0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Богу пели не в одном столетии, даже не в одном тысячелетии. Славили Творца сыны Кореевы, к нам дошли и песни Моисеевы, и еще Деворы песнь пророчица. Ныне ж мы поем, и петь нам хочется. Мы умолкнем, пение продолжится, а уйдут земные поколения, вечность огласится вечным пением. Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний, возвещать утром милость Твою и истину Твою ночью. На десятиструнном и псалтире с песнью на гуслях. Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим. Я восхищаюсь делами рук Твоих. Псалом 91. Мы существуем, чтобы превозносить имя Бога.

Бога, воздавать славу Ему. И христианская песня — это наилучший метод выразить хвалу Богу. Последующий час в эфире будет звучать христианские песни на разные темы. Пусть Божье имя прославится, а ваш дух, дорогие радиослушатели, ободрится.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Будем же через Христа постоянно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, исповедующих Его имя. Евреям 13 глава. Это наилучшая и наивысшая жертва, которую мы можем приносить Богу. Твое тело – инструмент Бога, предназначенный для Его целей и распространения Его славы. Давид восклицает в 32-м псалме. «Радуйтесь, праведные о Господе, правым прилично славославить. Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтире. Пойте Ему новую песнь, пойте Ему стройно, с восклицанием». Христианские песни – это как раз то, что лучше всего может выразить переполняющее нас чувство благодарности Богу. В последующий час для вас прозвучат христианские песни.

«Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою. Ибо вот тьма покроет землю и мрак народы, а над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою. И придут народы к свету твоему, и цари к восходящему над тобою сиянию».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.
2: Вас приветствует программа «Час ученичества». В нашей студии пастор и проповедник Джек Фонтейн, преподающий Слово Божие вот уже более 25 лет.
3: Вы когда-нибудь задавались вопросом, как можно быть по-настоящему довольным своей жизнью? Интересно, люди тратят так много денег, времени и сил на то, чтобы обрести счастье, и тем не менее не видят, где находится его истинный источник. В нашей сегодняшней передаче мы поговорим о том, как можно иметь в своей жизни настоящую и неподдельную радость. Но давайте, прежде чем начать наше изучение, обратимся к Богу в молитве. Господь, я благодарю Тебя за каждого, кто слушает сегодня нашу программу. Говори с нашими сердцами, Господи, и помоги мне разъяснять Твое Слово. Благодарю Тебя за это и молюсь во имя Иисуса. Аминь. В нашей прошлой передаче мы видели, как в первых стихах своего послания Иоанн не оставляет нам никаких сомнений относительно того, кем является Иисус. Он сказал, что все это Он написал, чтобы радость наша была совершенна. Трагедия нашего мира состоит в том, что он лишен радости, потому что не знает, кто такой Иисус Христос. Поэтому главная цель нашей передачи — рассказать людям об Иисусе Христе. Иоанн говорит: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И Слово стало плотью и обитало с нами. Вечный, живой Бог, един в трех лицах. Он есть Отец, Сын и Святой Дух. Иоанн хочет, чтобы весь мир знал, что Бог Сын, вторая личность Троицы, пришел на землю как младенец в Вифлееме Иудейском 2000 лет назад. Но, друзья мои, сказать, что Иисус был только хорошим человеком или пророком, это просто благочестивое ханжество. Иисус — это сам Бог, явившийся во плоти. Как я уже говорил ранее в нашей прошлой передаче, если вы не верите в это,

у вас не может быть настоящей радости, потому что только вера в эту истину дает нам жизненно важные взаимоотношения с Богом. Итак, Иоанн продолжает в 5 стихе. Я прочитаю. «И вот благовестие, которое мы слышали от Него, и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине». Апостол Иоанн, человек, который провел 3,5 года вместе с Иисусом, пытается донести, передать нам с вами то, что он слышал от Него. Это послание Иисуса миру было очень глубоким и обширным. Ему действительно было что сказать нам относительно очень многих вещей. Иоанн хочет, чтобы мы поняли, что это первостепенной важности обращения Иисуса к миру необходимо услышать каждому. Иоанн сосредотачивает все внимание на нем. Что же это было за послание? Послушайте его очень внимательно. Иисус хочет, чтобы мы знали эту самую главную истину. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Какие замечательные слова! Мне очень нравится это описание Бога, потому что оно абсолютно понятно каждому. Бог есть свет, в нем нет никакой тьмы. Надеюсь, теперь вы видите, что Иоанн говорит нам на очень доступном для нас языке. Образ тьмы обычно вызывает в нашем сознании мысль о нравственной нечистоте. Я думаю, все мы слышали, как кто-нибудь говорил, он провернул одно темное дельце. Говоря так, человек обычно имеет в виду, что дело было неблаговидным и, скорее всего, незаконным. Тьма – это образ зла, и, следовательно, свет – это символ святости. Вот что пытается сказать Иоанн. Это и есть основополагающее послание Иисуса. Бог является абсолютной святостью, и в нем нет никаких темных сторон и черных дел. В нем нет никакого греха. Бог является светом нравственной чистоты. Еще раз повторюсь, мне очень нравится эта аналогия, потому что она очень хорошо объясняет нам все. Господь Иисус сказал: «Я есть свет миру. Тот, кто последует мне, уже не будет ходить во тьме». Разве это не замечательно? Иисус сказал, что Он есть свет миру. Задумайтесь, что произошло бы, если бы солнце исчезло. Конечно, все живое на земле погибло бы. Без физического света не могут жить никакие растения или животные. Знаете, у меня есть племянник. Когда он служил в военно-морском флоте, его направили в Исландию. Вам, наверное, известно, что Исландия – это очень отдаленный и холодный остров, расположенный далеко на севере. Он рассказал мне, что однажды они с другом решили проехать по острову и попытаться найти там хоть какие-нибудь деревья. Но проехали 2 часа, и так и не увидели ни одного. Я спросил его, почему? Он объяснил мне, что в Исландии 6 месяцев в году солнце не появляется совсем, и все это время длится полярная ночь. Растения не могут существовать без света. Бог пытается донести до нашего сознания мысль о том, что Он есть духовный свет этого мира, и мы не можем жить без Него. Человеческие существа не могут по-настоящему жить без Бога. Вернее, они пытаются, но без особого успеха. Жизнь получается очень блеклой, не правда ли? Итак, самое главное в послании Иоанна миру – это то, что Бог есть свет. Он абсолютно чист. Как кто-то однажды сказал: «Бог невиннее новорожденного младенца. Это настоящая чистота». Но, знаете, люди всегда пытаются обвинять Бога в несправедливости. Они не воспринимают Бога как воплощение чистоты и святости. Они упрекают Его и делают это очень охотно. Я читал как-то книгу, написанную раввином. Его маленькая дочь умерла от рака, и я согласен, это ужасное и страшное несчастье. Раввин не мог понять, как мог святой Бог позволить случиться такому. И тогда он выдвинул идею о том, что поскольку Бог на самом деле не был в силах помочь той маленькой девочке, мы должны прощать его. По его мнению, Бог пытается помочь нам изо всех сил, но у него тоже есть свои недостатки, и поэтому его следует простить. Но на самом деле у Бога нет и не может быть никаких недостатков. Мы приписываем Ему их только потому, что не понимаем до конца смысла происходящего в этом мире.
Да, Бог позволил той маленькой девочке умереть, но в этом тоже был смысл. Только Бог дает жизнь. Нет жизни, которая появилась бы без Него или существовала вне Его. И Он волен забрать эту жизнь, когда Он хочет. Ему не нужно извиняться перед нами за это. Наш Бог все делает прекрасным. Он не совершает ошибок. В своем невежестве мы привыкли возлагать вину за все на Бога, но Его нам не в чем обвинить. Бог есть свет. Друзья мои, Его главное отличительное качество — святость. Нам нужно это понять. Таким было обращение Иоанна к современному ему миру. И это необходимо услышать всем нам и сегодня, потому что мы склонны низводить Бога до своего уровня. Но делая это, мы искажаем всю Его сущность. Бог свят, Он велик, Он гораздо выше, чем мы с вами. Человек же грешен и испорчен. Поэтому, когда мы начинаем относиться к Богу просто как к соседу сверху, мы совершаем огромную ошибку. Между Богом и человеком есть мост, то есть путь для нас к достижению Бога. Но это отнюдь не принижает Бога и не опускает Его до уровня грешного человека. Иоанн разоблачает тех, кто, заявляя, что пребывает в Боге и Его святости, тем не менее терпел в своей жизни очевидный грех. Посмотрите, что он пишет в 6 стихе. «Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине». В те времена в церкви были люди, утверждавшие, что ходят в Божьем свете и знают Бога очень близко. Но при этом жили совершенно безнравственно, пребывая в сексуальной распущенности и грехе. Это, друзья мои, и есть тьма. Это очевидная тьма, и говорить, что пребываешь в Боге, живя таким образом, просто самообман. Такой человек очень далек от Бога. В Ветхом Завете сказано, пойдут ли двое, не сговорившись между собою? Ответ очень прост. Конечно же, нет. Если вы живете святой жизнью, это показывает, что вы действительно ходите во свете. И с другой стороны, даже не пытайтесь сказать, что знаете Бога или ходите с Ним, если вы живете во грехе. Именно это Иоанн пытается нам объяснить. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, мы обманываем самих себя. А теперь я хочу обратиться к тем, кто, может быть, лишь недавно пришел к Богу. Знаете, нельзя заявить «я хожу во свете», потому что не напиваюсь, не сквернословлю и не смотрю больше порнофильма. Правда, у меня есть девушка, и мы с ней живем, но на это Бог не обращает внимания. Никто ведь не безупречен. Представьте себе, что у вас электрическая лампа и ножницы. Скажите, сколько раз нужно перекусить провод, чтобы выключился свет? Ну, конечно же, один раз. Если провод перерезан, электричество не поступает, и свет не горит. Здесь все точно так же. Как вы думаете, сколько грехов отделяет нас от того, чтобы пребывать в Боге? Только один. Больше не требуется. Не следует хвалиться тем, как хорошо у вас идут дела в духовном плане, и от каких пороков вас Бог уже избавил, если вы продолжаете жить в нравственной нечистоте или каком-то грехе. Если мы ходим во свете, как и Он во свете, то имеем общение с Богом. Теперь я обращаюсь ко всем верующим, потому что все мы склонны оправдывать определенные поступки, хвалясь тем, как хорошо у нас идут дела в других областях. Если в вашей жизни присутствует очевидный грех, то вы не можете иметь успех ни в какой духовной сфере, потому что ваше общение со святым Богом прервано вашей нечистотой. Только так. Именно это говорит нам Иоанн. Послушайте, что он пишет в 7 стихе. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Нам с вами необходимо жить в соответствии со Словом Божиим. Если мы знаем, какова воля Божья, то нам следует и поступать в соответствии с этим. Если мы живем по Слову Божьему, то ходим во свете. А если мы ходим во свете, то имеем общение с Иисусом Христом. Мы можем обрести радость и мир в сердце, которое нам щедро дает очищающая кровь Иисуса Христа. Говоря об очищающей крови Иисуса Христа, я не имею в виду вопрос о спасении, потому что в момент, когда вы уверовали в Иисуса Христа, Бог простил все ваши грехи, и вы можете быть полностью уверены в том, что попадете на небеса. Вечная жизнь — это дар Божий.
Здесь, говоря об очищении греха кровью Христа, Иоанн имеет в виду общение с Иисусом. Можно родиться свыше и быть спасенным, но не иметь при этом близких и личных взаимоотношений с Богом и никогда не познавать радости Иисуса Христа. Почему? Потому что грехи против Бога нарушают наше общение с Ним и не дают нам насладиться радостью пребывания в Боге. Поэтому мы призваны ходить во свете. Мы должны стремиться исполнить Божью волю. Когда мы живем так, кровь Иисуса очищает нас от греха. Нас с Богом ничто не разделяет, и мы радуемся в Его присутствии. Вот о чем говорит Иоанн, когда пишет: «Если мы ходим во свете, как и Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха». Теперь давайте перейдем к 8 стиху. «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас». Я думаю, каждый из нас сталкивался когда-нибудь с человеком, который заявлял, что у него нет грехов, что он достиг всех духовных вершин. Такой человек просто лжет. В его словах нет ни капли правды. Вы спросите, откуда мне это известно? Сам Бог сказал, что все люди грешники. Мы ими остаемся, даже когда мы ходим во свете. Мы грешим против Бога. Библия говорит нам, что даже если наши мысли нечисты, это уже грех. Если апостол Павел, великий апостол Павел, мог сказать: «Я еще не достиг, но стремлюсь, не достигну ли», имея в виду духовное совершенство, то как можем мы утверждать, что безупречны и не имеем греха? Такие заявления будут просто верхом самоуверенности. Иоанн заявляет, что если мы говорим так, то в нас нет ни частицы истины. Мы горды и самонадеянны. Но смотрите, чем ближе вы к Иисусу, чем больше вы знаете Бога, тем больше вы понимаете свою человеческую греховность. Представьте себе шахтера, который работает в темной шахте. В шахтах обычно тусклое освещение, и вот его напарник ему говорит: «Посмотри на себя, ты же весь испачкался. У тебя по всему лицу размазан уголь, да и штаны все грязные». Но шахтер не видит себя, ведь в шахте темно, и поэтому отвечает: «Да ты что, с ума сошел? Я только сегодня утром мылся. Как я могу быть таким грязным? Это все твои выдумки». Однако, закончив работу, тот же самый шахтер выходит на свет и вдруг видит, что и его лицо, и руки, и одежда действительно черные от угля. Он понимает, что выглядит именно так, как говорил ему его друг, и восклицает: «Вот это да! Даже не верится, что я мог так испачкаться». Видите, первый раз он взглянул на себя в темноте и, конечно же, не увидел всей грязи, прилипшей к нему. Человек, утверждающий, что у него нет грехов, просто пребывает во тьме. Именно поэтому он не видит своих грехов. Но в тот момент, когда его просвещает свет Слова Божьего и его святость, он начинает видеть, как на самом деле он грешен. Иоанн говорит, что если мы утверждаем, что не имеем греха, то обманываем себя, и истины нет в нас. Послушайте теперь, как Иоанн продолжает свою мысль в 9 стихе. «Если мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам наши грехи и очистит нас от всякой неправды». Здесь он обращается к тем, кто уже уверовал во Христа, потому что нет смысла исповедовать свои грехи перед Богом, если вы еще не доверили Ему полностью свою жизнь. Сначала необходимо прийти ко Христу и сказать: «Иисус, прости меня, потому что я грешник, я разбит и живу в темноте». И тогда Бог обязательно услышит вас и примет в свою семью. Но прочитанный нами стих обращен к верующим. Он обращен к тем, кто живет сейчас в грязном и развращенном мире греха. Нам необходимо всегда приходить к Богу и исповедовать Ему свои грехи, потому что только это может восстановить наше отношение со Христом, наша исповедь. В Евангелии от Иоанна описывается ночь накануне распятия, когда Иисус был со своими учениками. И знаете, что Он делал? Он повязал Себя полотенцем и стал мыть Своим ученикам ноги. Он делал то, что обычно входило в обязанности самых низких слуг. Ученики были просто поражены этим. «Иисус, что ты делаешь? Зачем ты моешь нам ноги?» Когда Иисус подошел к Петру, который был, пожалуй, самым пылким его последователем, Петр воскликнул: «Не омоешь ног моих вовек, ты слишком велик для этого». Но Иисус ответил:
«Если я не омою тебе ног, то ты не будешь иметь части со мною». Тогда Петр сказал: «Тогда омой меня всего, я весь хочу быть с тобой». Иисус же сделал одно очень важное замечание: «Петр, тот, кто омыт, уже весь чист, и ему нужно только ноги умыть». Дело в том, что это было одним из обычаев Ближнего Востока. Если вы помылись с ног до головы, а потом, пройдя в сандалиях по пыльной дороге, заходили в чей-то дом, то, конечно же, вам не нужно было снова принимать ванну, следовало только помыть ноги. Спасение можно сравнить с таким полным омовением. При этом все наше тело получает очищение через кровь Иисуса Христа. Но знаете, что происходит с нами, когда мы идем по этому миру? Наши ноги становятся грязными. Мы начинаем смотреть на то, что не следует, думать о том, о чем не следует, и жить в противоречии Слову Божьему. Что же нам делать, если это случается? Нам что же, нужно опять просить Бога о спасении? Нет, Бог дает нам спасение один раз и навсегда. Нам просто следует омыть свои ноги. Именно поэтому Иисус взял тогда чашу с водой, встал на колени и омыл ноги своих учеников. Друзья мои, если вы рождены свыше, если вы верите в Иисуса Христа как в своего Господа и Спасителя, вам нужно каждый день приходить к Нему, чтобы Он омыл ваши ноги, запачканные грязью этого мира. И неважно, что вы совершили, никогда не бойтесь прийти к Богу и просить о Его прощении. Помните, что Иисус знал, умирая на кресте, какие грехи вы совершите, хотя вас еще даже не было на свете. Бог дал своим детям возможность получить очищение, и нет такого греха, который мы не могли бы исповедать Ему. Он прощает. Кровь Иисуса Христа достаточно для очищения любого греха. Но, может быть, кто-то спросит: что будет, если не просить Бога о прощении? Я рожден свыше, я верю, что Иисус мой Бог и Спаситель. Что произойдет, если я не стану просить Бога прощать мне мои грехи? Потеряю ли я тогда спасение? Нет. Иисус, подарив нам спасение, не оставил нас на испытательный срок. Его спасение безгранично и вечно. Однако я хочу сказать вам вот что. Если вы не приходите к Нему с исповедью, вы будете чувствовать себя вечно несчастным и подавленным христианином. Знаете, однажды царь Давид сильно согрешил перед Господом. Он совершил грех прелюбодеяния с Версавией и затем целый год не просил Бога о прощении. Я думаю, это был самый несчастливый год за всю жизнь Давида. Бог наказывал его. Даже физические силы оставили Давида. Он был абсолютно подавлен и опустошен до тех пор, пока, наконец, не исповедался в своем грехе перед Богом. Он обратился к Богу и воскликнул: «Боже, прости меня, очисти меня, возврати мне радость моего спасения». «Омой меня, и буду белее снега». Но я надеюсь, друзья, что вы не забываете просить у Иисуса прощения. Приходите к Нему каждый день, чтобы получить очищение. Наши ноги действительно становятся очень грязными после того, как мы ходим в этом развращенном мире. А теперь я хотел бы обратиться к тем, кто еще не доверил свою жизнь Иисусу. Знаете ли вы, где окажетесь, если вдруг сегодня умрете? Есть ли в вашем сердце радость? Есть ли в нем покой? То, во что вы верите сейчас, наполняет вас миром. Иисус — это Божий Сын. Он любит вас и отдал свою жизнь на кресте за ваши грехи. Через 3 дня после этого Он воскрес из мертвых и пребывает сейчас на небесах. Если вы обратитесь к Нему в молитве, Он простит вам все грехи, которые вы когда-либо совершали. Библия говорит: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Время нашей сегодняшней передачи подошло к концу. Я благодарю всех, кто слушал нашу программу. Пусть Господь благословит вас.

Дорогие друзья, вы слушаете радиопередачу «Благодать вам». Мы продолжаем говорить об учении Иисуса Христа, которое Он изложил, сидя на горе. Поэтому оно и называется «Нагорной проповедью». Иисус начал свою проповедь с заповеди блаженства, каждый из которых начинается словом «блаженны». Иисус говорил о качествах, которые появляются в человеке после принятия Иисуса Христа. Слушайте наши передачи, и вы узнаете, как принять Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. У микрофона ведущей передачи Александр Юсов.

вы всегда сможете распознать лжепророка по его искаженному представлению о Христе. Это касается как его личности, так и его дел. А что из его дела? Спасение. Поэтому, когда вы начинаете разбираться со лжепророком, то вам необходимо обратить внимание на их учение о спасении. Именно в этом вопросе у них все запутано. По сути, Господь говорит здесь, что спастись не так просто. Правда? Вы идете через это, через узкие врата на узкий путь. Немногие находят их. И что вы должны делать? Вы должны стремиться. Вы должны прилагать все усилия, чтобы войти в них. Позвольте вам кое-что сказать об учении о спасении, которое лжепророк преподносит людям. Здесь не учат вышеупомянутому спасению. Получается эдакое серое, пространное учение, вмещающее кого попало. Они могут сказать, что все, что вам необходимо сделать, так это поверить в Иисуса. Они могут говорить о том, как Он умер и воскрес опять. Они могут предложить вам что-то вроде Евангелия. Но когда дело доходит до спасения, то получается, что спасаются все без разбора. Артур Пинк сказал: «Лжепророки могут находиться в среде наиболее консервативных христиан, и они якобы имеют пламенную любовь к погибающим душам. Но на самом деле они трагически вводят в заблуждение множество людей. Торговцы кафедрой, подмостками и брошюрами беспощадно занизили требования божественной святости и фальсифицировали Евангелие, чтобы сделать его приятным и ласкательным для плотского ума». Конец цитаты. У них дешевая доктрина спасения. Полюбите Иисуса, и вы спасены. Не имеет значения, что происходит в вашей жизни. Поэтому я бы сказал, что в их учении на первое место выступает то, что у них нет узких ворот. В их символе веры нет узких ворот. И ложью, мои возлюбленные, является то, о чем они не говорят. Вы видите, ложью является их молчание. Они не говорят ничего оскорбительного. Они хотят угодить всем, а их проповедь ни к чему не обязывает. Она утешительна и приятна. Здесь нет ничего неправильного о кресте. Они могут представить Христа как путь, истину и жизнь, но не как узкий путь. Их проповедь – это проповедь легкого спасения. Их проповедь – это проповедь здоровья, счастья, положительного мышления. Они, не задумываясь, идут на компромисс. Иеремия хорошо подметил это в 6 и 8 главах. Послушайте. Он говорит, что они врачуют раны народа моего легкомысленно. Приходят лжепророки, а у дочери моего народа глубокая рана. Они положили кусочек пластыря на рану и говорят, что все вылечили, что можно даже не смотреть на рану, потому что ее уже нет. Но они просто закрыли ее. Иеремия пишет, что они говорят «мир, мир», а мира нет. Иными словами, они лгут. Они говорят, что все хорошо, но это не так. Нет покаяния, нет предупреждения, нет осуждения, нет сокрушения и сокрушенного сердца, нет глубокой печали и сожаления из-за греха. Есть просто утешительное, положительное, любвеобильное послание. Иеремия говорит: «И народ мой любит это». Они не желают знать правду. Почему, вы думаете, люди в нашем обществе погрязли в пьянстве и наркотиках? Они не желают знать правду, о чем бы то ни было. Почему они просиживают, уткнувшись в экраны телевизоров? Для того, чтобы смотреть фантазию, так как сами не хотят видеть реальности. Они любят иллюзии. Поэтому лжепророки имеют очень широкое поле деятельности. И народ мой любит это. Отсюда и нагромождение этих счастливых целителей, позитивно мыслящих, а также проповедников дешевой благодати. Вся эта большая, ласкающая слух группа людей говорит: «Мир, мир, а мира нет». Это не путь. Я верю, что Мартин Ллойд-Джонс был совершенно прав, когда говорил: «Неизменная характеристика лжепророка является, послушайте это, практически полное отсутствие учения». Учения просто нет, и вы его никогда не услышите. Они не хотят преподавать учения. Они не хотят учить богословию. Они просто говорят: «Мы будем все вместе». Они никогда не конкретизируют что-либо. Все у них такое неопределенное, очень туманное и воздушное. Нет проповеди о святости, нет проповеди о послушании,
праведности, справедливости, суде. Просто много приятных слов, здоровья, счастья, положительные мысли, легкий вариант веры. Но все это устилает дорогу в ад. Здесь никогда не призывает к покаянию. Это так далеко от призывов пуритан, так далеко от призывов Джона Уэсли, Джорджа Уитфилда и других. Знаете ли вы, что когда Джон Буньян был спасен и написал «Путешествие пилигрима», «Духовная война» и другие книги, этот великий муж Божий писал также что-то типа биографии под названием «Изобилующая благодать». И знаете, о чем он здесь пишет? Он пишет: «Во время, предшествующее моему спасению, я переживал муки покаяния, длившиеся 18 месяцев». 18 месяцев он терзался из-за своих грехов. Мартин Ллойд-Джонс говорит: «Покаяние означает, что вы осознали свою вину. Вы погибающий грешник в присутствии Бога. Вы заслужили гнев и наказание от Бога, то есть вы идете в ад. Это означает, что вы начинаете осознавать то, что называется грехом, и стремитесь избавиться от него. Вы отворачиваетесь от него, в какой бы форме и обличье он ни представал. Вы отвергаете этот мир, чего бы вам это ни стоило. Вы отрекаетесь от себя, берете крест и следуете за Христом. Самые близкие и дорогие вам в мире люди могут назвать вас безумным или сказать, что у вас религиозная мания. Вы также можете страдать из-за финансовых трудностей, но все это не будет иметь никакого для вас значения. Вот это и есть покаяние». Конец цитаты. Лжепророки не проповедуют спасение таким образом. Они неопределенны во всем. Лучше слушать истинных пророков, а не ложных. Артур Пин говорит: «С полной уверенностью могу сказать моему читателю, что всякий проповедник, который отвергает Божий закон, который отвергает покаяние как условие спасения, который уверяет легкомысленных и безбожных людей в том, что Бог их любит, который провозглашает то, что спасающая вера – это не что иное, как волевое усилие, подвластное каждому человеку, и есть лжепророк, которого следует остерегаться, как чумы. Как вы можете распознать их? По их плодам. Каковы их плоды? Характер и вероисповедание. Вы можете распознать лжеучителей по их последователям. Если вы хотите узнать о руководителе, посмотрите на его последователей, посмотрите на их жизнь. Многие последуют их разврату, сказал Петр. Их плод – их новообращенные. И это так. Смотрите, кто следует за ними. Смотрите, кто покупает их товар, поддаваясь их влиянию. Павел своих последователей в Римлянам в первой главе называет своим плодом. Новообращенные и есть плод. Видите ли вы смирение в их жизни? Видите ли стремление к святости? Или это просто группа, примкнувшая к большинству? Люди, легкомысленно идущие за большинством. Иисус для них просто как увеселительная прогулка. В конечном итоге вы сможете узнать лжепророка по его финалу, его осуждению. В заключение я хочу сказать об истине. Я очень хочу, чтобы вы это поняли. Послушайте. Бог допустил существование лжепророков. Задумывались ли вы когда-нибудь, почему? 1 Коринфянам 11:19. Вот о чем здесь говорится. «Ибо надлежит быть разномыслием или ересем между вами». Вы слышали? «Надлежит быть ересем между вами». «Дабы открылись между вами докимос, искусные». Видите, что Бог говорит? «Если у вас есть ереси, то они становятся магнитом, который удаляет ложных учеников и оставляет истинных». Он говорит, что у них будут последователи, которые пойдут за ними. Посредством истинных и ложных пророков Бог открывает, кто есть искренний. Бог позволяет существовать лжепророкам для того, чтобы они, как магнит, привлекали нечестивых к себе, обрекая их на погибель. Это часть суда Божьего. Во 2 Фессалоникийцам 2:11 говорится: «И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи». По сути, Бог позволяет этому заблуждению иметь место. Почему? «Да будут осуждены все, не веровавшие истине». Бог желает, чтобы это заблуждение было, потому что оно является ловушкой для тех,
кто отвергает Иисуса Христа и это воочию отделяет их от пшеницы. Таким образом, они определены на суждение. Итак, возлюбленные, берегитесь и бодрствуйте. Многие из этих лжепророков будут выглядеть как настоящие пророки. Они будут очень приятными, искренними на вид людьми, будут говорить об Иисусе, говорить о Библии, о спасении, изо всех сил стараясь угодить всем. Они будут одобряемы многими и осуждаемы немногими. Толпы народа будут собираться вокруг них, слушать их и думать, что они великие. А они будут толкать это множество народа на широкий путь, ведущий в погибель. Послушайте их внимательно, и вы обнаружите, что у них нет времени на узость. Они просто уверяют, что Божий разум гораздо шире, чем тот, о котором твердят приверженцы узкого пути. Они говорят о любви Божьей, но не о гневе Божьем. Они говорят о Боге, как об Отце, Отце полном любви и понимания, но ни слова не говорят о святом Боге, у которого детьми являются только те, которые веруют во Христа. Их проповедь полна пробелов, опускающих спасающую истину. Берегитесь. Я заканчиваю предостережением Павла для пресвитеров Ефеса в книге Деяний. Он сказал следующее. «Я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, лжепророки». Из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Посему бодрствуйте, памятуя, что я 3 года, день и ночь, непрестанно, со слезами, учил каждого из вас. Бодрствуйте, говорит Павел, они будут здесь, они будут именно среди вас. И ныне предаю вас, братья, слову благодати Его. Его Слово — наша единственная защита».

закончилась наша передача. Мы ждем ваших отзывов и пожеланий. Пишите нам на адрес радиостанции, которую вы слушаете, или Александру Юсову. Его электронный адрес alexy@sga.org. Повторяю адрес alexy@sga.org. Всего вам доброго. До свидания.

Вы слышите радиопередачу «Вода жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас как слушателя этой программы и желаем вам обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна.

0: Для кого было написано Евангелие от Иоанна? Это наполненная бесценными истинами книга о Христе, написана не для проповеди Евангелия неверующим, а для созидания и духовного роста церкви. К этому времени апостол Павел насадил в Анатолии множество церквей. Когда Павла бросили в римскую темницу, апостол Петр посещал и ободрял осиротевшие церкви. Когда же Петр и Павел умерли, вероятнее всего в Риме в годы гонений при правлении Нерона, их место занял Иоанн. Он жил в Ефесе, центре христианства того времени, и был пастором многочисленных церквей, рассеянных по Малой Азии. Следует прочесть послание Иоанна, а также вторую и третью главы его Откровения, чтобы понять, какими заботами и устремлениями жил этот апостол, открывший нам воплощенную в Иисусе Христе любовь Божию. Кроме того, он боролся против запутавшихся в философии лжеверующих, которые, словно волки, проникали в паству и совращали овец пустопорожними идеями, строгими законами и порочной лжесвободой, смешивая истину с мыслями о суетном. В Анатолии также жили и ученики Иоанна Крестителя, почитавшие глашатая покаяния больше, чем Иисуса Спасителя, и все еще ожидавшие обещанного Христа, считая, что Он еще не пришел. Иоанн возвещал о личности Иисуса, противодействуя всем этим враждебным Христу направлениям. Вопреки сопротивляющимся духам, он возвышал свой голос и свидетельствовал: «И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Евангелие от Иоанна, 1 глава, 14 стих. Очевидно, что это Евангелие было адресовано прежде всего благочестивым верующим из язычников, потому что Иоанн описал в нем многие подробности иудейской жизни и без того хорошо известной любому иудею. Помимо этого, Иоанн, в отличие от других евангелистов, не исходил в своем Евангелии из записанных на арамейском языке слов Иисуса, а основывался на известных в церкви греческих выражениях и наполнял их духом Евангелия, свободно свидетельствуя о слове Христовом на подлинном греческом языке под руководством Духа Святого. Это простое и глубокое Евангелие говорит к нам выразительнее, чем самые искусные ораторы. В нем Дух Святой передает бесценные истины в таком простом виде, что даже ребенок способен понять их ясный смысл. Когда было написано это неповторимое Евангелие? Благодарение Господу Иисусу за то, что в недалеком прошлом археологи, востоковеды провели в Египте раскопки, в результате которых нашли кусок папируса, относящийся приблизительно к 100-му году нашей эры, на котором четким почерком были написаны изречения из Евангелия от Иоанна. Эта находка положила конец долгим спорам относительно даты написания этого Евангелия и заставила замолчать язвительных критиков. Раскопки доказали, что в 100-м году после Рождества Христова Евангелие от Иоанна уже получило известность не только в Малой Азии, но и в Северной Африке. Оно непременно было известным и в Риме. Эта истина еще больше укрепляет нашу веру в то, что эту книгу без сомнения написал сам апостол Иоанн под руководством Духа Святого. Содержание Евангелия от Иоанна. Нелегкое дело распределять пророчество по группам. Особенно трудно разделить Евангелие от Иоанна на разные части. Мы возьмем за основу следующее деление текста. «Божественный свет воссиял» с 1 главы 1 стиха до 4 главы 54 стиха. «Свет сияет во тьме, и тьма не объяла его» с 5 главы 1 стиха до 11 главы 54 стиха. «Свет сияет среди апостолов» с 11 главы 55 стиха до 17 главы 26 стиха. «Свет побеждает тьму» с 18 главы 1 стиха до 21 главы 25 стиха. Иоанн Богослов изложил свои мысли как звенья, составляющие одну духовную цепь, где каждое звено вращается вокруг одного или двух ключевых слов. Причем совокупность звеньев неразрывна, хотя сами они и различаются по смыслу. Возвышенное ивритское мышление апостола Иоанна, его глубокое духовное познание слилось с живостью греческого языка в славном и неповторимом единстве. И поныне Святой Дух открывает нам неисчерпаемый смысл написанного в этом Евангелии. Оно стало для нас неиссякаемым источником познания и силы. Кто окунется в чтение этой книги, непременно поклонится Сыну Божьему и посвятит Ему всю свою жизнь, славя Его за вечное искупление от грехов. Вопросы. Первый вопрос. Кто автор Евангелия от Иоанна? Второй вопрос. Какова связь между четвертым Евангелием и тремя остальными? Третий вопрос. В чем заключается цель Евангелия от Иоанна? Четвертый вопрос. Для кого было написано это уникальное Евангелие? Пятый вопрос. На какие части можно разделить это Евангелие? И от полноты его все мы приняли, и благодать на благодать, ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Свидетельство Иоанна Богослова, 1 глава, 16-17 стихи. Часть первая. Божественный свет воссиял. Евангелие от Иоанна с 1 главы 1 стиха по 4 главу 54 стиха. А. Воплощение Божьего Слова в Иисусе. Евангелие от Иоанна, 1 глава с 1 стиха по 18. Первое. Слово прежде воплощения.
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, 1 стих. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог.
0: Человек выражает свои мысли и намерения словами. Каковы его слова, таков и он сам. В его словах отражается его личность и проявляется его дух. Так и Слово Божие выражает личность Бога. Его могущество заключено в его святом Слове. Именно своим могущественным Словом Бог вначале сотворил небо и землю. Он сказал: «Да будет!» И так стало. В Слове Божьем и сегодня действует его сила. Осознаешь ли ты, что Евангелие в твоих руках исполнено могущество самого Бога? Эта книга сильнее всех водородных бомб вместе взятых, так как она способна искоренить в тебе порочность и преобразовать тебя в новую личность. В греческом слове «логос» — слово, употребленном в Евангелии от Иоанна, скрыта важная тайна. Оно содержит в себе два значения. Первое — слово, которое произносится устами. Второе — духовная личность мужского пола. Эти два значения передаются в арабском языке через род глагола, который следует за существительным женского или мужского рода. В английском языке это различие выражается родом местоимения, стоящего перед словом. Таким образом, если евангелист Иоанн говорит «в начале было слово», и во втором стихе объясняет «он был в начале», то это указывает нам на одну из тайн личности Христа. Можно сказать, что личность Христа исходит от Бога, как обычное слово исходит от уст говорящего. В Иисусе открылась воля Божия и мысли Божии. Даже в других религиях можно найти такие изречения. Иисус есть Слово Божие и Дух Его. Кроме рожденного от Девы Марии, никто во всем мире не наделен такими небесными свойствами. Воплощение Христа в Вифлееме не было началом Его существования, ибо Он исходит от Отца в вечности. Сущий прежде создания мира Христос вечен, как вечен Бог, и неизменен, как неизменно Слово Божие. Иоанн показал нам первичную связь между Христом и Отцом. Христос неотделим от Отца, в отличие от Слова, которое вылетает из уст и исчезает в воздухе. Христос же остается у Бога и пребывает в Нем. На греческом языке выражение «было у Бога» означает «двигалось вокруг Него и внутри Него». Христос от века был с Богом, обращенный к Нему. Такая способность присуща всем рожденным от Духа Святого, любящим Бога. В этой любви нет стремления к самостоятельности, она неизменно держится своего начала, пребывает в нем.

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, Индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Вода жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю, номер телефона 052

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Новый Завет. Евангелие от Марка.
3: Глава первая.
4: Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, как написано у пророков.
5: «Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему».
4: Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение, покаяние для прощения грехов. И выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и ел акриды и дикий мед, и проповедовал, говоря:
6: «Идет за мною сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его. Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым».
4: И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на него, и глас был с небес:
5: «Ты сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение».
4: Немедленно после того Дух ведет его в пустыню, и был он там в пустыне 40 дней, искушаемый сатаною, и был со зверями, и ангелы служили ему. После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божие, и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие.
7: «Покайтесь и веруйте в Евангелие».
4: Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и сказал им Иисус:
7: «Идите за мною, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков».
4: И они тотчас, оставив свои сети, последовали за ним. И пройдя оттуда немного, он увидел Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, также в лодке, починивающих сети, и тотчас призвал их. И они, оставив отца своего Зеведея в лодке с работниками, последовали за ним. И приходит в Капернаум, и вскоре в субботу вошел

0: он в синагогу и учил, и дивились его учению, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники. В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал:
1: «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас! Знаю тебя, кто ты, Святой Божий!»
0: Но Иисус запретил ему, говоря:
2: «Замолчи и выйди из него».
0: Тогда дух нечистый, сотрясший его и вскричав громким голосом, вышел из него, и все ужаснулись, так что друг друга спрашивали:
3: «Что это? Что это за новое учение, что он и духом нечистым повелевает со властью, и они повинуются ему?»
0: И скоро разошлась о нем молва по всей окрестности в Галилее. Выйдя вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея с Иаковым и Иоанном. Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней. Подойдя, он поднял ее, взяв ее за руку, и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им. При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых, и весь город собрался к дверям. И он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос. А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился. Симон и бывшие с ним пошли за ним, и, найдя его, говорят ему:
4: «Все ищут тебя».
0: Он говорит им:
2: «Пойдем в ближние селения и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел».
0: И он проповедовал в синагогах их по всей Галилее и изгонял бесов. Приходит к нему прокаженный, и, умоляя его, и, падая перед ним на колени, говорит ему:
5: «Если хочешь, можешь меня очистить».
0: И Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему:
2: «Хочу, очистись».
0: После сего слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист, и, посмотрев на него строго, тотчас отослал его и сказал ему:
2: «Смотри, никому ничего не говори, но пойди, покажись священнику и принеси за очищение твое, что повелел Моисей, во свидетельство им».
0: А он, выйдя, начал провозглашать и рассказывать о происшедшем, так что Иисус не мог уже явно войти в город, но находился вне, в местах пустынных, и приходили к нему отовсюду.
6: Глава вторая.
0: Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места, и он говорил им слово. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо, и, не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. И Иисус, видя веру их, говорит расслабленному:
2: «Чадо, прощаются тебе грехи твои».
0: Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих:
7: «Что он так богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?»
0: Иисус, тотчас узнав духом своим, что они так помышляют в себе, сказал им:
2: «Для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи, или сказать: встань, возьми свою постель и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи».
0: Говорит расслабленному:
2: «Тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой».
0: Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря:
8: «Никогда ничего такого мы не видали».
0: И вышел Иисус опять к морю, и весь народ пошел к нему, и он учил их. Проходя, увидел он Леви Алфеева, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему:
2: «Следуй за мною».
0: И он, встав, последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме его, возлежали с ним и ученики его, и многие мытари и грешники, ибо много их было, и они следовали за ним. Книжники и фарисеи, увидев, что он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам его:
9: «Как это он ест и пьет с мытарями и грешниками?»
0: Услышав сие, Иисус говорит им:
2: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию».
0: Ученики Иоанновы и фарисейские постились, приходят к нему и говорят:
10: «Почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а твои ученики не постятся?»
0: И сказал им Иисус:
2: «Могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Доколе с ними жених, не могут поститься. Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленной ткани, иначе вновь пришитая отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут. Но вино молодое надо вливать в мехи новые».
0: И случилось ему в субботу проходить засеянными полями, и ученики его дорогою начали срывать колосья, и фарисеи сказали ему:
11: «Смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать?»
0: Он сказал им:
2: «Неужели вы не читали никогда, что сделал Давид, когда имел нужду и взалкал сам и бывшие с ним? Как вошел он в дом Божий при первосвященнике Авиафаре, ел хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал и бывшим с ним?»
0: И сказал им:
2: «Суббота для человека, а не человек для субботы. Посему Сын Человеческий есть Господин и субботы».
6: Глава третья.
0: И пришел опять в синагогу. Там был человек, имевший иссохшую руку. И наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его. Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку:
2: «Встань на середину».
0: А им говорит:
2: «Должен ли в субботу добро делать или зло делать? Душу спасти или погубить?»
0: Но они молчали, и, воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку:
2: «Протяни руку твою».
0: Он протянул, и стала рука его здорова, как другая. Фарисеи, выйдя, немедленно составили с иродианами совещание против него, как бы погубить его. Но Иисус с учениками своими удалился к морю, и за ним последовало множество народа из Галилеи, Иудеи, и Иерусалима, и Идумеи, и из-за Иордана. И живущие в окрестностях Тира и Сидона, услышав, что он делал, шли к нему в великом множестве. И сказал ученикам своим, чтобы готова была для него лодка по причине многолюдства, дабы не теснили его. Ибо многих он исцелил, так что имевшие язвы бросались к нему, чтобы коснуться его. И духи нечистые, когда видели его, падали перед ним и кричали:
1: «Ты Сын Божий!»
0: Но он строго запрещал им, чтобы не делали его известным. Потом взошел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему. И поставил из них 12, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. Поставил Симона, нарекший ему имя Петр, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата Иакова, нарекший им имена Вуанергес, то есть сыны Громовы, Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова Алфеева, Фаддея, Симона Канонита и Иуду Искариотского, который предал его. Приходит в дом, и опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть. И услышав, ближние его пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя, а книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе Веэльзевула и что изгоняет бесов силою бесовского князя. И, призвав их, говорил им притчами:
2: «Как может сатана изгонять сатану? Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то. И если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот. Если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел конец его? Никто, войдя в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его. Истинно говорю вам, будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили. Но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению.
0: Сие сказал он, потому что говорили:
9: «В нем нечистый дух».
0: И пришли матерь и братья его, и, стоя вне дома, послали к нему звать его. Около него сидел народ, и сказали ему:
12: «Вот матерь твоя и братья твои и сестры твои вне дома спрашивают тебя».
0: И отвечал им:
2: «Кто матерь моя и братья мои?»
0: И, обозрев сидящих вокруг себя, говорит:
2: «Вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и матерь».
6: Глава четвертая.
0: И опять начал учить при море, и собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сидел на море, а весь народ был на земле у моря, и учил их притчами много, и в учении своем говорил им:
2: «Слушайте, вот вышел сеятель сеять, и когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на каменистое место, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и, как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и терния выросла и заглушила семя, и оно не дало плода. И иное упало на добрую землю, и дало плод, который взошел и вырос, и принесло иное 30, иное 60, и иное 100».
0: И сказал им:
2: «Кто имеет уши слышать, да слышит».
0: Когда же остался без народа, окружающие его вместе с 12 спросили его о притче, и сказал им:
2: «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах. Так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи».
0: И говорит им:
2: «Не понимаете этой притчи? Как же вам уразуметь все притчи? Сеятель слово сеет. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но к которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня и непостоянны. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают, и приносят плод, один в 30, другой в 60, иной во 100 крат».
0: И сказал им:
2: «Для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать? Не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечники? Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Если кто имеет уши слышать, да слышит».
0: И сказал им:
2: «Замечайте, что слышите. Какую мерою мерите, такое отмерено будет вам, и прибавлено будет вам, слушающим. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет».
0: И сказал:
2: «Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он. Ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва».
0: И сказал:
2: «Чему уподобим Царствие Божие? Или какую притчу изобразим его? Оно, как зерно горчишное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле, а когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков, и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрываться птицы небесные».
0: И таковыми многими притчами проповедовал им слово, сколько они могли слышать. Без притчи же не говорил им, а ученикам наедине изъяснял все. Вечером того дня сказал им:
2: «Переправимся на ту сторону».
0: И они, отпустив народ, взяли его с собою, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря. Волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою. А он спал на корме на возглавии. Его будет и говорят ему:
13: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?»
0: И встав, он запретил ветру и сказал морю:
2: «Умолкни, перестань!»
0: И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им:
2: «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?»
0: И убоялись страхом великим, и говорили между собою:
12: «Кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему?»
6: Глава пятая.
0: И пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую. И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда ночью и днем в горах и гробах кричал он и бился о камни. Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему, и, вскричав громким голосом, сказал:
1: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом! Не мучь меня!»
0: Ибо Иисус сказал ему:
2: «Выйди, дух нечистый, из сего человека!»
0: И спросил его:
2: «Как тебе имя?»
0: И он сказал в ответ:
1: «Легион имя мне, потому что нас много!»
0: И много просили его, чтобы не высылал их вон из страны той. Паслось же там при горе большое стадо свиней. И просили его все бесы, говоря:
1: «Пошли нас, свиней, чтобы нам войти в них!»
0: Иисус тотчас позволил им, и нечистые духи, выйдя, вошли в свиней, и устремилось стадо с крутизны в море, а их было около 2000, и потонули в море. Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях, и жители вышли посмотреть, что случилось. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым, и о свиньях, и начали просить его, чтобы отошел от пределов их. И когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним, но Иисус не дозволил ему, а сказал:
2: «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя».
0: И пошел и начал проповедовать в Десятиградии, что сотворил с ним Иисус, и все дивились. Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к нему множество народа. Он был у моря. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и, увидев его, падает к ногам его и усильно просит его, говоря:
14: «Дочь моя при смерти. Приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива».
0: Иисус пошел с ним. За ним следовало множество народа и теснили его. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде его, ибо говорила:
15: «Если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею».
0: И тотчас иссяк у ней источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус, почувствовав сам себе, что вышла из него сила, обратился в народе и сказал:
2: «Кто прикоснулся к моей одежде?»
0: Ученики сказали ему:
4: «Ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь, кто прикоснулся ко мне?»
0: Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла, пала пред ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей:
2: «Дочерь, вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни твоей».
0: Когда он еще говорил сие, приходят от начальника синагоги и говорят:
8: «Дочь твоя умерла. Что еще утруждаешь учителя?»
0: Но Иисус, услышав сии слова, тотчас говорит начальнику синагоги:
2: «Не бойся, только веруй».
0: И не позволил никому следовать за собою, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение и плачущих, и вопиющих громко, и, войдя, говорит им:
2: «Что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит».
0: И смеялись над ним. Но он, выслав всех, берет с собою отца и мать девицы и бывших с ним, и входит туда, где девица лежала, и, взяв девицу за руку, говорит ей:
2: «Талифа куми»,
0: что значит: «Девица, тебе говорю, встань». И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет 12. Видевшие пришли в великое изумление, и он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть.
6: Глава 6.
0: Оттуда вышел он и пришел в свое отечество. За ним следовали ученики его. Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге, и многие, слышавшие с изумлением, говорили:
16: «Откуда у него это? Что за премудрость дана ему? И как такие чудеса совершаются руками его? Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона?
15: Не здесь ли между нами его сестры?»
0: И соблазнялись о нем. И Иисус же сказал им:
2: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем, и у сродников, и в доме своем».
0: И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных, возложив руки, исцелил их. И дивился неверию их, потом ходил по окрестным селениям и учил. И, призвав 12, начал посылать их по два, и дал им власть над нечистыми духами, и заповедал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха, ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе, но обуваться в простую обувь и не носить двух одежд. И сказал им:
2: «Если где войдете в дом, оставайтесь в нем, доколе не выйдете из того места. Если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отрясите прах от ног ваших во свидетельство на них. Истинно говорю вам, отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели тому городу».
0: Они пошли и проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов, и многих больных мазали маслом и исцеляли.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: «Дорогу осилит идущий», — говорит русская пословица, и она как нельзя лучше подходит к нам с вами, дорогие радиослушатели, в нашем продвижении по страницам Библии. День за днем мы перелистываем драгоценные страницы этой книги, пережившей века. Начиная с того, что было в начале, Библия шаг за шагом ведет нас по тернистой дороге человеческой истории, останавливая наше внимание на том или ином событии. И внезапно мы видим, что не о древних веках говорит эта книга. Покрытые пылью времен города и преданные забвению личности внезапно оживают. Перед нами проходят образы прародителей рода человеческого, праотцев израильской нации, фараоны, вожди, священники. И все это, в отличие от мифов и сказаний, соответствует исторической истине в самом придирчивом ее рассмотрении. Мы уже изучили книгу «Бытие», книгу «Начал». В книге «Исход» мы видим формирование избранного народа как нации. Облако славы Господней наполняло скинию, и таким образом Бог вел свой народ. Этим сообщением заканчивается книга «Исход». Хотя само по себе изучение Слова Божьего доставляет радость и приносит пользу, вместе с тем оно имеет в виду вполне определенную цель. И цель эта состоит в том, чтобы при всем многообразии информации, которую содержит Библия, мы могли увидеть главное. Лучше всего это выразил апостол Иоанн в 20 главе своего Евангелия. «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». И поэтому мы вновь и вновь возвращаемся к личности Иисуса Христа, вновь и вновь говорим о Нем. Его земная жизнь и служение описаны в Евангелиях. Мы уже говорили о первом из них, о Евангелии от Матфея. Сегодня мы приступаем к изучению Евангелия от Марка. Пожалуй, хорошим эпиграфом к этой книге Священного Писания – будет стихотворение современного христианского поэта. Много лет назад оно мне попалось в переписанной от руки тетради. Уже тогда выраженная в нем мысль заставила меня задуматься. Впрочем, послушайте сами. Кто он? Царь или слуга обиженный, чтоб склоняться пред всяким с ласкою, чтоб служить рыбакам униженно, омывая ноги пред Пасхою? Сам, являясь всему подателем, с безграничной над миром властью, он склонился у ног предателя, будто в этом увидел счастье. Иисус, небо смотрит сквозь кровлю, хватит нежить рыбацкие ступни, разве мало того, что кровью истечешь ты за мир преступный? Разве мало того, что осмеян и поруган злыми врагами? Как же ныне решаешься ты унижаться пред учениками? Или славы небесной не помнишь, когда падали ниц серафимы перед тем, как ушел ты на помощь к истомленным в греховной пустыне? Не постичь нам это с годами, не понять при разборе строгом. Одно знаю — он строит фундамент любви к человеку и к Богу. Вот такое стихотворение, автора которого я, к сожалению, не помню. Если кто-то из вас, дорогие слушатели, знает, кто автор этого стихотворения, напишите нам. Наш адрес прозвучит в конце передачи. А пока слушайте первую вводную лекцию доктора МакГи по Евангелию от Марка. Текст его лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы приступаем к изучению второй книги Нового Завета «Евангелия от Марка». В нашей сегодняшней передаче мы поговорим о самом Евангелии, обсудим время его написания, рассмотрим вопрос об авторе этой книги, а также поговорим о том, к кому это Евангелие было обращено. То есть сегодня мы с вами постараемся взглянуть на исторический контекст этого Евангелия. Одним из важных аспектов при изучении любого Евангелия является время его написания. Считается, что Евангелие от Марка было написано первым из всех четырех Евангелий. Более того, принято считать, что Евангелие от Марка – это одна из самых первых книг Нового Завета. Может быть, не самая первая, но, по крайней мере, одна из первых. Это Евангелие, по всей видимости, было написано в 63 году нашей эры, а местом его написания был город Рим. Говоря о любом произведении, нельзя не затронуть вопросы его авторства. Автором этого Евангелия является человек, который не был апостолом. Из четырех евангелистов только двое, Матфей и Иоанн, были апостолами нашего Господа Иисуса Христа. Третий евангелист, Лука, точно так же, как и Марк, апостолом не был, хотя являлся близким другом и сподвижником апостола Павла. Надо сказать, что автора Евангелия от Марка звали на самом деле Иоанном Марком. Иоанн – это было его иудейское имя, тогда как Марк – это, говоря современным языком, его фамилия. В этом можно убедиться, прочтя отрывок из книги «Деяний апостолов». Там, во второй главе, в 12 стихе, описывается случай, когда Симон Петр был выпущен из темницы, и сказано, что «осмотревшись, Петр пришел к дому Марии, матери Иоанна, называемого Марком, где многие собрались и молились». Этот стих является первым упоминанием о Иоанне Марке в Священном Писании. Как становится очевидно из этого стиха, его мать была весьма состоятельной христианкой в Иерусалимской церкви. По всей видимости, Иерусалимская церковь собиралась в ее собственном доме. Что еще мы знаем о евангелисте Марке? Именно он был вместе с Павлом в его первом миссионерском путешествии. Иоанн Марк приходился в Варнаве племянником, о чем нам сообщает апостол Павел в послании к Колоссянам, 4 главе, в 10 стихе. Также известно, что Иоанн Марк был, что называется, духовным сыном Симона Петра, поскольку сам апостол Петр в своем первом послании в 5 главе, в 13 стихе, пишет: «Приветствует вас избранная, подобно вам, церковь в Вавилоне, и Марк, сын мой». Необходимо также сказать, что Евангелие от Марка на самом деле издавна считается Евангелием самого Симона Петра. И этому есть веские основания, о которых мы поговорим более подробно через несколько минут. Мы знаем, что Иоанн Марк присоединился к Павлу и Варнаве в их первом миссионерском путешествии. Нам сказано в книге «Деяния апостолов», в 13 главе, в 5 стихе, что Павел и Варнава, быв в Саламине, проповедовали Слово Божье в синагогах иудейские, имели же при себе и Иоанна для служения. Иоанн – это и есть евангелист Марк. Однако далее в «Деяниях» мы узнаем, что, будучи в Пергии, Марк решил вернуться назад. Это, по всей видимости, объясняется тем, что Иоанн Марк попросту испугался. Я не думаю, что нам следует оправдывать бегство Иоанна Марка, хотя наверняка у него была тогда какая-то мотивация этого поступка. Нам также известно, что позднее апостол Павел не пожелал взять Марка с собой в свое второе миссионерское путешествие, хотя дядя будущего евангелиста Варнава настаивал на этом. В «Деяниях апостолов», в 15 главе, в стихах 37 и 38, мы читаем, что Варнава хотел взять с собой Иоанна, называемого Марком. Но Павел полагал не брать отставшего от них в Памфиле и не шедшего с ними на дело, на которое они были посланы. Дело в том, что Варнава всегда был великодушным человеком, который всегда был готов дать прощение, но не Павел. В 39 стихе этой же главы нам сказано, что «отсюда произошло огорчение». Так что они разлучились друг с другом, и Варнава, взяв Марка, отплыл в Кипр. Причем с этого момента Иоанн Марк как бы сходит со страниц Писания, и мы практически ничего больше не слышим о нем. Однако мы знаем, что позднее Марк сумел восстановить свою репутацию. Когда много лет спустя Павел пишет во втором послании к Тимофею, в 4 главе в 11 стихе, он дает такие наставления. «Один Лука со мною, Марка возьми и приведи с собою, ибо он мне нужен для служения». Надо сказать, что вопрос о том, встречается ли Марк где-то еще на страницах Писания или нет, до сих пор дискутируется. Я упоминаю об этих дискуссиях, хотя, по моему личному мнению, никаких веских оснований для данных споров нет. Как я уже сказал, считается, что Иоанн Марк получил сведения для написания своего Евангелия от самого Симона Петра. Другие исследователи говорят, что Марк почерпнул объяснение и толкование Евангелия от апостола Павла. Я лично готов согласиться и с тем, и с другим мнением. А теперь настало время поговорить о том, к кому было адресовано Евангелие от Марка. Однако, прежде всего, нужно спросить, а почему мы имеем четыре Евангелия? Одна из причин состоит в том, что все они были написаны для различных людей. Например, Евангелие от Матфея было написано для народа Израиля, то есть оно было написано для религиозных людей. Что же касается Евангелия от Марка, то оно было обращено к римлянам и как нельзя лучше подходило для условий Римской империи. Это Евангелие было адресовано сильным людям. Дело в том, что римляне, или лучше сказать, Римская империя, правили этим миром в течение целой тысячи лет. Евангелие от Марка было написано как раз для этих людей. Римляне фактически поработили весь этот мир. При этом они сумели установить относительный мир и порядок. Благодаря Риму по всей империи были построены хорошие дороги. В империи действовали законы правосудия, а все народы находились под защитой. Однако все это, конечно, имело свою цену, ибо это достигалось посредством насилия. Железный каблук Рима попирал весь мир того времени, то есть Римская империя держалась на жестокой диктатуре. Один исследователь, доктор Ди Грегори, сформулировал это так. Рим как бы поставил перед собой цель испытать, сможет ли земная власть, принявшая форму закона и управляемая политическими принципами, среди которых уважение к закону и правосудию играли ведущую роль, сделать человечество совершенным. Это достигалось путем подчинения отдельной личности государству, а само это государство становилось всеобъемлющим. Другой историк, доктор Роберт Кульверт, сказал, что Рим сумел установить в мире такой порядок, который Лига наций в прошлом и Организация Объединенных Наций в наши дни только пытаются построить. Такого рода мировой порядок уже был однажды основан римлянами. Причем подобный мировой порядок навязывается людям путем насилия и поддерживается руками очень сильных людей. И я хотел бы отметить, друзья мои, что в наши дни этот мир опять движется точно к такому же положению. То есть этот мир ждет появления сильного человека, облеченного властью. Римская империя представляла собой весьма могущественную и деятельную силу в древнем мире. В конце концов, это привело к установлению диктатуры. То есть, вся эта власть и сила были, по сути дела, сконцентрированы в руках одного человека, что, несомненно, является весьма опасным и пагубным. Сегодня та же опасность стоит перед нами, поскольку мы движемся в этом же направлении. И я еще раз позволю себе привести слова доктора Ди Грегори, который говорит. величайший римлянин – идеал человеческой расы, который должен быть самым лучшим работником, организатором и правителем. Такой человек в идеале должен был держать в своих руках имперский скипетр. Однако появление Кесаря и его диктатуры были неизбежными следствиями естественного развития Римской империи. И когда римляне начали наиболее явственно испытывать на себе весь ужас того, что вся власть и закон находятся в руках одного земного деспота, Святой Дух явил им Иисуса из Назарета, Вседержителя и Спасителя, грядущего Избавителя этого мира. В наши дни, друзья мои, мы тоже движемся к подобному мировому порядку, когда устанавливается полицейское государство, а власть находится в руках одного человека. Это будет сатанинский режим, который будет управлять грешными людьми, так что они будут стенать об избавлении. Но единственный Избавитель, который сможет спасти их, это Господь Иисус Христос. Апостол Павел пишет в своем послании к римлянам в 1 главе в 16 стихе. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему». Сила, о которой говорит здесь апостол Павел, дает людям милость и благодать. В дни правления Кесаря в мире царили деспотизм и диктатура, и этот мир жаждал милости. Это были дни, когда ни один человек не отваживался противостоять власти империи, потому что любое проявление непокорности каралось смертью. Причем не было никакого выхода, никто не мог разорвать этот круг. И именно в эти дни Бог послал к этим людям свою божественную весть, земным автором которой был евангелист Иоанн Марк. Считается, что в своем Евангелии Иоанн Марк приводит евангельские сведения, рассказанные ему Симоном Петром. Именно такого мнения придерживалась ранняя церковь. Например, мы можем прочесть слова одного из отцов ранней церкви Паппия, который однозначно говорит, что Иоанн Марк получил сведения для своего Евангелия от самого Симона Петра. Марк, близкий помощник и толковник Петра, тщательно записывал все то, что смог вспомнить со слов апостола, хотя и не всегда в той самой последовательности, в которой эти евангельские события происходили на самом деле. Другой отец ранней церкви Юсифий сообщает, что когда люди слышали рассказы Петра, их озарял такой свет благочестия, что они не желали только слушать и довольствоваться устным преданием, но поручили Марку, чье Евангелие затем разошлось повсеместно, изложить это устное предание в письменном виде. То есть вполне уместно говорить, что через Иоанна Марка мы получили Евангелие самого Симона Петра. А теперь давайте поговорим об основных отличительных характеристиках Евангелия от Марка. Мы уже разобрались, кто именно был истинным автором этого Евангелия. А потому естественно, что Евангелие от Марка отражало особенности личности Симона Петра. Мы знаем, что апостол Петр был человеком действия, весьма активным и подвижным. Неудивительно, что Евангелие от Марка тоже является Евангелием действия, Евангелием, сюжет которого стремительно развивается. А также мы знаем, что оно было адресовано жителям Рима, которые также были людьми действия. Одной из отличительных особенностей Евангелия от Марка является то, что Иисус здесь как бы сложил с себя свои царские одежды, положенные ему как истинному царю, и облачился в одежды слуги. Если вы помните, в Евангелии от Матфея Иисус предстает перед нами как царь. Что же касается Евангелия от Марка, то здесь мы видим Иисуса как слугу, но слугу не людей, а Бога, слугу Иеговы. Евангелист Марк подтверждает это словами самого Господа, которые мы находим в 10 главе, в 45 стихе этого Евангелия. «Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Итак, в Евангелии от Марка Иисус предстает перед нами как слуга Бога. При этом исполнились слова из 1 и 2 стихов 42 главы книги пророка Исаии. «Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя. Положу дух мой на него, и возвестит народом суд. Не возопьет и не возвысит голоса своего, и не даст услышать его на улицах». Кто-то сказал о Евангелии от Марка следующее. Слова святого апостола Петра, обращенные к Корнилию, вполне подходят в качестве девиза этого Евангелия. «Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним». В наши дни нам часто приходится слышать разговоры и призывы к добрым делам. Однако, как правило, все это не идет дальше простых разговоров и слов. Но Господь Иисус Христос пришел в полноте Своей человеческой и божественной сущности и творил дела добра. Но это было лишь начало Евангелия. Он умер и воскрес из мертвых, и тогда Евангелие было завершено. Это и есть Евангелие в наши дни. Стиль Евангелия от Марка отличается краткостью и сдержанностью, лаконичностью и деловитостью, но в то же время мягкостью, спокойствием и живым реализмом. При этом речь Марка лишена витиеватого пустословия, то есть Евангелие от Марка – это Евангелие поступков и свершений. Здесь мы узнаем Иисуса не по Его красноречивым словам и рассуждениям, а через Его дела и поступки. Евангелие от Марка написано в простом стиле, ведь оно было предназначено для широких масс простых людей. Интересно отметить одну грамматическую особенность этого произведения. В нем больше, чем в любом другом Евангелии, встречается соединительный союз «и». Кто-то даже подсчитал, что всего этот союз употребляется 1331 раз. Я лично не проверял эту цифру, но вы, если сомневаетесь, вполне можете сделать это сами. Надо сказать, что если бы кто-то из нас, учась в университете, сдал свое сочинение с таким количеством союзов, двойка ему была бы обеспечена. Однако оказывается, что этот союз может оказаться весьма сильным инструментом, если употребляется правильно. Дело в том, что этот союз – союз действия, который продолжает развитие мысли, подразумевает, что далее что-то следует еще. Я полагаю, что Марк написал свое Евангелие, находясь в Риме. Очевидно, что написано оно было для жителей Рима. Это были деловые люди, которые уважали силу и дела. И это Евангелие как раз соответствует такому стилю. При этом оно отличается достаточной краткостью, чтобы угодить даже занятому человеку. Есть и другие подтверждения тому, что это Евангелие было обращено к людям, которые не принадлежали к иудейскому народу. В этом Евангелии содержится очень мало цитат из Ветхого Завета, а также дается подробное объяснение еврейских обычаев. Как вы помните, Евангелие от Матфея начинается с родословной Иисуса Христа. И действительно, любой царь должен иметь родословную. Однако Марк начинает свое Евангелие очень просто. «Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия». Марк не приводит нам родословно Иисуса, потому что в его Евангелии Иисус предстает перед нами как слуга, а слуге не нужна родословная. То, что мы должны знать о слуге, это его способности. Все, что требуется от слуги, это выполнять свою работу, а потому нам не нужно знать его происхождение. Нам важно знать, справится ли он с поставленной задачей. Именно так и построено Евангелие от Марка, и именно так здесь представлен наш Господь. И в заключение несколько слов о содержании самого Евангелия. Оно начинается с краткого описания событий, которыми ознаменовалось начало служения нашего Господа, с его крещения и искушения. Марк не упоминает о предшествовавшем служении Иисуса в Иудее, описание которого мы находим у евангелиста Иоанна. От искушения Иоанн Марк переходит к описанию служения Иисуса в Галилее. Первый период деятельности Иисуса в Северной Палестине был ознаменован значительными успехами. Люди толпами стекались со всей страны послушать нового учителя. Одновременно с этим Марк отмечает возникновение враждебности ко Христу со стороны иудейской правящей верхушки. Как мы знаем, эта враждебность все более усиливалась и в конечном итоге стала одной из самых отличительных черт второго периода служения Иисуса в Галилее. Из-за враждебности религиозных властей и суеверной подозрительности Ирода Антипы Иисусу приходится неоднократно покидать Галилею, но он всегда находится поблизости и часто на короткое время возвращается в Капернаум, в центр своего служения. В такие дни главным его занятием было наставление учеников. Но час, к которому он целенаправленно шел, неотвратимо приближался. И тогда Иисус стал готовить своих учеников к тому событию, которое должно было стать исполнением его земной миссии, его смерти. Таково краткое содержание этой книги, разбор которой мы начинаем в нашей следующей передаче.

Вы прослушали лекцию серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

0: Вы слушаете программу «Выбор».
1: Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
0: Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти. Путь жизни и путь смерти.
1: Жизнь и смерть. Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
2: Внимание! Опасно для жизни!
0: Внимание! Возмездие за грех – смерть.
1: Дорогой друг, выбор за тобой.
3: Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Эта программа предназначена для людей, находящихся в местах лишения свободы, а также для тех, кому не безразлична их судьба. Ведущий программы Алексей Найдион. За режиссерским пультом Сергей Швецов. Сегодня у нас в гостях иерей Александр Добродеев, руководитель сектора взаимодействия с правоохранительными учреждениями Синодального отдела Русской Православной Церкви, и Сергей Тинт, сотрудник этого отдела. В рамках программы «Выбор» мы продолжаем цикл лекций, которые освещают греховное состояние человека. И грех, который сегодня мы хотели бы осветить, это грех уныния. И я хочу передать слово иерею Александру Добродееву.
4: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня мы, как уже и в прошлые дни, будем с вами освещать с духовной точки зрения, с точки зрения веры, те греховные состояния души и тела человека, когда он находится в смущении, когда он находится вот в каких-то неудобных жизненных ситуациях, в узилищах, как говорят. И это поможет и нам, и вам, и, может быть, нам с вами вместе разобраться, что же нам нужно сделать в своей жизни, именно находясь, может быть, сказать, в таких вот трудных условиях, для того, чтобы помочь и себе, и ближнему своему, каким-то образом воздать должное Господу за то состояние, в котором человек оказывается в местах лишения свободы. И вот, чтобы нам поговорить о грехе уныния, необходимо вспомнить, что уныние – это один из семи смертных грехов, которые классифицирует Православная Церковь, и этот грех стоит как бы в конце этого ряда. Если на первом месте у нас стоит гордыня, на втором месте – сребролюбие, на третьем месте стоит блуд, на четвертом – гнев, на пятом – чревоугодие, на шестом – зависть, то уныние стоит на седьмом месте. То есть это последний из смертных грехов, который причислен к смертным грехам. Русская Православная Церковь считает, что смертный грех – это такой грех, когда душа человека и сердце его наполняется каким-то смятением, каким-то удручением, какой-то тьмой, и человеку становится плохо. Порой вот это уныние, оно нападает после каких-то событий, которые с ним происходят, например, безысходности, от каких-то нападений вражьих сил через других людей, особенно тех, которые находятся в местах,

0: заключение. Это уныние, оно поглощает все человеческое тело, душу, сердце, разум, и человек ищет выход. Может быть, кому-то в таких вот условиях и выгодно, чтобы человек унывал. Может быть, создаются специальные такие условия, чтобы человек искал выхода. Человек всегда ищет выхода из трудных положений. И когда человек неверующий, когда он не понимает, что выход из этого – это только через Бога, то есть через обращение к Богу, то он подвергается искушениям и, может быть, иногда идет по ложному пути, который ему предлагается. Говорят, ну ты немножко там успокойся, значит, может быть, давай мы тебе поможем там и так далее, но за это ты нам сделай то-то, то-то, то-то. То есть человек как бы делает сделку, совершает сделку с какими-то вот темными проявлениями, и, может быть, он думает, что вот таким образом он себе поможет. Но, как и в прежние вот, в передачах, и сейчас мы говорим, что необходимо в первую очередь, когда нападает грех уныния, обращаться все-таки к Богу. И если человек верующий, если он знает, как молиться, как обращаться к Богу, он всегда найдет в себе силы. Мы знаем много примеров, когда человек верующий, попадая в совершенно невыносимые условия, там, в одиночной камере, в каких-то вот условиях лишения еды, тепла, какого-то элементарного вот благополучия, он с молитвой, молитва дает человеку именно то, чего ему сейчас в данный конкретный момент не хватает. И это может быть даже в лютый мороз человек не замерзает. Или же во время голода, когда нечего есть, человек питается именно духовным хлебом, и таким образом Господь его хранит. Человек не переживает, он не впадает в какие-то вот эмоциональные стрессы, в какие-то вот тяжелые такие последствия. Потому что в основном все трудности возникают потом и на телесном уровне, и на душевном, и на духовном, именно от переживаний, от безысходности и от какого-то вот состояния непонимания, куда же идти. Так вот, церковь всегда говорит, сразу нужно обращаться к Господу. И вот если мы, например, прочитаем вечернюю молитву, которая звучит в вечернем правиле, когда верующий человек молится, то мы услышим такие слова. «Исповедую Тебе, Господи, Господу Богу моему и Творцу, Святей Троицей, Единому славе поклоняемому Отцу и Сыну Святому Духу, все мои грехи, я же содею их во все дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, ленностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мщелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием, прочими моими грехи душевными вкупе и телесными. И между тебе, Бог моего, про гневах и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея вин на себе тебе, Богу моему, представляю, имей волю тебе каятися, то, че, Господи, Боже мой, помози ми, со слезами смиренно молю тебя, пришедшее же согрешение мое, милосердием твоим прости ми, и разреши от всех сих, я же излагал их пред тобой, ко благо человека любец». Молитва, она удивительным образом сначала человеку помогает как бы вот перетерпеть этот грех, то есть она отвлекает его внимание, отвлекает его чувственное как бы вот состояние. И уныние порой всевается нам извне, через темные силы, через бесов, через людей каких-то, которые, может быть, хотят нам нанести какой-то ущерб. Может быть, это просто какая-то тоска или какая-то апатия, или полное бессилие какое-то перед каким-то событием. Вот здесь человек должен каким-то образом собрать свою силу, свои духовные и телесные силы и действительно вот призвать Господа, покаяться ему хотя бы Господу в своих грехах. Если же у человека есть возможность побывать в храме, и если придет священник, то очень хорошо, если человек придет к нему на исповедь. и вот в этом грехе покаяться. Потому что в таинстве исповеди, когда человек называет грех своим именем, а назвать свой грех – это тоже мощная, как бы вот, помощь, это сила, которая дается человеку. И как только мы грех называем его именем, то сразу грех начинает отступать. Таинство покаяния – это мощное такое оружие для того, чтобы избавиться от греха. И если, например, в местах лишения свободы имеется храм, если туда периодически приходит священник, то нужно обязательно вот этот грех свой раскаять перед ним, прийти на исповедь и получить отпущение грехов. Во время отпущения греха, когда читается разрешительная молитва, то человек чувствует очень сильное облегчение, очень сильное облегчение. Нужно сказать, что грехи, они бывают как бы явные такие, которые вот человек сделал какое-то событие, он согрешил, а бывают такие длительные грехи, когда человек пребывает в этом состоянии длительное время. Но наступают моменты, когда ему как-то вот грех отступает, он немножко, может быть, сдает свои позиции, и порой темные силы, они используют эту ситуацию. Грех может отступить вот или в таинстве покаяния, но грех же также может отступить перед другим грехом. И вот этот вот акт творения другого греха, потому что все-таки темные силы, они борются за человека, за его душу и как бы предлагают разные варианты греха. Вот этот грех, который может быть сильнее, чем уныние, он, может быть, как-то его отодвигает. Ну, если, например, люди склонны каким-то вредным привычкам, например, человек там сразу начинает курить. Или, например, человек принимает какие-то наркотические препараты, или же он принимает какие-то алкоголь-содержащие напитки. И таким образом он как бы отодвигает, что ли, свое состояние вот этого уныния на время хотя бы, хоть немножко, он думает, что ему станет легче. То есть это идет также бесовская работа. То есть человек меняет хозяина, как бы, значит, меняет одного беса на другого беса. На время, то есть бесы как бы играют этим человеком. И если он думает, что вот если он сейчас в угаре каких-то вот или наркотического опьянения, или алкогольного опьянения, он как бы отдохнет немножко, то человек в этом очень сильно ошибается, потому что порой бывает так, что после вот этого винопития или принятия наркотиков человек становится еще хуже, и он впадает в зависимость, и уже два беса начинают его как бы вот бороть. Поэтому церковь, как истинная мать духовная, она предлагает бороться со грехом не с помощью каких-то удовольствий или отвлекающих каких-то вот чувственных событий или какого-то там, может быть, развлечения, вот, а она предлагает очень конкретные действенные методы. Это таинство покаяния, и, если есть такая возможность в колонии, причастие святых Христовых тайн. Причастие, то есть таинство Евхаристии, это является самое главное средство для победы над всеми грехами, так как во время вот этого таинства Господь через тело и кровь Иисуса Христа входит в человека и на физическом уровне, и на духовном уровне, и на душевном уровне. И человек получает удивительные дары Божии. Вот. Эти дары, они побеждают любое темное состояние. Это мир, это любовь, это радость, это милосердие, это кротость, это благость, это счастье. Вот что дает нам таинство Евхаристии. И если есть такая возможность, если есть священник, нужно обязательно с ним вот этот вопрос решить, то есть покаяться в своем грехе, прийти вот в храм на богослужение и потом вот причтить святых Христовых тайн. Хотелось бы сказать, что уныние, печаль, тоска не по Богу, а по каким-то вот мирским, ну что ли, желаниям, вот, она еще рождается тогда, когда человек что-то хочет, к чему-то стремится. У него в сознании возникает образ какого-то представления, что ли, о жизни, а не самой жизни. И он стремится к этому представлению, он считает это своим идеалом. И он как бы вот рисует свою жизнь как бы в фантастических каких-то своих представлениях, как он бы жил бы, если бы он был бы, вот, например, на свободе. Но реальность такова, что человек, который находится в вузах, он не может сразу уйти на свободу. Он находится вот в зависимости от людей, в зависимости от своего положения. И здесь как раз очень важно освободить сначала дух свой, чтобы этот дух вот обратился к Богу. Это в молитве, то есть надо иметь молитвослов, если человек не знает молитвы. Я думаю, сейчас во всех у нас пенсионных заведениях есть такая возможность. И сразу обращаться к Богу. Если, например, нет молитвослова, если, например, нет каких-то средств духовных, то есть нет храма, нет там священника, и вокруг люди как бы не очень верующие и не дают человеку спокойно молиться или там каким-то образом обращаться к Богу, можно просто призывать имя Господа много-многократно раз. Вот. Ну, например, молиться или Иисусовой молитвой: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Этой молитвой можно молиться много-много, даже тысяч раз в день. Вот. Или же есть молитва очень сильная тоже: «Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобой, благословена ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко спас родила еси душ наших». Вот эту молитву тоже можно творить до 150 раз. И вот эта молитва, этот вот призыв к Богу, сердечный, такой вот душевный и духовный, обязательно не останется без ответа. Господь обязательно вразумит. И мы знаем очень много примеров, когда люди, находясь вот в таких вот трудных условиях, с помощью вот этой молитвы, самой простой: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного», или же «Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобой, благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко спас родила еси душ наших», они просто вот спасались и физически, и духовно, и противостояли каким-то силам, которые хотели их каким-то образом вот нанести им ущерб.
1: Хочу продолжить сказанное отцом Александром по поводу существующих грехов. Действительно, 7 смертных грехов. И грех уныния, вроде как он 7-й, вроде как он стоит на последнем месте. Но если сейчас обратиться к нашим слушателям и задать им, предположим, такой вопрос: кто из вас совершал грех покушения на жизнь другого человека? Ну, наверное, мы увидим несколько поднятых рук. Если мы спросим, кто из вас покушался на собственность другого человека, тоже будет несколько рук. А кто из вас бывал в гневе? Рук, конечно, будет намного больше. А вот если мы спросим, кто из вас был в грехе уныния, я думаю, ситуация будет достаточно парадоксальной. Количество рук поделится наполовину. И по той простой причине, что действительно половина осознает уныние как грех, а другая половина, наверное, и не сочтет это таковым. И не только потому, что вроде бы никому худого не делал, вроде бы ни на кого не покушался, никого не обижал, сижу себе в унынии, никого не трогаю. Но при такой версии я бы, может быть, позволил грех уныния трактовать еще дополнительно ко всем смертным грехам, как предгрех. Потому что, предположим, совершение какого-либо злодеяния – это акт уже совершенный. В подавляющем большинстве случаев это действие, после которого, если не сразу, то через какое-то время наступает раскаяние. В любом случае человек задумывается о содеянном. В любом случае, совершив что-то неправомерное, человек вряд ли сразу же за этим неправомерным действием будет совершать следующее. Слава Богу, все мы люди думающие, осознающие происходящее. А вот когда человек совершает грех уныния, вряд ли он осознает, что вслед за этим может последовать нечто более страшное. Ведь, пожалуй, именно находясь в подавленном состоянии, человек способен эту свою безысходность перенести на общую ситуацию, ну и позволить себе обидеть ближнего. Вот мне же плохо, а ты вот идешь такой здоровый, а ты идешь не отягощенный какими-то грустными мыслями, а ты еще вообще чему-то улыбаешься. Грех уныния, чем он может быть спровоцирован? Вот у меня тяжелое материальное положение, а вот ты живешь более счастливо и богато. И могут последовать действия, ну вот, скажем, по принципу, если рассуждать, как многие говорят, что делиться надо, и ты начнешь заставлять человека делиться. Вряд ли, что это может закончиться хорошим. И таких ситуаций действительно может быть достаточно много, потому что если мы даже будем рассматривать гнев как одним из смертных грехов, то действительно от греха уныния потом совсем близко гнев, когда человек начинает злиться, у него появляется злоба на окружающий мир, у него появляется ощущение несправедливости устроения этого мира. И, может быть, вот здесь даже можно вспомнить известное, что если Бог благ и всемогущ, и если Он действительно любит свои создания, то почему же в мире так много зла? Почему же мир так несправедлив? Почему же Бог все это допускает? Казалось бы, самое простое решение – пусть будет везде праздник, пусть Бог позволит всем жить в счастье и в радости, и тогда, собственно, уныние уйдет, и тогда мы все будем жить в благоденствии, в любви к ближнему. Но так ли это на самом деле? Существует ли вообще вот это абсолютное счастье? И что будет с человеком после того, как это абсолютное счастье наступит? Ведь даже если мы возьмем, собственно, природу, собственно, мироздание, каким оно было изначально, то все оно было в стремлении к лучшему. Причем можно трактовать так, что в стремлении к лучшему от худшего, а можно трактовать так, что в стремлении к лучшему от того, что есть. Ведь не сразу у человека появился огонь, не сразу у человека появилось жилище, не сразу появились у человека те одежды, которые позволяли ему в стужу и в холод спокойно их переносить. И только вот в этой борьбе с теми испытаниями, которые были посланы человеку, человек совершенствовался, человек мыслил, человек находил, человек изобретал. И при всем при том, чем вот то существование человека, в котором он был изначально, не способствовало нахождению ему в унынии. Вот взять и прийти к этому унынию. И гром пугает, и дождь холодит, и снег урожай губит. Но вот все-таки при всех тех трудностях, в которых человек существовал в прошлые века, он не позволял себе оставаться в этом унынии. Не позволял. Думал, находил, боролся, совершенствовался и пришел к тому миру, к тому существованию, в котором мы находимся теперь. И, наверное, возникнет вопрос, так что ж нам теперь унывать? Может быть, теперь и начать радоваться? У нас есть электричество, есть метро. Ну, оказался человек в местах лишения свободы, ну и там вроде он защищен от дождя, от ветра. И тогда, наверное, следует задуматься, собственно, в трактовке самого греха уныния. К чему он может привести? Да, к одному из других смертных грехов. Но, с другой стороны, ведь, может быть, вот находясь именно в заключении, и в буквальном понимании этого слова «в заключении», и в более широком, в заключении от тех искушений, которые есть на свободе, в заключении от той, ну, назовем это действительно суетой, которая все время человека, которому надо каждый день на работу, которому надо каждый день принимать какие-то решения, заботиться о семье, заботиться о пропитании, о достатке, когда он все время в каких-то будничных поисках мысли, и ему, пожалуй, нет возможности задуматься, да даже на минуту, я уж не говорю там на какое-то большее время, а о том пути, которым он идет. И вот, когда случилось то, что произошло с вами, кто находится в местах лишения свободы, и кому, пожалуй, уж куда более, как всем остальным, суждено пребывать в унынии, и, может быть, вот как раз у вас есть возможность в большинстве ситуаций, находясь в унынии, задуматься, А есть ли сейчас для вас тот повод быть вот в том самом первобытном унынии первобытного человека? А не есть ли у вас сейчас та ситуация, когда, попытавшись понять происходящее, выйти из этого настроения, выйти, может быть, из этого тупика, в котором вы себя чувствуете, выйти из того смятения? А в принципе, конечно, приговор, этап и полное смятение и души, и тела. Так вот, попытаться осознать, подумать спокойно, без суеты, и поняв все-таки, что уныние – это грех, найти что-то, найти какую-то перспективу, найти какой-то выход. Я бы хотел даже сказать о некоем конфликте. Вот конфликт – это вообще, как это ни парадоксально, это основа существования всего живого. Конфликт. Конфликт человека с человеком, конфликт человека с самим собой, конфликт человека с природой. И вот даже если мы будем говорить о конфликте, то ведь мы их можем рассматривать как субъективные, но в то же время как конструктивные. Ведь именно конфликт человека с природой привел к тому, что человек начал строить себе жилище, что человек начал бороться за свое существование. Это пример конструктивного конфликта. А с другой стороны, конфликт человека со своим ближним – в большинстве это, конечно, субъективный. И вот если вы точно так же отнесетесь к своему унынию, и если вы будете, находясь в этом грехе, относиться к нему конструктивно, с пониманием, то я уверен, что вы сможете из него выйти. Причем вы сможете из него выйти, это будет, пожалуй, главное, без обиды ближнего, без обиды на окружение, без обиды на ситуацию, даже без обиды на самого себя. А вот именно с пониманием того, что да, это свершилось. Свершилось то, что я нахожусь здесь, и это повод задуматься о том, может быть, даже не есть ли то, что я попал сюда сейчас, ограждением меня от чего-то более страшного, от какого-то более неверного шага, от какого-то более опасного шага. Ведь даже, пожалуй, если мы рассмотрим вот именно вот этот миг вашей жизни – вот миг, который происходит сейчас. Я хочу надеяться, что сказанное нами будет, несет в себе много позитива, несет в себе некую пользу, несет в себе здравое зерно. И не все могут сейчас это услышать, а вы можете. Вот маленькое зернышко, маленькая деталь, час времени. Один час из суток, один час из недели вашей жизни, когда вы еще сможете нас услышать, когда мы еще сможем именно вам что-то говорить. И это уже плюс, и это уже повод не унывать. И мы хотим вам помочь выйти из этого уныния. И, ну что греха таить, и нам это тоже присуще, и мы тоже иногда впадаем в это состояние. И мы сами себя выводим из него, и мы рады, когда есть тот рядом с нами, кто может нам помочь. И вот мы сейчас хотим оказаться теми, кто в этой ситуации, в вашем скорбном положении, хочет и пытается, и я надеюсь, помогает вам выйти из этого все-таки, пусть седьмого из всех смертных грехов, но все-таки из смертного греха уныния.
2: Спасибо, Сергей Викторович, и я хотел бы вспомнить сейчас слова псалмопевца Давида, который, обращаясь к самому себе, вернее, даже, можно сказать, к своей душе, он сказал такие слова, которые записаны в 41-м псалме. Он говорит: «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься?» И действительно, Давиду было от чего унывать и смущаться, он в очень тяжелом состоянии в это время находился, со всех сторон были враги, даже собственный сын желал его смерти, и... Не часто такое даже бывает в жизни нашей, но Давид вот такие слова произносит: «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься?» И он не обращает внимания на обстоятельства его окружающие, он смотрит вперед, он смотрит на Бога и говорит: «Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». И сейчас мы выслушаем пение.

0: Вы слушаете Русское христианское радио. Наша программа называется «Выбор». Сегодня у нас в гостях иерей Александр Добродеев, руководитель сектора взаимодействия с правоохранительными учреждениями Синодального отдела Русской Православной Церкви, и Сергей Тинт, сотрудник этого отдела. В первой части нашей программы мы осветили и дали духовную оценку греху уныния, который в классификации смертных грехов занимает 7-е место. И я хотел бы нашим гостям задать такой вопрос. А что же, на ваш взгляд, является противоположностью унынию?
1: Дорогие братья и сестры, очень хороший вопрос, который задал Алексей. И как бы вот это направление, а что же нам противопоставить унынию, что же нам с вами вот взять в разряд, что ли, помощников себе на духовном, душевном, телесном уровне, чтобы вот выйти из этого состояния. Дело в том, что трудно выйти из уныния, если мы будем уповать только на человеческие свои силы, на душевные и телесные. И если мы находимся в тесном кругу со своими близкими людьми, то есть теми людьми, которые находятся с нами рядом, и длительное время, вот, многих во время заключения эти тесные отношения продолжаются годами, и мы видим в том человеке, который рядом с нами находится, или с тем человеком, который находится рядом в местах лишения свободы, много и хорошего, много и плохого. И порой вот это общение наше, стремление каким-то образом обратиться к этому ближнему и, может быть, даже получить какое-то утешение или какую-то вот поддержку в преодолении вот этого греха, это естественное как бы такое состояние человека. И, может быть, это и правильно. Поэтому если мы обращаемся к самому нашему ближнему человеку, даже если он, может быть, каким-то образом не понимает, что с нами происходит, или, может быть, даже каким-то образом старается сделать нам какое-то вот недоброе дело, мы все равно должны помнить, что человек, какой бы он ни был, который находится рядом с нами, это единственный человек в этот данный конкретный миг нашей жизни, другого человека нет, и мы должны к нему обратиться со всей своей доброй силой, со всем своим желанием сделать этому человеку какую-то помощь. И удивительным образом, таким средством ко спасению, средством для того, чтобы вот избежать этого же уныния своего, оказывается не просто помощь этого человека нам, а оказывается помощь нам, этому человеку. И если мы, например, унывая, пребывая в каком-то вот состоянии тоски или какого-то вот такого гнетущего чувства, еще его называют червь неусыпаемый, который постоянно ворочается в душе, видим, что другому человеку надо в чем-то помочь, то ли там в каких-то душевных страданиях помочь этому человеку, то ли это помочь в каком-то деле, то ли это просто вот поддержать человека, то мы должны знать, твердо знать, что как только мы начинаем это делать, помогать ближнему своему, мы сразу избавляемся от греха уныния. Даже если мы этого человека не считаем достойным нашей помощи, потому что Господь, а только Он может нас избавить от этого вот греха, Он нам всевает такое состояние, которое называется радостью. Радостью. Это не веселье, это не удовольствие. Радость – это такое чувство, какое-то тихое, глубинное чувство, которое растет из сердца человеческого, оно распространяется по всему нашему вот составу, и душевному, и телесному, и духовному, таинственным образом, потому что Господь нам за вот этот труд, за труд преодоления какого-то вот непонимания к ближнему своему, за желание помочь ему, рождает радость. Я могу сказать на своем примере. Я как священник часто посещаю места заключения и порой обращаюсь, разговариваю с людьми осужденными, с подследственными, вот, и участвую в таинствах, то есть исповедую, почищаю этих людей, каким-то образом с ними беседую, даже иногда бывало так, что я крестил некоторых людей, вот, ну и просто мы там общались на разные темы. И вы знаете, вот это вот состояние помощи ближнему, как-то вот его утешить, каким-то образом ему сделать что-то хорошее, доброе, вот оно рождает ответную реакцию. Ведь человек – это не просто предмет. Человек – это существо. До сих пор ученые спорят, что это такое. Но я могу так сказать, что человек – это представитель большого состава разных сил. То есть это как бы делегат от большой такой страны. В этой стране есть и темные силы, и светлые силы. Это ангелы и бесы, которые вот гнездятся и в душе, и в сердце этого человека. И если мы, например, к этому человеку обращаемся с добром, со светом, с чувством вот помощи, с желанием ему каким-то образом вот дать какую-то поддержку в жизни, то мы сразу увидим ответную реакцию. Ответная реакция будет адекватной, то есть такой же. То есть на светлые и добрые какие-то наши чувства мы всегда увидим светлые и добрые чувства. То ли это взгляд, добрый глаз, то ли это слова, наполненные не злобой, не ненавистью, не каким-то осуждением, а наоборот, слова, как еще и говорят, милости, милостивым таким вот голосом, спокойным. И, может быть, даже мы откроем для себя чудо, как бы мы можем увидеть своими глазами Бога. Как сказано, вот если два человека о чем-то договорятся, о чем-то хорошем, добром и высоком, то Господь между ними встает, где двое или трое во имя Мое, там и Я среди них. И вот если люди друг с другом, с Богом, если у них идет молитвенное общение, а молитва это, если она совместная, если она вот как бы наполняется не только собственным каким-то переживанием, но и ты видишь, как твой брат, твой ближний, твоя сестра, которые стоят рядом, также стремятся вот в молитве к Богу, сразу ты чувствуешь рядом какое-то спокойствие, какую-то вот твердую опору. Поэтому уныние преодолевается именно тем, что мы к своему ближнему, к своему брату обращаем все наши силы для того, чтобы ему помочь в чем-то. И наоборот, если мы с вами к брату или к сестре, которые рядом с нами находимся, обращаемся со злобой, с каким-то вот ненавистью, с каким-то вот чувством превосходства и так далее, мы точно так же получаем в ответ подобные эмоции. И порой нам после этого даже с человеком и разговаривать не хочется, даже смотреть в его сторону не хочется. И у нас остается на долгое-долгое время в душе и в сердце какой-то вот след неприятный, какой-то, знаете, вот он неудобный, он постоянно нам каким-то образом мешает в жизни. И если человек имеет опыт добрых дел, то есть вот тех дел, о которых я только что говорил, то вокруг этого человека, как говорится в церкви, начинает находиться очень много ангелов, то есть тех светлых духов, которые помогают человеку в жизни. И если, например, человек призывает ангелов, они сразу готовы вступить на служение этому человеку. Потому что человек создан Богом по образу и подобию своему. И наша духовная сила, она не имеет границ. Она настолько обладает мощным потенциалом, что нам порой даже об этом очень трудно представить. И нам этот потенциал надо открыть. И вот мне, как священнику, который постоянно так вот с людьми общается в местах лишения свободы, по выходе из вот этих вот мест, порой на сердце рождается удивительная радость. Радость, которая не дается мне кем-то, вот из тех людей, с кем я общался. Она не от того, что я получил какое-то удовольствие от того, что там разговаривал с людьми там, или совершал какие-то таинства. А эта радость, она всевается Богом в мое сердце. И мне кажется даже, что такое же состояние испытывают и те люди, которые вот участвовали вот в этом общении и остались там за колючей проволокой. Это чувство нельзя описать словами, его можно только пережить. И поэтому вот церковь наша, она и говорит: «Радуйся», это девиз нашей церкви, «Радуйся». И если мы обращаемся к молитве, то там даже дальше идет слова: «Радуйся, Господь с тобою». А что нам еще нужно, если Бог с нами? Ведь вот когда люди находятся в вузах, в узилищах, кто может быть с нами ближе всего? Конечно, Господь. Потому что все остальные вот, и люди, и события, которые вокруг нас там происходят, они, может быть, и даны нам, попущены, так бы, Богом, для того, чтобы мы и увидели Бога, узрели Его, услышали Его зов, Его призыв именно вот к деланию добра. Еще бы мне хотелось сказать, что во время богослужения, когда происходит божественная литургия, и люди стоят в молитвенном таком состоянии в церкви, происходит как бы собирание всех сил человеческих, происходит превозношение нашего состава человеческого. Мы и сознанием своим, и телесно, и духовно, и душевно устремляемся к вершине, к Богу. И это тоже радость вызывает. Это не просто какое-то трудное задание или трудное дело, нет. И все наши усилия, которые мы максимально можем вот, представить Господу, они удивительным образом Господом вознаграждаются. И вознаграждением этому как раз и является радость, и мир, и любовь, и милосердие, и кротость, благость, и вот то счастье, о котором мы так долго мечтаем. Потому что счастье – это не то, что когда-то будет, а счастье – то, что оно сейчас есть. И если люди имеют духовный опыт, религиозный опыт, то, мне кажется, они сразу меня поймут. Если люди не имеют такого опыта, то они могут этот опыт получить. Тем более это все дается нам даром.
0: Спасибо.
2: Вопрос о том, что можно противопоставить унынию, что является альтернативой этому состоянию души человека, состоянию его мысли, он, конечно, правомерен. В связи с этим я бы хотел представить себе такую ситуацию. Если попросить ребенка или детей, ну, скажем, которые ходят в студию рисования, в изо-студию, и если они в какой-то мере уже находятся в том возрасте, когда имеют представление об этом, вот если попросить их нарисовать тюрьму, как они себе ее представляют? Я думаю, что 9 ребят из 10 нарисуют ее только в двух тонах – черном, черно-сером и белым. И это будет неправильно. Мы с отцом Александром летом были в воспитательной колонии Алексинской. Ну, и, собственно, вы сами видите, где вы живете сейчас. Там самые разные краски. Если это лето, то трава. Если это осень, то желтые листья. Корпуса покрашены в голубые цвета, солнце восходит, золотые краски. А если еще и в вашей колонии есть храм, то о каких черно-белых цветах может идти речь? И то же самое в жизни человека. То есть нельзя жизнь человека делить строго на две части: черное, белое. Уныние, безудержная радость, необдуманный смех. Не зря же говорят, смех без причины – признак дурачины. Или, предположим, бесовское веселье. Это те крайние состояния, которые, они, в общем-то, православием никогда не поддерживались, никогда не поощрялись. Если мы говорим о какой-то радости, о каком-то празднике, то мы говорим о некоем светлом состоянии души. И праздники наши мы называем светлыми праздниками. И радости наши мы называем тихими радостями. Но между тихой печалью и тихой радостью тоже очень много состояний. Очень много тех состояний, которые призывают нас к размышлению, к раздумью, к поиску, к нахождению. И если кто-то, увидев вас в унылом состоянии, призовет именно к веселью, вряд ли это будет правильное предложение. И, может быть, какие-то шаги к этому надо делать, и безусловно, и как-то понимать то, что происходит с вами. Но в том отличие человека, человека разумного, гомо сапиенса, от иных тварей божьих, что физически, находясь в узах, душой своей он все равно остается свободен. Мыслями своими он все равно остается вольным. Вот если мы возьмем вообще млекопитающих, исключая человека, то редчайшим событием является тот факт, что где-то в неволе млекопитающие начинают размножаться. Потому что так устроена природа, что живое существо, оказавшись в неволе, сразу это чувствует. И сразу у живого существа, млекопитающего, угнетаются, вот буквально в таком научном термине, угнетаются все его природные рефлексы. И много случаев, когда существо, оказавшись в неволе, погибает, отказывается от пищи, зажимается в своей клетке или в помещении, где оно оказалось. И в конце концов исход такого существа предрешен. Но человек, он человек разумный. Человек способен мыслить. Человек способен в своих мыслях переноситься в самые разные уголки планеты, мира, Вселенной. Человек способен перенестись в мыслях к своим любимым, к своим близким, к своей семье, к своим родителям, к Богу. И это ли не радость? Это ли не радость против миллиардов, миллиардов живых существ, населяющих Землю? Вот не это ли радость человека, оказавшись в заключении, в мыслях своих, духом своим, душой своей, перенестись туда, где он хочет быть, и где он обязательно, обязательно будет. И вы там обязательно окажетесь. Думайте об этом, помните это, живите этим, и вы почувствуете легкость. Вы почувствуете хоть на какое-то мгновение облегчение, и вы поймете, что все лучшее у вас еще не просто впереди, а в принципе оно рядом с вами. Будете об этом думать, не будете об этом забывать, будете это чувствовать, и все будет совсем по-другому. И не будет у вас ни в душе, ни в мыслях места для греха уныния.
0: Спасибо, Сергей Викторович. Я тоже хотел бы пожелать нашим слушателям того, чтобы мысли о добром, о хорошем, они не покидали вас, потому что это позитивно, это действительно ведет к созиданию, а не к разрушению. Все грехи, которые мы вот уже осветили в наших программах, я думаю, что наши слушатели согласятся с этим, что все это приводит только к разрушению, все это приводит к разрушению и тела, и вот к заключению, и к разрушению браков и так далее. Всякий грех, он приводит к таким вот печальным последствиям. Единственное, что я хотел бы сказать, что, дорогой друг, ты можешь, конечно, выйти из этого исправительного учреждения другим человеком. Вот я думаю, гости нашей студии также согласятся со мной, что не нужно возвращаться на волю таким же, каким ты пришел сюда. Просто подумай о том, что ты можешь сделать в своей жизни, чтобы выйти другим человеком. Потому что того человека ты знаешь, и этот человек, наверное, если откровенно ты заглянешь в самого себя, не очень тебе и самому нравится. Просто подумай о том, как тебе выйти другим человеком, и кто тебе в этом может помочь. И я хочу сказать тебе, что самым лучшим помощником в этом может стать для тебя Иисус Христос, наш Господь. И потому что Он говорит, что «Я пришел взыскать», то есть разыскать и спасти погибшее. Желание нашего сердца и вот нашего собрания небольшого сегодня возле микрофона в студии Русского христианского радио, чтобы каждый из вас освободился уже в последний раз, чтобы это было последнее освобождение, последняя справка об освобождении. И напоследок я хочу также попросить наших гостей сказать короткое пожелание для наших слушателей.
1: Дорогие братья и сестры, Господь, Он все видит. Он видит расположение нашего сердца, Он видит стремление нашего сознания, Он вообще знает о нас все, даже то, что мы сами, может быть, о себе не знаем. И, может быть, вот эта тема, которую мы сегодня выбрали, уныние, она не совсем как бы приятна для нашего слуха. Эта тема, может быть, каким-то образом вызывает у некоторых даже какое-то неприятие, но мы, верующие люди, знаем, что Бог нас ждет, Он стоит рядом всегда. Он протягивает нам руку и говорит: «Иди ко мне, иди в мир радости, любви, веры и оставь вот эту тяжесть, эти грехи, как тяжелая ноша, которая не дает человеку ни разогнуться, ни прямо смотреть в мир, ни радоваться солнцу, вот этой красоте, которую дает Господь нам всем». И Он, Господь, нам говорит: сделай выбор в этой жизни. Или ты будь с Богом, или, если ты не будешь с Богом, то тебя ждет гиена огненная. То есть то место, которое уготовлено именно тем, кто не хочет жить с Богом. Третьего не дано. Поэтому вот мы, как верующие люди, призываем вас, наших братьев и сестер, потому что мы вас никоим образом от себя не отделяем, сделать вот этот выбор, и, может быть, наше слово каким-то образом поможет вам это сделать. Храни вас всех Господь.
2: Я бы хотел завершить вот гостевую часть нашей передачи тоже небольшой цитатой. «Человек ужасен Господу и самому себе и не приспособлен к тварному миру не потому, что Бог его таким создал, а потому, что он злоупотребил своей свободной волей». Я надеюсь, что в вашей жизни то, что привело вас в места лишения свободы, было вот этим самым последним злоупотреблением свободной волей. А Бог относится к вам как к людям, как к человеку, созданному им. И Бог, конечно, любит вас, и Он любит каждого из вас. И Он верит в вас так же, как вы верите в Него. И Он не отвернется от вас, потому что вы не отворачиваетесь от Него. И Бог вам говорит, и вы тоже почаще себе говорите, сами себе, когда вдруг уныние падет на вас, скажите самое короткое: не унывай, не унывай, все еще впереди.
0: Спасибо, и я благодарю гостей нашей программы. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях были иерей Александр Добродеев, руководитель сектора взаимодействия с правоохранительными учреждениями Синодального отдела Русской Православной Церкви, и Сергей Тин, сотрудник этого отдела. Провел передачу Алексей Наидион. За режиссерским пультом работал Сергей Швецов. Запишите наш адрес. Город Москва. Индекс 125-047. Абонентский ящик 141. Русское христианское радио. Программа «Выбор». До свидания. Да благословит вас Господь.

0: Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
1: Первая книга Царств. Глава 29. И собрали филистимляне все ополчения свои в Афеке, а израильтяне расположились станом у источника, что в Изриеле. Князья филистимские шли сотнями и тысячами, Давид же и люди его шли позади с Анхусом. И говорили князья филистимские: «Это что за евреи?» Анхус отвечал князьям филистимским: «Разве не знаете, что это Давид, раб Саула, царя Израильского? Он при мне уже более года, и я не нашел в нем ничего худого со времени его прихода до сего дня». И вознегодовали на него князья филистимские и сказали ему князья филистимские: «Отпусти ты этого человека, пусть он сидит в своем месте, которое ты ему назначил, чтобы он не шел с нами на войну и не сделался противником нашим на войне. Чем он может умилостивить господина своего, как не головами сих мужей? Не тот ли это Давид, которому пели в хороводах, говоря: „Саул поразил тысячи, а Давид десятки тысяч“?» И призвал Анхус Давида и сказал ему: „Жив Господь, ты честен, и глазам моим приятно было бы, чтобы ты выходил и входил со мною в ополчение, ибо я не заметил в тебе худого со времени прихода твоего ко мне до сего дня. Но в глазах князей ты нехорош. Итак, возвратись теперь и иди с миром, и не раздражай князей филистимских“». Но Давид сказал Анхусу: „Что я сделал, и что ты нашел в рабе твоем с того времени, как я пред лицом твоим, и до сего дня? Почему бы мне не идти и не воевать с врагами господина моего царя?» И отвечал Анхус Давиду: „Будь уверен, что в моих глазах ты хорош, как ангел Божий. Но князья филистимские сказали: „Пусть он не идет с нами на войну. Итак, встань утром, ты и рабы господина твоего, которые пришли с тобою, и встаньте поутру, и когда светло будет, идите“. И встал Давид сам и люди его, чтобы идти утром и возвратиться в землю филистимскую. А филистимляне пошли на войну в Изриель.

Глава 30. Третий день после того, как Давид и люди его пошли в Сикилаг, амаликитяне напали с юга на Сикилаг и взяли Сикилаг и сожгли его огнем. А женщин и всех бывших в нем от малого до большого не умертвили, но увели в плен и ушли своим путем. И пришел Давид и люди его к городу, и вот он сожжен огнем, а жены их и сыновья их и дочери их взяты в плен. И поднял Давид и народ, бывший с ним, вопль, и плакали, доколе не стало в них силы плакать. Взяты были в плен и обе жены Давида, Ахинаама, изриелитянка, и Авигея, бывшая жена Навала, кармелитянка. Давид сильно был смущен, так как народ хотел побить его камнями, ибо скорбел душою весь народ, каждый о сыновьях своих.

своих и дочерях своих. Но Давид укрепился надеждою на Господа Бога своего и сказал Давид Авиафару священнику, сыну Ахимелехову, принеси мне эфод. И принес Авиафар эфод к Давиду, и вопросил Давид Господа, говоря, преследовать ли мне это полчище, и догоню ли их? И сказано ему, преследуй, догонишь и отнимешь. И пошел Давид сам, и 600 мужей, бывших с ним, и пришли к потоку Васор, и усталые остановились там. И преследовал Давид сам, и 400 человек, 200 же человек остановились, потому что были не в силах перейти поток Васорский. И нашли египтянина в поле, и привели его к Давиду, и дали ему хлеба, и он ел, и напоили его водою. И дали ему часть связки смокв, и 2 связки изюму, и он ел, и укрепился. Ибо он не ел хлеба и не пил воды 3 дня и 3 ночи. И сказал ему Давид, «Чей ты и откуда ты?» И сказал он, «Я отрок египтянина, раб одного амаликитянина, и бросил меня господин мой, ибо уже 3 дня, как я заболел. Мы вторгались в полуденную часть Кирети и в область Иудину, и в полуденную часть Халев, а Сикелаг сожгли огнем». И сказал ему Давид, «Доведешь ли меня до этого полчища?» И сказал он, «Поклянись мне Богом, что ты не умертвишь меня и не предашь меня в руки господина моего, и я доведу тебя до этого полчища». И он повел его. И вот амаликитяне, рассыпавшись по всей той стране, едят и пьют и празднуют по причине великой добычи, которую они взяли из земли филистимской и из земли иудейской. И поражал их Давид от сумерек до вечера другого дня, и никто из них не спасся, кроме 400 юношей, которые сели на верблюдов и убежали. И отнял Давид все, что взяли амаликитяне, и обеих жен своих отнял Давид. И не пропало у них ничего, ни малого, ни большого, ни из сыновей, ни из дочерей, ни из добычи, ни из всего, что амаликитяне взяли у них. Все возвратил Давид. И взял Давид весь мелкий и крупный скот, и гнали его пред своим скотом, и говорили, «Это добыча Давида». И пришел Давид к тем 200 человек, которые не были в силах идти за ним, и которых он оставил у потока Васор. И вышли они навстречу Давиду и навстречу людям, бывшим с ним. И подошел Давид к этим людям и приветствовал их. Тогда злые и негодные из людей, ходивших с Давидом, стали говорить, «За то, что они не ходили с нами, не дадим им из добычи, которую мы отняли. Пусть каждый возьмет только свою жену и детей и идет». Но Давид сказал, «Не делайте так, братья мои. После того, как Господь дал нам это и сохранил нас, и предал в руки наши полчище, приходившие против нас, и кто послушает вас в этом деле? Какова часть ходившим на войну, такова часть должна быть и оставшимся при обозе. На всех должно разделить». Так было с этого времени и после. И поставил он это в закон и в правило для Израиля до сего дня. И пришел Давид в Сикелаг, и послал из добычи к старейшинам Иудиным, друзьям своим говоря, «Вот вам подарок из добычи, взятой у врагов Господних, тем, которые в Вифиле, и в Рамофе Южном, и в Иатире, и в Ароере, и Шифмофе, и в Эстемоа, и в Рахале, и в городах Иерахмиельских, и в городах Кинейских, и в Харме, и в Хорошане, и в Атахе, и в Хевроне,
и во всех местах, где ходил Давид сам и люди его. Глава 31. Филистимляне же воевали с израильтянами, и побежали мужи израильские от филистимлян, и пали пораженные на горе Гилвуе. И догнали филистимляне Саула и сыновей его, и убили филистимляне и Анафана, и Аминадава, и Малхисуа, сыновей Саула. И битва против Саула сделалась жестокая, и стрелки из луков поражали его, и он очень изранен был стрелками. И сказал Саул оруженосцу своему: «Обнажи твой меч и закали меня, чтобы не пришли эти необрезанные и не убили меня, и не издевались надо мною». Но оруженосец не хотел, ибо очень боялся. Тогда Саул взял меч свой и пал на него. Оруженосец его, увидев, что Саул умер, и сам пал на свой меч и умер с ним. Так умер в тот день Саул и три сына его, и оруженосец его, а также и все люди его вместе. Израильтяне, жившие на стороне долины и за Иорданом, видя, что люди Израилевы побежали, и что умер Саул и сыновья его, оставили города свои и бежали, а филистимляне пришли и засели в них. На другой день филистимляне пришли грабить убитых, и нашли Саула и трех сыновей его, павших на горе Гилвуйской, и отсекли ему голову, и сняли с него оружие, и послали по всей земле филистимской, чтобы возвестить о сем в капищах идолов своих и народу. И положили оружие его в капище Астарты, а тело его повесили на стене Бефсана. И услышали жители Иависа Галаадского о том, как поступили филистимляне с Саулом, и поднялись все люди сильные и шли всю ночь, и взяли тело Саула и тела сыновей его со стены Бефсана, и пришли в Иавис и сожгли их там, и взяли кости их и погребли под дубом в Иависе, и постились 7 дней. Глава 1. По смерти Саула, когда Давид возвратился от поражения амаликитян и пробыл в Сикилаге 2 дня, вот на третий день приходит человек из стана Саулова. Одежда на нем разодрана, и прах на голове его. Придя к Давиду, он пал на землю и поклонился ему. И сказал ему Давид: «Откуда ты пришел?» И сказал тот: «Я убежал из стана израильского». И сказал ему Давид: «Что произошло? Расскажи мне». И тот сказал: «Народ побежал со сражения, и множество из народа пало и умерло, и умерли и Саул, и сын его, и Анафан». И сказал Давид отроку, рассказывавшему ему: «Как ты знаешь, что Саул и сын его, и Анафан умерли?» И сказал отрок, рассказывавший ему: «Я случайно пришел на гору Гилвуйскую, и вот Саул пал на свое копье, колесницы же и всадники настигали его. Тогда он оглянулся назад и, увидев меня, позвал меня. И я сказал: «Вот я». Он сказал мне: «Кто ты?» И я сказал ему: «Я амаликитянин». Тогда он сказал мне: «Подойди ко мне и убей меня, ибо тоска смертная объяла меня, душа моя все еще во мне». И я подошел к нему и убил его, ибо знал,
что он не будет жив после своего падения. И взял я венец, бывший на голове его, и запястье, бывшее на руке его, и принес их господину моему сюда. Тогда схватил Давид одежды свои и разодрал их, так же и все люди, бывшие с ним. И рыдали, и плакали, и постились до вечера о Сауле, и о сыне его Иоаннафане, и о народе Господнем, и о доме Израилевом, что пали они от меча. И сказал Давид отроку, рассказывавшему ему: «Откуда ты?» И сказал он: «Я сын пришельца амаликитянина». Тогда Давид сказал ему: «Как не побоялся ты поднять руку, чтобы убить помазанника Господня?» И призвал Давид одного из отроков и сказал ему: «Подойди, убей его». И тот убил его, и он умер. И сказал к нему Давид: «Кровь твоя на голове твоей, ибо твои уста свидетельствовали на тебя, когда ты говорил: я убил помазанника Господня». И оплакал Давид Саула и сына его Иоаннафана сею плачевною песнью. И повелел научить сынов Иудиных луку, как написано в книге праведного, и сказал: «Краса твоя, о Израиль, поражена на высотах твоих! Как пали сильные! Не рассказывайте в Гефе, не возвещайте на улицах Аскалона, чтобы не радовались дочери филистимлян, чтобы не торжествовали дочери необрезанных. Горы Гилвуйские, да не сойдет ни роса, ни дождь на вас, и да не будет на вас полей с плодами, ибо там повержен щит сильных, щит Саула, как бы не был он помазан елеем. Без крови раненых, без стука сильных, лук Иоаннафана не возвращался назад, и меч Саула не возвращался даром. Саул и Иоаннафан, любезные и согласные в жизни своей, не разлучились и в смерти своей. Быстрее орлов, сильнее львов они были». Дочери израильские, плачьте о Сауле, который одевал вас в багряницу с украшениями и доставлял на одежды ваши золотые уборы. Как пали сильные на брани! Сражен Иоаннафан на высотах твоих. Скорблю о тебе, брат мой Иоаннафан. Ты был очень дорог для меня. Любовь твоя была для меня превыше любви женской. Как пали сильные, погибло оружие бранное. Глава вторая. После сего Давид вопросил Господа, говоря: «Идти ли мне в какой-либо из городов Иудиных?» И сказал ему Господь: «Иди». И сказал Давид: «Куда идти?» И сказал он: «В Хеврон». И пошел туда Давид и обе жены его, Ахинаама, изриелитянка, и Авигея, бывшая жена Навала, кармелитянка. И людей, бывших с ним, привел Давид каждого с семейством его, и поселились в городе Хевроне. И пришли мужи Иудины и помазали там Давида на царство над домом Иудиным. И донесли Давиду, что жители Иависа Галаадского погребли Саула. И отправил Давид послов к жителям Иависа Галаадского сказать им: «Благословенны вы у Господа за то, что оказали эту милость господину своему Саулу и погребли его».
и ныне да воздаст вам Господь милостью и истиною, и я сделаю вам благодеяние за то, что вы это сделали. Ныне да укрепятся руки ваши, и будьте мужественны, ибо господин ваш Саул умер, а меня помазал дом Иудин царем над собою». Но Авенир, сын Ниров, начальник войска Саулова, взял Иевосфея, сына Саулова, и привел его в Маханаим, и воцарил его над Галаадом и Ашуром, и Изриелем, и Ефремом, и Вениамином, и над всем Израилем. 40 лет было Иевосфею, сыну Саулову, когда он воцарился над Израилем, и царствовал 2 года. Только дом Иудин остался с Давидом. Всего времени, в которое Давид царствовал в Хевроне над домом Иудиным, было 7 лет и 6 месяцев. И вышел Авенир, сын Ниров, и слуги Иевосфея, сына Саулова, из Махинаима в Гаваон. Вышел и Иоав, сын Саруи, со слугами Давида, и встретились у Гаваонского пруда. И засели те на одной стороне пруда, а эти на другой стороне пруда. И сказал Авенир Иоаву: «Пусть встанут юноши и поиграют пред нами». И сказал Иоав: «Пусть встанут». И встали и пошли числом 12 вениамитян со стороны Иевосфея, сына Саулова, и 12 из слуг Давидовых. Они схватили друг друга за голову, вонзили меч один другому в бок и пали вместе. И было названо это место Хелкаф-Хацурим, что в Гаваоне. И произошло в тот день жесточайшее сражение, и Авенир с людьми израильскими был поражен слугами Давида. И были там 3 сына Саруи, Иоав, и Авеса, и Асаил. Асаил же был легок на ноги, как серна в поле. И погнался Асаил за Авениром и преследовал его, не уклоняясь ни направо, ни налево от следов Авенира. И оглянулся Авенир назад и сказал: «Ты ли это, Асаил?» Тот сказал: «Я». И сказал ему Авенир: «Уклонись направо или налево, и выбери себе одного из отроков, и возьми себе его вооружение». Но Асаил не захотел отстать от него. И повторил Авенир еще, говоря Асаилу: «Отстань от меня, чтоб я не поверг тебя на землю. Тогда с каким лицом явлюсь я к Иоаву, брату твоему?» Но тот не захотел отстать. Тогда Авенир, поворотив копье, поразил его в живот. Копье прошло насквозь его, и он упал там же и умер на месте. Все, проходившие через то место, где пал и умер Асаил, останавливались и преследовали Иоав и Авеса Авенира. Солнце уже зашло, когда они пришли к холму Амма, что против Гиаха, на дороге к пустыне Гаваонской. И собрались вениамитяне вокруг Авенира и составили одно ополчение – и стали на вершине одного холма. И возвал Авенир к Иоаву и сказал: «Вечно ли будет пожирать меч? Или ты не знаешь, что последствия будут горестные? И доколе ты не скажешь людям, чтобы они перестали преследовать братьев своих?» И сказал Иоав: «Жив Бог! Если бы ты не говорил иначе, то еще утром перестали бы люди преследовать братьев своих». И затрубил Иоав трубою, и остановился весь народ,
и не преследовали более израильтян. Сражение прекратилось. Авенир же и люди его шли равниною всю ту ночь и перешли Иордан, и прошли весь Бетрон, и пришли в Маханаим. И возвратился Иоав от преследования Авенира, и собрал весь народ, и не доставало из слуг Давидовых 12 человек, кроме Асаила. Слуги же Давидовы поразили вениамитян и людей Авенировых, пало их 360 человек. И взяли Асаила и похоронили его во гробе отца его, что в Вифлееме. Иоав же с людьми своими шел всю ночь и на рассвете прибыл в Хеврон. Глава 3. И была продолжительная распря между домом Сауловым и домом Давидовым. Давид все более и более усиливался, а дом Саулов более и более ослабевал. И родились у Давида сыновья в Хевроне. Первенец его был Амион от Ахинаамы из Риелитянки, а второй сын его Далуия от Авигеи, бывшей жены Навала, кармелитянки. Третий Ависалом, сын Маахи, дочери Фалмая, царя Гесурского. Четвертый Адания, сын Агифы. Пятый Сафатия, сын Авиталы. Шестой Иефираам от Эглы, жены Давидовой. Они родились у Давида в Хевроне. Когда была распря между домом Саула и домом Давида, то Авенир поддерживал дом Саула. У Саула была наложница по имени Рицпа, дочь Айя. И сказал Иевосфей Авениру: «Зачем ты вошел к наложнице отца моего?» Авенир же сильно разгневался на слова Иевосфея и сказал: «Разве я собачья голова? Я против Иуды оказал ныне милость дому Саула, отца твоего, братьям его и друзьям его, и не предал тебя в руки Давида. А ты взыскиваешь ныне на мне грех из-за женщины? То и то пусть сделает Бог Авениру и еще больше сделает ему, как клялся Господь Давиду, так и сделаю ему. Отниму царство от дома Саулова и поставлю престол Давида над Израилем и над Иудою от Дана до Версавии». И не мог Иевосфей возразить Авениру, ибо боялся его. И послал Авенир от себя послов к Давиду сказать: «Чья это земля?» И еще сказать: «Заключи союз со мною, и рука моя будет с тобою, чтобы обратить к тебе весь народ израильский». И сказал Давид: «Хорошо, я заключу союз с тобою, только прошу тебя об одном, именно. Ты не увидишь лица моего, если не приведешь с собою Милхолы, дочери Саула, когда придешь увидеться со мною». И отправил Давид послов к Иевосфею, сыну Саулову, сказать: «Отдай жену мою Милхолу, которую я получил за 100 краеобрезаний филистимских». И послал Иевосфей, и взял ее от мужа, от Фалтия, сына Лаишева. Пошел с нею и муж ее, и с плачем провожал ее до Бахурима. Но Авенир сказал ему: «Ступай назад». И он возвратился. И обратился Авенир к старейшинам израильским, говоря: «И вчера, и третьего дня вы желали, чтобы Давид был царем над вами.
«Теперь сделайте это, ибо Господь сказал Давиду, рукою раба моего Давида я спасу народ мой Израиля от руки филистимлян и от руки всех врагов его». Тоже говорил Авенир и вениамитянам. И пошел Авенир в Хеврон, чтобы пересказать Давиду все, что желали Израиль и весь дом вениаминов. И пришел Авенир к Давиду в Хеврон, и с ним 20 человек, и сделал Давид пир для Авенира и людей, бывших с ним. И сказал Авенир Давиду: «Я встану и пойду и соберу господину моему царю весь народ израильский, и они вступят в завет с тобою, и будешь царствовать над всеми, как желает душа твоя». И отпустил Давид Авенира, и он ушел с миром. И вот слуги Давидовы с Иоавом пришли из похода и принесли с собою много добычи. Но Авенира уже не было с Давидом в Хевроне, ибо Давид отпустил его, и он ушел с миром. Когда Иоав и все войско, ходившее с ним, пришли, то Иоаву рассказали: приходил Авенир, сын Ниров, к царю, и тот отпустил его, и он ушел с миром. И пришел Иоав к царю и сказал: «Что ты сделал? Вот приходил к тебе Авенир. Зачем ты отпустил его, и он ушел? Ты знаешь Авенира, сына Нирова. Он приходил обмануть тебя, узнать выход твой и вход твой, и разведать все, что ты делаешь». И вышел Иоав от Давида и послал гонцов вслед за Авениром. И возвратили они его от колодези Сира, без ведома Давида. Когда Авенир возвратился в Хеврон, то Иоав отвел его внутрь ворот, как будто для того, чтобы поговорить с ним тайно, и там поразил его в живот. И умер Авенир за кровь Асаила, брата Иоавова. И услышал после Давид об этом и сказал: «Невинен я и царство мое вовек пред Господом в крови Авенира, сына Нирова. Пусть падет она на голову Иоава и на весь дом отца его. Пусть никогда не остается дом Иоава без семена точивого, или прокаженного, или опирающегося на посох, или падающего от меча, или нуждающегося в хлебе». Иоав же и брат его Авеса убили Авенира за то, что он умертвил брата их Асаила в сражении у Гаваона. И сказал Давид Иоаву и всем людям, бывшим с ним: «Раздерите одежды ваши и оденьтесь во вретище, и плачьте над Авениром». И царь Давид шел за гробом его. Когда погребли Авенира в Хевроне, то царь громко плакал над гробом Авенира, плакал и весь народ. И оплакал царь Авенира, говоря: «Смертью ли подлого умирать Авениру? Руки твои не были связаны, и ноги твои не в оковах, и ты пал, как падают от разбойников». И весь народ стал еще более плакать над ним. И пришел весь народ предложить Давиду хлеба, когда еще продолжался день. Но Давид поклялся, говоря: «То и то пусть сделает со мною Бог, и еще больше сделает, если я до захождения солнца вкушу хлеба или чего-нибудь». И весь народ узнал это, и понравилось ему это, как и все, что делал царь, нравилось всему народу. И узнал весь народ и весь Израиль в тот день, что не от царя произошло умерщвление Авенира, сына Нирова. И сказал царь слугам своим: «Знаете ли, что вождь и великий муж пал в этот день в Израиле? Я теперь еще слаб, хотя и помазан на царство, а эти люди, сыновья Саруи, сильнее меня. Пусть же воздаст Господь делающему злое
позлобей его. Глава 4. И услышал Иевосфей, сын Саулов, что умер Авенир в Хевроне, и опустились руки его, и весь Израиль смутился. У Иевосфея, сына Саулова, было два предводителя войска, имя одного Баана и имя другого Рехав, сыновья Риммона, Бейерафянина, из потомков Вениаминовых, ибо и Бейеров причислялся к Вениамину. И убежали бейерафяне в Гефаим, и остались там пришельцами до сего дня. У Иоаннафана, сына Саулова, был сын хромой. 5 лет было ему, когда пришло известие о Сауле и Иоаннафане из Изриеля, и нянька, взяв его, побежала. И когда она бежала поспешно, то он упал и сделался хромым. Имя его Мемфивосфей. И пошли сыны Риммона Бейерафянина, Рехав и Баана, и пришли в самый жар дня к дому Иевосфея. А он спал на постели в полдень. Рехав и Баана, брат его, вошли внутрь дома, как бы для того, чтобы взять пшеницы, и поразили его в живот и убежали. Когда они вошли в дом, Иевосфей лежал на постели своей, в спальной комнате своей. И они поразили его, и умертвили его, и отрубили голову его, и взяли голову его с собою, и шли пустынною дорогою всю ночь. И принесли голову Иевосфея к Давиду в Хеврон, и сказали царю: «Вот голова Иевосфея, сына Саула, врага твоего, который искал души твоей. Ныне Господь отмстил за господина моего царя, Саулу и потомству его». И отвечал Давид Рехаву и Баане, брату его, сыновьям Риммона, Бейерафянина, и сказал им: «Жив Господь, избавивший душу мою от всякой скорби. Если того, кто принес мне известие, сказав: вот умер Саул, и кто считал себя радостным вестником, я схватил и убил его в Сикилаге, вместо того, чтобы дать ему награду, то теперь, когда негодные люди убили человека невинного в доме его на постели его, неужели я не взыщу крови его от руки вашей и не истреблю вас с земли?» И приказал Давид слугам, и убили их, и отрубили им руки и ноги, и повесили их над прудом в Хевроне. А голову Иевосфея взяли и погребли в гробе Авенира в Хевроне.

Глава пятая. И пришли все колена Израилевы к Давиду в Хеврон и сказали: «Вот мы, кости твои и плоть твоя». Еще вчера и третьего дня, когда Саул царствовал над нами, ты выводил и вводил Израиля, и сказал Господь тебе: «Ты будешь пасти народ мой Израиля, и ты будешь вождем Израиля». И пришли все старейшины Израиля к царю в Хеврон, и заключил с ними царь Давид завет в Хевроне пред Господом. И помазали Давида в царя над Израилем. 30 лет было Давиду, когда он воцарился. Царствовал 40 лет. В Хевроне царствовал над Иудою 7 лет и 6 месяцев, и в Иерусалиме царствовал 33 года над всем Израилем и Иудой. И пошел царь и люди его на Иерусалим против Иевусеев, жителей той страны. Но они говорили Давиду: «Ты не войдешь сюда, тебя отгонят слепые и хромые». Это значило: не войдет сюда Давид. Но Давид взял крепость Сион, это город Давидов. И сказал Давид в тот день: «Всякий, убивая иевусеев, пусть поражает копьем и хромых, и слепых, ненавидящих душу Давида. Посему и говорится: слепой и хромой не войдет в дом Господень». И поселился Давид в крепости и назвал ее городом Давидовым, и обстроил кругом от Милла и внутри. И преуспевал Давид, и возвышался, и Господь Бог Саваоф был с ним. И прислал Хирам царь Тирский послов к Давиду, и кедровые деревья, и плотников, и каменщиков, и они построили дом Давиду. И уразумел Давид, что Господь утвердил его царем над Израилем, и что возвысил царство его ради народа своего Израиля. И взял Давид еще наложниц и жен из Иерусалима после того, как пришел из Хеврона. И родились еще у Давида сыновья и дочери. И вот имена родившихся у него в Иерусалиме: Самус и Саваав, и Нафан, и Соломон, и Евиар, и Елисуа, и Нафек, и Иафия, и Елисама, и Елиад, и Елидае, и Елифалев. Когда филистимляне услышали, что Давида помазали на царство над Израилем, то поднялись все филистимляне искать Давида. И услышал Давид, и пошел в крепость. А филистимляне пришли и расположились в долине Рефаим. И вопросил Давид Господа, говоря: «Идти ли мне против филистимлян? Предашь ли их в руки мои?» И сказал Господь Давиду: «Иди, ибо я предам филистимлян в руки твои». И пошел Давид в Ваал-Пирацим и поразил их там, и сказал Давид: «Господь разнес врагов моих предо мною, как разносит вода». Посему и месту тому дано имя Ваал-Пирацим. И оставили там филистимляне истуканов своих, а Давид с людьми своими взял их. И пришли опять филистимляне и расположились в долине Рефаим. И вопросил Давид Господа, и он отвечал ему: «Не выходи навстречу им,
а зайди им с тылу и иди к ним со стороны тутовой рощи. И когда услышишь шум, как бы идущего по вершинам тутовых дерев, то двинься, ибо тогда пошел Господь пред тобою, чтобы поразить войско филистимское. И сделал Давид, как повелел ему Господь, и поразил филистимлян от Гаваи до Газера.

0: Здравствуйте! В эфире программа «Вечная истина». Спешите прикоснуться к Божьим откровениям. У микрофона пастор Геннадий Строков.
1: В книге «Екклесиаста» Соломон, самый мудрый человек, который когда-либо жил на земле, говорил, что погоня за ветром является бесполезной. Хочу привести вам пример мужчины, у которого на счете в банке лежало неисчислимое количество денег, но он все еще продолжал работать по 18-20 часов в сутки. У этого человека нет ни жены, ни детей, он трудоголик. Какой тогда смысл во всем этом? Это просто пустота, бессмыслица. Мужчины часто говорят сами себе, что они должны заработать на кусок хлеба. Но заметьте, в данной ситуации не стоит вопрос о том, чтобы заработать на хлеб. Дело в том, что они просто не хотят оставаться дома. Они предпочтут делать что угодно, но только не оставаться дома. Однако, если мы говорим о семье, то муж должен с удовольствием проводить свое время дома. Люди, которые состоят в браке, должны чувствовать себя удобно друг с другом. Соломон говорит «живите вместе». Он имеет в виду «жизнь дома». Затем он говорит «с пониманием». В некоторых переводах используется слово «сознанием». Мне нравится больше этот перевод. Я считаю, что знать свою жену гораздо легче, чем понимать ее. А сейчас я хотел бы задать вам вопрос. Как хорошо вы знаете свою жену? Если бы с вашей женой произошел несчастный случай, и вам пришлось описать в больнице историю всех ее болезней, смогли бы вы сделать это? А если бы вам пришлось в подробностях изложить биографию своей жены, смогли бы вы это сделать? Мне приходилось описывать биографии пациентов для психиатров. Должен отметить, что вы должны знать о человеке достаточно много, чтобы составить его социальную историю. А можете ли вы изложить в подробностях социальную историю своей жены? Знаете ли вы ее настолько хорошо? Петр призвал мужей жить с женами в понимании. Как я уже говорил ранее, мужчины своим поведением очень часто игнорируют женщин, в общем, и своих жен в частности. Но Петр дал определение функции, возложенной на мужа в семье по отношению к его жене. Они должны с пониманием относиться к своим женам. Затем он говорит «уважайте своих жен». Уважать жену. Но что это означает? В конце книги послания к Ефесянам говорится то же самое женам относительно их мужей. Павел говорит «уважайте своих мужей». Я встречал многих женщин, которые, прочитав эти слова, говорили «уважать его? Он должен был предупредить меня, кого он из себя представляет, до того, как я согласилась выйти за него замуж». Но это неуважительно по отношению к вашему мужу. Уважайте и цените своих мужей. Аналогичный совет дается и мужчинам. Почитайте жен своих. Однажды я спросил одну женщину, уважает ли она своего мужа. И она ответила, в год в его голову приходит около 3000 идей, и только одна из них имеет хоть какую-то ценность. Эта женщина критиковала все идеи своего мужа. Из их отношений было видно, что между ними отсутствовало взаимопонимание, и жена не уважала мужа. Она не уважала его мнение и не гордилась им. Возможно, такое же отношение было у мужа по отношению к ней. В книге «Евангелие от Иоанна» Иисус показывает нам великий пример во время своей первой встречи с Петром. Он говорит ему «Ты, Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа, что значит камень». Нас может заинтриговать, почему именно ассоциация с камнем. Камень ассоциируется со стабильностью. Но если узнать Симона получше, то его далеко нельзя назвать стабильным. Напротив, он является самым нестабильным. Если бы, например, было предоставлено только одно слово, чтобы описать его, то это слово было бы «нестабильный». Но когда Иисус встречает этого нестабильного человека, он называет его камнем. И затем, в книге «Деяния святых апостолов», он продолжает называть его камнем. Попробуйте использовать такой же прием с вашим мужем или с вашими детьми. Люди имеют тенденцию становиться такими, какими их называют. Один известный американский актер Джо Ваян сказал, что человека необходимо называть тем, кем он хочет быть. И это неплохой совет. А кем хотел бы быть ваш муж? Что он хотел бы представлять из себя? Достаточно ли вы верите в него и уважаете его, чтобы назвать его камнем, даже если нет никаких оснований так его называть? Можете ли вы сказать «я верю в тебя»? Я полагаю, то же самое мы можем адресовать и противоположному полу. Он говорит «почитать слабость женщины». Если вы будете путешествовать, то увидите, что по всему миру мужчины эксплуатируют слабость женщины, а в примитивных культурах вы увидите это повсюду. Когда люди читают послание Петра, то очень многие думают, что Петр несправедливо относится к женщинам. Но позвольте мне подчеркнуть, что Петр и Павел превозносят женщину по всему миру. Однажды переводчики, которые переводили Святое Писание для того, чтобы различные племена могли читать Слово Господа, рассказали, как это происходило. Есть примитивные племена, которые даже не имели письменности. Поэтому в течение 15 лет эксперты по лингвистике и миссионеры вынуждены были жить там для того, чтобы на основании языка, на котором говорило это племя, разработать письменность. Затем они обучили этих людей читать на этом языке. Им пришлось приложить огромные усилия для того, чтобы разработать письменность для многих культур. Затем они должны были научить их читать. И только потом они брались за перевод Библии. Один из этих переводчиков рассказал о культуре в Новой Гвинее, где жили многие племена. У вождя было много жен, потому что он являлся главой племени. Однажды, читая Писание, они дошли до стихов, в которых говорилось почитать жену, почитать ее слабость, не эксплуатировать эту слабость. Звучал призыв любить свою жену так же, как Иисус любит свою церковь. Один из переводчиков остановился на этой истории в один из вечеров, когда он проповедовал. И несколько мужчин, а что самое главное, сам вождь, после многих часов обсуждений и споров поклялись перед Богом почитать своих жен. Это было революционным изменением. Новый Завет привел к таким результатам во многих культурах по всему миру. Это было вызвано тем фактом, что подобная идея являлась революционной для многих культур. Почитайте своих жен. А теперь позвольте мне задать вопрос мужчинам. А уважаете и цените ли вы своих жен? На шкале от 1 до 10 на какую отметку вы поместили бы свое уважение по отношению к вашей жене? Как сильно вы цените свою жену? Я полагаю, это является основанием того, что мы называем рыцарством. Рыцарство и является исходным такого отношения. Рыцарем является мужчина, который почитает женскую слабость. Честно говоря, для меня это звучит забавно, как здесь сказано: «Почитайте жен своих, которые являются слабыми». Если посмотреть на некоторые семейные пары, нельзя сказать, что женщина является слабой. В очень многих случаях женщины являются сильнее, чем мужчины. Часто они живут дольше, чем мужчины. Но существует много случаев, когда сила женщины намного уступает силе мужчины. И мужчины пользуются этим по всему миру. Но рыцарство подразумевает, что вы никогда не будете эксплуатировать женскую слабость, а напротив, будете ценить ее. В жизни существует очень много вещей, через которые я хотел бы пройти снова. В частности, это период, когда я ухаживал за своей женой. Я хотел бы вернуть то время и ухаживать за своей женой, обладая всеми теми знаниями о ней, которые я приобрел за все эти годы. Сейчас, зная ее так хорошо, я сделал бы все возможное, чего я не сделал раньше, ухаживая за ней. Таким образом, мы рассмотрели обязанности мужчины по отношению к женщине. Теперь давайте вернемся к роли женщины. Но перед этим я хотел бы зачитать вам определение роли женщины, описанное в книге притчи Соломоновых. Я уверен, что вы уже слышали этот отрывок. Он описан почти в самом конце книги «Притчи Соломоновых». Этот отрывок является одним из самых важных в Библии, который определяет роль женщины. Вспомните о тех принципах, которые мы обсуждали на прошлой неделе, и проанализируйте то, что я собираюсь сказать вам сейчас. «Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугов, уверена в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка. Она воздает ему добром, а не злом, во все дни жизни своей». Добывает шерсть и лен, и с охотой работает руками своими. Она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой. Она встает еще ночью и раздает пищу в доме своем и урочное служанкам своим. Задумает она о поле и приобретает его. От плодов рук своих насаждает виноградник, припоясывает силою чресла свои и укрепляет мышцы свои. Она чувствует, что занятие ее хорошо, и светильник ее не гаснет ночью. Протягивает руки свои к прялке, и персты ее берутся за веретено. Длань свою она открывает бедному, и руку свою подает нуждающемуся. Не боится стужи для семьи своей, потому что вся семья ее одета в двойные одежды. Она делает себе ковры, весон и пурпур одежды ее. Муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли. Она делает покрывало и продает, и пояса доставляет купцам финикийским. Крепость и красота одежды ее, и весело смотрит она на будущее. Уста свои открывает с мудростью, и кроткое наставление на языке ее. Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеба праздности. Встают дети и ублажают ее. И муж хвалит ее. Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их. Миловидность обманчива и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Дайте ей от плода рук ее, и да прославит ее у ворот дела ее. Это очень красивое описание роли и функции женщины. Ее ценность звучит уже в первой строке этого отрывка. Поэтому, когда вы думаете о роли женщины, вспомните эти строки из Библии. В нашей культуре имеет место тенденция того, что женщины воспитываются с мыслью о том, что единственный способ, которым они могут доказать свою значимость, это исполнять те же функции, что и мужчины, и ни в чем им не уступать. Женщины должны делать то, что делают мужчины, но делать это даже лучше. Вот такой должна быть женщина по современным стандартам. Честно говоря, я считаю такое представление нелепым. Я думаю, это является даже позором. Как мы уже говорили на прошлых занятиях, если бы два человека были абсолютно одинаковыми, то один из них был бы бесполезным. В наше время люди ценят наличие разнообразия, вместо того, чтобы попытаться сохранить это разнообразие. Я полагаю, что одним из проявлений разнообразия, которые мы должны ценить, это различие между мужчинами и женщинами. Роль и функции мужчин и женщин не предусмотрены быть одинаковыми, и значимость женщины не доказывается тем, что она выполняет те же функции, что и мужчины. Что вы считаете является проявлением женской значимости? Можно сказать, что значимость женщины проявляется в том, что она помогает своему мужу стать камнем, которым он не являлся. Она оказывает влияние на то, является ли ее муж духовным или нет. Я считаю, что совет Петра является очень мудрым. В первом послании Петра он говорит женщинам: «Повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие». Таким образом, самое лучшее, что вы можете сделать, это выполнить это предписание. Вы будете молчаливы, покорны, духовны, добры. И тогда вы сможете стать идеалом для своего мужа и своих детей, потому что в Писании написано, что вся семья является единым законом. И это имеет отношение к тому, что каждый в этой ситуации, жена, муж, дети, будут исполнять свои функции. Таким образом, мы уже отметили, что женщина является производителем жизни, и ее роль также заключается в том, чтобы влиять на то, чтобы ее муж был духовным, успешным, реализованным и счастливым человеком. Только не подумайте, что я имел в виду, если муж не является духовным и успешным, то это вина женщины. Я совсем не имел в виду этого, но важность женщины, конечно же, проявляется через ее мужа. Является ли он тем, кем ему следует быть? А сейчас, в продолжении наших рассуждений относительно роли мужчины и женщины, я хотел бы остановиться на роли самопожертвования. В наши дни тенденция нового поколения в браке проявляется такими словами: «Я не собираюсь делать этого. Пусть он делает это сам. Он может делать все, что ему хочется. Это его дело. Я собираюсь заниматься тем, что интересно мне. Я не собираюсь жертвовать чем-то для того, чтобы он себя реализовал. Я не пойду на это». Это говорит поколение, которое мы имеем в наши дни. Сегодня менталитет многих женщин можно изобразить, процитировав эти слова. Это философия, согласно которой они живут. Но можете ли вы назвать более важную и благородную функцию, чем рождать новую жизнь? Это чрезвычайно важно, не так ли? Давать начало новой жизни, вынашивать детей, затем их воспитывать, оставаться с ними. Именно это и является благородным призванием женщины. Поэтому меня очень огорчает, когда я вижу, что эту роль женщины недооценивают и принимают за само собой разумеющееся. В нашем обществе на первое место ставят женщин, которая имеет карьеру. Я не считаю неправильным иметь карьеру для женщины. Просто я думаю, что это индивидуально для каждого человека. Я делюсь с вами принципами, и от вас зависит, как вы будете применять эти принципы в своей жизни. Но что касается меня, я всегда отдам должное той женщине, которая посвящает свою жизнь тому, чтобы производить новые жизни. В моих глазах ее роль не является менее важной, чем достижение в карьере. В своей жизни она совершает очень важные вещи, и я считаю, ее жизнь является захватывающей. Как говорил один христианин: «Я был благословен тем, что моя мать была такой женщиной, и моя жена также разделяет те же принципы». Она считает, что это действительно является благородным призванием любой женщины. Рассуждая на эту тему, первым примером, который возник у меня в голове, была моя мать. Она была всегда очень занятой. Мне даже трудно представить, как ей удавалось настолько умело распределять свое время. Мне было 10 лет, когда моя мама заболела, а через несколько лет она умерла. Но во всех моих воспоминаниях о ней она всегда была в движении. Она стирала, развешивала вещи. Тогда у нас не было сушилки, она готовила, пекла хлеб. Она всегда была в движении. Всегда, даже когда она разговаривала с нами, она чем-то занималась. Она шила одежду для всех детей. Моя мать всегда была очень занятой. Я думаю, что мы не должны забывать о том, что описано в книге притчи Соломоновых в 31 главе. Мы должны ценить женщин и возносить их на пьедестал, а не пренебрегать ими, как это часто делается в наши дни.
0: Вы слушали программу «Вечная истина». До свидания.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

0: Братья и сестры во Христе из Детмольда поздравляют его с днем рождения и выражают свои пожелания в следующем тексте. Наша жизнь как книга. С каждым днем из нее улетает еще одна страница. Так пусть каждая страница твоей жизни, каждый новый день будет наполнен смыслом и радостью, а сердце всегда будет открыто для новых возможностей. Мы желаем тебе только доброго, только хорошего, чтобы больше ценить ты мог этот времени дар, эти дни, что мелькают над нами, как снежное крошево, и потом исчезают бесследно куда-то, как пар. Мы желаем тебе, чтобы дни твои были насыщены не одной только спешкой и думами, лишь бы успеть, но чтоб ты над собой замечал дыхание Всевышнего и еще успевал молитвенно в небо смотреть. Чтобы будни твои не казались порою бессмыслицей, чтобы жил свою жизнь все мгновенья в ней равно любя. Сквозь дела и заботы пусть голос Христа тебе слышится.
1: Ты в малом был верен, над многим поставлю тебя.
0: Песня, которая называется «Ты чудесен» и 11 стих из 51-го псалма сегодня тоже звучат для Виктора Ваймер по поводу его дня рождения.

0: брату Хайнриху Винц из церкви Хоенло, 3 августа исполняется 69 лет. Братья и сестры по вере из Хайден-Ольдендорфа поздравляют Гену с днем его рождения и желают ему Божьей милости и благодати еще на многие годы жизни. Пусть Господь укрепляет тебя ежедневно, физически и духовно и дает новый прилив сил на каждый день. Нас несут годы вдаль без сострадания, как реки через камни и пески, но Бог все снова шлет нам упование, священной веры нежные ростки. А годы — это опытность и знание, и мы берем увереннее весло, ведь стало тверже наше упование, оно ни разу нас не подвело. Пошлет Бог вере новые задания на годы предстоящего пути, но с нами дар Его, святое упование, им будем жить, в нем будем мы расти.
1: Вечно буду славить Тебя за то, что Ты соделал, и уповать на имя Твое, ибо оно благо пред святыми Твоими.
0: Это был 5 стих из 69-го псалма, а сейчас для Гены Винц прозвучит песня под названием «Каменный утес».

0: 3 августа у Ирины Дерксон из Детмольда день рождения. Братья и сестры из братской общины Хайден-Ольдендорфа поздравляют сестру во Христе с новой жизненной датой. И для нее звучат следующие слова пожеланий. «Пусть солнце нежно светит для тебя в ясные дни, а в мрачную погоду пусть дождь не будет препятствием на твоем земном пути, но орошает плоды твоих трудов. Пусть звезды сияют для тебя в ночи своим ярким неповторимым светом. Пусть Господь подарит тебе еще много-много радости, вопреки всем житейским трудностям. У тебя уже большая дата, но, сестра, не будем унывать. Были молодыми мы когда-то, а теперь дороже благодать. Улетают годы, словно птицы, зато вечность ближе с каждым днем, и нам есть с тобой куда стремиться, мы все в Царство Божие идем. А тебя, сестричка, поздравляем с этим праздником твоим, счастья, бодрости душою всей желаем, и с надеждой на тебя еще глядим. Ты для Бога жизнь всю посвятила, и еще сумеешь послужить. Действует в тебе Христова сила, научил тебя Он возлюбить. Пусть же обойдут тебя невзгоды, беды все проходят стороной, чтоб здоровье было на все годы, и, конечно, Иисус Христос с тобой. В этот день чудесный, драгоценный, церковь, как семья твоя с тобой, да пошлет Господь благословение своей щедрой, доброю рукой.
1: Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю.
0: Псалом 120, стихи 1 и 2. А песня, которая сегодня прозвучит для Ирины Дерксон, называется «Со всеми небесами».

Дорогие радиослушатели, в эфире Христианская радиостудия «Волна надежды». Мы продолжаем рубрику «Музыкальные приветы». И для вас звучит песня под названием «Следуй за ним», автором которой является жительница города Детмольда Катарина Панчак.

0: Любовь Бондаренко. Размышления о болезнях. Боже мой, ты знаешь, сколько боли на земле приходится терпеть, но и это тоже в твоей воле. От тебя рождение и смерть. Нам, живущим, часто непонятно, для чего ты боль нам допускаешь. Ведь болеть уж очень неприятно, и особенно духовно, ты ведь знаешь. Я, конечно, Боже, понимаю, что ты даже болью лечишь дух, и о помощи всегда к тебе взываю, потому что ты мне врач и друг. Без тебя не справиться с собою, без тебя и грех совсем не грех. Без тебя я ничего не стою, и, возможно, даже хуже всех. Боль души к прозренью возвращает, заставляет выхода искать. Или просто душу закаляет, чтобы в трудную минуту устоять. Человеку боль всегда полезна, она душу к Господу ведет, потому что чаще лишь в болезни Бога человек и призовет.
1: Благ Господь, убежище в день скорби, и знает надеющихся на Него.
0: Наум, 1 глава, стих 7. Дорогие радиослушатели, вы слушали рубрику «Музыкальные приветы». На сегодня она подошла к концу. Ваши заказы вы можете прислать на наш адрес в интернете info@hoffnungswelle.org, а по номеру телефона 05231-701-7509 можно оставить заказ с музыкальным приветом и в наше отсутствие в студии. Он запишется на автоответчик, и мы прослушаем его при первой же возможности. Также у вас есть возможность слушать рубрику с исполнением ваших заявок и ее повторение по следующему номеру телефона 03-45-483-412-587 с каждой новой пятницы по четверг последующей недели и на нашей странице в интернете без ограничения времени суток. В подготовке и проведении сегодняшней программы принимали участие Галина и Павел Кнауц. Техническую обработку произвел оператор Петр Гам. До свидания. До следующей встречи на «Волне надежды».
2: Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие ребята и взрослые! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «На берегу моря». Джойси стояла на берегу моря и смотрела вдаль. Одета она была очень просто. Плащ, складки которого были очень грубы, с большими застежками, был наброшен на плечи. Ее стройная фигура была очень заметна на пустынном берегу. Ветер спокойно и весело гулял в ее волосах. Волосы напоминали прихотливые волны. Они длинными прядями спускались на плечи. Кто-то тронул ее за плечо. Она оглянулась и увидела Луизу. «Что, сестричка, задумалась?» — спросила Луиза. «Не надо терять надежду». «Я задумалась о том, дорогая, как много горя на земле. Католическая религия сметает с лица земли все, что ей мешает. Католики не хотят верить всецело тому, кто пострадал за весь мир. И вот сейчас мне вспомнился отец. Умирая, он завещал мне не забывать Бога и Иисуса Христа. И я уже твердо решила, через неделю меня не будет больше здесь. Я пойду к людям возвещать им правду. Пусть они узнают Христа как своего Спасителя. А если меня постигнет участь отца, то пусть, мне не страшно. Господни легионы способны хранить меня везде». Луиза молча слушала речь своей дорогой подруги. Та ночь, когда отец Джойси умер, породнила их до гроба. Она одобрила решение Джойси. Нежным взглядом она смотрела на нее. «Джойси, пойдем на прощание на нашу горку. Там мы и поговорим». Луиза взяла Джойси под руку, и они пошли. Темная летняя ночь дышала свежестью. Из окон богатых домов лился свет. Две подруги стояли на горке и смотрели вниз. Они видели перед собой город, лежащий перед ними немой и глухой. Ничто не шевелилось. Джойси и Луиза сели под развесистым дубом и долго говорили. Через неделю Луиза собрала подружку в путь. Джойси была в костюме странницы. Вот уже и сандалии одеты. «Прощай, моя дорогая Луиза. Может, мы больше не увидимся. Пусть Бог тебя хранит здесь. Будь тиха, скромна. Не забывай Христа, кто пострадал за тебя. С Богом, Джойси. Пусть Он тебя хранит в пути». Они крепко поцеловались. Джойси повернулась и ушла. Пусто стало на сердце Луизы, и она не помнила, как дошла домой, помолилась и в слезах легла спать. Часть вторая. Утром Луизу разбудил грозный крик Сюзанны, жены королевского прокурора Бетфорда.
2: «Где эта свинья Луиза? Она, наверное, еще спит! Эй, вставай, ленивая! И захотелось же Маргарите такую ленивую служанку! С сегодняшнего дня ты будешь служанкой юной хозяйки! И, — добавила она с грозным видом, — служи хорошо и слушай во всем мою Маргариту!»
1: Впервые Луиза вошла в покой королевского прокурора. От всего здесь веяло чистотой, ароматом и богатством. Пышные ковры устилали пол коридора. Кто-то из слуг указал на дверь. «Вот сюда». Луиза открыла дверь и остановилась. Это была богато убранная спальня. Все, начиная от ковра на полу до подсвечника, было покрыто золотом и драгоценными камнями. Чувствовалось, что здесь находилась любимица родителей, единственная дочь Бетфордов. В одном из углов стояла богатая кровать, прикрытая пологом. Занавес отдернулся, и Луиза приятно изумилась. На нее смотрели очень красивые ласковые глаза. Луиза подошла к кровати и стала перед девочкой. Девочке было 9 лет. Она была олицетворением необычной красоты. Все в ней было красиво, начиная от пальцев ног и кончая прекрасными волосами. Увидев Луизу, юное создание вскочило на ноги и попросило: «Одень меня, Луиза, я хочу гулять. Ты уж извини маму, она у нас всегда такая, даже папа ее боится. А я нет, она меня очень любит». Маргарита весело болтала с Луизой. Ее ангельский голосок мог покорить всякого, кто слышал его. Луиза одела ее, и они вышли в сад. Было прекрасное майское утро. На небе весело светило солнышко. Сады потопали в белом молоке цветов, весело щебетали птички. Вот раздался скрип телеги. Это выехали в поле рабы прокурора. Маргарита крепко схватила за руку Луизу, и они пошли к фонтану.
3: «Луиза», — обратилась Маргарита к служанке, — «я очень много хорошего слышала о тебе. У меня была хорошая служанка, но она не нравилась мне. Я уже давно следила за тобой и решила взять тебя к себе. Обижена ты не будешь. Я просила маму, чтобы она мне тебя подарила. Она долго не соглашалась, но все же отдала. Ты у меня послужишь немного, и я отпущу тебя на волю».
1: Луиза залилась слезами и стала целовать одежду юной госпожи, подумав при этом: «Наконец-то я буду свободна. Пойду искать Джойси, и будем вместе проповедовать Слово Божие». Занятая этими мыслями, она благодарно смотрела на Маргариту.
3: «Пойдем, пора кушать», — сказала наконец Маргарита и весело побежала к дому.
1: По дороге они услышали крики, треск пощечины. Маргарита быстро сделала какой-то круг и побежала к месту происшествия. Луиза следовала за ней. На одной из дорожек сада Маргарита увидела девушку, стоящую на коленях у ног матери. Лицо матери побледнело от гнева, и ее голубые глаза сверкали бешенством. Наотмашь она била правой рукой служанку, а левой придерживала шлейф своего дорогого капота. Лицо Маргариты изменилось. В нем уже не было веселой беззаботности. Оно выражало глубокое отвращение к матери. Госпожа Бетфорд так была занята своим делом, что не заметила появления любимой дочери. Она вздрогнула, когда маленькая ручка Маргариты легла на ее плечо.
3: «Мама, что ты делаешь? Ведь я тебя просила, чтобы ты прекратила побои. Ты мне обещала это сделать. А теперь что ты делаешь?»
1: Лицо матери вмиг изменилось. Оно приняло ласковый вид, и она нежно посмотрела в лицо дочери.
2: «Маргарита, зачем нервничать, расстраиваться? Эти свиньи!»
1: И она пальцем указала на девушку, которая с перекошенным от ужаса лицом все еще стояла на коленях.
2: «Эти свиньи недостойны твоего взгляда. Если не бить их, то что тогда из них будет?»
3: «Мама, не надо так!»
1: В это время у ворот послышался стук колес и умолк. По двору забегали люди, и вскоре один из слуг подошел к госпоже Бетфорд и поклонился ей.
2: «Ваша светлость, прибыл Стефан, принять их?»
4: «Да»,
1: — ответила госпожа Бетфорд и затем обратилась к Луизе, которая незаметно приблизилась к ним.
2: «Скорее одень Маргариту в лучшее платье и причеши ее».
1: После ее ухода Маргарита подошла к девушке, подняла глаза на нее и тихо сказала: «Иди себе и старайся больше не попадаться на глаза матери». Вскоре Маргарита сидела возле большого зеркала, а Луиза причесывала ей волосы.
3: «Луиза, это прибыл мой жених. Когда мне будет 16 лет, сыграют свадьбу, и ты тогда будешь свободна».
1: Служанка с благодарностью поцеловала руку Маргарите. Вечер. Свет от свечей падает на ложе Маргариты.
3: «Луиза, ты будешь спать в моей спальне. Вон там, за занавеской стоит твоя кровать. А теперь убери мои волосы на ночь и ложись спать». Маргарита легла на свою кроватку и закрыла глаза. Луиза бережно перебирала пряди ее волос. Она заплела ей на ночь косу и потушила свечи. Когда все успокоилось в доме, Луиза встала на колени и начала горячо молиться. Она молилась долго. Вместе со словами вырывался плач. Луиза думала, что никто ее не слышит, но она была обманута внешним спокойствием. Маргарита не спала и с большим вниманием и трепетом слушала молитву служанки. Служанка молилась Небесному Христу, прося Его сохранить ее в этом веке, а о Царице Небесной ни разу не упомянула. И вдруг Маргарита догадалась. Да это ведь христианка-еретичка. Этих христиан-еретиков судит мой отец. Их гонят. Вот и я прослежу ее, как она себя будет вести. Хорошо, что ее никто не слышит, кроме меня. А если... И Маргарита похолодела от ужаса. А если кто слышит молитву Луизы, то ее сейчас же схватят. Всю ночь Маргарита не сомкнула глаз, а уснула только под утро каким-то тяжелым, неспокойным сном. Ее разбудил луч солнца, уже давно светившего. Она позвала Луизу и сказала ей как-то грубо: «Одень меня и убери постель, я сама пойду в сад». Луиза покорно одела Маргариту и, когда та ушла, заперла дверь, открыла окно и начала убирать в комнате. Когда уборка была окончена, она встала на колени и опять начала горячо молиться. А Маргарита в это время ходила возле окна своей комнаты. Она следила, чтобы никто не подходил близко к окну, чтобы никто не слушал молитвы Луизы. Сама же она жадно ловила эти слова. До нее долетали отдельные слова. «Боже праведный, не отходи от меня! Спаситель мой Христос, дай мне силы пройти этот земной путь, когда придешь судить мир!» Маргарита окаменела от ужаса. Он, этот Христос, должен прийти на землю судить мир. Она все внимательно прислушивалась к молитве. Когда Луиза кончила молитву, Маргарита тихо отошла от окна и пошла по аллее сада. К обеду она вернулась. Весь ее вид говорил о большой усталости. Мать это заметила и спросила: «Милое дитя, что с тобой? Ты больна?» «Нет, мама, но у меня что-то голова немного болит».
2: «Пойди ляг, моя милая, ты очень плохо выглядишь».
3: Маргарита поднялась с места и ушла в спальню. «Луиза, уложи меня в постель, у меня болит голова». Луиза быстро уложила свою госпожу, а сама присела возле ее кровати. Как внезапно изменилась Маргарита. Лицо девочки стало бледным. Черные жгучие глаза казались потухшими. Маргарита закрыла глаза и уснула. Через некоторое время раздались под дверью тихие шаги. Дверь отворилась, и вошла Сюзанна Бетфорд, мать Маргариты. Лицо ее выражало материнскую нежность и озабоченность. «Ну, где моя крошка? Уснула?»
4: «Да, ваша светлость».
2: «Ну, гляди же, как только станет хуже, позовешь меня».
4: «Да, ваша светлость». Сюзанна ушла. Маргарите стало лучше, но румянец не возвращался на ее щеки. В воскресенье мать и отец поехали в город. Они хотели взять с собой Маргариту, но та, сославшись на головную боль, осталась дома.
2: «С нашей девочкой что-то неладно!»
4: Со страхом в голосе обратилась к мужу Сюзанна.
2: «Может быть, та ведьма наворожила? Я еще не видела таких служанок!»
4: «Ничего, это пройдет. Она растет!» — ответил спокойно супруг.
2: «Она, наверное, скучает за Стефаном».
4: А дома разыгралась такая история. Когда супруги Бетфорды исчезли, Луиза по обыкновению начала убирать в комнате. Маргарита лежала на постели.
3: Ее прекрасные густые волосы волнами спадали с ложа. За это время она похудела и как-то не по-детски возмужала. Лицо приняло бледный оттенок, и казалось, что это не ребенок лежит на кровати, а прекрасная фигура, высеченная из мрамора. Маргарита лежала с закрытыми глазами. Посмотрев на нее, Луиза решила, что она спит. Но Маргарита не спала. Немного погодя, до ее слуха донесся нежный звук голоса Луизы. Она вполголоса пела: «Благостен и тих на небесах предвечный твой жених. Он даст тебе венец предвечных роз, он есть любовь, его зовут Христос». Маргарита еще никогда не слышала таких песен. Знала она песни, прославляющие Деву Марию, а таких не слыхала. Она открыла глаза и тихо позвала: «Луиза, Луиза, подойди сюда!» Луиза вначале очень испугалась, но испуг этот длился одно мгновение, и она смело подошла к госпоже. «Скажи, Луиза, ты христианка-еретичка?» «Да», — ответила Луиза смело. «Скажи, Луиза, в кого вы веруете? Кто такой Христос и что Он вам принес? И почему ты не упоминаешь Царицу Небесную?» И малышка засыпала ее вопросами. Но Луиза молчала. В ее голове мелькнула мысль. «Она хочет выспросить у меня все, а затем продать». Но глаза Маргариты смотрели так правдиво и сверкали таким блеском познания, что все плохое рассеялось в мыслях Луизы, и она осторожно стала ей говорить: «Христос – это наш Спаситель. Он принес для нас любовь, мир и спасение. А Царица Небесная – Его Мать, только избранный Богом сосуд, но такой же человек, как и мы». Но Маргарита этим не довольствовалась, а просила, чтобы она еще и еще рассказывала ей о Христе. Когда она окончила, то Маргарита попросила: «Луиза, поведи меня к вашим христианам, я хочу там побывать». Но Луиза все же боялась измены, а потому ответила: «Нет, моя дорогая, пока здесь нет христиан. Когда они снова сюда явятся, я тебя поведу к ним». «Луиза, ты молилась о какой-то Джойси. Кто она?» «О, Джойси – это христианка, моя подружка». «А где она сейчас?» «Не знаю. Ее отца убили за то, что он проповедовал Слово Божие, а она ушла куда-то». В это время Джойси ходила со своим Евангелием из избы в избу, из селения в селение и рассказывала людям, что такое истина. Уже много раз подстерегали ее, но еще ни разу она не попадалась. Ее хранила рука Всевышнего. За это народ прозвал ее «Неуловимой». Ее любили все, и где бы она ни появлялась, везде встречали радушно. Прошло 5 лет. 5 лет Луиза – служанка Маргарите. Маргарита повзрослела и выглядела еще краше. Все восхищались ею. Полдень. На улице такая жара, что нельзя выйти. Воздух неподвижен, растения опустили свои листья и начали увядать. Птицы и те куда-то попрятались. В этот день Маргарита впервые должна была выехать в свет. А через год намечалась свадьба. Маргарита сидела в своей спальне и читала Евангелие. Лицо ее стало немного суровее прежнего. Она как раз читала об Иуде Искариоте. «Луиза!» – позвала она, отложив Евангелие. «Что ты хотела, госпожа?» – ласково спросила та. «Луиза, расскажи мне об участи Иуды». «Хорошо, слушай». Иуда – это сын погибели. Он ведь продал Христа. Когда над Иерусалимом спустилась страшная ночь, тогда повесился Иуда. В горных ущельях стонал ветер. Воздух сделался удушливым, люди спрятались в дома. Верблюды зарывали в песок свои головы, предчувствуя приближение знойной бури. Тогда Иуда повесился в поле, купленном за 30 серебряников, что ему дали за предательство. Тогда он понял, что предал кровь невинную. Когда человек кончает жизнь самоубийством, душа его идет в ад, но тело погребают милосердные люди. Не то было с Иудой. Ад взял его душу, а тело надорвалось пополам, и внутренности выпали. А ночь еще гуще спустилась над телом предателя. Темно и душно было вокруг, как в могиле, и страшный убийственный смрад остался долго от него. Когда рассвело и буря утихла, то ветер все продолжал раскачивать труп. Люди лишь издали смотрели на него и бежали прочь. Они назвали это поле полем крови. Маргарита была вся во внимании, слушая с открытым ртом, широко открытыми от ужаса глазами, и буквально глотала каждое слово. Оставленный всеми висел труп Иуды. Черная кровь текла из него. Вокруг не осталось ни одного живого существа, даже черви гнушались пищи. Мухи не садились на запекшуюся кровь, продолжала Луиза. Вороны, летевшие с запада, спустились на голову Иуды. Они клевали его клювами, и виселица под ударами их клювов раскачивалась, как живая. Они клевали его тело и пили кровь, и их постигло страшное проклятие, тяготевшее на Иуде. Они поднялись в воздух, и терзаемые полетели над землей. Под дверью послышались чьи-то шаги. Маргарита быстро спрятала Евангелие под подушку. На пороге появилась Сюзанна. Луиза, как ни в чем не бывало, шила что-то. Но на лице Маргариты было видно большое волнение. «Что с тобой? Ты как будто что-то читала, моя милая. Покажи!» У Маргариты на тумбочке лежал какой-то маленький рассказик. Она его показала. «Чего же ты, милая, прячешь? Читай! Это полезно! Я вот принесла еще! Но скорее давай одеваться, нас ждут! Видишь, садится солнышко!» Действительно, за чтением, за разговором она не заметила, что день подходил к концу. «Скорее одевай ее!» – обратилась Сюзанна к Луизе. «Через 2 часа будь готова, буду ждать!» Сюзанна ушла, оставив Маргарите книжек 5 в золотой оправе с бархатом. «Луиза, одевай меня, я там как-нибудь выкручусь!» Луиза одела ее в блестящее дорогое платье, обула атласные туфельки, убрала роскошные волосы. Теперь она стала похожа на королеву с золотой короной волос, но радости не было на ее лице. Она была так печальна, что походила на больную. «Ну все, моя хорошая!» Маргарита едва не заплакала и убежала. Ее уже ожидали отец и мать. Они бережно и любовно усадили свою любимицу дочь в карету и уехали. Красив королевский дворец. Гостей встречают очень пышно. Вот к дворцу приехала карета Бетфордов. Оттуда с легкостью 17-летней девочки вышла Сюзанна и бережно помогла лакеям высадить Маргариту. Все восхищались Маргаритой. Но особенно в восторге было одно лицо – это Стефан. Он не мог налюбоваться своей невестой. Все расступились перед ним, и он вышел вперед и поднес ей букет роз. Она улыбнулась, увидев свои любимые цветы, и поблагодарила его взглядом. Она сама казалась нежнее розы. При виде роз ей подумалось: «Боже, какие только ты сотворил цветы!» И лицо ее невольно омрачилось. Праздник был в разгаре. Как выкрутиться? Эта мысль не давала ей покоя. Непривычная к обману, она заставила себя насильно сделать больное лицо и тихо сказала: «Мама, у меня болит голова. Я уеду домой».
2: «Нельзя, милая, потерпи. Заметит король, плохо будет».
3: Домой она пришла совсем разбитая. Легла в кровать и начала рыдать. Так она и заснула в слезах. Луиза молчала и лишь участливо посматривала в ее сторону. Маргарита и на другой день молчала и сидела одна в комнате. Ни ласки матери, ни уговоры отца ничего не успокаивало ее. Она мучилась. Совесть подсказывала ей, что она поступила нехорошо. Как она может искупить свой грех? «О, Луиза, что мне делать? Поведи меня к христианам, я больше не могу так жить. Ты видишь мои страдания».
2: «Хорошо, милая, это будет твой первый день. Он будет радостен. Запомни его навсегда».
3: Маргарита с нетерпением ждала воскресенья. Несколько раз приезжал Стефан, но без успеха. Как долго тянулось время. И вот долгожданный день. Маргарита категорически отказалась ехать во дворец. Когда родители уехали, Маргарита, оставшись с Луизой, начала готовиться к уходу. Луиза приготовила одежду, обувь и тоже легла спать. Когда в доме все стихло, она разбудила Маргариту, и та стала одеваться с помощью Луизы. Для нее непривычен этот наряд, но вместе с тем он ей дорог. Она одела грубошерстное темно-синее платье, грубые сандали и перчатки. На лицо она одела густую вуаль. «Я готова», — сказала она Луизе.
2: «Я и подавно», — ответила та. «Пусть Бог нас благословит, пусть Его святая рука защитит нас от греха и зла».
3: Луиза заперла спальню, открыла окно, и Маргарита через окно выпрыгнула в сад. Следом за ней выпрыгнула Луиза, и они скрылись в листве сада. Когда Маргарита открыла садовую калитку потайным ключом, и они вышли за ограду, какая-то тень мелькнула и скрылась. Девушки на это не обратили внимания. А это был Стефан. Не увидев во дворце Маргариты, он помчался к ней домой. Было уже темно. На его стук открыли. Он велел доложить Маргарите, что пришел и хочет ее видеть. Но в это время подошла одна служанка и сказала, что госпожа приказала никого не впускать. Даже если бы родная мать захотела бы сейчас пойти к Маргарите, то чтоб и ее не впустили, ибо Маргарита очень плохо себя чувствует. Стефан молча повернулся и вышел. Он стал присматриваться и увидел двоих людей, но не узнал девушек. Но по какому-то предчувствию он догадался, что это она. Он подумал, неправда, что она больна. Она ушла на свидание с кем-то. Почему лицо второй фигуры было задрапировано? И он, недолго думая, погнался вслед. Но так их уже и не увидел. А спутницы шли темными переулками и вышли на окраину города.
0: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Дорогие дети, каждый раз, когда вы слышите звуки этой музыки, знайте, это начинается ваша детская передача «Радуга». Сядьте поближе, поудобнее, настройтесь слушать внимательно и пойте вместе с нами –

0: Здравствуйте, наши милые друзья!
1: Мы рады снова встретиться с вами через эту программу.
2: Мы верим, что скоро Господь наш придет, и верных детей Он к себе заберет. Наш Бог всемогущ, милосерд, и Он свят. Его только чистые сердцем узрят.

0: Сегодня, ребята, мне хочется с вами поговорить о постоянной чистоте. Мне кажется, всем вам знакомо стихотворение «Майдадыр». Там есть такие слова. «Надо, надо умываться по утрам и вечерам». Не только по утрам и вечерам, но и в течение всего дня вам, дети, приходится слышать такие фразы.
1: «Юта, помой, пожалуйста, руки».
0: «Карин, ты помылась?»
1: «Ваня, на кого ты похож? Посмотри, какой ты грязный!»
0: Знакомы вам такие фразы, ребята?
2: «Да-да, моя мама тоже заставляет меня очень часто умываться. И тогда я думаю, ну сколько можно мыться?»
0: Так думают, наверное, все дети. Но скажите, кто из вас прилежно моет шею и за ушами? Смеетесь? А вы когда-нибудь думали о том, что на человеческом теле есть место, которое никогда не нужно мыть? Эта часть тела не покрыта одеждой. И, тем не менее, она всегда остается чистой. Знаете, о чем я говорю?
3: О глазах?
0: Да. Какими бы грязными ни были ваши лица, слезы заботятся о чистоте ваших глаз и днем, и ночью. Библия тоже говорит об омовении и очищении. Вам, конечно же, знаком стих. «Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Здесь не написано, что кровь Иисуса омыла нас однажды, но что она постоянно очищает нас. Вот так как слезы хранят в чистоте глаза, так как они никогда не иссякают, так и кровь Иисуса Христа постоянно омывает нас от грязи греха, если мы, конечно, просим об этом. Всякий, принявший Христа как своего личного Спасителя, знает, что кровь Христа хранит его в чистоте. Пусть это не так заметно, как в примере со слезами, но с тех пор, как Христос отдал свою жизнь на Голгофе,

Его кровь обладает очищающей силой. Всегда и для каждого грешника, для всех мальчиков и девочек, приходящих к Нему –

0: А теперь, ребята, мы предлагаем вашему вниманию рассказ «Черные пятна». Уже несколько дней Тима болеет. У него высокая температура и кашель. Мама давала ему разные порошки, но ничего не помогало. Участковый врач, приехавший по вызову, озабоченно покачал головой и выписал направление на рентген. Когда врач ушел, Тима сказал маме:
1: «Я не пойду в больницу».
2: «Почему?»
1: «Боюсь рентгена».
2: «Это совсем не больно, сынок. Ты зайдешь в кабину, немного постоишь там и все. Тетя врач сфотографирует твои легкие, посмотрит, все ли там в порядке».
0: Тима согласился идти, но все же видно было, что он сильно волнуется. Мама никак не могла понять, в чем дело. Она знала, что Тима никогда даже укола не боялся. Был всегда смелым мальчиком. Что же с ним случилось? По дороге домой из больницы Тима наконец признался маме.
1: «Знаешь, мама, нам в воскресенье на собрании объяснили, что каждый грех оставляет на сердечке черное пятно. Я боялся, что врач увидит у меня много черных пятен, когда будет делать рентген. Я так много обманывал и тебя, и учительницу. Я часто плохо поступаю, обижаю девочек в школе. У меня много черных пятен».
2: «Такие пятна, сынок, видит только Бог. Никакой рентген, никакие лучи не могут их обнаружить. И стереть эти пятна никто из людей не может. Только Бог может все. Он видит даже самое маленькое пятнышко. Кровь Христа может смыть самое большое пятно, не говоря уже о самом маленьком. Нужно обратиться к Богу и попросить у Него прощения. Расскажи Ему все, что ты сделал плохо. Где сказал неправду. Попроси прощения у тех, кого ты обидел. Тогда чистым и светлым станет твое сердечко».
0: Придя домой, Тима с мамой преклонили колени. И в молитве к Богу Тима просил прощения за все свои плохие поступки. Тима твердо верил, что Бог ему все простил.
2: «Теперь, Тима, в школе попроси прощения у всех тех, кого ты обидел. Понял? Только тогда Иисус сделает твое сердечко совсем-совсем чистым».
0: Со школы Тима возвращался радостным и довольным.
1: «Никакой рентген теперь не страшен. О, как чудесно Бог стирает черные пятна! Мама, а как ты узнала, что Бог может прощать грехи и так чисто снимать пятна на сердце?»
2: «В Библии написано так, сынок: кровь Иисуса Христа, Сына Божьего, очищает нас от всякого греха. Все, что написано в Библии, правда. Я поверила этому, и кровь Христа и мое сердце очистила от грехов.

0: На этом детская часть нашей сегодняшней передачи подошла к концу.
1: До свидания всем вам, мы должны сказать. Ровно через неделю встретимся опять.

Сегодня мы будем размышлять об очищении. И для этого прочитаем один прообраз из Ветхого Завета. Числа 8 глава, со стиха 5 по 7 включительно. «И сказал Господь Моисею, «Возьми левитов из среды сынов Израилевых и очисти их. А чтобы очистить их, поступи с ними так. Окропи их очистительную водою, и пусть они обреют бритвою все тело свое и вымоют одежды свои, и будут чисты». Мы прослушали прообраз, ясно выделяющий единственный принцип божественного очищения. Во-первых, это достижение смерти плотской натуры и всех ее наклонностей. Во-вторых, живое действие Слова Божия на сердце и совесть. Ничто так не выразительно, как это двойное действие, представленное нам в прочитанном местописании. Моисей должен был окропить их очистительную водою. Затем они должны были обрить бритвою свое тело и вымыть свои одежды. Моисей, являясь представителем прав Божиих, очищает левитов согласно требованиям святости Божией. Будучи окроплены очистительной водою, левиты оказываются способными пройти бритвою по всему телу, что является результатом развития плоти. Потом они могли мыть свои одежды, и это все представляло прообразно очищение. Такова была воля Божия по отношению природных наклонностей человека, по отношению его своеволия, насилия и жестокости. Чистая вода и бритва применялись к делу, чтобы очистить колено Левия для предназначенного ему служения. Таковы же условия и для всякого служения Богу. Природному естеству не должно быть места в тружениках Господних. Нет заблуждения более пагубного, как старание сделать природное естество способным служить Богу. Как бы человек ни старался его улучшить или уравновесить, для служения Богу нужно не улучшение нашей природной натуры, но ее смерть. Бог положил конец развитию природных наклонностей человека. Он сделал это посредством смерти Христа. Первый великий факт, которым Дух Святой запечатлевает совесть человека, это произнесение Богом обвинительного приговора его плотской природе. Кроме того, Дух Святой дает и сознание, что всякий должен применить этот приговор к себе лично. Заметим, что здесь речь не о том, что мы чувствуем или видим. Бог произносит свой суд касательно всех людей. И поэтому первый долг человека – преклониться пред этим судом и согласиться с ним. К чему бы привело, если бы Левий не согласился с мнением Божиим по отношению его испорченной природы? Могло ли это изменить мысли Божии о нем? Ни в коем случае. Соглашался Левий с выводом Господним или нет, оценка Божия о нем оставалась неизменной. И поэтому ценно, если человек соглашается с мнением Божиим. Это первый шаг на пути мудрости. Вспомним прочитанный нами прообраз об омовении водой и проведением по всему телу бритвой. Действия эти прообразно изображают, во-первых, приговор смерти, постигший нашу плоть, и, во-вторых, осуждение плодов нашей плоти. И сегодня христианский обряд крещения является благословенным актом погребения ветхого человека и введения души в совершенно новое положение пред Богом. Что же означает факт проведения бритвой по всему телу? Это есть строгое ежедневное осуждение самого себя и безжалостное истребление всего присущего плоти. Этим путем надлежит идти всем работникам Божьим,
всем детям Божьим. Дорогой брат или дорогая сестра, ты лишь настолько способен исполнять дело Божие, насколько плоть подчинена власти креста и самоосуждения. Своеволие никогда не может принести пользы служению Божию. Оно должно быть полностью отстранено. Лишь тогда ты узнаешь, в чем заключается истинное служение Богу. Да поможет нам в этом Господь. Аминь.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам». Мы продолжаем цикл передач по книге Джона Пайпера «Жаждущие Бога». Цель этих передач – научить детей Божьих наслаждаться Богом. Основное предназначение человека – прославлять Бога через вечную радость в нем. Об этом мы и будем говорить. На земле нет ничего, кроме Бога, что могло бы удовлетворить наши души. Союз между жаждущей душой и Богом, удовлетворяющим все нужды, находится в центре Божьего замысла. Пайпер раскрывает значение этой противоречивой истины, о которой часто забывают и в отношении которой проявляют чрезмерную сентиментальность. Слушая эти передачи, вы испытаете на себе мощь необыкновенных истин, которые вы встречали в Библии, но в которые не готовы были поверить. Мы должны наслаждаться Богом. Глубокое, настоящее счастье можно получить только в Боге. Не от Бога, а в Боге. Сегодня в нашей передаче вы снова встретитесь со словом «гедонизм». Мы напоминаем вам, что это слово означает «жизнь для удовольствия».

Если главное предназначение человека – вечно наслаждаться Богом, то тогда жизнь истинно верующего человека должна быть жизнью для удовольствия. Мы начали третью главу под названием «Поклонение». В прошлой передаче мы говорили на тему «Три стадии поклонения». Поклонение – это способ, которым мы с радостью возвращаем Богу сияние Его славы. Я употребляю фразу «с радостью» по той причине, что даже горы и деревья возвращают Богу сияние Его славы. «Хвалите Господа от земли, горы и все холмы, деревья плодоносные и все кедры» – Псалом 148. Однако природа возвращает Богу сияние Его славы несознательно. Мы не поклоняемся в истине, если наше сердце не участвует в этом. Участие нашего сердца делает наши чувства и эмоции живыми. Истинное поклонение должно сочетаться с внутренними чувствами, которые отражают Божию славу. Я различаю три стадии, ведущие к идеальному поклонению. Последняя стадия – это когда мы чувствуем, независимо ни от чего, радость, видя многочисленные Божьи качества, радость в благодарности, изумлении, надежде и восхищении. «Как туком и елеем насыщается душа моя, и радостным глазом восхваляют тебя уста мои» – Псалом 62. На этой стадии мы получаем удовлетворение от Божьего величия. Мы переполнены радостью в общении с Ним. Это и есть торжество. Средняя стадия, когда мы только вкушаем радость, но зачастую не ощущаем ее полностью. Мы скорее стремимся к ней и желаем обрести ее, вкусив однажды блаженство торжества, мы воскрешаем в памяти Божью благодать, но нам кажется, что она далека от нас. Мы убеждаем себя не грустить, поскольку уверены, что вновь будем славить Господа. И все же наши сердца еще не так пылки. Когда я подлинно наслаждаюсь Богом, я чувствую, как ненасытно желаю быть рядом с Ним и как неутолимо мое стремление к святости. Низшая стадия, где начинается настоящее поклонение и где оно зачастую возвращается в период мрака. На этой стадии мы видим, что душа еще бесплодна. В ней просыпается лишь незначительное желание. И все же, несмотря на едва различимую любовь, ей уже даровано благодать.

Наша тема сегодня – поклонение живому Богу. Говорят, что служение Богу – это наивысшее нравственное деяние, которое может совершить человек. Поэтому, заключают многие люди, единственное основание и побуждение для служения Богу – это представление о нравственности как о долге, лишенном всякого интереса. Однако, когда поклонение сводится просто к долгу, безо всякой личной заинтересованности, оно перестает быть поклонением, потому что настоящее поклонение – это праздник, торжество души. Я не оказываю никакого почтения ни Богу, ни своей жене, когда мы отмечаем лучшие дни в наших взаимоотношениях лишь из чувства долга. Они получают славу, когда я нахожу в них удовольствие. Поэтому для того, чтобы чтить Бога в поклонении, мы не должны стремиться к Нему безо всякого интереса, боясь обрести в этом поклонении радость и тем самым разрушить нравственные ценности действия. Вместо этого мы должны стремиться к Нему так, как лань стремится к потокам воды, стремиться именно для того, чтобы обрести радость в познании Его. Поклонение – это не что иное, как послушание заповеди Господней «Радуйтесь в Господе». Ложная добродетель гасит дух поклонения. Человек, обладающий смутным представлением о том, что достоинство как раз и заключается в преодолении личной заинтересованности, и что поэтому искать удовольствие порочно, едва ли способен служить Богу. Потому что поклонение – это самое главное занятие в нашей жизни. Его нельзя разрушать даже малейшей мыслью о беспристрастности и незаинтересованности. Самое главное препятствие в поклонении – это не наше стремление к обретению радости, а наша готовность довольствоваться столь незначительными наслаждениями. Пророк Иеремия описывает эту ситуацию таким образом. «Переменил ли какой народ богов своих? Хотя они и не боги, а мой народ променял славу свою на то, что не помогает. Подивитесь сему, небеса, и содрогнитесь, и ужаснитесь, — говорит Господь, — ибо два зла сделал народ мой. Меня, источник воды живой, оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Книга пророка Иеремии, 2 глава. Небеса сотрясаются и приходят в смятение, когда люди так быстро теряют свою веру в удовольствие, довольствуясь лишь разбитыми водоемами. Одним из самых поразительных моментов на моем пути к христианскому гедонизму была проповедь, которую прочитал Льюис в 1941 году. Он сказал: «Если в каком-либо уме затаилось убеждение, что дурно желать себе добра и искренне надеяться на удовлетворение, я отвечу, что это убеждение вкралось туда из философии Канта и стоиков и не имеет ничего общего с христианской верой». Действительно, если мы рассмотрим откровенные обетования вознаграждения и поразительную суть вознаграждений, данных нам в Евангелии, станет ясно, что наш Господь называет наше желание слишком слабым, а не слишком сильным. Мы нерешительны и поэтому играем с алкоголем, сексом и амбициями, в то время как нам предлагается вечная радость. Нам слишком трудно угодить. Вот оно. Враг истинного поклонения – слабость нашего желания получить удовольствие. Мы довольствуемся домом, семьей, новыми друзьями, работой, телевизором, микроволновой печью, редкими выходными, проведенными вне дома, отпуском и, возможно, новым компьютером. Нам стали так привычны эти приходящие временные удовольствия, что наши способности радоваться стали неэффективными. Поэтому неэффективно и наше поклонение Богу. Очень много людей едва ли могут вообразить себе, что означает поклонение живому Богу. Вы слушаете радиостанцию «Голос Ант», передачу «Беседы по душам». Данный цикл передач по книге Джона Пайпера «Жаждущие Бога» направлен на то, чтобы научить детей Божьих наслаждаться Богом. Наша тема сегодня – поклонение живому Богу.
пытаясь долгое время утолить жажду из разбитого водоема, многие люди едва не потеряли возможность радоваться в Господе. Они ничем не отличаются от Чарльза Дарвина. В конце своей жизни он написал автобиографию, где выразил сожаление по поводу одного момента. Вплоть до 30 с небольшим лет разнообразная поэзия доставляла мне несравненное удовольствие. Еще будучи школьником, я зачитывался Шекспиром, а еще раньше картины и музыка возбуждали во мне живой интерес. Но теперь, по прошествии многих лет, мне не стерпеть ни одной строчки в стихе. Я пытался читать Шекспира и нашел его так нетерпимо нудным, что это вызвало у меня отвращение к его поэзии. У меня также пропал вкус к картинам и музыке. У меня остался какой-то вкус к прекрасным пейзажам, однако и они не вызывают во мне той изысканной радости, какую я имел когда-то. Мой разум, судя по всему, стал напоминать машину по оттачиванию общих законов из огромного набора фактов. Но я не могу понять, почему это стало причиной притупления лишь той определенной части мозга, от которой зависят все наши возвышенные вкусы. Их потеря означает для меня потерю счастья. Кроме того, это может негативно сказаться на интеллекте и, вероятнее всего, на нравственном облике, ибо потеря вкуса ослабляет и эмоциональную часть нашей природы. Богослужения по всей земле несут на себе отпечаток этого процесса. Для многих христианство – это оттачивание общих доктринальных законов и набора библейских фактов. Детское изумление и благоговение в нас умерли. Величественные пейзажи, чудесная поэзия и проникновенная музыка Божьего величия – все это стало для нас сухим. Ирония заключается в том, что мы сами способствуем тому, чтобы у людей появилась сухость. Мы говорим им, что они не должны стремиться получить удовольствие, особенно в поклонении. Мы убеждаем людей, что очень плохо стремиться к обретению радости в каком-либо действии. Эта идея наполняет христианскую атмосферу словно газ. Каждое воскресное утро текст из послания евреям 11 главы вступает в смертельную схватку с философией Иммануила Канта. «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его воздаст». Нельзя угодить Богу, если вы приходите к Нему не за вознаграждением. Поэтому поклонение, угодное Богу, не может совершаться без удовольствия стремления к Нему. Он сам – то величайшее вознаграждение, которое мы получаем. В Его присутствии мы обретаем полноту радости и в Его деснице вечные наслаждения. Поклонение – это торжество христианского гедонизма. Бог ищет тех людей, которые поклоняются Ему в духе и истине. Ранее я сделал акцент на слове «дух». Теперь, как я считаю, следует восстановить баланс, сказав, что истинное поклонение всегда сочетает в себе поклонение сердцем и разумом, эмоциями и мыслями, чувствами и размышлениями, прославлением и богословием. Истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине. Истинное поклонение не основано лишь на чувствах, без здравого библейского учения. Только те чувства прославляют Бога, которые имеют в своем основании камень библейской истины. А иначе, как мы будем истолковывать слова апостола? «Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению». Послание Римлянам, 10 глава. И что можно заключить из молитвы Христа? «Освети их истиною Твоею. Слово Твое есть истина». Евангелие, Иоанна, 17 глава. И разве эти слова не важны? «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Евангелие, Иоанна, 8 глава. Свобода, к
когда мы служим Богу, возможно, в качестве плода истины. Те религиозные чувства, которые не проникнуты верным пониманием Бога, не могут быть названы ни святыми, ни истинно свободными, как бы сильно они ни были. Поэтому пасторское свидетельство Джонатана Эдвардса мне всегда казалось по-настоящему библейским. Он был самым выдающимся защитником великого пробуждения, которое произошло в Новой Англии в 40-х годах 18-го столетия. Успехи этого пробуждения вызвали ожесточенную критику из-за того, что оно сопровождалось явной эмоциональной невоздержанностью. Чарльз Чонси, пастор Первой церкви Бостона, энергично противостоял этому пробуждению. Он указывал на все его крайности, обмороки и падения на землю, пронзительные крики и вопли, дрожь, схожая с конвульсиями, и возбуждение, беспорядки и волнения. Эдвардс не оправдывал крайности. Тем не менее, он искренне защищал глубокие и неподдельные чувства, основанные на истине Писания. Он доказывал свою правоту следующим, тщательно подобранными словами. «В соответствии со своими обязанностями, мне следует пробуждать чувства своих слушателей так энергично, как только это возможно, стараясь добиться того, чтобы на людей влияла только истина». Их же чувства, затронутые моими словами, должны находиться в согласии с тем, что на них влияет. Эдвардс был полностью убежден, что сильные чувства в поклонении имеют очень важное значение, ибо духовное так грандиозно, что, исходя из природы сердца и его важности, не может быть ничего подходящего для него, пока оно не станет живым и действенным. Ни в чем не требуется так энергично проявлять наши наклонности, и нигде равнодушие так не мерзко, как в делах религии. Только тот пыл в богослужении ценил Эдвардс, который исходил от света. В 1744 году он проповедовал во время обряда рукоположения, использовав для своей проповеди отрывок об Иоанне Крестителе. Он был светильник, горящий и светящий. Евангелие Иоанна, 5 глава. В сердце должен быть огонь, а в разуме – свет. Причем любой огонь должен подтверждаться светом. Если у служителя есть свет без огня, и он развлекает своих слушателей научными рассуждениями без силы благочестия, духовного усердия, рвения ради Бога и без учета блага людей, он может доставить удовольствие слуху и наполнить головы людей бесполезными понятиями. Но он, скорее всего, не сможет удовлетворить их духовные нужды. С другой же стороны, если им движет страстная и неумерная ревность и неистовый пыл без света, он, скорее всего, воспламенит в людях огонь нечестия и только разожжет их порочные страсти и склонности. Однако он не сделает их лучше и не поведет, не торопясь, дорогой, ведущей на небеса. Наоборот, он погонит их по иному пути. Страстное стремление к Богу, имеющее свое основание в истине Писания и сформированное им, вот основа для библейского поклонения. Поэтому христианский гедонизм энергично противостоит всем попыткам вбить клин между глубокой мыслью и сильными чувствами. Он отвергает популярную идею о том, что основательные размышления гасят пылкие эмоции. И он противостоит тем, кто говорит, что сильные чувства развиваются только когда отсутствует ясно выраженная доктрина. В противоположность этому христианский гедонист вместе с Эдвардсом убежден, что только те чувства возвеличивают Божие достоинство, которые исходят из правильного понимания Его славы.

Сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада встретиться вновь в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Людмила Питкал. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие друзья, вы слушаете радиопередачу «Луч надежды». Сегодня мы начинаем новую программу. Если кто помнит, прошлые радиопередачи были посвящены теме веры и надежды. И мы читаем в Слове Божьем, что из трех сих верой, надежды и любви, любовь все-таки больше. И сегодня мы приступаем к этой теме. Мы будем рассматривать любовь в аспектах Святого Писания. Что думает Бог, говоря такие слова? Как относится Христос к пониманию слова «любви»? Как мы должны любить друг друга? Обо всем этом в нашей первой радиопередаче. А всего их будет 8. Пусть Бог благословит каждого из вас, слушая нашу радиопередачу «Луч надежды».

Мир вам от Господа, дорогие друзья, братья и сестры. Всех я вас приветствую любовью Господа нашего Иисуса Христа. Друзья мои, которые слушают сегодняшнюю радиопередачу, сегодня она звучит для вас. Мы сегодня говорим о любви Божьей к человеку. В первом послании к Коринфянам, в 13 главе, мы читаем чудесные слова. Давайте прочтем сначала и до конца эту главу. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. Хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится, ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. А как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно. Тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. А теперь пребывает сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Читаю еще раз последний стих. А теперь пребывает сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Я задаю вопрос – почему? Разве столь незначительна вера или надежда в жизни человека? Конечно же, очень значительно и то, и другое. Но любовь еще более значительна в жизни христианина. А теперь пребывает сие три. Вера, надежда, любовь. Знаете, эти три слова стали именами собственными.

когда родители стали называть детей Вера, Верочка, Надя, Надежда, Люба, Любовь. Я знаю семьи, где все три дочери названы были этими именами. Хочу сказать, что 13 глава послания к Коринфянам – это гимн прославления любви. О вере и надежде мы говорили много во свете Слова Божия в прошлых радиопередачах. Мы говорили о ступенях веры христианина, о возрастании веры посредством слова, молитвы, общения, о полном возрасте веры, о надежде на Господа, которая не постыжает, которая связана с будущими обетованиями. Но любовь непосредственно связана и с верой, и с надеждой. Так мы читаем в 7 стихе этой главы. «Все покрывает», мы читаем о любви, «всему верит, всего надеется, все переносит». «Всему верит, всего надеется». Но из трех сих веры и надежды любовь все-таки больше. Итак, первая мысль. Каково же значение этого великого слова «любовь», которое больше веры, которое больше надежды? Слово «любовь» как существительное в греческом тексте Нового Завета передано двумя словами. Первое слово «филия», второе слово «агапе». Кроме того, еще есть понятие слова «эрос». Слово «эрос» означает физическое влечение между мужчиной и женщиной. Но это слово в Новом Завете не встречается. Мы обращаем внимание только на два главных слова – «филия» и «агапе». В одном из словарей я читаю. «Филия» в русском произношении – это греческое слово «филия» – «любовь», «дружба», которая является второй составной частью сложных слов, означающих расположение, склонность, любовь к чему-либо или к кому-либо. Мы об этом поговорим несколько позже. Еще важное слово «агапе». О, это великое слово. И об этом несколько тоже позже. Слово «филия» существительное. И от него глагол «филео», то есть «любить», означает сердечную духовную привязанность, чувство нежности, вплоть до благоговения. Давайте мы прочитаем подтверждение этой мысли из Слова Божия. Откроем с Евангелия от Луки, 7 главу, с 37 по 38 стих, где речь идет о женщине с алавастровым сосудом мира, которая, плача, начала обливать ноги Иисуса Христа слезами, целовала, отирала волосами, мазала ноги, благоговея перед Господом. О нет, она не думала о слове «эрос». У нее было совершенно другое понимание слова «любви». Любви агапе и любви филео. Некто из фарисеев просил его, то есть Иисуса Христа, вкусить с ним пищи. Это было в доме фарисея Симона. И он, войдя в дом фарисея, возлег. И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром. И, став позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и обтирать волосами головы своей, и целовала ноги его и мазала миром. Ниже я читаю, видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам в себе, «Если бы он был пророк, то знал бы, какая эта женщина прикасается к нему, ибо она грешница». Но эта грешница любила Господа любовью филео. Деяния апостолов, 20 глава, 37 стих. Речь идет о том, как апостол Павел прощался со своими любимыми братьями. «Тогда немалый плач был у всех, и, падая на выю, то есть на шею Павла, целовали его, особенно скорбя
от сказанного им слова, что они уже не увидят лица его. Как они любили апостола Павла. Евангелие Иоанна, 5 глава, 20 стих. Филеа – любить. Выражено здесь очень ярко. Отец любит сына и показывает ему все, что творит сам, говорит Христос. 23 стих этой главы. «Дабы все чтили сына, как чтут отца». Господь приводит пример из своей собственной жизни и взаимоотношения его со своим Отцом Небесным. Филео – это любовь, которая распространяется между двумя лицами, которые хотят выразить благоговение один другому. Это слово «любить» филео подразумевает, что между родственниками, между родителями, между детьми, между близкими людьми может быть такая любовь. Но вот еще одна грань этой любви. Давайте прочтем об этом в Евангелии Матфея, 10 главе, 37 стих, говорит нам следующее. «Кто любит отца или мать более, нежели меня, — говорит Христос, — недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня». Господь признает любовь между отцом, матерью и ребенком, сыном, дочерью и родителями. Но, однако же, на первое место ставит любовь к себе гораздо выше, чем родственную любовь. Эту же мысль мы видим как подтверждение между Петром и Господом. Смотрите, что мы читаем об этом эпизоде. Это же понятие любви филеа открывается в вопросе Христа Петру трижды. Петр обращает внимание на Господа и слышит следующее. «Петр, любишь ли ты меня более, нежели они?» Вот задача для Петра. И первый раз, и второй, и третий – один и тот же вопрос. «Петр, любишь ли ты меня больше?» Смущенный ученик вспомнил свое поражение, когда он отрекался от Господа и, наверное, заплакал и сказал от всего сердца: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». В книге Сенкевича «Кама Гридеши» мы читаем удивительную историю, как на арене приговоренные христиане к растерзанию львами стояли в страхе, многие из них плакали. Родители беспокоились о своих малых детях, потому что они там же были вместе с ними, потому что семьи бросали полностью и отцов, и матерей, и родителей их, и детей, и малых даже, самых малых внуков. И Петр, как старший апостол, вернулся в Рим на арену, чтобы своим словом ободрить мучеников за Христа. В это время сильные духом отцы и матери пели гимны, прославляли Христа, не боясь смерти. Наверное, в это время Петр вспомнил, когда Господь спрашивал его: «Петр, любишь ли ты меня больше, нежели они? Филео, ли ты меня больше, нежели они? Если да, то иди на жертву. Отдай себя и самое дорогое Господу, и тогда ты станешь свидетелем иного значения слова любви, слова агапе». О да, греческий язык очень колоритен. Агапе – любовь. Это слово миру не понять. Оно еще больше, оно еще сильнее по значению своему, чем слово филеа. Агапе имеет небесное происхождение. Глагол от этого слова агапао – любить, так, как ее можно представить в самом широком понимании. Это любовь Бога к людям в полном объеме своей жертвенности. Евангелие Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир». Но вот так Он возлюбил, так возлюбил, что отдал Сына Своего. Можете вы это понять? «Дабы всякий верующий в Него не погиб,
но имел жизнь вечную. Что? Господь не любил Сына Своего, Единородного? Очень любил. Но Он отдал. Он так возлюбил нас, что отдал Сына для того, чтобы спасти нас. Это любовь, любовь агапе. Видя, как Бог умеет любить, эта любовь побуждает нас, людей, поступать так же жертвенно, без оглядки, с доверием, с надеждой на Господа. В 22 главе книги «Бытие» мы читаем удивительную историю, которая произошла с Авраамом. Господь обратился к своему верному служителю с такими словами. «Авраам!» Он сказал, «Вот я!» Бог сказал, «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мориа, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Авраам, безусловно, был поражен. Но смотрите, он взял сына своего, взял дрова для всесожжения, возложил на Исаака сына своего, взял в руки огонь, нож, и пошли оба вместе на гору. И простер Авраам руку свою, и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал, «Авраам, Авраам!» Он сказал, «Вот я». Ангел сказал, «Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что ты боишься Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для меня». Удивительная история, не правда ли? А что, если бы с кем-нибудь из нас произошло такое подобное? Что, если бы кому-нибудь из нас Господь сказал, «Вот возьми сына и принеси его в жертву мне, чтобы мы делали». Вот такой любви учит нас Господь. Это любовь человека к человеку, который носит образ и подобие Божие. Как же можем мы, человека, подобного нам, не любить, если Господь учит нас этой любви? Как мы можем ненавидеть человека, который такой же, как и мы, имеет живую, вечную душу? Иметь ненависть к человеку значит стать по Писанию человекоубийцей. Тем более, что это вторая заповедь, которую мы читаем в Святом Писании, и наиважнейшая заповедь. Мы читаем, что «возлюби Господа Бога твоего», это первая, и вторая, «возлюби ближнего твоего, как самого себя». Это то, что мы сравниваем с любовью агапе. Известно, что учительница своим телом закрывала детишек от оружия террористов. Она выбрасывала в окно детей, спасая их от рук убийц, и сама становилась жертвой. Нет, она не спасала себя, она спасала малых детей. Но если так поступают неверующие учительницы с чужими им детьми, то как наши учителя наших воскресных школ должны любить детей нашей церкви? О, это любовь агапе. Любовь, которая пришла от самого Господа и направлена на врагов для того, чтобы помиловать их. Евангелие Матфея мы читаем в 5 главе. «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». 45 стих этой главы. «Да будете сынами Отца вашего Небесного». Как понять эти слова? Как можно любить врагов, которые расстреливают твоих собственных детей? Но вот на кресте Господь висит и говорит своему Отцу, «Отче, прости им, потому что они не знают, что делают».
Воистину, слово «любовь» больше, чем слова «вера» и «надежда». Третья мысль. Об этой любви Божией нужно возвестить всем людям земли, чтобы все знали об этом. В Иеремии 31 главе 3 стихом мы читаем слова Господа: «Любовью вечною я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение». Любовь – причина мироздания, начало солнца и небес, огонь в горниле испытания и тайна истинных чудес. В любви нет страха, нет мучения, в ней ключ к блаженству бытия, в ней степень высшего священства, в ней смерть для призрачного «я». Познавший любовь Божию, делается совершенно иным человеком. Духовная жизнь в любви – это постоянное хождение в благодати Божией, благодати Христа, которую не скроешь. Смотрите, какую расстановку делает Господь, уча нас любви. Кого нужно любить в первую очередь, во вторую и в последнюю? Да, любить нужно всех, но в первую очередь Господь говорит: «Возлюби Господа Бога твоего». Во вторую очередь: «Возлюби ближнего твоего». И не просто так, а как самого себя. «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». А потом уже третье. Все самое дорогое, что у тебя есть, все самое ценное, к чему привязано душа твоя, твоя семья, твои дети, твои родные, твои близкие, твое служение – все это уже на третьем месте. Вы скажете, это неправильно? Вы скажете, что в первую очередь это семья? Но Слово-то Божие так не говорит. Слово Божие говорит: возлюби Господа Бога твоего, отдай Ему твое первое место, потом ближнему, а потом все то, что у тебя есть. Подтверждение этого можно сказать. Пример Христа ясен нам. Кто мне мать и братья и сестры? Те, которые слушают слова мои и исполняют их, вот они мне и мать, и сестра, и брат. Откуда проблемы в семьях, в церкви, в обществе? От непорядка. От того непорядка, который мы имеем в жизни своей. Мы в первую очередь смотрим, как бы угодить жене, как бы угодить мужу, как бы угодить сыну, как бы угодить дочери. И совсем забываем, что в первую-то очередь нужно угождать Богу. А вот когда мы поставим все на свои места, Господь Бог, простой ближний, а потом свои собственные интересы, тогда Господь лучше нас позаботится и о семье, и о родных, и о близких. Любовь агапе. О, это первое и главное. Любовь агапе – это отношение Бога к человеку. Любовь филео – это отношение человека к человеку. Это отношение и к Богу. Это отношение ко всем окружающим. О, эти великие значения, как они, может, непонятны нам бывают. Если Господь позволит, то мы, начиная эту великую тему о любви Божией, будем продолжать еще 7 раз. В этих 8 передачах, которые я приготовил, хотелось бы мне сказать, чтобы люди понимали значение любви Божией к человеку и прилепились бы к этому всем сердцем своим, для того, чтобы не делать ошибок в жизни, чтобы иметь правильное понимание этих великих слов. А теперь пребывает сие 3, апостол Павел говорит: вера, надежда, любовь. Но он добавляет: любовь из них. Любовь из них все-таки больше. Дорогой друг, который еще не знаком с любовью Божией,
Ты много слышал о любви, ты сам любишь. Ты понимаешь, может быть, больше меня или других. Но знай одно. Бог очень-очень тебя любит. Он отдал Сына Своего для того, чтобы спасти твою грешную душу, чтобы ты не погиб с дьяволом, чтобы ты был спасен со Христом. Подумай об этом. Прими Иисуса Христа. Читай Святое Божье Слово. И Господь научит тебя гораздо больше, чем мы можем научить тебя через свои радиопередачи. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: В эту тяжелую зиму эпидемия гриппа посетила и дом Каратаевых. Первым заболел Илюша, затем Юра, а за ними и Максим. Ирина, близко соприкасавшаяся с ними, тоже начала покашливать и чихать. Сегодня воскресенье, и все, кроме больных, отправились в молитвенный дом. Илюша после бессонной ночи только что уснул, Ирина вполголоса читает детям библейскую историю.
1: Но царь сам поклонялся не Богу живому, а Ваалу. Он даже наказывал тех израильтян, которые молились истинному Богу.
2: Мам, а кто такой Ваал?
3: Кто? Истукан какой-то деревянный.
1: Приблизительно. Это один из придуманных многочисленных богов, которому поклонялись язычники. А язычниками назывались сами эти народы, которые не хотели верить в живого и единого Бога. Ну, слушайте дальше. Бог хотел помочь израильскому народу, и он послал к ним своего пророка. Этого пророка звали Илия. Бог говорил пророку свою волю, и Илия передавал людям то, что сказал ему Бог. Однажды Бог послал своего пророка к царю Ахаву. Илия пришел и сказал ему: «Так говорит Бог, ни одна капля дождя не упадет на землю до тех пор, пока ты, царь, не научишься повиноваться воле моей». Царь сильно разгневался на пророка и прогнал его. И вот наступила большая засуха. Все реки и даже колодцы высохли. Царя и всех людей мучила жажда. Нигде не было и глотка воды.
3: А в пустыне дома?
1: Да, Юр. Царь был в гневе на Илию. И Илия убежал от него в маленький городок Сарепту. Бог сказал Илии: «В этом месте есть люди, у которых ты сможешь жить».
2: И Илья послушался.
1: А как же иначе? Он также сказал Илии, что в Сарепте живет женщина, вдова со своим маленьким сыном. Они очень бедные, но они будут заботиться об Илии. «У них ты будешь в безопасности», — сказал Бог.
3: Да как же они будут заботиться, если они сами бедные?
1: Да, бедные, но наберись терпения, Юрочка, и скоро узнаешь. Илия не знал, где он найдет эту вдову, но когда он пришел в Сарепту, то увидел женщину, собирающую хворост для очага. Она была бедно одета и выглядела усталой.
2: Это была та самая вдова, мама?
1: А вот послушай внимательно, что было дальше, и узнаешь. Женщина удивленно посмотрела на него. «Разве ты не знаешь, что в наших местах уже долгое время не было дождя?» – спросила она. На полях не выросло ни единого колоска. Горсточка муки и ложка масла – это все, что у меня есть. Когда я пойду домой, я приготовлю из этого еду для себя и сына. Потом нас ожидает голод», – сказала женщина.
2: Она – та самая вдова, о которой сказал ему Бог.
3: Я тоже догадался.
1: А что ей сказал Илия? «Приготовь из этой муки и масла еду для меня», — сказал он ей. «И ты увидишь, что Бог позаботится о тебе и твоем сыне».
3: А что же они сами есть будут?
1: Юра, ты пропустил мимо ушей очень важное место.
2: Ведь Илья пообещал ей, что если она так сделает, то Бог ей поможет.
3: А как?
1: Сейчас узнаешь. А пока внимательно слушай. Женщина пригласила Илию в свой дом. Она замесила тесто, сделала маленькие лепешки и испекла их. Затем она принесла лепешки Илии. Слезы выступили у нее на глазах, когда она смотрела, как ест Илия. «Чем я накормлю моего сынишку?» – спросила она. Но когда она посмотрела в катку, то какое чудо! Там снова была мука.
3: Вот здорово.
1: А когда она заглянула в кувшин, то увидела, что там по-прежнему была ложка масла.
2: Вот так чудо.
1: С этого дня женщина каждый день пекла лепешки для Илии и для себя, и своего сына. Каждый день после еды она заглядывала в катку, и там было столько же муки, как и прежде. Потом она заглядывала в кувшин. На дне по-прежнему еще оставалось масло.
3: Ой, как хорошо!
1: Но однажды маленький сын женщины заболел. И болезнь его была такой тяжелой, что он умер.
3: Как умер? Зачем?
2: А как же женщина одна будет жить?
1: Женщина сильно горевала о своем сыночке. Теперь я осталась совсем одна, и мне некого больше любить, плакала бедная женщина. Ведь я заботилась о тебе, Илия. Почему же Бог допустил, чтобы мой сын умер?
3: Как же так могло случиться?
2: Ведь Бог же обещал.
1: Обещал и сдержал свое слово. Илия поднял мальчика с постели.
2: Мертвого?
1: Да, мертвого. Я хочу взять его ненадолго к себе, сказал он опечаленной женщине.
3: Зачем же? Ведь он же не живой.
2: Затем, чтобы похоронить.
1: Ты так думаешь, Максим? А вот послушай, что написано. Илия принес мальчика в свою комнату и положил его на свою постель. Потом он запер дверь и воззвал к Богу. «Почему ты допустил это горе?» — спросил Илия Бога. «Прошу тебя, сделай, чтобы мальчик снова ожил. Его мать заботилась обо мне и кормила меня». Бог услышал просьбу Илии и возвратил мальчика к жизни. Илия посмотрел на мальчика и вдруг увидел, что он дышит.
3: Дышит, значит, он стал живым.
2: Как, наверное, обрадовалась его мама.
1: Да. Илия взял мальчика на руки и спустился вместе с ним к его матери. «Смотри», — сказал он ей, — «твой сын жив». Я просил об этом Бога, и он оживил твоего сына.
3: Ожил.
1: Вдова тоже очень обрадовалась. «Теперь я знаю, что ты человек Божий», — сказала она. И обратилась к Богу со словами. «Благодарю тебя, Боже, что ты послал Илию в Сарепту. Через него я научилась доверять тебе». Ну как, понравилась вам эта история?
3: Очень даже.
2: Вот какой он сильный Бог. Он все может.
3: И нам он тоже может так сделать, чтобы мука не кончалась. И тебе не надо будет бегать по магазинам и стоять в очереди за мукой. Ведь правда, мам?
1: Конечно, сынок. Для нашего Бога нет ничего невозможного.
3: И оживить меня тоже может, если я умру.
1: Юра, не надо так говорить. Папа с вашими старшими братьями и все-все верующие в собрании молятся сейчас о нас с вами. И Господь обязательно даст нам силы пережить эту болезнь и выздороветь.
2: Мама и сама болеет, а ты еще и расстраиваешь ее.
3: Да я так сказал, не расстраивайся, мам. Мам, дай попить. Вроде горько-горько.
2: Юра! И когда ты только научишься правильно говорить, нужно говорить не в роте, а во рту.
3: А мне так удобнее.
1: Юрочка, надо учиться говорить так, как правильно, а не так, как удобно.
3: Да, чего он все время меня учит? Что, я ему маленький, что ли? Мам, я пить очень хочу, а то в горле так першит.
1: Я принесу тебе. А учит тебя Максим, потому что он тоже хочет, чтобы ты говорил правильно, Юра. На, попей немного. Верочка нам кисленького морса наварила. Вкусно?
3: Он не кислый, а горький.
1: Юрочка, это у тебя во рту горчит от температуры.
3: Дай мне конфетку.
2: О, чего захотел? Где ж тебе мама ее возьмет?
3: Ладно, мам, дай мне 4 кусочка сахара. Нет, лучше 5.
1: Нет, Юра, вот тебе один кусочек и будь доволен тем, что есть. К сожалению, даже этим я не могу тебя побаловать, дружочек.
3: Ну ничего, придет весна, папа говорит, что станет лучше. Будет много-много сахара и конфет.
1: Конечно, Юра. Да ведь и сейчас не так уж и плохо. Нам все равно есть за что благодарить Бога. Подумаешь, нет сахара.
3: И конфет.
2: И молока.
3: И как хорошо, что нет лекарства. А то оно такое горькое.
1: Знаете что, дети, давайте лучше думать о том, что у нас есть. И за это благодарить нашего Иисуса. Ведь каждый день в наше очень трудное время Он посылает необходимое для нашей жизни. Вот я вам еще что расскажу.
3: Что?
1: Очень известный проповедник рассказывал, как его однажды постигло страшное несчастье.
3: Какое?
1: Когда он был в командировке, ну, как наш папа, он узнал о том, что его единственная дочь попала в аварию и что ей предстоит операция. По решению врачей ей нужно было ампутировать ногу.
3: Как это ампутировать?
2: Ну, значит, отрезать. Да, мама?
1: Правильно. Ну и вот, он летел в самолете и роптал на Бога.
3: Так роптал?
1: А вот так. И за что это, Господи? Ведь она такая молодая, а ты отнимаешь у нее ногу. Ведь она будет инвалидом на всю жизнь. Ее никто не возьмет замуж. У нее никогда не будет семьи. Как ты несправедлив, Господи, к такой молодой и красивой девушке? Ведь она единственная моя дочь. Зачем ты все это сделал с ней? Зачем?
2: Конечно, жалко ее. Ведь она на костылях ходить будет всегда. Да, мама?
3: Ой, какая она бедная, несчастная. Ведь она всегда плакать будет. И правда, зачем только это сделал Бог?
1: Вот и тот проповедник точно так же думал. Какой же несправедливый и жестокий Бог. И знаете, что Бог ему ответил?
3: Что? Ну говори, мам!
1: А Бог сказал ему примерно так. Ты говоришь, что я виноват в несчастье твоей дочери. Но разве я выбирал ей легкомысленных друзей? И разве я посадил ее в коляску с пьяным мотоциклистом? И я ли виноват в том, что они, несясь по улицам города на самой большой скорости, столкнулись с встречным грузовиком? Ты ропщешь на меня за то, что я отнимаю у нее ногу? Но почему ты не благодаришь меня за то, что я оставляю ей жизнь, за то, что я оставляю ей 2 руки и 1 ногу? Разум? Или лучше было бы, чтобы она умерла? Или от сотрясения мозга стала навсегда невменяемой? Вот так сказал ему Бог.
3: Ой, и вправду?
1: Вот так же подумал и проповедник. Он раскаялся в своем ропоте и возблагодарил Господа за то, что он действительно так много оставил его дочери.
2: А что стало с этой девушкой потом?
1: А потом произошло самое хорошее. Благодаря страданию, которая обрушилась на нее, девушка покаялась и стала по-настоящему глубоко верующим человеком. Она молилась Иисусу, и Господь послал ей все необходимое.
3: А что Он ей послал?
1: Ну, во-первых, после операции Бог послал ей замечательного мастера, который сделал ей очень хороший механический протез.
3: Чего-чего?
2: Ну, как будто ногу, только не настоящую.
1: Да, протез, при помощи которого она научилась передвигаться без костылей и ходила только чуть-чуть прихрамывая.
2: Вот здорово!
1: А потом Господь послал ей и мужа, очень хорошего человека. И сейчас у нее уже 3 хорошеньких маленьких деток. И она очень счастлива и за все благодарит Иисуса Христа. Даже за то, что Он отнял у нее ногу.
3: Почему?
1: а потому что если бы он не сделал с ней этого, то она продолжала бы вести легкомысленный образ жизни и, в конце концов, погибла бы духовно.
2: И пошла бы в ад.
1: Правильно, Максим. Никогда, дети. Никогда, дети, не надо роптать. Бог лучше нас знает, что нам нужно. Надо думать только об одном. Как сохранить себя в чистоте до того дня, когда Он придет за нами?
3: Ну, как сохранить себя в чистоте, когда у нас горячей воды почти нет?
2: Ну что ты, Юра, только говоришь? Разве мама о такой чистоте говорит?
1: Юрочка, опять ты ворчишь? Я говорю о чистоте не телесной, а о духовной чистоте, о чистоте нашего духа.
3: А, чтобы мы были хорошими-хорошими, да?
1: Да, Юрочка, чтобы мы были верными детьми Божьими и выполняли все-все его заповеди.
2: Только выполнять заповеди и все?
3: И можно быть плохим?
1: Нет, Юра, если ты постараешься выполнять все, что Бог тебе говорит через Библию, особенно через Новый Завет, то в том-то и дело, что ты будешь с каждым днем лучше и лучше. Вот поэтому надо во всем слушаться нашего Господа Иисуса Христа. И тогда Его приход будет для нас радостным.
3: А Он может даже и ночью прийти, когда мы будем спать.
1: Правильно, Юрочка. Он может прийти за нами и ночью.
3: Тогда знаете что?
1: Что, Юра?
3: Не надо запирать на ночь дверь. А то он придет и ночью, а у нас дверь закрыта. И оставит здесь нас всех одних.
1: Ах, какой ты у нас еще неразумный. Разве могут Христу помешать запертые двери дома? Самое главное, Юрочка, чтобы ты всегда держал открытым свое сердечко для Иисуса. Вот туда-то он никогда не войдет без твоего согласия.
2: А почему, мама?
1: Потому что Бог создал человека свободным, Максимка. И если он не захочет быть с Богом, то Господь никогда не будет навязывать ему свою волю.
2: А если человек ничего-ничего не знает про Бога?
1: А вот для этого мы и призваны, чтобы каждый человек на земле услышал, что Бог не только существует, но и очень любит всех людей. И каждый, кто призовет имя Господа, будет спасен.
3: Так, значит, надо собираться. А то Иисус по-настоящему скоро придет. Да-да, уж я-то знаю. Не сегодня, так завтра.
2: Откуда ты это взял?
1: Юра, Христос действительно скоро придет за всеми нами. Но мы, взрослые, люди верующие, знаем об этом на основании Слова Божьего. Мы знаем приметы последнего времени, о которых говорит нам Господь в Библии. А ты? Почему ты считаешь, что Он вот-вот должен прийти к нам?
3: Очень просто. Я слышал, как Сережа с Вадимом спорили о тарелках, которые летают в небе.
1: Ну и что же? А какая связь между летающими тарелками и приходом Иисуса Христа?
3: А такая. Ты ведь рассказывала нам, что Иисус приготовит нам всем пир на небе. Рассказывала или нет?
1: Ну, рассказывала, конечно.
3: Ну и вот.
2: Ну и что вот? Чего ты замолчал?
3: Так вот, он уже начал готовить для нас пир.
1: Не могу понять. При чем тут летающие тарелки?
3: Ну, как ты не понимаешь, мама? Потому и начали падать тарелки, что там на небе уже накрывают столы для пира. Ангелы торопятся, и поэтому тарелки летят.
1: Ой, ну и фантазер ты, Юра. Придет же такое в голову? Ой, Юрочка. Летающие тарелки – это просто наваждение дьявола. Ему очень не хочется, чтобы у человека восстановилась связь с Богом. Поэтому он и придумывает всякие летающие тарелки. чтобы отвлечь человека от его настоящей цели – познания Бога.
2: Мам, а нам в школе учительница говорила, что это инопланетяне хотят с нами подружиться.
1: Хотят с нами подружиться и упорно убегают от нас. Так не бывает, Максим. И потом, Бог ведь очень ясно сказал в Библии, что создал небо и землю. Не несколько, а одну нашу землю. А мы, верующие, верим в то, что сказал нам Бог. Поэтому мы и называемся верующими.
3: Мам, у меня что-то глаза закрываются сами. Я, наверное, сейчас усну. Ты меня разбудишь, если придет Христос?
2: И мне что-то спать хочется.
1: Ну, усните, дети. Сон – это лучшее лекарство. Господь посылает нам уже свою помощь.

Заканчивая сегодняшний выпуск, сообщаем вам наш адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджен?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджена. Сегодня вы услышите вторую часть проповеди на тему «Избрание – не помеха для ищущих спасения». Из его книги «12 проповедей об избрании». На текст из книги «Исход», 33 глава, 19 стих. «Кого помиловать – помилую, кого пожалеть – пожалею». Но вначале мы немного вспомним, о чем шла речь в первой части этой проповеди. Спёрджен говорит: «Поскольку Бог является Создателем и Хранителем всего, Он имеет право поступать с делом рук своих так, как Ему угодно. Изделие скажет ли сделавшему его: «Зачем ты меня так сделал?» Не властен ли горшечник над глиной, чтобы из этой же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? Вседержавная и неограниченная власть Бога является неизбежным следствием Его всемогущества, а также того факта, что Он есть источник всего и Его хранитель. А даже если бы это было не так, то абсолютная власть принадлежала бы Богу в силу Его бесконечно превосходного характера. Он лучший среди лучших. Он не может ошибаться, так как совершенен в мудрости. Он не захочет ошибаться, потому что совершенен в святости. Он не может поступать несправедливо, потому что совершенен в праведности. Он действует в соответствии с принципами добра, потому что он по природе своей – любовь. Поэтому он

но и молоко. Мое сердце наполняется радостью, когда я слышу «жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром». Но, сэр, я не решаюсь прийти ко Христу из-за учения об избрании. Мой дорогой друг, я не хочу говорить вам резких слов, но я должен сказать, что это просто отговорка с вашей стороны, чтобы не делать то, чего вы не хотите делать. Ибо призывы покаяться, обращенные ко всем людям, никак не противоречат избранию Божию, которое я проповедую здесь, даже если они звучат из уст Джона Весли. Сам Якоб Арминий, основатель армянской школы, не призывал даже самых падших грешников обратиться ко Христу более ревностно, чем это делаю я. Какое же здесь может быть противоречие? Никакого. Я знаю, что мой долг — сеять при всех водах, и, подобно сеятелю из притчи, рассыпать семена и на каменистой, и на доброй почве, зная, что избрание не сужает общего призыва, а определяет, к кому будет обращен особый призыв. А особый призыв обращен только к некоторым людям, и я знаю, что не имею никакого отношения к особому призыву, потому что он исходит от самого Святого Духа. Мое дело — обращаться к людям с общим призывом, а Святой Дух позаботится о том, чтобы он особенным образом прозвучал для избранных. О, мои дорогие слушатели! Бог искренне призывает каждого из вас обрести спасение. Он приглашает вас. Он обращается к вам со словами из притчи. «Я приготовил обед мой. Тельцы мои, и что откормлено, заколото, и все готово. Приходите на брачный пир». Более того, он говорит своим служителям, «Пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир». Хотя Бог заранее знает, кто откликнется, и прежде создания мира определил, кто будет вкушать эту вечерю, он, тем не менее, совершенно искренне взывает ко всем грешникам, чтобы они спаслись. И если вы внемлете его призывам, вы убедитесь, что Бог не обманывал вас. Суть Евангелия заключается в словах «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты». Сам Иисус Христос сказал, «Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Это обращение и есть благая весть. Это Евангелие — истинное учение от Бога. Учение о благодати, исходящее от всевластного Бога, не противоречит Евангелию, а находится с ним в полном соответствии. Бог предопределил к вечной жизни целый народ, огромное множество людей, которых никто не может сосчитать. Но это не противоречит другой великой истине. Верующий в Него не судится. Если какой-либо человек, который жил или еще будет жить, верит в Иисуса Христа, значит, он имеет вечную жизнь. Есть избрание, нет избрания, но если вы возлагаете свою надежду на скалу спасения, вы спасены. Если вы, осознавая себя грешниками, принимаете праведность Христа, если черные от греха, оскверненные и испорченные им, вы приходите, чтобы омыться его кровью, то будьте уверены, что вы искуплены от грядущего гнева. О, мои дорогие друзья, когда вы говорите «я не буду веровать во Христа из-за избрания», то я могу лишь повторить слова Иова, с которыми он обращался к своей жене. «Ты говоришь, как одна из безумных». Как смеете вы, когда Бог открывает вам две истины, и вы не знаете, как соотнести их, утверждать, что одна из них — ложь? Если я верую в Бога, то я верую не только тому, что понимаю, но и тому, что не понимаю. Если бы откровение можно было постичь до конца и разложить по полочкам, то оно не было бы откровением Бога. Но если оно глубоко настолько, что я не способен достичь дна, если я не могу развязать некоторые его

0: гордиевы узлы, если у меня не получается проникнуть во все тайны, то тем крепче моя уверенность, что оно от Бога. Ибо оно дает простор для моей веры, и моя душа погружается в бездну Божьей мудрости. И я молюсь: Господи, верую, помоги моему неверию. Позвольте мне еще раз подчеркнуть, что если есть утешение в Евангелии, если есть какая-то надежда в искренних призывах спастись, обращенных ко всем людям, то любое утешение и любую надежду вы можете принять так, словно вы не придерживаетесь учения о всевластии Бога, даже если принимаете его. Однажды мне довелось услышать следующее: «Сэр, единственное утешение для меня заключается в бесконечной ценности крови Христа. О, сэр, ведь это так замечательно, что нет такого грешника, которого бы Христос не мог омыть своей кровью, что ни один грешник не закоренел в грехе настолько, что искупление для него невозможно. Не имеет значения ни чин, ни достаток, кровь может омыть от любого греха. Но, сэр, если это истина, то как может быть истиной учение об избрании?» Мой дорогой друг, вы знаете в глубине сердца, что между этими истинами нет противоречия. Ибо что говорит учение об избрании? Избрание обозначает, что Бог избрал и спас некоторых грешников, омыл их от самых ужасных беззаконий, и что Он будет продолжать делать то же самое до скончания века. Поэтому искупление очень хорошо соответствует избранию. И я осмелюсь утверждать, что человек от всего сердца скажет: «Нет такого греха, которого бы Господь не мог простить, за исключением одного», если он уверенно заявит: «Всякий грех простится сынам человеческим». И если он будет горячо и серьезно молиться о том, чтобы люди сейчас обратились ко Христу и обрели вечную жизнь, а потом откроет свою Библию и прочтет все отрывки об избрании, которые только в ней есть, и почувствует, как все прочитанные им места смотрят ему прямо в глаза и говорят: «Молодец, ты хорошо поступаешь, твой дух полностью соответствует нашему духу, у нас с тобой нет разногласий. Мы – две истины, обе исшедшие от одного Бога. Мы обе – откровение Святого Духа». Переходим к следующей мысли. Если вы можете извлечь из Писания какое-либо истинное обещание Бога, услышать какой-то обращенный к вам призыв, увидеть какую-то открытую дверь милости, то все это для вас. И учение об избрании нисколько не лишает вас атома утешения, которое может дать вам истина Божия. А теперь обратимся к мысли о том, что учение об избрании оказывает прекрасное влияние на грешников. Грешников можно разделить на две категории – пробужденных и тех, кто ожесточился и упрямо отвергает Христа. Для пробужденного грешника самым благословенным учением, за исключением истины о кресте, является учение об избирательной благодати Божьей. Учение об избрании в руках Святого Духа становится грозным оружием против любых поползновений плоти спастись самостоятельно. Цель проповеди армянина – заставить людей действовать, побудить их делать то, на что они способны. Но цель проповеди Евангелия заключается в том, чтобы заставить людей почувствовать собственное бессилие и повергнуть их мертвыми у престола Божьего. Мы стремимся к тому, чтобы с Божьей помощью заставить людей осознать: вся их сила в могучем Боге, способном спасти их. Если я смог убедить человека, что он никак не может спасти себя сам, Если я смог показать ему, что его молитвы и слезы не спасут его без помощи Божьей, если я смог убедить его, что ему нужно родиться свыше, что все, рожденное от плоти, есть плоть, и что только рожденное от Духа есть Дух, тогда, братья, великое сражение наполовину выиграно. «Я умерщвляю, и я оживляю», — говорит Бог. «Когда человек умерщвлен, то сделано полдела. Я поражаю, и я исцеляю. Когда человек ранен, его спасение уже началось». Что? Неужели я должен побуждать грешника изо всех сил спасать себя своими делами? Если бы это было так, то я был бы посланником ада. Неужели я должен учить человека тому, что в нем якобы есть благость, которую ему следует взращивать в себе, что он может спасти себя образованием и самосовершенствованием? Но тогда я стану учителем закона, а не учителем Евангелия Христа. Неужели мы должны провозглашать покаяние, сокрушение, молитвы как путь спасения? Если это так, то давайте сразу же отречемся от праведности Христа, ибо и то, и другое невозможно проповедовать одновременно. Я приношу лишь вред, если вдохновляю плоть на подвиги, вместо того, чтобы показать на пронзенные руки Искупителя. Но когда могучий молот избирательного всевластия Бога вышибает дух из всех человеческих дел, заслуг, стремлений, когда над неподвижным трупом звучат слова: «Помилование зависит не от желающего и не от подвизающегося, но от Бога милующего», тогда грешнику оказана величайшая услуга. Тогда спасение становится ближе к нему. Когда человек разлучен со своим «я», когда он полностью избавлен от упования на плоть, тогда у него появляется надежда. И к этому ведет при содействии Святого Духа учение о божественном всевластии. Это учение дает величайшую надежду для подлинно пробужденного грешника. Вы знаете, в каком положении мы все находимся? Мы узники, осужденные на смерть. Бог, будучи верховным властителем, обладает правом помиловать того, кого захочет. Представьте себе, что некоторые из нас заключенные в темницу в ожидании исполнения приговора. Один из преступников говорит: «Я знаю, что у меня нет никакой надежды избежать смерти. Я не богат. Если бы у меня были богатые родственники, то они добились бы, чтобы меня сочли умалишенным, и тем самым я бы избежал приговора. Но я беден и необразован. Если бы я был умен, как некоторые люди, то, возможно, мог бы рассчитывать на какое-то снисхождение. Я не занимаю важного положения в обществе, не обладаю никаким влиянием, поэтому просто не могу рассчитывать на помилование. Конечно, я говорю о нынешних правителях нашей страны, и в этом случае у бедного человека нет практически никаких шансов на помилование. Но когда верховным правителем является Бог, ситуация меняется. Тогда мы рассуждаем иначе. Вот я. Мое спасение целиком и полностью находится в руках Бога. Есть ли у меня шанс на спасение? Посмотрим, кого он спасал до этого. Оказывается, это бедные, безграмотные, нечестивые люди, которые были последними грешниками, не заслужившими ничего, кроме презрения. Что же сказать на это? Почему бы Богу не избрать меня? Почему бы ему не спасти меня? Если я буду искать причины для спасения в самом себе, то ничего не найду и окажусь в безнадежном положении. Но если у моего спасения может быть лишь одна причина — желание Бога, тогда у меня есть надежда. Я обращусь к милостивому царю. Я сделаю то, что он повелевает мне. Я доверюсь его дорогому сыну, и я буду спасен. Учение об избрании дает надежду самым падшим грешникам и становится препятствием лишь на пути у фарисеев, которые говорят: «Господь, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди». У гордых, высокомерных созданий, заявляющих: «Нет, если я не могу быть спасенным благодаря чему-то хорошему во мне, то пусть я лучше погибну». И такие погибнут. Кроме того, разве вы не видите, дорогие друзья, что учение об избрании поддерживает грешников, когда они думают о своем бессилии? Грешник говорит: «У меня нет сил уверовать, у меня вообще нет никаких духовных сил». Избрание склоняет к нему свои уста и шепчет на ухо: «Но если Богу угодно спасти тебя, то Он даст и силу, и жизнь, и благодать. И поскольку Он уже дал эту силу другим, таким же слабым, как ты, почему Он не даст ее тебе? Мужайся, взгляни на крест Христа и живи». О, какое чувство благодарности! Какая трепетная любовь проявляется в сердце в ответ на принятие учения об избрании. «Я спасен, — говорит человек, — только потому, что Бог спас меня, не потому, что я заслужил спасение, а потому, что меня спасла Его любовь. Поэтому я буду любить Его, я буду жить для Него, я буду расточать и расточаться ради Него». Такой человек не может быть гордым, если, конечно, он будет последовательно придерживаться учения об избрании. Он в смирении склоняется у ног Бога. Иные люди хвалятся тем, каковы они есть, и как приобрели вечную жизнь своими добродетелями. Но я не могу этого сделать. Если бы Бог прошел мимо меня, то я был бы в аду вместе с другими. А если я окажусь на небесах, то повергну свой венец у ног благодати, спасшей меня. Такой человек будет снисходителен к другим. Он будет твердо держаться своих убеждений, но не будет приходить в ярость при встрече с теми, кто думает иначе, не будет учить их в озлобленности, потому что знает, что если у него есть свет, а другие живут во тьме, то так произошло по воле Бога, и он не имеет причины возвышать себя над другими. Он будет стараться распространять этот свет, но не при помощи злобы и гнева. Ибо как он может обвинять тех, кто не видит, если сам получил зрение исключительно по милости Бога? Учение об избрании придает сил всякой добродетели и убивает всякий порок, когда Святой Дух помогает правильно им воспользоваться. Оно попирает гордость и лелеет, как дорогое дитя, смиренную уверенность в милости Бога во Христе. Мое время истекло, но я хотел бы сказать несколько слов о воздействии этого учения на ожесточившихся, неисправимых грешников. Я знаю, какое воздействие оно должно оказать. Вы, принявшие решение не раскаиваться в грехах, думаете, что можете в любой день обратиться к Богу, а Он милостив и поэтому спасет вас. И поэтому вы живете в этом мире в свое удовольствие, думая, что все зависит от вас самих, и что вы успеете прыгнуть на подножку поезда, идущего в небо, в последний момент. Но это прискорбное заблуждение. Вы только посмотрите на свое истинное положение. Представьте, что в моей руке бьется моль. Я могу раздавить ее пальцами в мгновение ока. Останется она жить или нет, полностью зависит от меня. в данный момент вы находитесь именно в таком положении. Бог может проклясть вас сейчас. Ваше положение даже еще хуже. 7 человек сейчас осуждены на смерть за убийство и пиратство в Северных морях. И все прекрасно понимают, что их жизнь зависит от желания Ее Величества. Если Ее Величество решит простить их, она сделает это. Если же она примет иное решение, то роковое утро неизбежно наступит, и эти люди встретят вечность. Вы находитесь точно в таком же положении. Вы уже осуждены. Этот мир — одна громадная камера для осужденных преступников, в которой вы содержитесь вплоть до наступления утра казни. Если вы и будете прощены, то только по воле Бога. Побег невозможен, и подкупить Бога добрыми делами нельзя. Ваша судьба полностью в руках Бога. И если Он оставит вас такими, какие вы есть, там, где вы есть, то вас неизбежно настигнет вечная погибель. Это верно настолько, насколько верно то, что вы существуете. Разве это не заставляет вас вздрогнуть? Может быть, мои слова вызывают у вас ярость? Если это так, то я ничуть не испугался, потому что от некоторых из вас не будет никакого толку, пока вы не разозлитесь. Я убежден, что это добрый знак, когда люди злятся на истину. Это показывает, что истина пронзила их сердце. Когда стрела вонзается в их тело, то у меня это не вызывает беспокойства, а наоборот, радость. У меня появилась надежда, что я сумел нанести вам рану. Если эта истина заставила вас задуматься, то некоторым из вас она принесет величайшее благо. Меня не пугает ваше извращенное мышление. Меня беспокоит совершенно бездумный ваш образ жизни. Если вы наконец-то начали думать так, что даже поняли кое-что, и стараетесь опровергнуть понятое, то у меня появляется маленькая надежда на ваше спасение. Но, увы, многие из вас говорят: «Да-да, все это хорошо и правильно». Вы принимаете это учение, но оно не оказывает на вас ни малейшего воздействия. Евангелие буквально стекает с вас, подобно тому, как масло стекает с мрамора, не изменяя его никоим образом. Если хотя бы что-то начало меняться в вашем сердце в лучшую сторону, то вы начнете осознавать, в каком положении находитесь. И следующая мысль, которая придет вам в голову, сразит вас наповал. Неужели это так? Неужели я полностью в руках Бога? Неужели Он может спасти или проклясть по своему желанию? Тогда я взову к Нему: «О Боже, избавь меня от грядущего гнева, от вечных мук, от изгнания от Тебя! Спаси меня, Боже! Что повелишь мне делать? Что повелишь мне делать, чтобы обрести Твою благосклонность и жить?» И тогда вы услышите ответ: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты. Ибо всякий верующий в Него не погибнет, но будет иметь жизнь вечную». О, если бы Бог благословил вас для принятия этого божественного учения! Всегда, когда я проповедовал на эту тему, кто-то обязательно обращался. И я верю, что проповедь об избрании никогда не останется без плода. Сейчас Бог сделает так, что эта истина привлечет вас к Иисусу или устрашит вас так, что вы все равно обратитесь. Пусть Бог влечет вас. Да исполнит Господь это желание моего сердца, да дарует мне Бог ваши души, а Ему да будет слава во веки. Аминь.
1: Дорогие радиослушатели, вы прослушали вторую часть проповеди на тему «Избрание – не помеха для ищущих спасения» из книги Чарльза Спеджена «12 проповедей об избрании». На текст из книги «Исход», 33 глава, 19 стих. «Кого помиловать – помилую, кого пожалеть – пожалею». До свидания, до следующей встречи.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

Здравствуйте. Только глупые и опрометчивые люди идут по тонкому льду искушения в поисках запретных наслаждений, погружающие их в темную, холодную воду сожаления. Герой нашего рассказа снова и снова поддавался власти искушения, зная, каким риском и сердечной болью это сопровождалось. У него просто не было сил сопротивляться до тех пор, пока его сердце, разум и жизнь не стали освобожденными –

0: Я родился в Детройте. В детстве мама заставляла нас по воскресеньям ходить в церковь, но на меня это никак не действовало. Я врал на каждом шагу. Потом тайком от мамы начал выпивать. И, к сожалению, это влекло за собой последствия, утаить которые было невозможно. Я скатился на двойки, часто болел, постоянно ввязывался во всякие драки и воровал. Мой старший брат видел, что я пошел по кривой дорожке, и пытался как-то повлиять на меня.
1: Я знаю, что вы с приятелями занимаетесь воровством.
2: Это неправда.
1: Нет, это правда. И я знаю, что ты пьешь. Брось, пока не поздно, Дон.
2: Слушай, не учи меня жить.
1: Посмотри, на кого ты стал похож.
2: Да, зато ты у нас ангел, как я погляжу.
1: Я хорошо учусь и много работаю, чтобы помочь маме. А ты что делаешь?
2: А я не могу работать.
1: Я вижу, ты стал настоящим эгоистом, Дон.
2: А мне наплевать на то, что ты обо мне думаешь.
1: Найди работу и впрягайся вместе со всеми.
2: Да я бы и сам хотел иметь возможность подзаработать. Мне вот так вот позарез нужны деньги.

Широк путь, ведущий к погибели. И многие идут именно этим путем. Герой нашего рассказа был одним из них. 20-летний наркоман, не способный изменить себя, он мчался навстречу смерти. Однако его падение началось намного раньше. Оно привело его в бездну страданий, и ему пришлось дорого заплатить, чтобы вернуться к жизни. Сейчас в цикле передач «Освобожденные» вы услышите правдивую историю Донна Берри.

0: После того, как брат ушел в армию, я остался единственным мужчиной в доме. Но вел себя совершенно безответственно. Я проводил время с такими же сорванцами, как и я. Почти каждый день мы напивались, хулиганили. Я не признавал никаких авторитетов. Мне был абсолютно безразличен любой успех или достижение в какой-либо области. Главное – быть все время навеселе. Я встречался с одной девушкой, и мы даже ходили с ней в церковь. Но я чувствовал себя там не в своей тарелке. Только с приятелями мне было легко и хорошо.
1: Эй, Дон, что случилось, дружище?
0: Ничего не случилось. Ты достал денег на пиво?
1: Неа.
0: Ну ты лентяй.
1: Что с тобой, парень?
0: Да ничего со мной, все в порядке со мной, что со мной. Ты знаешь, мы с Барб больше не будем встречаться.
1: Вот она. А мне казалось, что вы так друг к другу подходили.
0: Нет, она слишком увлекается религией. Это не для меня.
1: А, ну тогда ты прав. Ну что ж, на ней свет клином не сошелся.
0: Ты знаешь, я решил бросить школу.
1: О, пойдешь работать.
0: Нет.
1: Нет?
0: В армию пойду.
1: Ну зачем тебе это надо? Тебя же сразу зашлют во Вьетнам.
0: А, мне плевать. Как будет, так и будет. Сначала мне казалось, что в армии я нашел свое призвание. Я с отличием закончил курсы начальной военной подготовки в лагере для новобранцев. Но вместо Вьетнама меня послали служить на Гавайи. И там я начал быстро спиваться. Я уволился в запас и вернулся домой в Детройт. Тут же нашел своих старых друзей, и все пошло по-старому. Я пил, принимал все виды наркотиков, какие только мог раздобыть, и безобразничал с нашей компанией. Ради возможности принять дозу и получить кайф, я был готов на все. И я начал воровать. Меня то и дело сажали за решетку, но вот моих близких это особенно не волновало.
2: Что ты здесь забыл?
0: Это и мой дом тоже.
2: Был когда-то, мы не желаем тебя больше терпеть.
3: Боже мой, ты выглядишь просто ужасно, Дон.
0: Да, я себя что-то неважно чувствую в последнее время.
2: И кто же в этом виноват?
0: Слушайте, у вас есть чем-нибудь опохмелиться?
2: Мама, ничего не давай, ничего не давай ему.
3: Ну а почему бы тебе не попробовать вылечиться, Дон?
2: Да потому что его устраивает та жизнь, которую он сейчас ведет. Он думает только себе, ему пофиг.
0: Мам... Ты не могла бы мне занять немного
2: Мама,
0: денег?
2: Мама, не давай ему ни цента. Я дал ему деньги, чтобы он купил машину. И где она? Ты все деньги пропил и потратил на наркотики. Скажешь нет? Ну, что молчишь? Язык проглотил.
0: Заткнись ты.
3: Какой ужас, Дон. Как ты мог сделать такое? Неужели это правда?
2: Как он мог сделать? А что еще можно ждать от такого ничтожества? Мы все знаем. Ты вышел только что из тюрьмы. К нам приходила полиция и рассказала все о твоих грязных делах.
3: Будет лучше, если ты уйдешь, Дон. Я так устала от всех этих проблем.
2: И больше не возвращайся. Мы отказываемся от тебя.
0: Героин – безжалостный хозяин. И мы с друзьями были его рабами. Я видел, как ребята принимали слишком большую дозу, затем умирали на моих глазах. Но тем не менее, я был готов лгать, мошенничать, воровать, грабить, лишь бы достать денег на очередную порцию этой ужасной отравы. И вот однажды вечером мы поехали в какой-то притон за героином и попали в аварию. Меня выкинуло с заднего сиденья через боковое стекло, и я ударился головой. 6 дней я не приходил в сознание. Чак умер во время операции. Зато другого моего приятеля даже не поцарапало. Будучи в больнице, я понял, что если останусь в Детройте, мне конец. И в ноябре я уехал из города. Затем я женился на такой же пьянчушке, как и сам. Но вскоре наш брак распался. Из-за моего пристрастия к кокаину я потерял работу и даже дом. Я остался без ничего. Гол, как сокол. и перебивался лишь тем, что удавалось украсть в супермаркетах.
4: Я вижу, тебе нужна помощь. Что я могу для тебя сделать? Я работаю пастором вот в этой церкви.
0: Да, мне сейчас и правда не сладко. Я потерял жену, работу, свой дом. Я ума не приложу, что мне сейчас делать?
4: У тебя есть где жить?
0: А я ночую вот в этом старом заброшенном доме. Банк лишил меня права пользоваться им, поэтому там нет ни света, ни воды, ни отопления, но все же это хоть какая-то крыша над головой.
4: Ты сегодня не ел?
0: Нет-нет, я как раз собирался перехватить что-нибудь вот в этом магазине.
4: Меня зовут Пит. А тебя?
0: Дон Барри.
4: Заходи, Дон. Не стесняйся. Мы еще не совсем закончили ремонт, но уже проводим здесь по средам и воскресеньям службы. Если захочешь найти меня, я всегда тут.
0: Я очень благодарен вам за участие.
4: Я почувствовал, что тебе необходима поддержка.
0: По правде говоря, я уже много лет не жил, а так существовал. Мне было глубоко безразлично, увижу ли я следующий рассвет или не увижу. Да разве это имеет значение? Близкие отказались от меня еще много лет назад. Жена бросила. У меня была хорошая работа на судоверфи в Норфолке, но я потерял ее из-за наркотиков. Сейчас остался у разбитого корыта.
4: Иисус поможет тебе, Дон.
0: Иисус не захочет мараться об такого изгоя, как я.
4: Это не так. Он пришел призвать к покаянию не праведников, а грешников. И в Библии говорится, что нет праведных. Нет ни единого. Мы все грешники. Грешники, нуждающиеся в прощении.
0: Я не раз пытался завязать с наркотиками, но все было безуспешно. Неужели Бог и в самом деле сможет помочь мне в этом?
4: Если ты попросишь его и будешь этого очень желать, давай помолимся вместе.
0: Я надеялся, что эта молитва мне хоть как-то поможет. После молитвы я ушел, но вечером я вернулся на службу. То был день Пасхи. Проповедь очень тронула меня.
4: Библия говорит в послании к римлянам, глава 10, стих 9. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься». Если вы хотите получить спасение сегодня, молитесь вместе со мной. Господи, я согласен с тобой в том, что я грешник, и нет для меня иного способа очиститься от грехов, кроме как через кровь Христа. Благодарю тебя за то, что ты послал Иисуса умереть ради меня. Я жажду всей душой твоей непостижимой любви и твоего прощения. Я верю, что Христос воскрес из мертвых и войдет в мое сердце. Благодарю тебя, Иисус, за смерть, которую ты принял для моего спасения. Помоги мне жить ради тебя. Аминь.
0: Я молился о том, чтобы Христос вошел в мое сердце. Когда я вышел после окончания службы на улицу, я был страшно взволнован. Голова моя так и горела. Господи, Господи, неужели ты простил меня? Неужели я получил этот дар спасения? Но старое не хотела отпускать меня. Я уехал работать по контракту в Сан-Диего, но вскоре из-за пьянства и наркотиков меня уволили. И тогда я снова вернулся в Норфолк. И там я встретился с пастором. Здравствуй, Пит.
4: Здравствуй, Дон, здравствуй.
0: Я вот только что вернулся в город.
4: Ну, как у тебя дела?
0: Да, Ты понимаешь, Пит, у меня ничего не вышло. Я опять сорвался.
4: Мне очень жаль.
0: Господи, мне кажется, что я уже никогда не выберусь из этой ямы.
4: Нет, нет. Бог не оставляет без помощи ни одного из своих детей.
0: Поэтому я и вернулся.
4: Ты посещал Сан-Диего церковь?
0: Я не знал там ни одной церкви. Ну, в общем, нет.
4: Ты знаешь, мне в голову пришла одна мысль. Мы сейчас организуем двухнедельный лагерь для нескольких наших молодежных групп. Ты не хотел бы к нам присоединиться?
0: Да, конечно.
4: Бог поможет тебе справиться с искушениями, если ты будешь изучать Его Слово.
0: Спасибо тебе, Пит. Каждое утро с позаранку, пока остальные еще спали, я уходил в часовню и читал Библию. У меня возникало множество вопросов, в которых я сам никак не мог разобраться. И пастор Пит, видя мое усердие в познании Слова Божьего, старался мне в этом помочь.
4: Доброе утро, Дон.
0: Доброе утро.
4: По тебе можно сверять часы, когда ты приходишь сюда читать Библию.
0: Вы знаете, когда-то в юности у меня была девушка, и мы вместе с ней ходили в церковь. Тогда я свернул с праведного пути и пошел по кривой дорожке. Как я сейчас об этом жалею! Если бы я в то время начал изучать Святое Писание, вся моя жизнь могла бы сложиться иначе.
4: Это действительно так. В Псалме 119, стих 105 сказано: «Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей».
0: Ну, ты знаешь, даже хотя я и не знал тогда Господа, мне почему-то всякий раз необъяснимо везло.
4: В Иеремии, глава 31, стих 3 говорится: «Издали явился мне Господь и сказал: любовью вечною я возлюбил тебя и потому простер к тебе благоволение».
0: Как же я был глуп, что связался с наркотиками.
4: На твоем примере Господь сможет помочь другим.
0: Я бы очень этого хотел.
4: А ты когда-нибудь слышал о передаче «Освобожденные»?
0: Нет, а что это?
4: Это радиодрама о людях, чьи жизни изменил Господь. Если тебе удастся следовать путем истины, ты сможешь послать рассказ о себе для этой программы.
0: О, если это действительно кому-то поможет избежать моих ошибок, то я обязательно это сделаю. Некоторое время у меня все шло хорошо. Мне даже предложили вести занятия с детьми в воскресной школе. Я начал гордиться своими успехами и был полностью уверен, что уже никогда не поддамся губительным соблазнам. Но на самом деле все было не так. В то время у меня на счету было несколько сот долларов. И вот однажды субботним вечером я ушел из миссии и пропил все эти деньги. Я даже не вернулся в миссию на ночь. На следующий день пастор позвал меня к себе в кабинет.
4: Насколько я понял, Дон, ты не ночевал в миссии?
0: Да, это так, пастор. Меня не было всю ночь. У меня было пара сотен долларов на счету. Я их снял, и я все потратил на вино, на наркотики. Я самому себе противен. Я думаю, вам тоже. Я соберу вещи, я уйду. Я уйду,
4: Дон,
0: сейчас же.
4: Дон, если бы ты лгал, мы бы попросили тебя покинуть миссию. Но поскольку ты честно признался в своем грехе и жаждешь прощения, Бог прощает тебя. И мы прощаем тебя с Ним вместе.
0: Неужели можно простить такие ужасные вещи?
4: Господь прощает нас и призывает быть милостивыми к другим.
0: Так значит, я смогу остаться?
4: Да.
0: Я не знаю, никогда никто никогда не прощал меня так, как вы.
4: Бог простил тебя, на кресте. Он любит тебя. Дон не за то, что ты делаешь или не делаешь, но потому что Христос умер за тебя.
0: Господи, как я мог пасть так низко? Ведь у меня же получалось.
4: Нет, лишь Иисус совершенен, Дон. Нам трудно избежать пороков.
0: Но я не хочу, чтобы это со мной повторилось снова. Что мне делать?
4: Надеяться на Бога. Мир, плоть, дьявол будут постоянно искушать тебя. И при этом ты можешь выбирать одно из двух. Или ты уступишь злу и будешь сожалеть о содеянном, или же обратишься к Господу и будешь расти в вере. В Библии говорится, что Он всегда изыщет возможность спасения.
0: Сострадание, проявленное пастором ко мне в тот раз, несмотря на мой тяжкий проступок, дало мне возможность почувствовать всю силу и красоту безусловной, абсолютной христианской любви. Ведь сам я до того момента жил только своими личными, мелкими, эгоистическими интересами. Мне предстояло еще многому научиться на пути к свету. Немного времени спустя, после этого случая, я познакомился и начал встречаться с Линдой. Я знал, что она была именно такой женщиной, на которой я хотел бы жениться. Но у меня не было ни работы, ни дома, ни даже машины.
5: А ты сказал, что приготовил для меня какой-то сюрприз.
2: Да. Вот он.
5: Что? У тебя есть машина?
2: Садись. Ты знаешь, она стояла на складе миссии без дела, и поэтому ее дали мне.
5: Дон, как тебе добры.
2: Ты знаешь, Линда, я до сих пор не могу поверить, до чего милостив Господь. Сначала он дал мне работу, сейчас машину. Но и это еще не все. Ты знаешь, Джей и Реба помогли мне со страховкой.
5: Да? Это просто чудо.
2: Да, и теперь мы можем пожениться, правда? Линда, ты согласна выйти за меня замуж?
5: Ты же знаешь, что да.
2: О, Линда, как я счастлив! Благодарю тебя, Боже, за твою любовь ко мне, грешнику.
0: В ноябре я покинул миссию и женился на Линде. Но через полтора месяца я снова не выдержал искушения. Всю ночь я провел в баре, опорожняя одну за другой бутылки с виски. Быть может, тот, кто не опускался так низко, не поймет и осудит меня. Но я не хочу скрывать правду. И говорю все, как было. Придя на следующее утро домой, я получил такой урок, который никогда не забуду.
2: Линда! Линда, открой! Это я! Открой, пожалуйста!
4: Хорошо еще, что ты остался жив.
0: Здравствуйте, пастор. Я... А где Линда?
4: На кухне, плачет. Она говорит, что ты снял все деньги с чековой книжки.
0: Да, так оно и есть. Я просто казню себя за это.
4: Так и должно быть. Расплатой за грех является смерть, а иногда утрата самых близких людей.
5: О, Дон, ну как ты мог? Как? Я так верила в тебя. Мы все поверили в тебя.
0: Мне очень жаль, Линда. Я не думал, что заставлю тебя так страдать из-за своих слабостей. Господи, прости меня, пожалуйста, я умоляю тебя, прости.
5: Я прощаю тебя, Дон. Но знай, вернуть доверие гораздо сложнее.
4: Грех, Дон, не бывает без последствий. Своим падением ты позоришь святое имя Христа.
0: Я понимаю.
4: Единственное, кого ты действительно заставляешь глубоко страдать, когда поддаешься греху, это Господь. Ты должен набраться мужества, исповедаться в своих грехах и покаяться. И отныне полностью посвятить себя Иисусу.
0: Я последовал совету пастора, и Бог помог мне одержать полную победу над моими пороками. Я больше никогда не притрагивался ни к алкоголю, ни к наркотикам. Постепенно я смог вернуть и доверие своих друзей. Пройдя через все эти испытания, я осознал, как глубоко мы раним своими грехами людей, с которыми общаемся. Благодаря их доброте и способности прощать, я и сам научился любить и прощать других. Я восстановил отношения с близкими, со своей семьей. Через несколько лет моя церковь избрала меня диаконом. Через год я вел пасхальную службу в миссии, где обрел спасение.
4: В сентябре 1997 года у Дона обнаружили лейкемию. Ему сделали пересадку костного мозга, но было уже слишком поздно. 6 апреля 1999 года Дон Барри вознесся к Господу. Он никогда не забывал миссии, в которой получил спасение. Он часто приходил туда, свидетельствовал и ободрял бездомных. Дон рассказывал им о безграничной божеской любви и чудесной способности Иисуса Христа выводить людей на дорогу к вечной жизни. Вот почему он хотел, чтобы мы поделились с вами его свидетельством.

Дорогие друзья, получили ли вы дар спасения, выстраданный ради вас Сыном Божьим на кресте? Библия говорит нам о тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Если вы хотите победить грех и смерть, если вы желаете получить новую жизнь во Христе, мы приглашаем вас помолиться прямо сейчас вместе с нами. Господи, я знаю, что грешен и не могу измениться. Не могу спасти себя сам без Твоей помощи. Я верю, что Твой Сын Иисус Христос умер за мои грехи. Верю в то, что Ты простишь меня благодаря Его жертве. И Его воскрешение – это мое воскрешение верой. Благодарю Тебя за то, что послал нам Христа. Благодарю Тебя за новую жизнь в Нем. Приди в мое сердце и жизнь, Господь Иисус. Приди и помоги стать таким же, как Ты. Если вы помолились с нами в вере, возрадуйтесь. Библия говорит, что теперь вы дитя Божие. Пишите нам, чтобы мы тоже могли порадоваться этому вместе с вами.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «Путь, истина и жизнь», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». У микрофона Виктор Думлер. Мы продолжаем цикл передач по книге Джона Кросса «Путник на дороге в Эммаус». В Библии у многих пророков, живших задолго до рождения Иисуса, можно найти абсолютно точные указания о Его пришествии. И все пророки единодушно утверждают, что Он – это Сам Бог. За 700 лет до рождения Христа пророк Исаия написал: «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века». Исаия, 9 глава, 6 и 7 стихи. Тема прошлой передачи – взгляд на судьбу израильского народа. «И пришел народ к Моисею и сказал: согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. Помолись Господу, чтоб Он удалил от нас змеев». Числа, 21 глава, 7 стих. Посылая на народ Израилев это наказание, Господь призывал людей одуматься. Такая перемена образа мыслей называется в Библии обращением. Обратиться человек может только пока он жив. Тогда Бог его услышит. Израильтяне признали, что они согрешили. Они покаялись и попросили Бога избавить их от бедствия. Они снова доверились ему. И помолился Моисей о народе, и сказал Господь Моисею: «Сделай себе змея и выставь его на знамя, и ужаленный, взглянув на него, останется жив». И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя. И когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив. Числа

постепенно люди стали отклоняться от истинной веры и почитали идолов. Господь наказывал их за это. Он допускал, чтобы израильтян побеждали другие народы, которые заставляли их платить дань. Спустя некоторое время израильтяне раскаивались и взывали к Богу с мольбой о помощи, и Бог спасал их. Так повторялось в течение 3 веков. Народ Израилев отступал от Бога, Бог посылал на них врагов, израильтяне каялись, Бог избирал судью, и народ освобождался. За это время сменилось 15 судей. Из народов мира израильтянам посчастливилось больше всех, поскольку их вождем и царем был сам Господь. Но время шло. Израильтяне, видя жизнь других народов, отвергли Господа и захотели земного царя. Бог милостиво исполнил их желание. Но люди по-прежнему оставались склонны к идолопоклонству и отступничеству. Много царей было в Израиле, но лишь некоторые из них по-настоящему верили в Бога и повиновались Ему. А потому в эпоху царей повторилось то же, что и раньше, но только вместо судей уже были цари. Народ Израилев разделился на 10 северных племен, сохранивших название Израиль, и 2 южных, которые стали называться Иудой. Этот раскол стал, вероятно, первым шагом к непрекращавшемуся богоотступничеству. Тон задавали северные племена. Там люди внешне исполняли волю Господа, но сердца их были далеки от Бога. Большинство отказывалось прислушиваться к словам пророков и повиноваться Господу. Люди гнали пророков и убивали их. Более того, Сатана осложнял ситуацию, посылая ложных пророков, которые вводили людей в еще большее заблуждение. Наконец-то Бог наказал народ. В 722 году до рождения Христа пришли ассирийцы и увели к себе 10 северных колен. В Библии нет никаких указаний на то, что пленники когда-либо в массовом порядке вернулись в Израиль. 2 южных колена сохраняли политическую самостоятельность до 586 года, до рождения Христа, когда вавилоняне, это жители той области, где некогда строилась Вавилонская башня, пришли и разрушили Иерусалим и великолепный Соломонов храм, а народ увели в плен. Уже более 2000 лет прошло с тех пор, как Бог пообещал Аврааму, что одним из его потомков станет Мессия, Спаситель. Время шло, и в каждом поколении находилось хотя бы некоторое количество людей, которые верили в Слово Божие и были праведны пред Богом. Они с нетерпением ждали прихода Мессии. Были такие люди и в период римского владычества. Они твердо верили обетованию Божию и надеялись увидеть его осуществление. И вот, наконец, Бог подготовил сцену всемирной истории для пришествия Мессии. Ангелы на небесах умолкли. Сатана содрогнулся. Сейчас появится обетованный Спаситель. Какой же он? Тема нашей передачи сегодня – помолвка в Древнем Израиле. Чтобы подготовить иудейский народ, Бог послал людям особого пророка, который должен был возвестить о приходе обетованного Спасителя. Кому же суждено было стать этим избранным вестником? Даже ангелы на небесах не знали этого заранее. И вот теперь им предстоит это узнать, а также услышать еще более поразительную весть о том, кто окажется Спасителем.

во дни Ирода, царя иудейского, был священник Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елисавета. Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. Однажды, когда Захария в порядке своей череды служил пред Богом по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн, и будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей, и многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их, и предыдет пред Ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям, и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». Луки, 1 глава, с 5 по 17 стихи. Ангел поведал Захарии о том, что сын его, Иоанн, станет пророком, который приготовит путь грядущему Господу. Это, конечно, тоже было новостью, но всего лишь частью той вести, которая, как гром, сотрясла мироздание. Сам Бог, Господь, грядет на землю. Это Он будет обетованным Спасителем. Такое известие, вероятно, ошеломило и сатану. Трудно было Захарии осознать все это. Никому из его современников видеть ангела не доводилось. Уже одного предсказания о том, что они с Елисаветой в их-то возрасте станут родителями сына, было достаточно, чтобы повергнуть старика в замешательство. Но затем ангел сказал, что сам Бог, Творец, грядет на землю и станет обетованным Спасителем. Это было просто немыслимо. Однако Захария был знаком с пророческими писаниями. За 4 века до него пророк Малахия так говорил об этом событии: «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете, вот он идет, говорит Господь Саваоф». Малахия 3:1. Все было сказано просто и ясно. И Захария, наверное, недоумевал, как же он раньше об этом не догадывался, ведь это было так очевидно. Малахия указал, что Господь сам придет в качестве помазанника. И кроме того, ангел сказал Захарии, что именно его сын станет пророком, который приготовит путь Спасителю. Вы слушаете передачу «Путь, истина и жизнь», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Тема передачи – «Помолвка в Древнем Израиле» по книге Джона Кросса «Путник на дороге в Эммаус». Захария пришел домой ошеломленный. И Бог исполнил свое слово. Все произошло в
точности так, как говорил ангел. После сих дней зачала Елисавета жена его, и таилась 5 месяцев, и говорила: «Так сотворил мне Господь во дни сии, в которые презрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми». Луки, 1 глава, 24 и 25 стихи. Но вот декорации на сцене меняются. Теперь ангел является юной девушке по имени Мария. В 6-й же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу, из дома Давидова, имя же деве Мария. Луки, 1 глава, 26 и 27 стихи. Иосиф и Мария готовились пожениться, и согласно обычаям иудейского народа были обручены. Библия указывает, что оба они были прямыми потомками царя Давида, жившего за 1000 лет до них. Ангел, войдя к ней, сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь в чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус». Луки, 1 глава, с 28 по 31 стихи. Теперь пришел черед Марии онеметь от изумления. Ведь ангел ясно говорил ей, что она станет матерью обетованного Спасителя. Имя Иисус означает «Господь, избавление наше». Имена Иисуса, подобно именам Бога Отца, также говорят о Его качествах. Ангел продолжал: «Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Луки, 1 глава, 32 и 33 стихи. Ангел сообщил Марии, что Иисус – Сын Божий. Иисус – это Спаситель, обещанный еще детям Иакова, Израиля и царю Давиду. Его явление народ ждал веками, надеясь, что Иисус станет у них настоящим царем. Обретя, наконец, дар речи, Мария задает вполне логичный вопрос: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рожденное святое наречется Сыном Божьим». Луки, 1 глава, 34-35 стихи. Итак, получалось, что вот у младенца не будет земного отца. Все теперь обретало смысл. Ведь Мария хорошо знала священную историю. Когда-то в саду Эдемском Бог пообещал Еве, что Спаситель произойдет от ее семени, не от них, то есть от мужчины и женщины вместе, а только от нее. Теперь же это обетование должно было исполниться, так что дитя рождено будет девой. Оказалось, что формулировка, казавшаяся прежде случайной, насыщена огромным смыслом. Это обстоятельство имело важные последствия. Младенец, рожденный без семени мужчины, не станет одним из потомков Адама и, следовательно, не унаследует от Адама его греховной природы. Иисус унаследует природу Отца, Бога Всевышнего. Неудивительно, что ангел говорит про младенца «святое»,
ибо он безгрешен, как безгрешен сам Бог. Подобное порождает подобное. И Иисус был совершенен с самого момента зачатия. Вот и Елисавета, родственница твоя, называемая неплодною, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц, ибо у Бога не остается бессильным никакое слово. Тогда Мария сказала: «Се, раба Господня, да будет мне по слову Твоему», и отошел от нее ангел. Луки, 1 глава, с 36 по 38 стихи. Мария знала, что Елисавета уже слишком стара, чтобы иметь сына. Но раз уж Елисавета по воле Божией должна родить, то и у девственницы Марии может быть сын, если того захочет Бог. Мария решила довериться Богу. И вот, как и обещал Бог, родился Иоанн. Согласно Библии, это была большая радость для его родителей, так как в ту пору бесплодие считалось позорным клеймом. Захария был так счастлив, что произнес речь, или скорее гимн, во славу Бога, который по обетованию своему посылает народу Спасителя. А к Иоанну, своему сыну, он обратился с такими словами: «И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предыдешь пред лицом Господа приготовить пути Ему». Луки, 1 глава, 76 стих. Иоанн должен был стать посланцем, возвещающим миру о грядущем обетованном Спасителе. Младенец же Иоанн возрастал и укреплялся духом и был в пустынях до дня явления своего Израилю. Луки, 1 глава, 80 стих. Рождество Иисуса Христа было так. По обручению матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Матфея, 1 глава, 18 и 19 стихи. Обручение у иудеев предполагало более строгие обязательства, чем помолвка на Западе. Обрученные считались супругами практически во всех отношениях, за одним лишь исключением – они не жили вместе, и между ними не было супружеской близости. Для того, чтобы разорвать помолвку, согласно обычаям того времени, требовалось те же основания, что и для развода. Попытаемся представить себе, что чувствовал Иосиф. Ему, должно быть, пришлось несладко. Мария беременна, и ребенок не его. Объявить об этом публично значит обличить Марию в том, что она, по мнению Иосифа, и совершила, то есть в прелюбодеянии. А может быть, ее невероятный рассказ об ангеле – это правда? Но нет, это невозможно. Бедняжка, наверное, потеряла рассудок. Иосиф любил Марию, но как жениться на женщине, которая еще до свадьбы обманула его и пытается прикрыть свой грех какой-то нелепой историей? Конечно, мы не знаем, что на самом деле думал обо всем этом Иосиф. Из Библии явствует только то, что он с глубоким сожалением все же решил развестись с Марией, но тихо и без огласки. Но когда он помыслил это, сей ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих
от грехов их. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит «С нами Бог». Матвея, 1 глава, с 20 по 23 стихи. Все было сказано совершенно однозначно. Мария осталась девой, но у нее должен родиться ребенок. Имя его будет Иисус, что означает «избавитель» или «спаситель», и он избавит или спасет людей от греха. А другое его имя – Эммануил, означает «с нами Бог», потому что Иисус – это сам Бог, который во плоти будет жить среди людей. За 700 лет раньше пророк Исаия уже написал обо всем этом. «Итак, сам Господь даст вам знамение, все дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». Исаия 7:14. Возможно, Иосиф даже подскочил на постели. Значит, прав был Исаия. Все идет так, как говорил Бог. Но что подумают люди? Неважно. Нужно только довериться Богу. Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее, как, наконец, она родила сына своего, первенца, и он нарек ему имя Иисус. Матфея, 1 глава, 24 и 25 стихи. В те дни вышла от кесаря Августа, он правитель Римской империи, повеление сделать перепись по всей земле. Луки 2:1. Кесарю нужны были деньги, а чтобы лучше собирать налоги, требовалось знать точное число подданных. Иосифа вряд ли порадовал приказ кесаря, ведь его жена вот-вот должна была родить. Будучи плотником, он, наверное, уже смастерил колыбель и узнал от местной повитухи, что требуется, чтобы ребенок благополучно появился на свет. И вот теперь ему велено идти с женой в Вифлеем, в древнее родовое гнездо царя Давида. 150 километров пути предстояло преодолеть Иосифу с женой, у которой в любой момент могли начаться роды. Нелегкая задача, особенно если учесть, что передвигаться они могли только на осле или пешком. Надо же было римлянам задумать перепись именно сейчас. И почему нельзя отметиться в родном городе Иосифа, в Назарете? Все так сложно. Но римляне не оставили людям права выбора, и пришлось Иосифу вести Марию в Вифлеем. О том, что произошло в Вифлееме, мы расскажем в нашей следующей передаче.

Вы прослушали передачу «Путь, истина и жизнь», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня я прощаюсь с вами. У микрофона Виктор Думлер, звукооператор Петр Ган. Программу подготовила Ольга Эрлинбуш. До свидания, до следующей встречи в эфире.

0: Вы слушаете радиопрограмму «Земля и небо».
1: Здравствуйте, дорогие друзья!
0: Мы предлагаем вашему вниманию передачу радиопрограммы «Благовесть».
2: Дорогие радиослушатели, прослушайте чтение стихов из Священного Писания. Послание к Галатам, 1 глава, с 11 по 19 стих. «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа. Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе, что я жестоко гнал Церковь Божию и опустошал ее, и преуспевал в иудействе более многих сверстников вроде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий. Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей, и, призвавший благодатью Своею, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью, и не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне апостолам, а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск. Потом, спустя 3 года, ходил я в Иерусалим, видеться с Петром, и пробыл у него 15 дней. Другого же из апостолов я не видел никого, кроме Иакова, брата Господня».
3: А теперь выслушаем комментарий из Лопухинской Библии на прочитанное место Слова Божьего. Стихи 11 и 12. С 11 стиха начинается апологетическая часть послания. Здесь апостол доказывает, что его Евангелие не есть Евангелие, полученное им от людей, а полученное им от самого Христа. Тут он подробно описывает свою жизнь по обращению в христианство и ясно показывает, что не имел учителей даже из числа 12 апостолов. Так как иудействующие христиане ставили под сомнение божественное происхождение Евангелия, которое проповедовал апостол Павел, то он прежде всего высказывает то положение, что его Евангелие не есть человеческое. Он не принял его как нечто целое и не научился его понимать ни от кого из людей, но через откровение, полученное им от самого Иисуса Христа. Перед ним Христос как бы сразу открыл завесу, закрывавшую перед взорами Павла истинное христианство, и апостол понял все его величие. Конечно, нельзя думать, что это совершилось в один момент при Дамаске. Апостол здесь, несомненно, разумеет все многочисленные бывшие ему откровения, в которых он узнал все тайны христианской веры, откровения, полученные им до написания послания к Галатам. Нужно заметить, что этим он не отрицает возможности того, что он знакомился с историческими событиями из жизни Христа через разговоры со старшими по времени обращения ко Христу христианами. Откровение сообщает только идеи, а не исторические факты. Стихи 13 и 14. Жизнь апостола до обращения ко Христу ясно свидетельствует о том, что он не мог проникнуться идеями христианскими в это время. Он был ярый гонитель христианства, который не хотел вовсе проникнуть в сущность нового учения. Он не похож был на некоторых фарисеев, которые в отношении к христианству заняли выжидательное положение. Он преуспевал в иудействе, то есть в той жизни, которая сложилась в иудействе под влиянием преданий старцев, и был среди своего поколения неумеренным по своей ревности проводников жизни тех традиций, какие он унаследовал от своего отца или от своих предков вообще. Стихи 15 по 17. Но не мог ли апостол после своего обращения ко Христу подчиниться человеческому влиянию в выработке своего мировоззрения? Так бывало, конечно, со всеми принимавшими христианство в то время. Галаты сами, конечно, знали, что без наставления со стороны других они не могли бы стать тем, чем стали. Вот, чтобы исключить предположение о таковом постороннем на него влиянии, апостол и отмечает, как весьма важный факт, что он после своего обращения не пошел в Иерусалим, чтобы получить наставление в вере от апостолов, а ушел в Аравию, откуда опять, не заходя в Иерусалим, бывший в то время центром христианства, возвратился в Дамаск. Он говорит: «Бог избрал меня, чтобы открыть во мне Сына Своего». В душе апостола до его обращения царила тьма, препятствовавшая ему увидеть в гонимом им Иисусе истинного Мессию и Сына Божия. Тьма эта состояла из иудейских предрассудков и в особенности из фарисейских стремлений, которые до тех пор владели душою Павла. Устранение этих предрассудков через особое воздействие божественное на душу Павла и есть открытие Сына Божия, о котором здесь говорит апостол. Только через него пришло к своему полному развитию и стало действенным то первое самооткровение Христа, с которым было непосредственно связано призвание Павла в лоно Церкви Христовой и к апостольскому служению. Три дня телесной слепоты, которые следовали заявлением Христа Павлу и призванием его как апостола, и можно рассматривать как время, в которое совершилось воздействие Божье на душу Павла. Целью открытия Сына Божия в душе Павла было то, чтобы Павел стал проповедником Евангелия среди язычников. И мог ли в самом деле Павел не проповедовать язычникам того, в ком он по особому воздействию Божью на его душу узнал истинного Сына Бога? Как Бог есть Бог иудеев и язычников, так и Христос, Сын Бога, должен быть безусловно достоянием всех народов. Такова была цель, какую имел Бог при том открытии Сына Своего Павлу. Получив прямое разъяснение от Бога о Христе, Павел не нашел нужным предлагать приобретенное им таким чрезвычайным способом убеждение на суд людей. Это было бы с его стороны проявлением неуважения к божественному научению. Он так думал и поступал, начиная с тех самых дней своего призвания. Очевидно, враги его внушали галатам, что в первое время после обращения Павел все-таки искал себе признание у старейших христиан и апостолов, старался получить от них некоторые нужные ему указания и только впоследствии неожиданно прервал с ними всякое общение и выступил со своим ложным Евангелием в открытом противоречии с Иерусалимской церковью. Апостол здесь говорит: «Я не пошел в Иерусалим». Где же, как и не в Иерусалиме, этом старейшем городе христианства, Павел мог бы искать себе указаний, если бы в них нуждался? Однако он не пошел туда, не пошел к предшествовавшим, то есть к ранее призванным христианам, а пошел в Аравию. Если куда он и ходил, то только в Аравию, в область лежавшего к юго-востоку от Дамаска царства Новатеев, в котором правителем был царь Арета. Относительно своего пребывания в Аравии апостол более ничего здесь не говорит. Это ему было не нужно. Ему хочется показать только свою независимость от влияния человеческих авторитетов, и это он делает, упоминая о том, что выходил из Дамаска только в Аравию, где, конечно, не мог встретиться с апостолами из двенадцати. Стихи 18 и 19. Только 3 года спустя после своего обращения, когда, следовательно, воззрения апостола Павла должны были принять совершенно законченный вид, он ходил в Иерусалим для того, чтобы увидеться или познакомиться как следует с апостолом Петром. Иудаисты, по-видимому, и это посещение Павлом Иерусалима перетолковали по-своему. Имея это в виду, Павел говорит об этом посещении им Иерусалима в совершенно холодном тоне. Как любознательный путешественник отыскивает наиболее славные города и хочет посмотреть на все их достопримечательности, так и Павел путешествовал в Иерусалим, чтобы познакомиться на свободе с главою тесного круга учеников Христовых, апостолом Петром. Но Павел пробыл в Иерусалиме только 15 дней. Время очень незначительное для того, чтобы научиться всему, так сказать, сначала, и чтобы забыть все то, что в течение 3 лет он воспринял вдали от Иерусалима. С другими же апостолами из числа 12 Павлу в тот раз и познакомиться не пришлось. Вероятно, их не было в Иерусалиме. Чтобы быть точным в своем сообщении о пребывании в Иерусалиме, ведь апостол имел в виду, что его послание будут читать и враги его, иудействующие, которые, конечно, постараются указать на все недоговоренное апостолом, он прибавляет, что видел в тот раз и брата Господня Иакова, предстоятеля Иерусалимской церкви. При этом Павел, вероятно, не без намерения употребляет слово «видел». Он хочет этим дать понять, что он именно только видел, но не учился у апостола Иакова, не старался у него узнать чего-либо в области христианского вероучения, что было бы ему, Павлу, неизвестно.

0: А теперь читаем Евангелие от Луки, 7 глава, с 11 по 16 стих. После сего Иисус пошел в город, называемый Наин, и с ним шли многие из учеников его и множество народа. Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова, и много народа шло с нею из города. Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей: «Не плачь», и подошед, прикоснулся к одру, несшие остановились, и он сказал: «Юноша, тебе говорю, встань». Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить, и отдал его Иисус матерь его. И всех объял страх, и славили Бога, говоря: «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой».
1: Выслушаем теперь комментарий Уильяма Баркли на прочитанное место «Слово Божье». В этом отрывке Писания, как и в предыдущем, в Луке снова заговорил доктор. Слово в стихе 10, переведенное как «выздоровевший», означает «цел и невредим», а слово в стихе 15, «поднявшись сел», означает «больного, сидящего в постели». Город Наин находился в день путешествия от Капернаума и лежал между городами Эндор и Санаи, где Елисей воскресил ребенка санамитянки. И до сегодня, в 10 минутах ходьбы от Наина по дороге к Эндору, находится кладбище высеченных в скалах могил. Во многих отношениях это самая трогательная история во всех Евангелиях. Во-первых, в ней рассказывается о печалях и страданиях в жизни. Во главе похоронной процессии обычно шел оркестр и хор профессиональных плакальщиков с цимбалами и флейтами, причитая визгливыми голосами. В строгом и простом пояснении Луки «он был единственным сыном у матери, а она была вдова» звучит извечная мировая скорбь. Еще не было того дня, который бы не надрывал чье-то сердце. Римский поэт Вергилий написал такую бессмертную фразу: «И даже предметы плачут. Мы неизменно живем в мире разбитых сердец». Во-вторых, к страданиям человечества Лука присоединяет страдания Иисуса. Он сжалился, то есть был тронут до глубины души. В греческом языке нет другого слова, как слово «жалился», которое сильнее передавало бы это сочувствие. Оно часто употребляется в различных местах Евангелия. Для древнего мира христианское учение о жалости Бога было потрясающим чудом, потому что благородным учением античности был стоицизм. Стоики считали, что для Бога более всего характерны безразличие и неспособность чувствовать вообще. Они рассуждали так: если какой-то человек может вызвать печаль или сожаление, радость или веселье в другом человеке, это значит, что хотя на какой-то миг он может повлиять на него. Тот, кто может повлиять на другого, в каком-то отношении сильнее его. Однако никто не может быть сильнее Бога. Следовательно, никто не в силах повлиять на Бога. Стоики думали так, что Бог лишен всяких чувств. Но в этом случае люди столкнулись с поразительным откровением естества Сына Божия, которого до глубины души тронуло человеческое горе. Для истинных христиан это действительное сострадание Иисуса является также драгоценнейшим свойством Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. В В-третьих, Лука говорит не только о жалости Иисуса, но и о Его изумительной власти. Иисус подошел к одру и прикоснулся к нему. Это был не гроб, потому что на Востоке не хоронили людей в гробах. Для этого часто использовали длинные плетеные корзины. И вот настал напряженный момент, как сказал один комментатор. Иисус предъявил свои права на того, кем смерть завладела как своей добычей. Иисус предъявил свои права на жизнь юноши, который был уже отмечен печатью смерти. Иисус не только Господин жизни, Он также и Господин смерти, ибо Он восторжествовал над смертью и могилой. Он сказал впоследствии ученикам Своим, «Ибо Я живу, и вы будете жить». Евангелие от Иоанна, 14 глава, стих 19.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия – венец познания. Над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70-й. Последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

0: Завет отца.
1: Ищи его, цени дороже жизни, любовью беззаветную служи. Он — путь надежный к радостной отчизне, блаженный мир для сердца и души. К нему беги со всякой нуждою. Он — чудный врач, источник новых сил. Люби людей всем сердцем, всей душою, как некогда Господь их возлюбил.

Билл. Во всем держись евангельской основы, невежественных споров избегай. Заветы в сердце запиши Христовы, вникай в учения и в себя вникай. Запомни все, что нужно для спасения. Ученикам завещено Христом, не применяй иные добавления, чтоб горько не раскаяться потом. Прибудь всегда в евангельском законе, люби премудрость с отроческих дней. Создателя, о, сын мой, свято помни в дни прекрасной юности твоей. Молись всегда, со счастьем ли, в беде ли, будь совестью, мой сын, пред небом чист. Писал тебе отец у колыбели, евангельский христианин-баптист.

за все благодарю, за путь твой крестный, за спасение, за жизнь светлую зарю в твоем победном воскресенье, за слово чудное твое, что сладче меда, тверже стали, за дух, который в нас живет и открывает небо дали, за солнце, за морской простор, за пение птиц весенней ранью, за красоту морских гор, за наши скромные собрания, за всех друзей в родном краю, за клич святого пробуждения. Тебе осану воспою, лишь ты достоин поклонения. И если жизненный мой путь пойдет долиной испытаний, ты дашь мне силы не свернуть в тропе позорных колебаний. За все благодарить, за мрак тюрьмы, за боль разлуки, и всей душой тебя любить, мой Иисус, принявший муки.

пионы. Пусть живут матерей миллионы, дорогих своим детям и мужу, но одной лишь взращу я пионы, даже самую сильную стужу. Сохраню их от яростной вьюги, обогрею горячей душою, и тогда, как бесценной подруге, свой подарок с любовью открою. Подарю их за долгие годы, за терзанья надежды и муки, за пройденные с верой невзгоды и за чуткие нежные руки. Те, что в прошлом меня пеленали, полагая заботу без меры, и последний кусок отдавали, когда голод проскальзывал в двери. За уста, что меня поучали, Богу жизнь посвятить на служение, средь трудностей всех и печалей силы черпать в молитве священной. А в любых испытаниях верно весь завет Иисуса исполнить. И теперь отвечаю я с верою, пока жив, это буду я помнить. Вскоре волосы станут седыми, так как годы прошли по уклону. Мама, ныне прими от сына благодарностей светлых пионы.

сильные духом и верой. Когда в мире господствует зло, идите безропотно, смело, где безверье лукавого гнет. Далекий канадец, афганец, и ты, поселенец Сибири, лишь небо закат зарумянит, всем-всем слово Божье несите. Идите туда, где безверье, не страшитесь ноши креста, грехов очерствелую бренность вы обличайте любовью Христа. Пусть не жалуют вас в палатах, пусть цинично вам смотрят во след, несите спасение бесплатно, обличайте лжеучение бред. Привет вам, цветущее племя, возрожденное в бурях невзгод, пусть грозно встречает нас время, может, завтра Спаситель грядет.

ученым-материалистом. Напрасно техникой, наукой достичь стремитесь тайны вы. Вы ими множите лишь муки, не преклонив пред тем главы, кто создал небо, создал землю, грехи людей на крест вознес, кому вся тварь живая пнемлет, где имя дивное — Христос. Вы техникой, свершая чудо, себя уж мните божеством. Бог терпит вас еще покуда, но вам грозит уже судом. Одумайтесь, остановитесь в безумном шествии своем. На беды в прошлом оглянитесь, что сотворили вы в былом. Своей техникой, наукой, своим безбожием слепым, каким невыразимым мукам ведете мир путем своим. Спасенье только в Божьем Сыне, Он все грехи на крест вознес. Мир мчится в огненной пучине под грохотом военных гроз. Все конференции, союзы без Бога мира не дадут. Хоть гимны им слагают музы, они, как лжепророки, лгут. И горе тем, кто доверяет их обольстительным словам. Христос к вам руки простирает, крестом купив спасенье нам.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Невыдуманные истории. Аркадий Лаков. Тюрьма, Украина. На высоком берегу Печоры. Любовь познали мы в том, что он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев. 1 Иоанна 3:16. 1939 год. Начальник конвоя, молодой лейтенантик,

конвойным. «Пристрелите попа, как за сопротивление и попытку к бегству». Только он это сказал, как из колонны заключенных, сидящих на корточках с заложенными за голову руками, поднялся и вышел Касим, вор в законе. Подойдя и встав над священником, он сказал: «Убей меня, но попа не трожь». И тогда лейтенант испугался. Нет, он испугался не этих слов и не гневного взгляда вора, а тех последствий, которые могли произойти. До лагпункта еще топать и топать, и кто знает, на что способны оголодавшие и прибитые непомерными сроками зэки, тем более, что среди них такой вот авторитет, как Касим. Да к тому же это было его первое самостоятельное конвоирование в должности начальника конвоя. Поразмыслив, лейтенант сказал: «Ладно, не трону я эту церковную мышь, но и везти в санях никто не будет». «А я его понесу», — ответил Касим, и, подняв на руки окровавленного и бесчувственного отца Василия, шагнул к этапу, где в величайшем напряжении следили за развязкой этого небывалого случая и были готовы кинуться на помощь Касим, даже несмотря на направленные в их сторону холодные зрачки винтовок. И вот уже десятки рук потянулись к бесчувственному телу священника, чтобы хоть как-то, хотя бы своим дыханием, снятой с себя одеждой, облегчить страдания умирающего. Так, на протяжении всего пути, длиною в 13 километров, часто меняясь, несли отца Василия люди, которые нарушили все заповеди Божьи и совершили тяжкие преступления. Несли человека, осужденного по 58 статье за якобы антигосударственную деятельность. Так не должно было быть, так как политических и уголовных заключенных ничто не связывало, более того, разводило по разные стороны баррикад, где довольно часто лилась кровь, на пролитие которой с благословенного молчания толкала безжалостная рука вождя. И люди проливали реки своей и чужой крови за чужие идеалы, втаптывали в грязь своих родных и близких, друзей и знакомых. Кровавый мир, объявленный как «Мы свой, мы новый мир построим», все больше наполнялся жертвами. Умирающего священника несли люди, о которых говорили: «Не бояться ни Бога, ни черта». Они вдруг проявили человеческое сострадание и великодушие. Желание сделать что-нибудь хорошее согревало их ожесточенные души каким-то необыкновенным теплом и тихой радостью. Уже поздним вечером они пришли на лагпункт, где заключенных заперли в промерзшем бараке. Врач, который встречал их на КПП, только мельком глянул на недвижимого отца Василия и, ничего не сказав, безнадежно махнул рукой, что означало «не жилец». Немного освоившись и разместившись в бараке, стали решать, как облегчить страдания священника. Решала сходка из 10 человек, где слово Касима имело решающее значение. И тут неожиданно в круг этого сборища вошли 2 других человека, что считалось небывалой дерзостью. Перед дворами стояли как бы и не люди, а тени в лохмотьях. Один из них был лет 40-45, а второй еще совсем молодой. Потому, как они стояли, было видно необычное смирение, но в их глазах читалась решимость и непонятная сила воли. «Мир вам», — сказал тот, что был старше своего спутника. «Что вам нужно, и по какому такому праву вы пришли сюда? Что, жить надоело?» Но 2 тени продолжали стоять, и не было в их глазах испуга. «Говори», — сказал Касим, — «мы хотим

помолиться над отцом Василием и просим всех оставить нас наедине с ним. Ради Христа просим. Так вы что, тоже попы? Нет, мы не священники, ответил старший. Мы христиане. Меня зовут Тарас. Я из-под Херсона. А это Ян. Он из Белоруссии. И тогда началось. Ну, ничего себе! А ну, возвращайтесь, откуда пришли, а то мы вам сейчас покажем, где раки зимуют. А ну, ша! — крикнул Касим, и от этого окрика у арестантов пошел мороз по коже. А Касим продолжил. Всем отойти от попа, освободить место, пусть себе молятся, или, может, кто из вас другого мнения? Но никто не посмел противиться тому, что сказал Касим, так как знали, что его слово — закон, закон не писанный, но требующий безоговорочного подчинения и исполнения. И вот те двое встали на колени перед умирающим отцом Василием, взялись за руки и стали молиться. Поначалу никто и не думал прислушиваться к тому, о чем и как молятся эти двое, считали это ненужным и пустым. Но по прошествии часа стали прислушиваться, а те двое молились и молились. Молились, не вставая с колен и не разъединяя рук, смиренно склонив головы. И вот уже почти окружили молящихся те, кто был в бараке, ибо слова той молитвы притягивали к себе. И только Касим ушел в другой темный конец помещения. И все считали, что так должно быть, так должен поступать вор в законе. Но никто не мог и предположить, что в это самое время, когда все слушали молитву над умирающим священником, на другом конце барака в темноте Касим, обливаясь слезами, рвал свою душу покаянными словами, которых никто не слышал. Никто, кроме Господа Бога. Да и там, среди слушавших молитву, нашлось немалое число душ, которые каялись и рыдали. Некоторые молча, а некоторые вслух. Невозможно себе представить подобное, но действительность происходящего говорила «нет», кричала о том, что здесь начала действовать благодатная сила Святого Духа, руководимая Богом. Но еще большее чудо произошло под утро, когда вдруг услышали: «Славлю Тебя, Господи Боже мой, за то, что Ты возвратил к жизни раба Твоего и даровал мне радость увидеть многость покаявшихся душ». Истинно, неисповедимы пути Твои и чудны великие дела Твои, Отче наш Небесный. Это говорил отец Василий. Возглас страха и одновременно удивления и радости пронесся по бараку. Никто и никогда не видел в своей жизни ничего подобного. Умирающий встает и славит Господа Бога. Не чудо ли это? Что уж говорить о том, что творилось в этот момент в сердцах и душах всех присутствующих. Еще несколько мгновений, и вот уже стоят, обнявшись, три человека, и величают Бога и Господа Иисуса Христа, а слезы радости и счастья текут по их изможденным лицам. Когда немного поутихла буря радости, то эти трое подошли к Касиму, и Ян сказал: «Слава Богу и Спасителю нашему Иисусу Христу! Разреши поблагодарить Тебя, добрый человек, за Твою самоотверженность, за человекодушие и любовь к ближнему. Мы верим, что Бог избрал Тебя на добрые дела, потому что Ты и готов был отдать жизнь свою за отца Василия. Бог пожертвовал Сыном Своим, чтобы спасти грешников. Кровь, пролитая Христом на Голгофском кресте, омыла и твои грехи. И сия кровь Иисуса Христа, Сына Божьего, не исчезла в веках и не исчезнет бесследно никогда.
Там, на Голгофе, рядом со Спасителем были распяты два разбойника, один из которых раскаялся в сердце своем за совершенные им грехи и преступления и принял Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, сказав ему: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». И ответил ему Иисус: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мной в раю». Эти слова действуют и сегодня. Они сказаны и тебе, друг. Веришь ли ты этому? Не знаю, что и сказать вам, кто я. Преступления мои обвиняют меня, а сомнения гложат мое нутро. И нет силы терпеть, хоть удавись. И в мыслях не допускай подобного, ибо это величайший грех. Разве тебе не хочется быть счастливым и испытывать радости жизни? Разве не горит душа твоя желанием жить? Молись, кричи к Богу, и Он простит тебя и облегчит твои страдания. Мы тоже будем молиться о тебе все вместе. Где бы мы ни были, знай, мы помним тебя и молимся о тебе, а у Господа Бога твой добрый поступок так многоценен, что ты и представить себе не можешь. Скажи нам свое настоящее имя, а то ведь тебя и охранники Касимом кличут. Иван Безфамильный — мое имя. Отца и матери нет, никого нет. Я беспризорный сирота. Ни кола, ни двора, ни родных, ни близких. «Нет, не беспризорный ты и не сирота», — сказал отец Василий. «У тебя есть отец, который любит тебя такой любовью, на которую не способен ни один человек. Вот к нему-то и воззови. Ибо он ждет твоего зова, чтобы поспешить на помощь. Ибо сказано: изглажу беззакония твои, как туман, и грехи твои, как облако. Обратись ко мне, ибо я искупил тебя». Так говорит Господь Бог. Он любит тебя. Да я тут уже, так сказать, просил прощения у Бога, пока вы там молились, но... Никаких «но», сын мой. Говорю тебе, как отец сыну, ты сделал то, что должен был сделать. Ты все сделал правильно, ибо истинное покаяние — это состояние души, осознавшей свои грехи и раскаявшейся в них. Мы несказанно рады тому, что произошло в твоей душе. А теперь скажи, веришь ли ты, что Иисус Христос пролил свою кровь во искупление грехов человеческих, в том числе и твоих? После всего, что здесь произошло, что я увидел и услышал, что пережил за эти несколько часов, говорю, верю. «Дай нам руки, брат». В один голос сказали все трое: «Вместе с нами и ангелы на небе радуются о тебе, Иван». Христос сказал: «Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божиих и об одном грешнике, кающемся. А сейчас мы вместе». Но не успели они договорить, в барак вошли охранники и стали выгонять всех на поверку. Потом развели их по разным баракам, а вскоре и по бесчисленным лагерям. Но начатое ими богоугодное дело принесло обильные плоды. Рассказ о чуде, происшедшем на этом лагпункте, разнесся по всему бескрайнему северу, со временем обрастая все новыми и новыми подробностями. Но люди своим чутьем отделяли ложь от правды. И только на имя Касима было наложено суровое воровское табу.

1989. Не о них же только молю, но и о верующих в меня по слову их. Да будут все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они да будут в нас едино. Иоанна 17:20-21. Мы сидели на берегу реки Печоры, 5 человек, 5 мужчин, верующих в Иисуса Христа, Георгий, Степан, Борислав, человек очень преклонного возраста Анатолий из местной евангельской общины и я, обыкновенный отпускник, приехавший сюда порыбачить и полюбоваться на величие и красоту этой северной реки. Первые 3 – дети тех самых отца Василия, Тараса и Яна, которые отбывали в этих местах сроки заключения в том далеком и страшном 1939 году. Помнят эти уже немолодые люди рассказы своих отцов. Помнят и то, как их отцы, вернувшиеся к семьям в 1953 году после 20-летних скитаний и мытарств по лагерям и тюрьмам, принесли в свои дома великое чувство братства, любовь к людям, любовь, которая не делит на своих и чужих, а объединяет и роднит. Эту любовь отцы привили им, завещали не оставлять той любви ни при каких обстоятельствах и даже тогда, когда смерть будет дышать в лицо. И вот мы сидим на высоком берегу Печоры, а невдалеке виднеется одинокая ухоженная могилка, где похоронен Иван Бесфамильный, бывший вор в законе Касим. В том же 1939 году он был убит. Убит теми, кто боялся, что за этим человеком, твердо вставшим на путь веры, пойдут не только десятки, но сотни заключенных, так как видели, что вокруг него уже собирается много людей. Убит был подло, ножом в спину, когда темной осенней ночью он один молился за бараком о таких же заключенных, как и он сам. Не могли власти позволить ему увести хотя бы и одного. В среде арестантов пустили ложный слух, что Касим – самозванец, то есть, что он не был вором в законе, а присвоил этот титул себе самолично, за что и поплатился. И лишь немногие знали истинную причину его убийства, что убит он был за веру в Бога. Похоронили его на опушке леса, где закапывали всех заключенных. На могилках не было ничего, кроме маленького колышка с прибитой к нему фанеркой, на которой химическим карандашом писался номер уголовного дела. Ни фамилии, ни года рождения, ни года смерти. Ничего. Такая надпись исчезала очень быстро, и уже никто не мог сказать, чьи останки покоятся по тем или иным могильным холмикам. Но тело Ивана на следующую ночь после захоронения кто-то выкрал, оставив могилу разрытой, с разбитым в ней ящиком из горбылей, в которых и хоронили заключенных. По этому поводу даже следствие велось, но все напрасно. Тело Касима исчезло бесследно. И только теперь, в 1989 году, через 50 лет, на безымянной одинокой могилке у реки появилась небольшая плита, на которой было высечено: Иван Бесфамильный, друг веры и сын любви, 1939 год. Мы сидели на берегу и размышляли над тем, как любящий Бог использует нас на тех путях, на которых и на ум не придет, что Господь и там явит свою любовь, и более того, пошлет нам помощь оттуда, откуда ее по нашим понятиям и быть не может. Во время этих размышлений я был не просто удивлен, а ошеломлен до глубины души.
Да и как иначе, если я узнал, что этот старик Анатолий никто иной, как тот самый лейтенантик, начальник конвоя, который избивал отца Василия и хотел его пристрелить. Мой ум отказывался это понимать и принимать, но так было. Из его короткого рассказа я узнал, что тело Касима выкрал именно он. Выкопал и вынул из ящика, перенес его на себе сюда, за 3 километра от поселка, и перезахоронил, храня тайну. Что же заставило его сделать такой опасный шаг? Анатолий рассказал, что совесть терзала его душу и день, и ночь, напоминая все содеянные им грехи и преступления, а больше всего то, что он сделал с отцом Василием. Помнит он и свой последний разговор с Касимом, когда тот уже не был вором в законе. Помнит и слова, которые Касим сказал ему на прощание: «Бог любит тебя». Можно сказать, что тот разговор в какой-то мере помог ему осознать бесцельность и пустоту, греховность и преступность его существования. Нет, он не сразу уверовал в великую силу Божьей любви и милосердия, но всякий раз, когда он оставался наедине с самим собой, он слышал голос, говорящий где-то внутри: «Бог любит тебя». И этот голос лишал его сил и заставлял плакать. Он даже пить начал из-за этого, за что его и со службы попросили. А уйдя оттуда, он почувствовал большое облегчение, да и пить бросил. Устроился на работу в леспромхоз на лесоповал. Оттуда и на войну пошел в 1941 году. Воевал, 2 раза был ранен. Не раз бывал на волоске от смерти, но дошел до Берлина. И однажды ночью в развалинах одного из домов этот человек, командующий разведротой, капитан по званию, награжденный многими орденами и медалями, коммунист, стоял на коленях и, рыдая, каялся перед Господом и просил милосердия. И нет никакого сомнения, что он был услышан. Вернулся сюда же, в лесной поселок, где его возвращение с нетерпением ждали жена и дочь. И в тот же день, когда он приехал, но уже поздним вечером, он привел свою семью на могилку Касима и рассказал им то, о чем в свое время боялся сказать даже Господу Богу. Рассказал обо всем. И о том, как хотел убить отца Василия, как хотел повеситься, когда беспробудно пил, рассказал о своем покаянии перед Господом. С тех пор его жизнь кардинально изменилась, чему был рад не только он, но и его семья. Оставалось еще как-то выйти из компартии, что в то время считалось не только невозможным, а и опасным. Но и здесь Господь не оставил его наедине с проблемой. Все разрешилось благополучно. Теперь, спустя много лет, этот спасенный и благословенный человек говорит: «Я Божье дитя». А еще после возвращения домой Анатолий приложил все свои силы, чтобы разыскать отца Василия, Тараса и Яна, которых он помнил по фамилиям. И только в 60-е годы ему удалось найти их, еще живых, узнавших в нем своего бывшего мучителя, но принявших его как любимого брата. А теперь, после их смерти, сюда каждый год приезжают их дети, так как именно здесь, на этой земле, была явлена любовь Божия не только к их родителям, но и ко многим другим людям в том далеком и страшном 1939 году. Здесь эта любовь прошла своим победоносным шагом. Да и ныне та самая любовь объединяет сердца. Да любите друг друга, как я возлюбил вас. И нет большего счастья, чем быть носителем этой любви.
счастлив и я, обыкновенный человек, волею случая, приехавший сюда в отпуск и познакомившийся с этими необычными, благословенными людьми и увидевший любовь Божию в действии. Аркадий Лаков, «Тюрьма, Украина»,

искала ответ в книгах. До того, как меня нашел Господь, я не могла справиться с огорчениями из-за грубости мужа. Все мои мысли были сконцентрированы на том, что меня не уважают, не ценят мое мнение, не любят. Я искала ответ, как сохранить семью, в книгах по психологии. Но спасение пришло от Бога. Только мое личное обращение к Иисусу Христу о прощении остановило планы сатаны, который стремился разрушить мою семью. Перемены я заметила сразу, ведь они начались в моем сердце. Как хорошо было чувствовать себя любимой Господом. Душа моя была полна удивления, что Он так близок ко мне, и с Ним можно обо всем говорить. У Него всегда есть для меня время, утешение, забота. Восторг, радость, ожидание, общения – вот что я пережила, познакомившись с Иисусом Христом. Ему я открывала свое сердце для освобождения от обид и чувства ненужности, бессмысленности жизни. Каждое утро, вставая на молитву, я с трепетом принимала просимые мной благословения. Знала, что Бог меня слышит. Поражала нежность, с которой Иисус Христос говорил со мной через свое слово, Библию. Слезы радости и счастья часто текли по моим щекам. Наконец я обрела того, кому была так дорога. С любым вопросом обращалась к Богу, зная, что Он ответит. Гуляя по улицам города, видела распускающиеся почки на деревьях и понимала, что эта моя душа наконец-то раскрыла себя для жизни. Тот мир, который царил в моем сердце, боялась потерять, нарушить грубым словом, недоброй мыслью, и потому прежнее отношение мужа ко мне – печалило теперь только тем, что он не знает этого мира и сам от этого мучается. Мне стало его жаль, но передать ему свое состояние я не могла. Пережив встречу с Господом, перестала быть зависима от настроения мужа. Мне стало не нужно искать внимания к себе, чтобы чувствовать себя уверенно. Уже сама могла дарить любовь, ничего не ожидая взамен. И Господь начал помогать. Сколько раз, слушая возмущение мужа по какому-либо поводу, я просила Господа в этот момент излить на мужа свою благодать. Проходило некоторое время, и муж замолкал, а потом подходил ко мне и говорил: «Прости меня, я опять что-то не так сказал». Переживая огорчение из-за ошибок, он часто не знал, что делать, и Господь давал мне мудрость помочь ему советом. Однажды я предложила помолиться, узнав, что ему нужно вернуть долг, который превышал заработную плату в 2 раза. Он согласился. На следующий день, встречая мужа с работы, я увидела его сияющие от счастья глаза. Оказалось, что он получил зарплату в 2 раза больше, чем ожидал, и смог вернуть долг. Так постепенно Господь начал поднимать меня в его глазах. Он стал со мной советоваться в принятии решений. А позже сказал, что его удивляет во мне устойчивое состояние покоя и мира. Как-то нам обоим приснился одинаковый сон – наше расставание. Какую боль мы пережили во сне, муж рассказывал, что плакал, а из меня словно вынули часть души. Какое было удивление, когда мы проснулись и поделились своими переживаниями. Стало понятно, что это Господь помог нам оценить, насколько мы нужны друг другу. Понадобился год молитв, заботы, любви, терпения, прежде чем мой муж склонился перед Богом в молитве покаяния и попросил прощения. Но это был год, когда мы оказались свидетелями многих удивительных событий. Год, когда Иисус Христос стал для нас Господом и другом. Я никогда не забуду, как однажды вечером мы в первый раз вместе склонились в молитве, чтобы просить о защите семьи. Мы уже осознали, что за семью нужно сражаться. Голоса наши были полны благодарения, и мы оба поняли, какое важное событие произошло в нашей семье. Ее глава, мой муж, встал на свое место под крепкую руку Божью. Марина В.

0: Верю, мы встретимся.
1: Жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие.
0: 1 Петра 3, 1-2. Жена моя пришла к Господу на год раньше меня, в 57-м году. Этот год стал для меня целым испытанием. Она посещала церковь, а я кипел злобой. Чтобы досадить ей, закрывал двери, и когда она возвращалась, не пускал домой. Все внутри меня клокотало от ненависти. Видеть ее верующей я не хотел. «Почему ты так злишься? Пойдем со мной, и ты все сам увидишь», — говорила она. «Если бы там мне налили стакан водки, я бы еще пошел. Да и в чем мне каяться? Ничего плохого я не делаю». «А если мы умрем, как ты будешь отвечать перед Богом?» — настаивала мягко жена. «Отвечай за себя, за меня не надо». Мне казалось безумием вставать на колени перед каким-то невидимым Богом и просить прощения. Я смеялся над ней и думал, что она сошла с ума. Однажды я сидел на работе в кругу своих товарищей. Мы выпивали, играли в карты, и вдруг в моей голове возникла мысль избить жену, да так, чтобы навсегда положить конец ее походам к верующим. Я шел домой, подогреваемый этими мыслями. Но когда тихонько открыл дверь и увидел ее стоящей на коленях, вдруг почувствовал, что мое сердце размягчилось. Голос ее звучал: «Господь, помилуй моего мужа, открой ему сердце и сделай его другим человеком». Не знаю почему, но я подошел и опустился рядом с ней на колени. Помолился как мог. С тех пор мы стали ходить на служение вместе. В 58-м году моя жена приняла водное крещение, а я в этот день был прощен Богом. До этого я много молился, исповедуя свои грехи, но прощение и мир в сердце не приходили. Услышав на крещении слова Иисуса Христа: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас», я встал на колени, помолился и получил прощение. На сердце стало так легко, я поднял глаза к небу и увидел солнце, которое стояло прямо передо мною. Вдруг я в себе услышал голос: «Будь спокоен, все хорошо». Больше не было злости на жену, она стала для меня дороже. Ибо Господь сотворит на земле нечто новое, жена спасет мужа. Иеремия 31:22. Сейчас она уже у Господа, и мне очень не хватает ее, но я верю, что мы встретимся. Фридрих С.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.
2: Вас приветствует программа «Час ученичества». В нашей студии пастор и проповедник Джек Фонтейн, преподающий Слово Божие вот уже более 25 лет.
3: Вы когда-нибудь задавались вопросом, как можно быть по-настоящему довольным своей жизнью? Интересно, люди тратят так много денег, времени и сил на то, чтобы обрести счастье, и тем не менее не видят, где находится его истинный источник. В нашей сегодняшней передаче мы поговорим о том, как можно иметь в своей жизни настоящую и неподдельную радость. Но давайте, прежде чем начать наше изучение, обратимся к Богу в молитве. Господь, я благодарю Тебя за каждого, кто слушает сегодня нашу программу. Говори с нашими сердцами, Господи, и помоги мне разъяснять Твое Слово. Благодарю Тебя за это и молюсь во имя Иисуса. Аминь. В нашей прошлой передаче мы видели, как в первых стихах своего послания Иоанн не оставляет нам никаких сомнений относительно того, кем является Иисус. Он сказал, что все это он написал, чтобы радость наша была совершенна. Трагедия нашего мира состоит в том, что он лишен радости, потому что не знает, кто такой Иисус Христос. Поэтому главная цель нашей передачи — рассказать людям об Иисусе Христе. Иоанн говорит: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И Слово стало плотью и обитало с нами. Вечный, живой Бог, един в трех лицах. Он есть Отец, Сын и Святой Дух». Иоанн хочет, чтобы весь мир знал, что Бог Сын, вторая личность Троицы, пришел на землю как младенец в Вифлееме Иудейском 2000 лет назад. Но, друзья мои, сказать, что Иисус был только хорошим человеком или пророком, это просто благочестивое ханженство. Иисус — это сам Бог, явившийся во плоти. Как я уже говорил ранее в нашей прошлой передаче, если вы не верите в это, у вас не может быть настоящей радости, потому что только вера в эту истину дает нам жизненно важные взаимоотношения с Богом. Итак, Иоанн продолжает в пятом стихе. Я прочитаю. «И вот благовестие, которое мы слышали от Него, и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине». Апостол Иоанн, человек, который провел 3,5 года вместе с Иисусом, пытается донести, передать нам с вами то, что он слышал от Него. Это послание Иисуса миру было очень глубоким и обширным. Ему действительно было что сказать нам относительно очень многих вещей. Иоанн хочет, чтобы мы поняли, что это первостепенной важности обращения Иисуса к миру необходимо услышать каждому. Иоанн сосредотачивает все внимание на нем. Что же это было за послание? Послушайте его очень внимательно. Иисус хочет, чтобы мы знали эту самую главную истину. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Какие замечательные слова! Мне очень нравится это описание Бога, потому что оно абсолютно понятно каждому. Бог есть свет, в нем нет никакой тьмы. Надеюсь, теперь вы видите, что Иоанн говорит нам на очень доступном для нас языке. Образ тьмы обычно вызывает в нашем сознании мысль о нравственной нечистоте. Я думаю, все мы слышали, как кто-нибудь говорил: «Он провернул одно темное дельце». Говоря так, человек обычно имеет в виду, что дело было неблаговидным и, скорее всего, незаконным. Тьма — это образ зла, и, следовательно, свет — это символ святости. Вот что пытается сказать Иоанн. Это и есть основополагающее послание Иисуса. Бог является абсолютной святостью, и в нем нет никаких темных сторон и черных дел. В нем нет никакого греха. Бог является светом нравственной чистоты. Еще раз повторюсь, мне очень нравится эта аналогия, потому что она очень хорошо объясняет нам все. Господь Иисус сказал: «Я есть свет миру. Тот, кто последует мне, уже не будет ходить во тьме». Разве это не замечательно? Иисус сказал, что Он есть свет миру. Задумайтесь, что произошло бы, если бы солнце исчезло. Конечно, все живое на земле погибло бы. Без физического света не могут жить никакие растения или животные. Знаете, у меня есть племянник. Когда он служил в военно-морском флоте, его направили в Исландию. Вам, наверное, известно, что Исландия — это очень отдаленный и холодный остров, расположенный далеко на севере. Он рассказал мне, что однажды они с другом решили проехать по острову и попытаться найти там хоть какие-нибудь деревья. Но проехали 2 часа и так и не увидели ни одного. Я спросил его, почему. Он объяснил мне, что в Исландии 6 месяцев в году солнце не появляется совсем, и все это время длится полярная ночь. Растения не могут существовать без света. Бог пытается донести до нашего сознания мысль о том, что Он есть духовный свет этого мира, и мы не можем жить без Него. Человеческие существа не могут по-настоящему жить без Бога. Вернее, они пытаются, но без особого успеха. Жизнь получается очень блеклой, не правда ли?

По мнению, Бог пытается помочь нам изо всех сил, но у него тоже есть свои недостатки, и поэтому его следует простить. Но на самом деле у Бога нет и не может быть никаких недостатков. Мы приписываем ему их только потому, что не понимаем до конца смысла происходящего в этом мире. Да, Бог позволил той маленькой девочке умереть, но в этом тоже был смысл. Только Бог дает жизнь. Нет жизни, которая появилась бы без Него или существовала вне Его. И Он волен забрать эту жизнь, когда Он хочет. Ему не нужно извиняться перед нами за это. Наш Бог все делает прекрасным. Он не совершает ошибок. В своем невежестве мы привыкли возлагать вину за все на Бога, но Его нам не в чем обвинить. Бог есть свет. Друзья мои, Его главное отличительное качество — святость. Нам нужно это понять. Таким было обращение Иоанна к современному ему миру. И это необходимо услышать всем нам и сегодня, потому что мы склонны низводить Бога до своего уровня. Но делая это, мы искажаем всю его сущность. Бог свят, он велик, он гораздо выше, чем мы с вами. Человек же грешен и испорчен. Поэтому, когда мы начинаем относиться к Богу просто как к соседу сверху, мы совершаем огромную ошибку. Между Богом и человеком есть мост, то есть путь для нас к достижению Бога, но это отнюдь не принижает Бога и не опускает его до уровня грешного человека. Иоанн разоблачает тех, кто, заявляя, что пребывает в Боге и его святости, тем не менее терпел в своей жизни очевидный грех. Посмотрите, что он пишет в 6 стихе. «Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине». В те времена в церкви были люди, утверждавшие, что ходят в Божьем свете и знают Бога очень близко, но при этом жили совершенно безнравственно, пребывая в сексуальной распущенности и грехе. Это, друзья мои, и есть тьма. Это очевидная тьма, и говорить, что пребываешь в Боге, живя таким образом, просто самообман. Такой человек очень далек от Бога. В Ветхом Завете сказано, пойдут ли двое, не сговорившись между собою? Ответ очень прост. Конечно же, нет. Если вы живете святой жизнью, это показывает, что вы действительно ходите во свете. И с другой стороны, даже не пытайтесь сказать, что знаете Бога или ходите с Ним, если вы живете во грехе. Именно это Иоанн пытается нам объяснить. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, мы обманываем самих себя. А теперь я хочу обратиться к тем, кто, может быть, лишь недавно пришел к Богу. Знаете, нельзя заявить «я хожу во свете», потому что не напиваюсь, не сквернословлю и не смотрю больше порнофильма. Правда, у меня есть девушка, и мы с ней живем, но на это Бог не обращает внимания. Никто ведь не безупречен. Представьте себе, что у вас электрическая лампа и ножницы. Скажите, сколько раз нужно перекусить провод, чтобы выключился свет? Ну, конечно же, один раз. Если провод перерезан, электричество не поступает, и свет не горит. Здесь все точно так же. Как вы думаете, сколько грехов отделяет нас от того, чтобы пребывать в Боге? Только один. Больше не требуется. Не следует хвалиться тем, как хорошо у вас идут дела в духовном плане, и от каких пороков вас Бог уже избавил, если вы продолжаете жить в нравственной нечистоте или каком-то грехе. Если мы ходим во свете, как и Он во свете, то имеем общение с Богом. Теперь я обращаюсь ко всем верующим, потому что все мы склонны оправдывать определенные поступки, хвалясь тем, как хорошо у нас идут дела в других областях. Если в вашей жизни присутствует очевидный грех, то вы не можете иметь успех ни в какой духовной сфере, потому что ваше общение со святым Богом прервано вашей нечистотой. Только так. Именно это говорит нам Иоанн. Послушайте, что он пишет в 7 стихе. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Нам с вами необходимо жить в соответствии со Словом Божиим. Если мы знаем, какова воля Божья, то нам следует и поступать в соответствии с этим. Если мы живем по Слову Божьему, то ходим во свете. А если мы ходим во свете, то имеем общение с Иисусом Христом.
Мы можем обрести радость и мир в сердце, которое нам щедро дает очищающий.

очищающая кровь Иисуса Христа. Говоря об очищающей крови Иисуса Христа, я не имею в виду вопрос о спасении, потому что в момент, когда вы уверовали в Иисуса Христа, Бог простил все ваши грехи, и вы можете быть полностью уверены в том, что попадете на небеса. Вечная жизнь – это дар Божий. Здесь, говоря об очищении греха кровью Христа, Иоанн имеет в виду общение с Иисусом. Можно родиться свыше и быть спасенным, но не иметь при этом близких и личных взаимоотношений с Богом и никогда не познавать радости Иисуса Христа. Почему? Потому что грехи против Бога нарушают наше общение с Ним и не дают нам насладиться радостью пребывания в Боге. Поэтому мы призваны ходить во свете. Мы должны стремиться исполнить Божью волю. Когда мы живем так, кровь Иисуса очищает нас от греха. Нас с Богом ничто не разделяет, и мы радуемся в Его присутствии. Вот о чем говорит Иоанн, когда пишет: «Если мы ходим во свете, как и Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха». Теперь давайте перейдем к 8 стиху. «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас». Я думаю, каждый из нас сталкивался когда-нибудь с человеком, который заявлял, что у него нет грехов, что он достиг всех духовных вершин. Такой человек просто лжет. В его словах нет ни капли правды. Вы спросите, откуда мне это известно? Сам Бог сказал, что все люди грешники. Мы ими остаемся, даже когда мы ходим во свете. Мы грешим против Бога. Библия говорит нам, что даже если наши мысли нечисты, это уже грех. Если апостол Павел, великий апостол Павел, мог сказать: «Я еще не достиг, но стремлюсь, не достигнули», имея в виду духовное совершенство, то как можем мы утверждать, что безупречны и не имеем греха? Такие заявления будут просто верхом самоуверенности. Иоанн заявляет, что если мы говорим так, то в нас нет ни частицы истины. Мы горды и самонадеянны. Но смотрите, чем ближе вы к Иисусу, чем больше вы знаете Бога, тем больше вы понимаете свою человеческую греховность. Представьте себе шахтера, который работает в темной шахте. В шахтах обычно тусклое освещение, и вот его напарник ему говорит: «Посмотри на себя, ты же весь испачкался. У тебя по всему лицу размазан уголь, да и штаны все грязные». Но шахтер не видит себя, ведь в шахте темно, и поэтому отвечает: «Да ты что, с ума сошел? Я только сегодня утром мылся. Как я могу быть таким грязным? Это все твои выдумки». Однако, закончив работу, тот же самый шахтер выходит на свет и вдруг видит, что и его лицо, и руки, и одежда действительно черны от угля. Он понимает, что выглядит именно так, как говорил ему его друг, и восклицает: «Вот это да! Даже не верится, что я мог так испачкаться». Видите, первый раз он взглянул на себя в темноте и, конечно же, не увидел всей грязи, прилипшей к нему. Человек, утверждающий, что у него нет грехов, просто пребывает во тьме. Именно поэтому он не видит своих грехов. Но в тот момент, когда его просвещает свет Слова Божьего и его святость, он начинает видеть, как на самом деле он грешен. Иоанн говорит, что если мы утверждаем, что не имеем греха, то обманываем себя, и истины нет в нас. Послушайте теперь, как Иоанн продолжает свою мысль в 9 стихе. «Если мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам наши грехи и очистит нас от всякой неправды». Здесь он обращается к тем, кто уже уверовал во Христа, потому что нет смысла исповедовать свои грехи пред Богом, если вы еще не доверили Ему полностью свою жизнь. Сначала необходимо прийти ко Христу и сказать: «Иисус, прости меня, потому что я грешник, я разбит и живу в темноте». И тогда Бог обязательно услышит вас и примет в свою семью. Но прочитанный нами стих обращен к верующим. Он обращен к тем, кто живет сейчас в грязном и развращенном мире греха. Нам необходимо всегда приходить к Богу и исповедовать Ему свои грехи, потому что только это может восстановить наше отношение со Христом, наша исповедь. В Евангелии от Иоанна описывается ночь накануне распятия, когда Иисус был со своими учениками. И знаете, что Он делал? Он повязал Себя полотенцем и стал мыть Своим ученикам ноги. Он делал то, что обычно входило в обязанности самых низких слуг. Ученики были просто поражены этим. Иисус,
«Что ты делаешь? Зачем ты моешь нам ноги?» Когда Иисус подошел к Петру, который был, пожалуй, самым пылким его последователем, Петр воскликнул: «Не омоешь ног моих вовек! Ты слишком велик для этого!» Но Иисус ответил: «Если я не омою тебе ног, то ты не будешь иметь части со мною». Тогда Петр сказал: «Тогда омой меня всего, я весь хочу быть с тобой». Иисус же сделал одно очень важное замечание: «Петр, тот, кто омыт, уже весь чист, и ему нужно только ноги умыть». Дело в том, что это было одним из обычаев Ближнего Востока. Если вы помылись с ног до головы, а потом, пройдя в сандалиях по пыльной дороге, заходили в чей-то дом, то, конечно же, вам не нужно было снова принимать ванну, следовало только помыть ноги. Спасение можно сравнить с таким полным омовением. При этом все наше тело получает очищение через кровь Иисуса Христа. Но знаете, что происходит с нами, когда мы идем по этому миру? Наши ноги становятся грязными, мы начинаем смотреть на то, что не следует, думать о том, о чем не следует, и жить в противоречии Слову Божьему. Что же нам делать, если это случается? Нам что же, нужно опять просить Бога о спасении? Нет, Бог дает нам спасение один раз и навсегда. Нам просто следует омыть свои ноги. Именно поэтому Иисус взял тогда чашу с водой, встал на колени и омыл ноги своих учеников. Друзья мои, если вы рождены свыше, если вы верите в Иисуса Христа как в своего Господа и Спасителя, вам нужно каждый день приходить к Нему, чтобы Он омыл ваши ноги, запачканные грязью этого мира. И неважно, что вы совершили, никогда не бойтесь прийти к Богу и просить о Его прощении. Помните, что Иисус знал, умирая на кресте, какие грехи вы совершите, хотя вас еще даже не было на свете. Бог дал своим детям возможность получить очищение, и нет такого греха, который мы не могли бы исповедать Ему. Он прощает. Кровь Иисуса Христа достаточна для очищения любого греха. Но, может быть, кто-то спросит: что будет, если не просить Бога о прощении? Я рожден свыше, я верю, что Иисус мой Бог и Спаситель. Что произойдет, если я не стану просить Бога прощать мне мои грехи? Потеряю ли я тогда спасение? Нет. Иисус, подарив нам спасение, не оставил нас на испытательный срок. Его спасение безгранично и вечно. Однако я хочу сказать вам вот что. Если вы не приходите к Нему с исповедью, вы будете чувствовать себя вечно несчастным и подавленным христианином. Знаете, однажды царь Давид сильно согрешил перед Господом. Он совершил грех прелюбодеяния с Версавией и затем целый год не просил Бога о прощении. Я думаю, это был самый несчастливый год за всю жизнь Давида. Бог наказывал его. Даже физические силы оставили Давида. Он был абсолютно подавлен и опустошен до тех пор, пока, наконец, не исповедался в своем грехе перед Богом. Он обратился к Богу и воскликнул: «Боже, прости меня! Очисти меня, возврати мне радость моего спасения, омой меня, и буду белее снега». Но я надеюсь, друзья, что вы не забываете просить у Иисуса прощения. Приходите к Нему каждый день, чтобы получить очищение. Наши ноги действительно становятся очень грязными после того, как мы ходим в этом развращенном мире. А теперь я хотел бы обратиться к тем, кто еще не доверил свою жизнь Иисусу. Знаете ли вы, где окажетесь, если вдруг сегодня умрете? Есть ли в вашем сердце радость? Есть ли в нем покой? То, во что вы верите сейчас, наполняет вас миром. Иисус — это Божий Сын. Он любит вас и отдал свою жизнь на кресте за ваши грехи. Через 3 дня после этого Он воскрес из мертвых и пребывает сейчас на небесах. Если вы обратитесь к Нему в молитве, Он простит вам все грехи, которые вы когда-либо совершали. Библия говорит: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Время нашей сегодняшней передачи подошло к концу. Я благодарю всех, кто слушал нашу программу. Пусть Господь благословит вас.

Дорогие друзья, вы слушаете радиопередачу «Благодать вам». Мы продолжаем говорить об учении Иисуса Христа, которое Он изложил, сидя на горе. Поэтому оно и называется «Нагорной проповедью». Иисус начал свою проповедь заповеди блаженства, каждый из которых начинается словом «блаженны». Иисус говорил о качествах, которые появляются в человеке после принятия Иисуса Христа. Слушайте наши передачи, и вы узнаете, как принять Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. У микрофона ведущей передачи Александр Юсов.

Вы всегда сможете распознать лжепророка по его искаженному представлению о Христе. Это касается как его личности, так и его дел. А что из его дела? Спасение. Поэтому, когда вы начинаете разбираться со лжепророком, то вам необходимо обратить внимание на их учение о спасении. Именно в этом вопросе у них все запутано. По сути, Господь говорит здесь, что спастись не так просто. Правда? Вы идете через это, через узкие врата на узкий путь. Немногие находят их. И что вы должны делать? Вы должны стремиться. Вы должны прилагать все усилия, чтобы войти в них. Позвольте вам кое-что сказать об учении о спасении, которое лжепророк преподносит людям. Здесь не учат вышеупомянутому спасению. Получается эдакое серое, пространное учение, вмещающее кого попало. Они могут сказать, что все, что вам необходимо сделать, так это поверить в Иисуса. Они могут говорить о том, как Он умер и воскрес опять. Они могут предложить вам что-то вроде Евангелия. Но когда дело доходит до спасения, то получается, что спасаются все без разбора. Артур Пинк сказал: «Лжепророки могут находиться в среде наиболее консервативных христиан, и они якобы имеют пламенную любовь к погибающим душам. Но на самом деле они трагически вводят в заблуждение множество людей. Торговцы кафедрой, подмостками и брошюрами беспощадно занизили требования божественной святости и фальсифицировали Евангелие, чтобы сделать его приятным и ласкательным для плотского ума». Конец цитаты. У них дешевая доктрина спасения. Полюбите Иисуса, и вы спасены. Не имеет значения, что происходит в вашей жизни. Поэтому я бы сказал, что в их учении на первое место выступает то, что у них нет узких ворот. В их символе веры нет узких ворот. И ложью, мои возлюбленные, является то, о чем они не говорят. Вы видите, ложью является их молчание. Они не говорят ничего оскорбительного. Они хотят угодить всем, а их проповедь ни к чему не обязывает. Она утешительна и приятна. Здесь нет ничего неправильного о кресте. Они могут представить Христа как путь, истину и жизнь, но не как узкий путь. Их проповедь – это проповедь легкого спасения. Их проповедь – это проповедь здоровья, счастья, положительного мышления. Они, не задумываясь, идут на компромисс. Иеремия хорошо подметил это в 6 и 8 главах. Послушайте. Он говорит, что они врачуют раны народа моего легкомысленно. Приходят лжепророки, а у дочери моего народа глубокая рана. Они положили кусочек пластыря на рану и говорят, что все вылечили, что можно даже не смотреть на рану, потому что ее уже нет. Но они просто закрыли ее. Иеремия пишет, что они говорят «мир, мир», а мира нет. Иными словами, они лгут. Они говорят, что все хорошо, но это не так. Нет покаяния, нет предупреждения, нет осуждения, нет сокрушения и сокрушенного сердца, нет глубокой печали и сожаления из-за греха. Есть просто утешительное, положительное, любвеобильное послание. Иеремия говорит: «И народ мой любит это». Они не желают знать правду. Почему, вы думаете, люди в нашем обществе погрязли в пьянстве и наркотиках? Они не желают знать правду, о чем бы то ни было. Почему они просиживают, уткнувшись в экраны телевизоров? Для того, чтобы смотреть фантазию, так как сами не хотят видеть реальности. Они любят иллюзии. Поэтому лжепророки имеют очень широкое поле деятельности. И народ мой любит это. Отсюда и нагромождение этих счастливых целителей, позитивно мыслящих, а также проповедников дешевой благодати. Вся эта большая, ласкающая слух группа людей говорит: «Мир, мир, а мира нет». Это не путь. Я верю, что Мартин Ллойд-Джонс был совершенно прав, когда говорил: «Неизменная характеристика лжепророка является, послушайте это, практически полное отсутствие учения». Учения просто нет, и вы его никогда не услышите. Они не хотят преподавать учения. Они не хотят учить богословию. Они просто говорят: «Мы будем все вместе». Они никогда не конкретизируют что-либо. Все у них такое неопределенное, очень туманное и воздушное. Нет проповеди о святости, нет проповеди о послушании,
праведности, справедливости, суде. Просто много приятных слов, здоровья, счастья, положительные мысли, легкий вариант веры. Но все это устилает дорогу в ад. Здесь никогда не призывает к покаянию. Это так далеко от призывов пуритан, так далеко от призывов Джона Уэсли, Джорджа Уитфилда и других. Знаете ли вы, что когда Джон Буньян был спасен и написал «Путешествие пилигрима», «Духовная война» и другие книги, этот великий муж Божий писал также что-то типа биографии под названием «Изобилующая благодать». И знаете, о чем он здесь пишет? Он пишет: «Во время, предшествующее моему спасению, я переживал муки покаяния, длившиеся 18 месяцев». 18 месяцев он терзался из-за своих грехов. Мартин Ллойд-Джонс говорит: «Покаяние означает, что вы осознали свою вину. Вы погибающий грешник в присутствии Бога. Вы заслужили гнев и наказание от Бога, то есть вы идете в ад. Это означает, что вы начинаете осознавать то, что называется грехом, и стремитесь избавиться от него. Вы отворачиваетесь от него, в какой бы форме и обличье он ни представал. Вы отвергаете этот мир, чего бы вам это ни стоило. Вы отрекаетесь от себя, берете крест и следуете за Христом. Самые близкие и дорогие вам в мире люди могут назвать вас безумным и сказать, что у вас религиозная мания. Вы также можете страдать из-за финансовых трудностей, но все это не будет иметь никакого для вас значения. Вот это и есть покаяние». Конец цитаты. Лжепророки не проповедуют спасение таким образом. Они неопределенны во всем. Лучше слушать истинных пророков, а не ложных. Артур Пин говорит: «С полной уверенностью могу сказать моему читателю, что всякий проповедник, который отвергает Божий закон, который отвергает покаяние как условие спасения, который уверяет легкомысленных и безбожных людей в том, что Бог их любит, который провозглашает то, что спасающая вера – это не что иное, как волевое усилие, подвластное каждому человеку, и есть лжепророк, которого следует остерегаться, как чумы. Как вы можете распознать их? По их плодам. Каковы их плоды? Характер и вероисповедание. Вы можете распознать лжеучителей по их последователям. Если вы хотите узнать о руководителе, посмотрите на его последователей, посмотрите на их жизнь. Многие последуют их разврату, сказал Петр. Их плод – их новообращенные. И это так. Смотрите, кто следует за ними. Смотрите, кто покупает их товар, поддаваясь их влиянию. Павел своих последователей в Римлянам в первой главе называет своим плодом. Новообращенные и есть плод. Видите ли вы смирение в их жизни? Видите ли стремление к святости? Или это просто группа, примкнувшая к большинству? Люди, легкомысленно идущие за большинством. Иисус для них просто как увеселительная прогулка. В конечном итоге вы сможете узнать лжепророка по его финалу, его осуждению. В заключение я хочу сказать об истине. Я очень хочу, чтобы вы это поняли. Послушайте. Бог допустил существование лжепророков. Задумывались ли вы когда-нибудь, почему? 1 Коринфянам 11:19. Вот о чем здесь говорится. «Ибо надлежит быть разномыслием или ересем между вами». Вы слышали? «Надлежит быть ересем между вами». «Дабы открылись между вами докимос, искусные». Видите, что Бог говорит? «Если у вас есть ереси, то они становятся магнитом, который удаляет ложных учеников и оставляет истинных». Он говорит, что у них будут последователи, которые пойдут за ними. Посредством истинных и ложных пророков Бог открывает, кто есть искренний. Бог позволяет существовать лжепророкам для того, чтобы они, как магнит, привлекали нечестивых к себе, обрекая их на погибель. Это часть суда Божьего. Во 2 Фессалоникийцам 2:11 говорится: «И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи». По сути, Бог позволяет этому заблуждению иметь место. Почему? «Да будут осуждены все, не веровавшие истине». Бог желает, чтобы это заблуждение было, потому что оно является ловушкой для тех,
кто отвергает Иисуса Христа, и это воочию отделяет их от пшеницы. Таким образом, они определены на осуждение. Итак, возлюбленные, берегитесь и бодрствуйте. Многие из этих лжепророков будут выглядеть как настоящие пророки. Они будут очень приятными, искренними на вид людьми, будут говорить об Иисусе, говорить о Библии, о спасении, изо всех сил стараясь угодить всем. Они будут одобряемы многими и осуждаемы немногими. Толпы народа будут собираться вокруг них, слушать их и думать, что они великие. А они будут толкать это множество народа на широкий путь, ведущий в погибель. Послушайте их внимательно, и вы обнаружите, что у них нет времени на узость. Они просто уверяют, что Божий разум гораздо шире, чем тот, о котором твердят приверженцы узкого пути. Они говорят о любви Божьей, но не о гневе Божьем. Они говорят о Боге, как об Отце, Отце полном любви и понимания, но ни слова не говорят о святом Боге, у которого детьми являются только те, которые веруют во Христа. Их проповедь полна пробелов, опускающих спасающую истину. Берегитесь. Я заканчиваю предостережением Павла для пресвитеров Ефеса в книге Деяний. Он сказал следующее. «Я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, лжепророки, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Посему бодрствуйте, памятуя, что я 3 года, день и ночь, непрестанно, со слезами, учил каждого из вас. Бодрствуйте, — говорит Павел, — они будут здесь, они будут именно среди вас. И ныне предаю вас, братья, слову благодати Его». Его Слово — наша единственная защита. —

закончилась наша передача. Мы ждем ваших отзывов и пожеланий. Пишите нам на адрес радиостанции, которую вы слушаете, или Александру Юсову. Его электронный адрес alexy@sga.org. Повторяю адрес alexy@sga.org. Всего вам доброго. До свидания.

Вы слышите радиопередачу «Вода жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас как слушателя этой программы и желаем вам обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна.

0: Для кого было написано Евангелие от Иоанна? Это наполненная бесценными истинами книга о Христе написана не для проповеди Евангелия неверующим, а для созидания и духовного роста церкви. К этому времени апостол Павел насадил в Анатолии множество церквей. Когда Павла бросили в римскую темницу, апостол Петр посещал и ободрял осиротевшие церкви. Когда же Петр и Павел умерли, вероятнее всего в Риме в годы гонений при правлении Нерона, их место занял Иоанн. Он жил в Ефесе, центре христианства того времени, и был пастором многочисленных церквей, рассеянных по Малой Азии. Следует прочесть послание Иоанна, а также вторую и третью главы его Откровения, чтобы понять, какими заботами и устремлениями жил этот апостол, открывший нам воплощенную в Иисусе Христе любовь Божию. Кроме того, он боролся против запутавшихся в философии лжеверующих, которые, словно волки, проникали в паству и совращали овец пустопорожними идеями, строгими законами и порочной лжесвободой, смешивая истину с мыслями о суетном. В Анатолии также жили и ученики Иоанна Крестителя, почитавшие глашатая покаяния больше, чем Иисуса Спасителя, и все еще ожидавшие обещанного Христа, считая, что Он еще не пришел. Иоанн возвещал о личности Иисуса, противодействуя всем этим враждебным Христу направлениям. Вопреки сопротивляющимся духам, он возвышал свой голос и свидетельствовал: «И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Евангелие от Иоанна, 1 глава, 14 стих. Очевидно, что это Евангелие было адресовано прежде всего благочестивым верующим из язычников, потому что Иоанн описал в нем многие подробности иудейской жизни и без того хорошо известной любому иудею. Помимо этого, Иоанн, в отличие от других евангелистов, не исходил в своем Евангелии из записанных на арамейском языке слов Иисуса, а основывался на известных в церкви греческих выражениях и наполнял их духом Евангелия, свободно свидетельствуя о слове Христовом на подлинном греческом языке под руководством Духа Святого. Это простое и глубокое Евангелие говорит к нам выразительнее, чем самые искусные ораторы. В нем Дух Святой передает бесценные истины в таком простом виде, что даже ребенок способен понять их ясный смысл. Когда было написано это неповторимое Евангелие? Благодарение Господу Иисусу за то, что в недалеком прошлом археологи, востоковеды провели в Египте раскопки, в результате которых нашли кусок папируса, относящийся приблизительно к 100-му году нашей эры, на котором четким почерком были написаны изречения из Евангелия от Иоанна. Эта находка положила конец долгим спорам относительно даты написания этого Евангелия и заставила замолчать язвительных критиков. Раскопки доказали, что в 100-м году после Рождества Христова Евангелие от Иоанна уже получило известность не только в Малой Азии, но и в Северной Африке. Оно непременно было известным и в Риме. Эта истина еще больше укрепляет нашу веру в то, что эту книгу без сомнения написал сам апостол Иоанн под руководством Духа Святого. Содержание Евангелия от Иоанна. Нелегкое дело распределять пророчество по группам. Особенно трудно разделить Евангелие от Иоанна на разные части. Мы возьмем за основу следующее деление текста. «Божественный свет воссиял» с 1 главы 1 стиха до 4 главы 54 стиха. «Свет сияет во тьме, и тьма не объяла его» с 5 главы 1 стиха до 11 главы 54 стиха. «Свет сияет среди апостолов» с 11 главы 55 стиха до 17 главы 26 стиха. «Свет побеждает тьму» с 18 главы 1 стиха до 21 главы 25 стиха. Иоанн Богослов изложил свои мысли как звенья, составляющие одну духовную цепь, где каждое звено вращается вокруг одного или двух ключевых слов. Причем совокупность звеньев неразрывна, хотя сами они и различаются по смыслу. Возвышенное ивритское мышление апостола Иоанна, его глубокое духовное познание слилось с живостью греческого языка в славном и неповторимом единстве. И поныне Святой Дух открывает нам неисчерпаемый смысл написанного в этом Евангелии. Оно стало для нас неиссякаемым источником познания и силы. Кто окунется в чтение этой книги, непременно поклонится Сыну Божьему и посвятит Ему всю свою жизнь, славя Его за вечное искупление от грехов. Вопросы. Первый вопрос. Кто автор Евангелия от Иоанна? Второй вопрос. Какова связь между четвертым Евангелием и тремя остальными? Третий вопрос. В чем заключается цель Евангелия от Иоанна? Четвертый вопрос. Для кого было написано это уникальное Евангелие? Пятый вопрос. На какие части можно разделить это Евангелие? И от полноты его все мы приняли, и благодать на благодать, ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Свидетельство Иоанна Богослова, 1 глава, 16-17 стихи. Часть первая. Божественный свет воссиял. Евангелие от Иоанна с 1 главы 1 стиха по 4 главу 54 стиха. А. Воплощение Божьего Слова в Иисусе. Евангелие от Иоанна, 1 глава с 1 стиха по 18. Первое. Слово прежде воплощения.
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, 1 стих. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог.
0: Человек выражает свои мысли и намерения словами. Каковы его слова, таков и он сам. В его словах отражается его личность и проявляется его дух. Так и Слово Божие выражает личность Бога. Его могущество заключено в его святом Слове. Именно своим могущественным Словом Бог вначале сотворил небо и землю. Он сказал: «Да будет!» И так стало. В Слове Божьем и сегодня действует его сила. Осознаешь ли ты, что Евангелие в твоих руках исполнено могущество самого Бога? Эта книга сильнее всех водородных бомб вместе взятых, так как она способна искоренить в тебе порочность и преобразовать тебя в новую личность. В греческом слове «логос» — слово, употребленном в Евангелии от Иоанна, скрыта важная тайна. Оно содержит в себе два значения. Первое — слово, которое произносится устами. Второе — духовная личность мужского пола. Эти два значения передаются в арабском языке через род глагола, который следует за существительным женского или мужского рода. В английском языке это различие выражается родом местоимения, стоящего перед словом. Таким образом, если евангелист Иоанн говорит «в начале было слово» и во втором стихе объясняет «он был в начале», то это указывает нам на одну из тайн личности Христа. Можно сказать, что личность Христа исходит от Бога, как обычное слово исходит от уст говорящего. В Иисусе открылась воля Божия и мысли Божии. Даже в других религиях можно найти такие изречения. Иисус есть Слово Божие и Дух Его. Кроме рожденного от Девы Марии, никто во всем мире не наделен такими небесными свойствами. Воплощение Христа в Вифлееме не было началом Его существования, ибо Он исходит от Отца в вечности. Сущий прежде создания мира Христос вечен, как вечен Бог, и неизменен, как неизменно Слово Божие. Иоанн показал нам первичную связь между Христом и Отцом. Христос неотделим от Отца, в отличие от Слова, которое вылетает из уст и исчезает в воздухе. Христос же остается у Бога и пребывает в Нем. На греческом языке выражение «было у Бога» означает «двигалось вокруг Него и внутри Него». Христос от века был с Богом, обращенный к Нему. Такая способность присуща всем рожденным от Духа Святого, любящим Бога. В этой любви нет стремления к самостоятельности, она неизменно держится своего начала, пребывает в нем.

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Вода жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов. Желаем вам Божьих благословений!

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Новый Завет. Евангелие от Марка.
3: Глава первая.
4: Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, как написано у пророков.
5: «Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему».
4: Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение, покаяние для прощения грехов. И выходили к нему вся страна иудейская, и иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и ел акриды и дикий мед, и проповедовал, говоря:
6: «Идет за мною сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его. Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым».
4: И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на него, и глас был с небес:
5: «Ты сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение».
4: Немедленно после того Дух ведет его в пустыню. И был он там в пустыне 40 дней, искушаемый сатаною, и был со зверями, и ангелы служили ему. После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божие, и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие.
7: «Покайтесь и веруйте в Евангелие».
4: Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и сказал им Иисус:
7: «Идите за мною, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков».
4: И они тотчас, оставив свои сети, последовали за ним. И пройдя оттуда немного, он увидел Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, также в лодке, починивающих сети, и тотчас призвал их. И они, оставив отца своего Зеведея в лодке с работниками, последовали за ним. И приходит в Капернаум, и вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил. И дивились его учению, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники. В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал:
8: «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас! Знаю тебя, кто ты, Святой Божий!»
4: Но Иисус запретил ему, говоря:
7: «Замолчи и выйди из него».
4: Тогда дух нечистый, сотрясший его и вскричав громким голосом, вышел из него, и все ужаснулись, так что друг друга спрашивали:
9: «Что это? Что это за новое учение, что он и духом нечистым повелевает со властью, и они повинуются ему?»
4: И скоро разошлась о нем молва по всей окрестности в Галилее. Выйдя вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея с Иаковым и Иоанном. Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней. Подойдя, он поднял ее, взяв ее за руку, и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им. При наступлении же вечера когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых. И весь город собрался к дверям. И он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос. А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился. Симон и бывшие с ним пошли за ним, и, найдя его, говорят ему:
10: «Все ищут тебя».
4: Он говорит им:
7: «Пойдем в ближние селения и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел».
4: И он проповедовал в синагогах их по всей Галилее и изгонял бесов. Приходит к нему прокаженный, и, умоляя его, и, падая перед ним на колени, говорит ему:
11: «Если хочешь, можешь меня очистить».
4: И Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему:
7: «Хочу, очистись».
4: После сего слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист, и, посмотрев на него строго, тотчас отослал его и сказал ему:
7: «Смотри, никому ничего не говори, но пойди, покажись священнику и принеси за очищение твое, что повелел Моисей, во свидетельство им».
4: А он, выйдя, начал провозглашать и рассказывать о происшедшем, так что Иисус не мог уже явно войти в город, но находился вне, в местах пустынных, и приходили к нему отовсюду.
3: Глава вторая.
4: Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места, и он говорил им слово. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо, и, не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. И Иисус, видя веру их, говорит расслабленному:
7: «Чадо, прощаются тебе грехи твои».
4: Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих:
12: «Что он так богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?»
4: Иисус тотчас

0: и весь народ пошел к нему, и он учил их. Проходя, увидел он Леви Алфеева, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему:
1: «Следуй за мною».
0: И он, встав, последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме его, возлежали с ним и ученики его, и многие мытари и грешники, ибо много их было, и они следовали за ним. Книжники и фарисеи, увидев, что он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам его:
2: «Как это он ест и пьет с мытарями и грешниками?»
0: Услышав сие, Иисус говорит им:
1: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию».
0: Ученики Иоанновы и фарисейские постились, приходят к нему и говорят:
3: «Почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а твои ученики не постятся?»
0: И сказал им Иисус:
1: «Могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Доколе с ними жених, не могут поститься. Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленной ткани, иначе вновь пришитая отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут. Но вино молодое надо вливать в мехи новые».
0: И случилось ему в субботу проходить засеянными полями, и ученики его дорогою начали срывать колосья, и фарисеи сказали ему:
4: «Смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать?»
0: Он сказал им:
1: «Неужели вы не читали никогда, что сделал Давид, когда имел нужду и взалкал сам и бывшие с ним? Как вошел он в дом Божий при первосвященнике Авиафаре, ел хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал и бывшим с ним?»
0: И сказал им:
1: «Суббота для человека, а не человек для субботы. Посему Сын Человеческий есть Господин и субботы».
5: Глава третья.
0: И пришел опять в синагогу. Там был человек, имевший иссохшую руку, и наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его. Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку:
1: «Встань на середину».
0: А им говорит:
1: «Должен ли в субботу добро делать или зло делать? Душу спасти или погубить?»
0: Но они молчали, и, воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку:
1: «Протяни руку твою».
0: Он протянул, и стала рука его здорова, как другая. Фарисеи, выйдя, немедленно составили с иродианами совещание против него, как бы погубить его. Но Иисус с учениками своими удалился к морю, и за ним последовало множество народа из Галилеи, Иудеи, и Иерусалима, и Идумеи, и из-за Иордана. И живущие в окрестностях Тира и Сидона, услышав, что он делал, шли к нему в великом множестве. И сказал ученикам своим, чтобы готова была для него лодка по причине многолюдства, дабы не теснили его. Ибо многих он исцелил, так что имевшие язвы бросались к нему, чтобы коснуться его. И духи нечистые, когда видели его, падали перед ним и кричали:
6: «Ты Сын Божий!»
0: Но он строго запрещал им, чтобы не делали его известным. Потом взошел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему. И поставил из них 12, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. Поставил Симона, нарекший ему имя Петр, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата Иакова, нарекший им имена Вуанергес, то есть сыны Громовы, Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова Алфеева, Фаддея, Симона Канонита и Иуду Искариотского, который предал его. Приходит в дом, и опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть. И услышав, ближние его пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя, а книжники, пришедшие,

0: пришедший из Иерусалима. Говорили, что он имеет в себе Вельзевула и что изгоняет бесов силою бесовского князя. И, призвав их, говорил им притчами.
1: Как может сатана изгонять сатану? Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то. Если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот. Если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел конец его. Никто, войдя в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его. Истинно говорю вам, будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили. Но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению.
0: Сие сказал он, потому что говорили:
2: «В нем нечистый дух».
0: И пришли матерь и братья его, и, стоя вне дома, послали к нему звать его. Около него сидел народ, и сказали ему:
3: «Вот матерь твоя и братья твои и сестры твои вне дома спрашивают тебя».
0: И отвечал им:
1: «Кто матерь моя и братья мои?»
0: И, обозрев сидящих вокруг себя, говорит:
1: «Вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и матерь».
4: Глава четвертая.
0: И опять начал учить при море, и собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сидел на море, а весь народ был на земле у моря, и учил их притчами много, и в учении своем говорил им:
1: «Слушайте, вот вышел сеятель сеять, и когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на каменистое место, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, увяло, и, как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и терния выросла и заглушила семя, и оно не дало плода. И иное упало на добрую землю, и дало плод, который взошел и вырос, и принесло иное 30, иное 60, иное 100.
0: И сказал им:
1: «Кто имеет уши слышать, да слышит».
0: Когда же остался без народа, окружающие его вместе с 12 спросили его о притче, и сказал им:
1: «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах, так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи».
0: И говорит им:
1: «Не понимаете этой притчи? Как же вам уразуметь все притчи? Сеятель слово сеет. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но к которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня и непостоянны. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают, и приносят плод, один в 30, другой в 60, иной во 100 крат».
0: И сказал им:
1: «Для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать? Не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечники? Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Если кто имеет уши слышать, да слышит».
0: И сказал им:
1: «Замечайте, что слышите. Какую мерою мерите, такую отмерено будет вам, и прибавлено будет вам, слушающим. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет».
0: И сказал:
1: «Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он. Ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва.
0: И сказал:
1: «Чему уподобим Царствие Божие? Или какую притчу изобразим его? Оно, как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле, а когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков, и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрываться птицы небесные».
0: И таковыми многими притчами проповедовал им слово, сколько они могли слышать. Без притчи же не говорил им, а ученикам наедине изъяснял все. Вечером того дня сказал им:
1: «Переправимся на ту сторону».
0: И они, отпустив народ, взяли его с собою, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря. Волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою. А он спал на корме на возглавии. Его будет и говорят ему:
5: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?»
0: И встав, он запретил ветру и сказал морю:
6: «Умолкни, перестань!»
0: И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им:
1: «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?»
0: И убоялись страхом великим, и говорили между собою:
3: «Кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему?»
4: Глава пятая.
0: И пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую. И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда ночью и днем в горах и гробах кричал он и бился о камни. Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему, и, вскричав громким голосом, сказал:
5: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом! Не мучь меня!»
0: Ибо Иисус сказал ему:
1: «Выйди, дух нечистый, из сего человека!»
0: И спросил его:
1: «Как тебе имя?»
0: И он сказал в ответ:
5: «Легион имя мне, потому что нас много!»
0: И много просили его, чтобы не высылал их вон из страны той. Паслось же там при горе большое стадо свиней. И просили его все бесы, говоря:
5: «Пошли нас, свиней, чтобы нам войти в них!»
0: Иисус тотчас позволил им, и нечистые духи, выйдя, вошли в свиней, и устремилось стадо с крутизны в море, а их было около 2000, и потонули в море. Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях, и жители вышли посмотреть, что случилось. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым, и о свиньях, и начали просить его, чтобы отошел от пределов их. И когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус не дозволил ему, а сказал:
1: «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя».
0: И пошел и начал проповедовать в Десятиградии, что сотворил с ним Иисус, и все дивились. Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к нему множество народа. Он был у моря. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и, увидев его, падает к ногам его и усильно просит его, говоря:
7: «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива».
0: Иисус пошел с ним. За ним следовало множество народа и теснили его. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние, услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде Его, ибо говорила:
8: «Если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею».
0: И тотчас иссяк у нее источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус, почувствовав сам себе, что вышла из него сила, обратился в народе и сказал:
1: «Кто прикоснулся к моей одежде?»
0: Ученики сказали ему:
3: «Ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь, кто прикоснулся ко мне?»
0: Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла, пала пред ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей:
1: «Дщерь, вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни твоей».
0: Когда он еще говорил сие, приходят от начальника синагоги и говорят:
9: «Дочь твоя умерла. Что еще утруждаешь учителя?»
0: Но Иисус, услышав сии слова, тотчас говорит начальнику синагоги:
1: «Не бойся, только веруй».
0: И не позволил никому следовать за собою, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение и плачущих, и вопиющих громко, и, войдя, говорит им:
1: «Что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит».
0: И смеялись над ним. Но он, выслав всех, берет с собою отца и мать девицы и бывших с ним, и входит туда, где девица лежала, и, взяв девицу за руку, говорит ей:
1: «Талифа куми»,
0: что значит: «Девица, тебе говорю, встань». И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет 12. Видевшие пришли в великое изумление, и он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть.
4: Глава 6.
0: Оттуда вышел он и пришел в свое отечество. За ним следовали ученики его. Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге, и многие, слышавшие, с изумлением говорили:
5: «Откуда у него это? Что за премудрость дана ему? И как такие чудеса совершаются руками его? Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона?
8: Не здесь ли между нами его сестры?»
0: И соблазнялись о нем. И Иисус же сказал им:
1: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем, и у сродников, и в доме своем».
0: И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных, возложив руки, исцелил их. И дивился неверию их, потом ходил по окрестным селениям и учил. И, призвав 12, начал посылать их по два, и дал им власть над нечистыми духами, и заповедал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха, ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе, но обуваться в простую обувь и не носить двух одежд. И сказал им:
1: «Если где войдете в дом, оставайтесь в нем, доколе не выйдете из того места. Если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отрясите прах от ног ваших во свидетельство на них. Истинно говорю вам, отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели тому городу».
0: Они пошли и проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов, и многих больных мазали маслом и исцеляли.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Дорогу осилит идущий, говорит русская пословица, и она как нельзя лучше подходит к нам с вами, дорогие радиослушатели, в нашем продвижении по страницам Библии. День за днем мы перелистываем драгоценные страницы этой книги, пережившей века. Начиная с того, что было в начале, Библия шаг за шагом ведет нас по тернистой дороге человеческой истории, останавливая наше внимание на том или ином событии. И внезапно мы видим, что не о древних веках говорит эта книга. Покрытые пылью времен города и преданные забвению личности внезапно оживают. Перед нами проходят образы прародителей рода человеческого, праотцев израильской нации, фараоны, вожди, священники. И все это, в отличие от мифов и сказаний, соответствует исторической истине в самом придирчивом ее рассмотрении. Мы уже изучили книгу «Бытие», книгу «Начал». В книге «Исход» мы видим формирование избранного народа как нации. Облако славы Господней наполняло скинию, и таким образом Бог вел свой народ. Этим сообщением заканчивается книга «Исход». Хотя само по себе изучение Слова Божьего доставляет радость и приносит пользу, вместе с тем оно имеет в виду вполне определенную цель. И цель эта состоит в том, чтобы при всем многообразии информации, которое содержит Библия, мы могли увидеть главное. Лучше всего это выразил апостол Иоанн в 20 главе своего Евангелия. «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». И поэтому мы вновь и вновь возвращаемся к личности Иисуса Христа, вновь и вновь говорим о Нем. Его земная жизнь и служение описаны в Евангелиях. Мы уже говорили о первом из них, о Евангелии от Матфея. Сегодня мы приступаем к изучению Евангелия от Марка. Пожалуй, хорошим эпиграфом к этой книге Священного Писания – будет стихотворение современного христианского поэта. Много лет назад оно мне попалось в переписанной от руки тетради. Уже тогда выраженная в нем мысль заставила меня задуматься. Впрочем, послушайте сами. Кто он? Царь или слуга обиженный, чтоб склоняться пред всяким с ласкою, чтоб служить рыбакам униженно, омывая ноги пред Пасхою? Сам, являясь всему подателем, с безграничной над миром властью, он склонился у ног предателя, будто в этом увидел счастье. Иисус, небо смотрит сквозь кровлю, хватит нежить рыбацкие ступни, разве мало того, что кровью истечешь ты за мир преступный? Разве мало того, что осмеян и поруган злыми врагами? Как же ныне решаешься ты унижаться пред учениками? Или славы небесной не помнишь, когда падали ниц серафимы перед тем, как ушел ты на помощь к истомленным в греховной пустыне? Не постичь нам это с годами, не понять при разборе строгом. Одно знаю — он строит фундамент любви к человеку и к Богу. Вот такое стихотворение, автора которого я, к сожалению, не помню. Если кто-то из вас, дорогие слушатели, знает, кто автор этого стихотворения, напишите нам. Наш адрес прозвучит в конце передачи. А пока слушайте первую вводную лекцию доктора МакГи по Евангелию от Марка. Текст его лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы приступаем к изучению второй книги Нового Завета «Евангелия от Марка». В нашей сегодняшней передаче мы поговорим о самом Евангелии, обсудим время его написания, рассмотрим вопрос об авторе этой книги, а также поговорим о том, к кому это Евангелие было обращено. То есть сегодня мы с вами постараемся взглянуть на исторический контекст этого Евангелия. Одним из важных аспектов при изучении любого Евангелия является время его написания. Считается, что Евангелие от Марка было написано первым из всех четырех Евангелий. Более того, принято считать, что Евангелие от Марка – это одна из самых первых книг Нового Завета. Может быть, не самая первая, но, по крайней мере, одна из первых. Это Евангелие, по всей видимости, было написано в 63 году нашей эры, а местом его написания был город Рим. Говоря о любом произведении, нельзя не затронуть вопросы его авторства. Автором этого Евангелия является человек, который не был апостолом. Из четырех евангелистов только двое, Матфей и Иоанн, были апостолами нашего Господа Иисуса Христа. Третий евангелист, Лука, точно так же, как и Марк, апостолом не был, хотя являлся близким другом и сподвижником апостола Павла. Надо сказать, что автора Евангелия от Марка звали на самом деле Иоанном Марком. Иоанн – это было его иудейское имя, тогда как Марк – это, говоря современным языком, его фамилия. В этом можно убедиться, прочтя отрывок из книги «Деяния апостолов». Там, во второй главе, в 12 стихе, описывается случай, когда Симон Петр был выпущен из темницы, и сказано, что, осмотревшись, Петр пришел к дому Марии, матери Иоанна, называемого Марком, где многие собрались и молились. Этот стих является первым упоминанием о Иоанне Марке в Священном Писании. Как становится очевидно из этого стиха, его мать была весьма состоятельной христианкой в Иерусалимской церкви. По всей видимости, Иерусалимская церковь собиралась в ее собственном доме. Что еще мы знаем о евангелисте Марке? Именно он был вместе с Павлом в его первом миссионерском путешествии. Иоанн Марк приходился в Варнаве племянником, о чем нам сообщает апостол Павел в послании к Колоссянам, 4 главе, в 10 стихе. Также известно, что Иоанн Марк был, что называется, духовным сыном Симона Петра, поскольку сам апостол Петр в своем первом послании в 5 главе, в 13 стихе, пишет: «Приветствует вас избранная, подобно вам, церковь в Вавилоне, и Марк, сын мой». Необходимо также сказать, что Евангелие от Марка на самом деле издавна считается Евангелием самого Симона Петра. И этому есть веские основания, о которых мы поговорим более подробно через несколько минут. Мы знаем, что Иоанн Марк присоединился к Павлу и Варнаве в их первом миссионерском путешествии. Нам сказано в книге «Деяния апостолов» в 13 главе в 5 стихе, что Павел и Варнава, быв в Саламине, проповедовали Слово Божье в синагогах иудейские, имели же при себе и Иоанна для служения. Иоанн – это и есть евангелист Марк. Однако далее в «Деяниях» мы узнаем, что, будучи в Пергии, Марк решил вернуться назад. Это, по всей видимости, объясняется тем, что Иоанн Марк попросту испугался. Я не думаю, что нам следует оправдывать бегство Иоанна Марка, хотя наверняка у него была тогда какая-то мотивация этого поступка. Нам также известно, что позднее апостол Павел не пожелал взять Марка с собой в свое второе миссионерское путешествие, хотя дядя будущего евангелиста Варнава настаивал на этом. В «Деяниях апостолов» в 15 главе, в стихах 37 и 38 мы читаем, что Варнава хотел взять с собой Иоанна, называемого Марком. Но Павел полагал не брать отставшего от них в Памфиле и не шедшего с ними на дело, на которое они были посланы. Дело в том, что Варнава всегда был великодушным человеком, который всегда был готов дать прощение, но не Павел. В 39 стихе этой же главы нам сказано, что «отсюда произошло огорчение». Так что они разлучились друг с другом, и Варнава, взяв Марка, отплыл в Кипр. Причем с этого момента Иоанн Марк как бы сходит со страниц Писания, и мы практически ничего больше не слышим о нем. Однако мы знаем, что позднее Марк сумел восстановить свою репутацию. Когда много лет спустя Павел пишет во втором послании к Тимофею, в 4 главе в 11 стихе, он дает такие наставления. «Один Лука со мною, Марка возьми и приведи с собою, ибо он мне нужен для служения». Надо сказать, что вопрос о том, встречается ли Марк где-то еще на страницах Писания или нет, до сих пор дискутируется. Я упоминаю об этих дискуссиях, хотя, по моему личному мнению, никаких веских оснований для данных споров нет. Как я уже сказал, считается, что Иоанн Марк получил сведения для написания своего Евангелия от самого Симона Петра. Другие исследователи говорят, что Марк почерпнул объяснение и толкование Евангелия от апостола Павла. Я лично готов согласиться и с тем, и с другим мнением. А теперь настало время поговорить о том, к кому было адресовано Евангелие от Марка. Однако, прежде всего, нужно спросить, а почему мы имеем четыре Евангелия? Одна из причин состоит в том, что все они были написаны для различных людей. Например, Евангелие от Матфея было написано для народа Израиля, то есть оно было написано для религиозных людей. Что же касается Евангелия от Марка, то оно было обращено к римлянам и как нельзя лучше подходило для условий Римской империи. Это Евангелие было адресовано сильным людям. Дело в том, что римляне, или лучше сказать, Римская империя, правили этим миром в течение целой тысячи лет. Евангелие от Марка было написано как раз для этих людей. Римляне фактически поработили весь этот мир. При этом они сумели установить относительный мир и порядок. Благодаря Риму по всей империи были построены хорошие дороги. В империи действовали законы правосудия, а все народы находились под защитой. Однако все это, конечно, имело свою цену, ибо это достигалось посредством насилия. Железный каблук Рима попирал весь мир того времени, то есть Римская империя держалась на жестокой диктатуре. Один исследователь, доктор Ди Грегори, сформулировал это так. Рим как бы поставил перед собой цель испытать, сможет ли земная власть, принявшая форму закона и управляемая политическими принципами, среди которых уважение к закону и правосудие играли ведущую роль, сделать человечество совершенным. Это достигалось путем подчинения отдельной личности государству, а само это государство становилось всеобъемлющим. Другой историк, доктор Роберт Кулливерт, сказал, что Рим сумел установить в мире такой порядок, который Лига наций в прошлом и Организация Объединенных Наций в наши дни только пытаются построить. Такого рода мировой порядок уже был однажды основан римлянами. Причем подобный мировой порядок навязывается людям путем насилия и поддерживается руками очень сильных людей. И я хотел бы отметить, друзья мои, что в наши дни этот мир опять движется точно к такому же положению. То есть, этот мир ждет появления сильного человека, облеченного властью. Римская империя представляла собой весьма могущественную и деятельную силу в древнем мире. В конце концов, это привело к установлению диктатуры. То есть вся эта власть и сила были, по сути дела, сконцентрированы в руках одного человека, что, несомненно, является весьма опасным и пагубным. Сегодня та же опасность стоит перед нами, поскольку мы движемся в этом же направлении. И я еще раз позволю себе привести слова доктора Ди Грегори, который говорит: величайший римлянин – идеал человеческой расы, который должен быть самым лучшим работником, организатором и правителем. Такой человек в идеале должен был держать в своих руках имперский скипетр. Однако появление Кесаря и его диктатуры были неизбежными следствиями естественного развития Римской империи. И когда римляне начали наиболее явственно испытывать на себе весь ужас того, что вся власть и закон находятся в руках одного земного деспота, Святой Дух явил им Иисуса из Назарета, Вседержителя и Спасителя, грядущего Избавителя этого мира. В наши дни, друзья мои, мы тоже движемся к подобному мировому порядку, когда устанавливается полицейское государство, а власть находится в руках одного человека. Это будет сатанинский режим, который будет управлять грешными людьми, так что они будут стенать об избавлении. Но единственный Избавитель, который сможет спасти их, это Господь Иисус Христос. Апостол Павел пишет в своем послании к римлянам в 1 главе в 16 стихе. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему». Сила, о которой говорит здесь апостол Павел, дает людям милость и благодать. В дни правления Кесаря в мире царили деспотизм и диктатура, и этот мир жаждал милости. Это были дни, когда ни один человек не отваживался противостоять власти империи, потому что любое проявление непокорности каралось смертью. Причем не было никакого выхода, никто не мог разорвать этот круг. И именно в эти дни Бог послал к этим людям свою божественную весть, земным автором которой был евангелист Иоанн Марк. Считается, что в своем Евангелии Иоанн Марк приводит евангельские сведения, рассказанные ему Симоном Петром. Именно такого мнения придерживалась ранняя церковь. Например, мы можем прочесть слова одного из отцов ранней церкви Паппия, который однозначно говорит, что Иоанн Марк получил сведения для своего Евангелия от самого Симона Петра. Марк, близкий помощник и толковник Петра, тщательно записывал все то, что смог вспомнить со слов апостола, хотя и не всегда в той самой последовательности, в которой эти евангельские события происходили на самом деле. Другой отец ранней церкви Юсифий сообщает, что когда люди слышали рассказы Петра, их озарял такой свет благочестия, что они не желали только слушать и довольствоваться устным преданием, но поручили Марку, чье Евангелие затем разошлось повсеместно, изложить это устное предание в письменном виде. То есть вполне уместно говорить, что через Иоанна Марка мы получили Евангелие самого Симона Петра. А теперь давайте поговорим об основных отличительных характеристиках Евангелия от Марка. Мы уже разобрались, кто именно был истинным автором этого Евангелия. А потому естественно, что Евангелие от Марка отражало особенности личности Симона Петра. Мы знаем, что апостол Петр был человеком действия, весьма активным и подвижным. Неудивительно, что Евангелие от Марка тоже является Евангелием действия, Евангелием, сюжет которого стремительно развивается. А также мы знаем, что оно было адресовано жителям Рима, которые также были людьми действия. Одной из отличительных особенностей Евангелия от Марка является то, что Иисус здесь как бы сложил с себя свои царские одежды, положенные ему как истинному царю, и облачился в одежды слуги. Если вы помните, в Евангелии от Матфея Иисус предстает перед нами как царь. Что же касается Евангелия от Марка, то здесь мы видим Иисуса как слугу, но слугу не людей, а Бога, слугу Иеговы. Евангелист Марк подтверждает это словами самого Господа, которые мы находим в 10 главе, в 45 стихе этого Евангелия. «Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Итак, в Евангелии от Марка Иисус предстает перед нами как слуга Бога. При этом исполнились слова из 1 и 2 стихов 42 главы книги пророка Исаии. «Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя. Положу дух мой на него, и возвестит народом суд. Не возопьет, и не возвысит голоса своего, и не даст услышать его на улицах». Кто-то сказал о Евангелии от Марка следующее. Слова святого апостола Петра, обращенные к Корнилию, вполне подходят в качестве девиза этого Евангелия. «Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним». В наши дни нам часто приходится слышать разговоры и призывы к добрым делам. Однако, как правило, все это не идет дальше простых разговоров и слов. Но Господь Иисус Христос пришел в полноте Своей человеческой и божественной сущности и творил дела добра. Но это было лишь начало Евангелия. Он умер и воскрес из мертвых, и тогда Евангелие было завершено. Это и есть Евангелие в наши дни. Стиль Евангелия от Марка отличается краткостью и сдержанностью, лаконичностью и деловитостью, но в то же время мягкостью, спокойствием и живым реализмом. При этом речь Марка лишена витиеватого пустословия, то есть Евангелие от Марка – это Евангелие поступков и свершений. Здесь мы узнаем Иисуса не по Его красноречивым словам и рассуждениям, а через Его дела и поступки. Евангелие от Марка написано в простом стиле, ведь оно было предназначено для широких масс простых людей. Интересно отметить одну грамматическую особенность этого произведения. В нем больше, чем в любом другом Евангелии, встречается соединительный союз «и». Кто-то даже подсчитал, что всего этот союз употребляется 1331 раз. Я лично не проверял эту цифру, но вы, если сомневаетесь, вполне можете сделать это сами. Надо сказать, что если бы кто-то из нас, учась в университете, сдал свое сочинение с таким количеством союзов, двойка ему была бы обеспечена. Однако оказывается, что этот союз может оказаться весьма сильным инструментом, если употребляется правильно. Дело в том, что этот союз – союз действия, который продолжает развитие мысли, подразумевает, что далее что-то следует еще. Я полагаю, что Марк написал свое Евангелие, находясь в Риме. Очевидно, что написано оно было для жителей Рима. Это были деловые люди, которые уважали силу и дела. И это Евангелие как раз соответствует такому стилю. При этом оно отличается достаточной краткостью, чтобы угодить даже занятому человеку. Есть и другие подтверждения тому, что это Евангелие было обращено к людям, которые не принадлежали к иудейскому народу. В этом Евангелии содержится очень мало цитат из Ветхого Завета, а также дается подробное объяснение еврейских обычаев. Как вы помните, Евангелие от Матфея начинается с родословной Иисуса Христа. И действительно, любой царь должен иметь родословную. Однако Марк начинает свое Евангелие очень просто. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия. Марк не приводит нам родословное Иисуса, потому что в его Евангелии Иисус предстает перед нами как слуга, а слуге не нужна родословная. То, что мы должны знать о слуге, это его способности. Все, что требуется от слуги, это выполнять свою работу, а потому нам не нужно знать его происхождение. Нам важно знать, справится ли он с поставленной задачей. Именно так и построено Евангелие от Марка, и именно так здесь представлен наш Господь. И в заключение несколько слов о содержании самого Евангелия. Оно начинается с краткого описания событий, которыми ознаменовалось начало служения нашего Господа, с его крещения и искушения. Марк не упоминает о предшествовавшем служении Иисуса в Иудее, описание которого мы находим у евангелиста Иоанна. От искушения Иоанн Марк переходит к описанию служения Иисуса в Галилее. Первый период деятельности Иисуса в Северной Палестине был ознаменован значительными успехами. Люди толпами стекались со всей страны послушать нового учителя. Одновременно с этим Марк отмечает возникновение враждебности ко Христу со стороны иудейской правящей верхушки. Как мы знаем, эта враждебность все более усиливалась и в конечном итоге стала одной из самых отличительных черт второго периода служения Иисуса в Галилее. Из-за враждебности религиозных властей и суеверной подозрительности Ирода Антипы Иисусу приходится неоднократно покидать Галилею, но он всегда находится поблизости и часто на короткое время возвращается в Капернаум, в центр своего служения. В такие дни главным его занятием было наставление учеников. Но час, к которому он целенаправленно шел, неотвратимо приближался. И тогда Иисус стал готовить своих учеников к тому событию, которое должно было стать исполнением его земной миссии, его смерти. Таково краткое содержание этой книги, разбор которой мы начинаем в нашей следующей передаче.

Вы прослушали лекцию серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Здравствуйте, дорогие друзья радиослушатели! Мы вновь приветствуем вас в радиостудии «Волна надежды». В эфире очередной выпуск рубрики «Музыкальные приветы».

0: 28 июля у Виктора Ваймер из Вайлена был день рождения. Братья и сестры во Христе из Детмольда поздравляют его с днем рождения и выражают свои пожелания в следующем тексте. «Наша жизнь как книга. С каждым днем из нее улетает еще одна страница. Так пусть каждая страница твоей жизни, каждый новый день будет наполнен смыслом и радостью, а сердце всегда будет открыто для новых возможностей. Мы желаем тебе только доброго, только хорошего, чтобы больше ценить ты мог этот времени дар, эти дни, что мелькают над нами, как снежное крошево, и потом исчезают бесследно куда-то, как пар. Мы желаем тебе, чтобы дни твои были насыщены не одной только спешкой и думами, лишь бы успеть, но чтоб ты над собой замечал дыхание Всевышнего и еще успевал молитвенно в небо смотреть, чтобы будни твои не казались порою бессмыслицей, чтобы жил свою жизнь все мгновенья в ней равно любя. Сквозь дела и заботы пусть голос Христа тебе слышится.
1: Ты в малом был верен, над многим поставлю тебя».
0: Песня, которая называется «Ты чудесен» и 11 стих из 51-го псалма, сегодня тоже звучат для Виктора Ваймер по поводу его дня рождения.

0: Брату Хайнриху Винц из церкви Хоенло 3 августа исполняется 69 лет. Братья и сестры по вере из Хайден-Ольдендорфа поздравляют Гену с днем его рождения и желают ему Божьей милости и благодати еще на многие годы жизни. Пусть Господь укрепляет тебя ежедневно, физически и духовно и дает новый прилив сил на каждый день. Нас несут годы вдаль без сострадания, как реки через камни и пески, но Бог все снова шлет нам упование, священной веры нежные ростки. А годы — это опытность и знание, и мы берем увереннее весло, ведь стало тверже наше упование, оно ни разу нас не подвело. Пошлет Бог вере новые задания на годы предстоящего пути, но с нами дар Его, святое упование. Им будем жить, в нем будем мы расти.
1: Вечно буду славить Тебя за то, что Ты соделал, и уповать на имя Твое, ибо оно благо пред святыми Твоими.
0: Это был 5 стих из 69-го псалма, а сейчас для Гены Винц прозвучит песня.

3 августа у Ирины Дерксон из Детмольда день рождения. Братья и сестры из братской общины Хайден-Ольдендорфа поздравляют сестру во Христе с новым.

0: новой жизненной датой, и для нее звучат следующие слова пожеланий. «Пусть солнце нежно светит для тебя в ясные дни, а в мрачную погоду пусть дождь не будет препятствием на твоем земном пути, но орошает плоды твоих трудов. Пусть звезды сияют для тебя в ночи своим ярким неповторимым светом. Пусть Господь подарит тебе еще много-много радости, вопреки всем житейским трудностям. У тебя уже большая дата, но, сестра, не будем унывать. Были молодыми мы когда-то, а теперь дороже благодать. Улетают годы, словно птицы, зато вечность ближе с каждым днем, и нам есть с тобой куда стремиться, мы все в Царство Божие идем. А тебя, сестричка, поздравляем с этим праздником твоим, счастья, бодрости душою всей желаем, и с надеждой на тебя еще глядим. Ты для Бога жизнь всю посвятила, и еще сумеешь послужить. Действует в тебе Христова сила, научил тебя Он возлюбить. Пусть же обойдут тебя невзгоды, беды все проходят стороной, чтоб здоровье было на все годы, и, конечно, Иисус Христос с тобой. В этот день чудесный, драгоценный, церковь, как семья твоя с тобой, да пошлет Господь благословение своей щедрой, доброю рукой.
1: Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя. Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю.
0: Псалом 120, стихи 1 и 2. А песня, которая сегодня прозвучит для Ирины Дерксон, называется «Со всеми небесами».

Дорогие радиослушатели, в эфире Христианская радиостудия «Волна надежды». Мы продолжаем рубрику «Музыкальные приветы». И для вас звучит песня под названием «Следуй за ним», автором которой является жительница города Детмольда Катарина Панчак.

0: Любовь Бондаренко. Размышления о болезнях. Боже мой, ты знаешь, сколько боли на земле приходится терпеть, но и это тоже в твоей воле, от тебя рождение и смерть. Нам, живущим, часто непонятно, для чего ты боль нам допускаешь, ведь болеть уж очень неприятно, и особенно духовно, ты ведь знаешь». Я, конечно, Боже, понимаю, что ты даже болью лечишь дух, и о помощи всегда к тебе взываю, потому что ты мне врач и друг. Без тебя не справиться с собою, без тебя и грех совсем не грех. Без тебя я ничего не стою, и, возможно, даже хуже всех. Боль души к прозренью возвращает, заставляет выхода искать, или просто душу закаляет, чтобы в трудную минуту устоять. Человеку боль всегда полезна, она душу к Господу ведет, потому что чаще лишь в болезни Бога человек и призовет.
1: Благ Господь, убежище в день скорби, и знает надеющихся на Него.
0: Наум, 1 глава, стих 7. Дорогие радиослушатели, вы слушали рубрику «Музыкальные приветы». На сегодня она подошла к концу. Ваши заказы вы можете прислать на наш адрес в интернете info@hoffnungswelle.org, а по номеру телефона 05231-701-7509 можно оставить заказ с музыкальным приветом и в наше отсутствие в студии. Он запишется на автоответчик, и мы прослушаем его при первой же возможности. Также у вас есть возможность слушать рубрику с исполнением ваших заявок и ее повторение по следующему номеру телефона 03-45-483-412-587 с каждой новой пятницы по четверг последующей недели и на нашей странице в интернете без ограничения времени суток. В подготовке и проведении сегодняшней программы принимали участие Галина и Павел Кнауц. Техническую обработку произвел оператор Петр Гам. До свидания. До следующей встречи на «Волне надежды».
2: Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие ребята и взрослые! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «На берегу моря». Джойси стояла на берегу моря и смотрела вдаль. Одета она была очень просто. Плащ, складки которого были очень грубы, с большими застежками, был наброшен на плечи. Ее стройная фигура была очень заметна на пустынном берегу. Ветер спокойно и весело гулял в ее волосах. Волосы напоминали прихотливые волны. Они длинными прядями спускались на плечи. Кто-то тронул ее за плечо. Она оглянулась и увидела Луизу. «Что, сестричка, задумалась?» — спросила Луиза. «Не надо терять надежду». «Я задумалась о том, дорогая, как много горя на земле. Католическая религия сметает с лица земли все, что ей мешает. Католики не хотят верить всецело тому, кто пострадал за весь мир. И вот сейчас мне вспомнился отец. Умирая, он завещал мне не забывать Бога и Иисуса Христа. И я уже твердо решила, через неделю меня не будет больше здесь. Я пойду к людям возвещать им правду. Пусть они узнают Христа как своего Спасителя. А если меня постигнет участь отца, то пусть, мне не страшно. Господни легионы способны хранить меня везде». Луиза молча слушала речь своей дорогой подруги. Та ночь, когда отец Джойси умер, породнила их до гроба. Она одобрила решение Джойси. Нежным взглядом она смотрела на нее. «Джойси, пойдем на прощание на нашу горку. Там мы и поговорим». Луиза взяла Джойси под руку, и они пошли. Темная летняя ночь дышала свежестью. Из окон богатых домов лился свет. Две подруги стояли на горке и смотрели вниз. Они видели перед собой город, лежащий перед ними немой и глухой. Ничто не шевелилось. Джойси и Луиза сели под развесистым дубом и долго говорили. Через неделю Луиза собрала подружку в путь. Джойси была в костюме странницы. Вот уже и сандалии одеты. «Прощай, моя дорогая Луиза. Может, мы больше не увидимся. Пусть Бог тебя хранит здесь. Будь тиха, скромна. Не забывай Христа, кто пострадал за тебя». «С Богом, Джойси! Пусть Он тебя хранит в пути!» Они крепко поцеловались. Джойси повернулась и ушла. Пусто стало на сердце Луизы, и она не помнила, как дошла домой, помолилась и в слезах легла спать. Часть вторая. Утром Луизу разбудил грозный крик Сюзанны, жены королевского прокурора Бетфорда. «Где эта свинья Луиза? Она, наверное, еще спит. Эй, вставай, ленивая! И захотелось же Маргарите такую ленивую служанку. С сегодняшнего дня ты будешь служанкой юной хозяйки. И, — добавила она с грозным видом, — служи хорошо и слушай во всем мою Маргариту». Впервые Луиза вошла в покой королевского прокурора. От всего здесь веяло чистотой, ароматом и богатством. Пышные ковры устилали пол коридора. Кто-то из слуг указал на дверь. «Вот сюда». Луиза открыла дверь и остановилась. Это была богато убранная спальня. Все, начиная от ковра на полу до подсвечника, было покрыто золотом и драгоценными камнями. Чувствовалось, что здесь находилась любимица родителей, единственная дочь Бетфордов. В одном из углов стояла богатая кровать, прикрытая пологом. Занавес отдернулся, и Луиза приятно изумилась. На нее смотрели очень красивые ласковые глаза. Луиза подошла к кровати и стала перед девочкой. Девочке было 9 лет. Она была олицетворением необычной красоты. Все в ней было красиво, начиная от пальцев ног и кончая прекрасными волосами. Увидев Луизу, юное создание вскочило на ноги и попросило: «Одень меня, Луиза, я хочу гулять. Ты уж извини маму, она у нас всегда такая, даже папа ее боится. А я нет, она меня очень любит». Маргарита весело болтала с Луизой. Ее ангельский голосок мог покорить всякого, кто слышал его. Луиза одела ее, и они вышли в сад. Было прекрасное майское утро. На небе весело светило солнышко. Сады потопали в белом молоке цветов, весело щебетали птички. Вот раздался скрип телеги. Это выехали в поле рабы прокурора. Маргарита крепко схватила за руку Луизу, и они пошли к фонтану. «Луиза!» – обратилась Маргарита к служанке. «Я очень много хорошего слышала о тебе. У меня была хорошая служанка, но она не нравилась мне. Я уже давно следила за тобой и решила взять тебя к себе. Обижена ты не будешь. Я просила маму, чтобы она мне тебя подарила. Она долго не соглашалась, но все же отдала. Ты у меня послужишь немного, и я отпущу тебя на волю». Луиза залилась слезами и стала целовать одежду юной госпожи, подумав при этом: «Наконец-то я буду свободна. Пойду искать Джойси и будем вместе проповедовать Слово Божие». Занятая этими мыслями, она благодарно смотрела на Маргариту. «Пойдем, пора кушать», — сказала наконец Маргарита и весело побежала к дому. По дороге они услышали крики, треск пощечины. Маргарита быстро сделала какой-то круг и побежала к месту происшествия. Луиза следовала за ней. На одной из дорожек сада Маргарита увидела девушку, стоящую на коленях у ног матери. Лицо матери побледнело от гнева, и ее голубые глаза сверкали бешенством. Наотмашь она била правой рукой служанку, а левой придерживала шлейф своего дорогого капота. Лицо Маргариты изменилось. В нем уже не было веселой беззаботности. Оно выражало глубокое отвращение к матери. Госпожа Бетфорд так была занята своим делом, что не заметила появления любимой дочери. Она вздрогнула, когда маленькая ручка Маргариты легла на ее плечо. «Мама, что ты делаешь? Ведь я тебя просила, чтобы ты прекратила побои. Ты мне обещала это сделать. А теперь что ты делаешь?» Лицо матери вмиг изменилось. Оно приняло ласковый вид, и она нежно посмотрела в лицо дочери. «Маргарита, зачем нервничать, расстраиваться? Эти свиньи!» И она пальцем указала на девушку, которая с перекошенным от ужаса лицом все еще стояла на коленях. «Эти свиньи недостойны твоего взгляда. Если не бить их, то что тогда из них будет?»
2: «Мама, не надо так!»
1: В это время у ворот послышался стук колес и умолк. По двору забегали люди, и вскоре один из слуг подошел к госпоже Бетфорд и поклонился ей.
3: «Ваша светлость, прибыл Стефан, принять их?»
4: «Да»,
1: — ответила госпожа Бетфорд, и затем обратилась к Луизе, которая незаметно приблизилась к ним.
3: «Скорее одень Маргариту в лучшее платье и причеши ее».
1: После ее ухода Маргарита подошла к девушке, подняла глаза на нее и тихо сказала: «Иди себе и старайся больше не попадаться на глаза матери». Вскоре Маргарита сидела возле большого зеркала, а Луиза причесывала ей волосы.
2: «Луиза, это прибыл мой жених. Когда мне будет 16 лет, сыграют свадьбу, и ты тогда будешь свободна».
1: Служанка с благодарностью поцеловала руку Маргарите. Вечер. Свет от свечей падает на ложе Маргариты.
2: «Луиза, ты будешь спать в моей спальне. Вон там, За занавеской стоит твоя кровать. А теперь убери мои волосы на ночь и ложись спать».
1: Маргарита легла на свою кроватку и закрыла глаза. Луиза бережно перебирала пряди ее волос. Она заплела ей на ночь косу и потушила свечи. Когда все успокоилось в доме, Луиза встала на колени и начала горячо молиться. Она молилась долго. Вместе со словами вырывался плач. Луиза думала, что никто ее не слышит, но она была обманута внешним спокойствием. Маргарита не спала и с большим вниманием и трепетом слушала молитву служанки. Служанка молилась Небесному Христу, прося Его сохранить ее в этом веке, а о Царице Небесной ни разу не упомянула. И вдруг Маргарита догадалась. Да это ведь христианка-еретичка. Этих христиан-еретиков судит мой отец. Их гонят. Вот и я прослежу ее, как она себя будет вести. Хорошо, что ее никто не слышит, кроме меня. А если... И Маргарита похолодела от ужаса. А если кто слышит молитву Луизы, то ее сейчас же схватят. Всю ночь Маргарита не сомкнула глаз, а уснула только под утро каким-то тяжелым, неспокойным сном. Ее разбудил луч солнца, уже давно светившего. Она позвала Луизу и сказала ей как-то грубо: «Одень меня и убери постель, я сама пойду в сад». Луиза покорно одела Маргариту, и когда та ушла, заперла дверь, открыла окно и начала убирать в комнате. Когда уборка была окончена, она встала на колени и опять начала горячо молиться. А Маргарита в это время ходила возле окна своей комнаты. Она следила, чтобы никто не подходил близко к окну, чтобы никто не слушал молитвы Луизы. Сама же она жадно ловила эти слова. До нее долетали отдельные слова. «Боже праведный, не отходи от меня! Спаситель мой Христос, дай мне силы пройти этот земной путь, когда придешь судить мир!» Маргарита окаменела от ужаса. Он, этот Христос, должен прийти на землю судить мир. Она все внимательное прислушивалась к молитве. Когда Луиза кончила молитву, Маргарита тихо отошла от окна и пошла по аллее сада. К обеду она вернулась. Весь ее вид говорил о большой усталости. Мать это заметила и спросила: «Милое дитя, что с тобой? Ты больна?»
2: «Нет, мама, но у меня что-то голова немного болит».
3: «Пойди ляг, моя милая, ты очень плохо выглядишь».
1: Маргарита поднялась с места и ушла в спальню. «Луиза, уложи меня в постель, у меня болит голова». Луиза быстро уложила свою госпожу, а сама присела возле ее кровати. Как внезапно изменилась Маргарита. Лицо девочки стало бледным, черные жгучие глаза казались потухшими. Маргарита закрыла глаза и уснула. Через некоторое время раздались под дверью тихие шаги. Дверь отворилась, и вошла Сюзанна Бетфорд, мать Маргариты. Лицо ее выражало материнскую нежность и озабоченность. «Ну, где моя крошка? Уснула?»
2: «Да, ваша светлость».
3: «Ну, гляди же, как только станет хуже, позовешь меня».
2: «Да, ваша светлость».
1: Сюзанна ушла. Маргарите стало лучше, но румянец не возвращался на ее щеки. В воскресенье мать и отец поехали в город. Они хотели взять с собой Маргариту, но та, сославшись на головную боль, осталась дома.
3: «С нашей девочкой что-то неладно!»
1: Со страхом в голосе обратилась к мужу Сюзанна.
3: «Может быть, та ведьма наворожила? Я еще не видела таких служанок!»
2: «Ничего, это пройдет. Она растет!» — ответил спокойно супруг.
3: «Она, наверное, скучает за Стефаном».
1: А дома разыгралась такая история. Когда супруги Бетфорды исчезли, Луиза по обыкновению начала убирать в комнате. Маргарита лежала на постели.
2: Ее прекрасные густые волосы волнами спадали с ложа. За это время она похудела и как-то не по-детски возмужала. Лицо приняло бледный оттенок, и казалось, что это не ребенок лежит на кровати, а прекрасная фигура, высеченная из мрамора. Маргарита лежала с закрытыми глазами. Посмотрев на нее, Луиза решила, что она спит. Но Маргарита не спала. Немного погодя, до ее слуха донесся нежный звук голоса Луизы. Она вполголоса пела: «Благостен и тих на небесах предвечный твой жених. Он даст тебе венец предвечных роз, он есть любовь, его зовут Христос». Маргарита еще никогда не слышала таких песен. Знала она песни, прославляющие Деву Марию, а таких не слыхала. Она открыла глаза и тихо позвала: «Луиза, Луиза, подойди сюда!» Луиза вначале очень испугалась, но испуг этот длился одно мгновение, и она смело подошла к госпоже. «Скажи, Луиза, ты христианка-еретичка?» «Да», — ответила Луиза смело. «Скажи, Луиза, в кого вы веруете? Кто такой Христос и что Он вам принес? И почему ты не упоминаешь Царицу Небесную?» И малышка засыпала ее вопросами. Но Луиза молчала. В ее голове мелькнула мысль. «Она хочет выспросить у меня все, а затем продать». Но глаза Маргариты смотрели так правдиво и сверкали таким блеском познания, что все плохое рассеялось в мыслях Луизы, и она осторожно стала ей говорить: «Христос – это наш Спаситель. Он принес для нас любовь, мир и спасение. А Царица Небесная – Его Мать, только избранный Богом сосуд, но такой же человек, как и мы». Но Маргарита этим не довольствовалась, а просила, чтобы она еще и еще рассказывала ей о Христе. Когда она окончила, то Маргарита попросила: «Луиза, поведи меня к вашим христианам, я хочу там побывать». Но Луиза все же боялась измены, а потому ответила: «Нет, моя дорогая, пока здесь нет христиан. Когда они снова сюда явятся, я тебя поведу к ним». «Луиза, ты молилась о какой-то Джойси. Кто она?» «О, Джойси – это христианка, моя подружка». «А где она сейчас?» «Не знаю. Ее отца убили за то, что он проповедовал Слово Божие, а она ушла куда-то». В это время Джойси ходила со своим Евангелием из избы в избу, из селения в селение и рассказывала людям, что такое истина. Уже много раз подстерегали ее, но еще ни разу она не попадалась. Ее хранила рука Всевышнего. За это народ прозвал ее «Неуловимой». Ее любили все, и где бы она ни появлялась, везде встречали радушно. Прошло 5 лет. 5 лет Луиза – служанка Маргарите. Маргарита повзрослела и выглядела еще краше. Все восхищались ею. Полдень. На улице такая жара, что нельзя выйти. Воздух неподвижен, растения опустили свои листья и начали увядать. Птицы и те куда-то попрятались. В этот день Маргарита впервые должна была выехать в свет. А через год намечалась свадьба. Маргарита сидела в своей спальне и читала Евангелие. Лицо ее стало немного суровее прежнего. Она как раз читала об Иуде Искариоте. «Луиза!» – позвала она, отложив Евангелие. «Что ты хотела, госпожа?» – ласково спросила та. «Луиза, расскажи мне об участи Иуды». «Хорошо, слушай». Иуда – это сын погибели. Он ведь продал Христа. Когда над Иерусалимом спустилась страшная ночь, тогда повесился Иуда. В горных ущельях стонал ветер. Воздух сделался удушливым, люди спрятались в дома. Верблюды зарывали в песок свои головы, предчувствуя приближение знойной бури. Тогда Иуда повесился в поле, купленном за 30 серебряников, что ему дали за предательство. Тогда он понял, что предал кровь невинную. Когда человек кончает жизнь самоубийством, душа его идет в ад, но тело погребают милосердные люди. Не то было с Иудой. Ад взял его душу, а тело надорвалось пополам, и внутренности выпали. А ночь еще гуще спустилась над телом предателя. Темно и душно было вокруг, как в могиле, и страшный убийственный смрад остался долго от него. Когда рассвело и буря утихла, то ветер все продолжал раскачивать труп. Люди лишь издали смотрели на него и бежали прочь. Они назвали это поле полем крови. Маргарита была вся во внимании, слушая с открытым ртом, широко открытыми от ужаса глазами, и буквально глотала каждое слово. Оставленный всеми висел труп Иуды. Черная кровь текла из него. Вокруг не осталось ни одного живого существа, даже черви гнушались пищи. Мухи не садились на запекшуюся кровь, продолжала Луиза. Вороны, летевшие с запада, спустились на голову Иуды. Они клевали его клювами, и виселица под ударами их клювов раскачивалась, как живая. Они клевали его тело и пили кровь, и их постигло страшное проклятие, тяготевшее на Иуде. Они поднялись в воздух, и терзаемые полетели над землей. Под дверью послышались чьи-то шаги. Маргарита быстро спрятала Евангелие под подушку. На пороге появилась Сюзанна. Луиза, как ни в чем не бывало, шила что-то. Но на лице Маргариты было видно большое волнение. «Что с тобой? Ты как будто что-то читала, моя милая. Покажи!» У Маргариты на тумбочке лежал какой-то маленький рассказик. Она его показала. «Чего же ты, милая, прячешь? Читай! Это полезно! Я вот принесла еще! Но скорее давай одеваться, нас ждут! Видишь, садится солнышко!» Действительно, за чтением, за разговором она не заметила, что день подходил к концу. «Скорее одевай ее!» – обратилась Сюзанна к Луизе. «Через 2 часа будь готова! Буду ждать!» Сюзанна ушла, оставив Маргарите книжек 5 в золотой оправе с бархатом. «Луиза, одевай меня, я там как-нибудь выкручусь». Луиза одела ее в блестящее дорогое платье, обула атласные туфельки, убрала роскошные волосы. Теперь она стала похожа на королеву с золотой короной волос, но радости не было на ее лице. Она была так печальна, что походила на больную. «Ну все, моя хорошая!» Маргарита едва не заплакала и убежала. Ее уже ожидали отец и мать. Они бережно и любовно усадили свою любимицу дочь в карету и уехали. Красив королевский дворец. Гостей встречают очень пышно. Вот к дворцу приехала карета Бетфордов. Оттуда с легкостью 17-летней девочки вышла Сюзанна и бережно помогла лакеям высадить Маргариту. Все восхищались Маргаритой. Но особенно в восторге было одно лицо – это Стефан. Он не мог налюбоваться своей невестой. Все расступились перед ним, и он вышел вперед и поднес ей букет роз. Она улыбнулась, увидев свои любимые цветы, и поблагодарила его взглядом. Она сама казалась нежнее розы. При виде роз ей подумалось: «Боже, какие только ты сотворил цветы!» И лицо ее невольно омрачилось. Праздник был в разгаре. Как выкрутиться? Эта мысль не давала ей покоя. Непривычная к обману, она заставила себя насильно сделать больное лицо и тихо сказала: «Мама, у меня болит голова. Я уеду домой».
3: «Нельзя, милая, потерпи. Заметит король, плохо будет».
2: Домой она пришла совсем разбитая. Легла в кровать и начала рыдать. Так она и заснула в слезах. Луиза молчала и лишь участливо посматривала в ее сторону. Маргарита и на другой день молчала и сидела одна в комнате. Ни ласки матери, ни уговоры отца ничего не успокаивало ее. Она мучилась. Совесть подсказывала ей, что она поступила нехорошо. Как она может искупить свой грех? «О, Луиза, что мне делать? Поведи меня к христианам, я больше не могу так жить. Ты видишь мои страдания».
3: «Хорошо, милая, это будет твой первый день. Он будет радостен. Запомни его навсегда».
2: Маргарита с нетерпением ждала воскресенья. Несколько раз приезжал Стефан, но без успеха. Как долго тянулось время. И вот долгожданный день. Маргарита категорически отказалась ехать во дворец. Когда родители уехали, Маргарита, оставшись с Луизой, начала готовиться к уходу. Луиза приготовила одежду, обувь и тоже легла спать. Когда в доме все стихло, она разбудила Маргариту, и та стала одеваться с помощью Луизы. Для нее непривычен этот наряд, но вместе с тем он ей дорог. Она одела грубошерстное темно-синее платье, грубые сандали и перчатки. На лицо она одела густую вуаль. «Я готова», — сказала она Луизе.
3: «Я и подавно», — ответила та. «Пусть Бог нас благословит, пусть Его святая рука защитит нас от греха и зла».
2: Луиза заперла спальню, открыла окно, и Маргарита через окно выпрыгнула в сад. Следом за ней выпрыгнула Луиза, и они скрылись в листве сада. Когда Маргарита открыла садовую калитку потайным ключом, и они вышли за ограду, какая-то тень мелькнула и скрылась. Девушки на это не обратили внимания. А это был Стефан. Не увидев во дворце Маргариты, он помчался к ней домой. Было уже темно. На его стук открыли. Он велел доложить Маргарите, что пришел и хочет ее видеть. Но в это время подошла одна служанка и сказала, что госпожа приказала никого не впускать. Даже если бы родная мать захотела бы сейчас пойти к Маргарите, то чтоб и ее не впустили, ибо Маргарита очень плохо себя чувствует. Стефан молча повернулся и вышел. Он стал присматриваться и увидел двоих людей, но не узнал девушек. Но по какому-то предчувствию он догадался, что это она. Он подумал, неправда, что она больна. Она ушла на свидание с кем-то. Почему лицо второй фигуры было задрапировано? И он, недолго думая, погнался вслед. Но так их уже и не увидел. А спутницы шли темными переулками и вышли на окраину города.
0: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Дорогие дети, каждый раз, когда вы слышите звуки этой музыки, знайте, это начинается ваша детская передача «Радуга». Сядьте поближе, поудобнее, настройтесь слушать внимательно и пойте вместе с нами –

0: Здравствуйте, наши милые друзья!
1: Мы рады снова встретиться с вами через эту программу.
2: Мы верим, что скоро Господь наш придет, и верных детей Он к себе заберет. Наш Бог всемогущ, милосерд, и Он свят. Его только чистые сердцем узрят.

0: Сегодня, ребята, мне хочется с вами поговорить о постоянной чистоте. Мне кажется, всем вам знакомо стихотворение «Майдадыр». Там есть такие слова. «Надо, надо умываться по утрам и вечерам». Не только по утрам и вечерам, но и в течение всего дня вам, дети, приходится слышать такие фразы.
1: «Юта, помой, пожалуйста, руки».
0: «Карин, ты помылась?»
1: «Ваня, на кого ты похож? Посмотри, какой ты грязный!»
0: Знакомы вам такие фразы, ребята?
2: «Да-да, моя мама тоже заставляет меня очень часто умываться. И тогда я думаю, ну сколько можно мыться?»
0: Так думают, наверное, все дети. Но скажите, кто из вас прилежно моет шею и за ушами? Смеетесь? А вы когда-нибудь думали о том, что на человеческом теле есть место, которое никогда не нужно мыть? Эта часть тела не покрыта одеждой. И, тем не менее, она всегда остается чистой. Знаете, о чем я говорю?
3: О глазах?
0: Да. Какими бы грязными ни были ваши лица, слезы заботятся о чистоте ваших глаз и днем, и ночью. Библия тоже говорит об омовении и очищении. Вам, конечно же, знаком стих. «Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Здесь не написано, что кровь Иисуса омыла нас однажды, но что она постоянно очищает нас. Вот так как слезы хранят в чистоте глаза, так как они никогда не иссякают, так и кровь Иисуса Христа постоянно омывает нас от грязи греха, если мы, конечно, просим об этом. Всякий, принявший Христа как своего личного Спасителя, знает, что кровь Христа хранит его в чистоте. Пусть это не так заметно, как в примере со слезами, но с тех пор, как Христос отдал свою жизнь на Голгофе, его кровь обладает очищающей силой. Всегда и для каждого грешника, для всех мальчиков и девочек, приходящих к Нему –

А теперь, ребята, мы предлагаем вашему вниманию рассказ «Черные пятна». Уже несколько дней

0: чем дело? Она знала, что Тима никогда даже укола не боялся. Был всегда смелым мальчиком. Что же с ним случилось? По дороге домой из больницы Тима, наконец, признался маме.
1: «Знаешь, мама, нам в воскресенье на собрании объяснили, что каждый грех оставляет на сердечке черное пятно. Я боялся, что врач увидит у меня много черных пятен, когда будет делать рентген. Я так много обманывал и тебя, и учительницу. Я часто плохо поступаю. Обижаю девочек в школе. У меня много черных пятен».
2: «Такие пятна, сынок, видит только Бог. Никакой рентген, никакие лучи не могут их обнаружить. И стереть эти пятна никто из людей не может. Только Бог может все. Он видит даже самое маленькое пятнышко. Кровь Христа может смыть самое большое пятно, не говоря уже о самом маленьком. Нужно обратиться к Богу и попросить у Него прощения. Расскажи Ему все, что ты сделал плохо. Где сказал неправду? Попроси прощения у тех, кого ты обидел. Тогда чистым и светлым станет твое сердечко».
0: Придя домой, Тима с мамой преклонили колени. И в молитве к Богу Тима просил прощения за все свои плохие поступки. Тима твердо верил, что Бог ему все простил.
2: «Теперь, Тима, в школе попроси прощения у всех тех, кого ты обидел. Понял? Только тогда Иисус сделает твое сердечко совсем-совсем чистым».
0: Со школы Тима возвращался радостным и довольным.
1: «Никакой рентген теперь не страшен. О, как чудесно Бог стирает черные пятна! Мама, а как ты узнала, что Бог может прощать грехи и так чисто снимать пятна на сердце?»
2: «В Библии написано так, сынок. Кровь Иисуса Христа, Сына Божьего, очищает нас от всякого греха. Все, что написано в Библии, правда. Я поверила этому, и кровь Христа, и мое сердце очистила от грехов».

0: На этом детская часть нашей сегодняшней передачи подошла к концу.
1: До свидания всем вам! Мы должны сказать, ровно через неделю встретимся опять!

Сегодня мы будем размышлять об очищении, и для этого прочитаем один прообраз из Ветхого Завета. Числа 8 глава, со стиха 5 по 7 включительно. «И сказал Господь Моисею, возьми левитов из среды сынов Израилевых и очисти их. А чтобы очистить их, поступи с ними так. Окропи их очистительную водою, и пусть они обреют бритвою все тело свое и вымоют одежды свои, и будут чисты». Мы прослушали прообраз, ясно выделяющий единственный принцип божественного очищения. Во-первых, это достижение смерти плотской натуры и всех ее наклонностей. Во-вторых, живое действие Слова Божия на сердце и совесть. Ничто так не выразительно, как это двойное действие, представленное нам в прочитанном местописании. Моисей должен был окропить их очистительную водою. Затем они должны были обрить бритвою свое тело и вымыть свои одежды. Моисей, являясь представителем прав Божиих, очищает левитов согласно требованиям святости Божией. Будучи окроплены очистительной водою, левиты оказываются способными пройти бритвою по всему телу, что является результатом развития плоти. Потом они могли мыть свои одежды, и это все представляло прообразно очищение. Такова была воля Божия по отношению природных наклонностей человека, по отношению его своеволия, насилия и жестокости. Чистая вода и бритва применялись к делу, чтобы очистить колено Левия для предназначенного ему служения. Таковы же условия и для всякого служения Богу. Природному естеству не должно быть места в тружениках Господних. Нет заблуждения более пагубного, как старание сделать природное естество способным служить Богу. Как бы человек ни старался его улучшить или уравновесить, для служения Богу нужно не улучшение нашей природной натуры, но ее смерть. Бог положил конец развитию природных наклонностей человека. Он сделал это посредством смерти Христа. Первый великий факт, которым Дух Святой запечатлевает совесть человека, это произнесение Богом обвинительного приговора его плотской природе. Кроме того, Дух Святой дает и сознание, что всякий должен применить этот приговор к себе лично. Заметим, что здесь речь не о том, что мы чувствуем или видим. Бог произносит свой суд касательно всех людей. И поэтому первый долг человека – преклониться пред этим судом и согласиться с ним. К чему бы привело, если бы Левий не согласился с мнением Божиим по отношению его испорченной природы? Могло ли это изменить мысли Божии о нем? Ни в коем случае. Соглашался Левий с выводом Господним или нет, оценка Божия о нем оставалась неизменной. И поэтому ценно, если человек соглашается с мнением Божиим. Это первый шаг на пути мудрости. Вспомним прочитанный нами прообраз об омовении водой и проведением по всему телу бритвой. Действия эти прообразно изображают, во-первых, приговор смерти, постигший нашу плоть, и, во-вторых, осуждение плодов нашей плоти. И сегодня христианский обряд крещения является благословенным актом погребения ветхого человека и введения души в совершенно новое положение пред Богом. Что же означает факт проведения бритвы по всему телу? Это есть строгое ежедневное осуждение самого себя и безжалостное истребление всего присущего плоти. Этим путем надлежит идти всем работникам Божьим,
всем детям Божьим. Дорогой брат или дорогая сестра, ты лишь настолько способен исполнять дело Божие, насколько плоть подчинена власти креста и самоосуждения. Своеволие никогда не может принести пользы служению Божию. Оно должно быть полностью отстранено. Лишь тогда ты узнаешь, в чем заключается истинное служение Богу. Да поможет нам в этом Господь. Аминь.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам». Мы продолжаем цикл передач по книге Джона Пайпера «Жаждущие Бога». Цель этих передач – научить детей Божьих наслаждаться Богом. Основное предназначение человека – прославлять Бога через вечную радость в нем. Об этом мы и будем говорить. На земле нет ничего, кроме Бога, что могло бы удовлетворить наши души. Союз между жаждущей душой и Богом, удовлетворяющим все нужды, находится в центре Божьего замысла. Пайпер раскрывает значение этой противоречивой истины, о которой часто забывают и в отношении которой проявляют чрезмерную сентиментальность. Слушая эти передачи, вы испытаете на себе мощь необыкновенных истин, которые вы встречали в Библии, но в которые не готовы были поверить. Мы должны наслаждаться Богом. Глубокое, настоящее счастье можно получить только в Боге. Не от Бога, а в Боге. Сегодня в нашей передаче вы снова встретитесь со словом «гедонизм». Мы напоминаем вам, что это слово означает «жизнь для удовольствия».

Если главное предназначение человека – вечно наслаждаться Богом, то тогда жизнь истинно верующего человека должна быть жизнью для удовольствия. Мы начали третью главу под названием «Поклонение». В прошлой передаче мы говорили на тему «Три стадии поклонения». Поклонение – это способ, которым мы с радостью возвращаем Богу сияние Его славы. Я употребляю фразу «с радостью» по той причине, что даже горы и деревья возвращают Богу сияние Его славы. «Хвалите Господа от земли, горы и все холмы, деревья плодоносные и все кедры» – Псалом 148. Однако природа возвращает Богу сияние Его славы несознательно. Мы не поклоняемся в истине, если наше сердце не участвует в этом. Участие нашего сердца делает наши чувства и эмоции живыми. Истинное поклонение должно сочетаться с внутренними чувствами, которые отражают Божью славу. Я различаю три стадии, ведущие к идеальному поклонению. Последняя стадия – это когда мы чувствуем, независимо ни от чего, радость, видим многочисленные Божьи качества, радость в благодарности, изумлении, надежде и восхищении. «Как туком и елеем насыщается душа моя, и радостным глазом восхваляют тебя уста мои» – Псалом 62. На этой стадии мы получаем удовлетворение от Божьего величия. Мы переполнены радостью в общении с Ним. Это и есть торжество. Средняя стадия, когда мы только вкушаем радость, но зачастую не ощущаем ее полностью. Мы скорее стремимся к ней и желаем обрести ее, вкусив однажды блаженство торжества, мы воскрешаем в памяти Божью благодать, но нам кажется, что она далека от нас. Мы убеждаем себя не грустить, поскольку уверены, что вновь будем славить Господа. И все же наши сердца еще не так пылки. Когда я подлинно наслаждаюсь Богом, я чувствую, как ненасытно желаю быть рядом с Ним и как неутолимо мое стремление к святости. Низшая стадия, где начинается настоящее поклонение и где оно зачастую возвращается в период мрака. На этой стадии мы видим, что душа еще бесплодна. В ней просыпается лишь незначительное желание. И все же, несмотря на едва различимую любовь, ей уже дарована благодать.

Наша тема сегодня – поклонение живому Богу. Говорят, что служение Богу – это наивысшее нравственное деяние, которое может совершить человек. Поэтому, заключают многие люди, единственное основание и побуждение для служения Богу – это представление о нравственности как о долге, лишенном всякого интереса. Однако, когда поклонение сводится просто к долгу, безо всякой личной заинтересованности, оно перестает быть поклонением, потому что настоящее поклонение – это праздник, торжество души. Я не оказываю никакого почтения ни Богу, ни своей жене, когда мы отмечаем лучшие дни в наших взаимоотношениях лишь из чувства долга. Они получают славу, когда я нахожу в них удовольствие. Поэтому для того, чтобы чтить Бога в поклонении, мы не должны стремиться к Нему безо всякого интереса, боясь обрести в этом поклонении радость и тем самым разрушить нравственные ценности действия. Вместо этого мы должны стремиться к Нему так, как лань стремится к потокам воды, стремиться именно для того, чтобы обрести радость в познании Его. Поклонение – это не что иное, как послушание заповеди Господней «Радуйтесь в Господе». Ложная добродетель гасит дух поклонения. Человек, обладающий смутным представлением о том, что достоинство как раз и заключается в преодолении личной заинтересованности, и что поэтому искать удовольствие порочно, едва ли способен служить Богу. Потому что поклонение – это самое главное занятие в нашей жизни. Его нельзя разрушать даже малейшей мыслью о беспристрастности и незаинтересованности. Самое главное препятствие в поклонении – это не наше стремление к обретению радости, а наша готовность довольствоваться столь незначительными наслаждениями. Пророк Иеремия описывает эту ситуацию таким образом. «Переменил ли какой народ богов своих? Хотя они и не боги, а мой народ променял славу свою на то, что не помогает. Подивитесь сему, небеса, и содрогнитесь, и ужаснитесь, — говорит Господь, — ибо два зла сделал народ мой. Меня, источник воды живой, оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Книга пророка Иеремии, 2 глава. Небеса сотрясаются и приходят в смятение, когда люди так быстро теряют свою веру в удовольствие, довольствуясь лишь разбитыми водоемами. Одним из самых поразительных моментов на моем пути к христианскому гедонизму была проповедь, которую прочитал Льюис в 1941 году. Он сказал: «Если в каком-либо уме затаилось убеждение, что дурно желать себе добра и искренне надеяться на удовлетворение, я отвечу, что это убеждение вкралось туда из философии Канта и стоиков и не имеет ничего общего с христианской верой». Действительно, если мы рассмотрим откровенные обетования вознаграждения и поразительную суть вознаграждений, данных нам в Евангелии, станет ясно, что наш Господь называет наше желание слишком слабым, а не слишком сильным. Мы нерешительны и поэтому играем с алкоголем, сексом и амбициями, в то время как нам предлагается вечная радость. Нам слишком трудно угодить. Вот оно. Враг истинного поклонения – слабость нашего желания получить удовольствие. Мы довольствуемся домом, семьей, новыми друзьями, работой, телевизором, микроволновой печью, редкими выходными, проведенными вне дома, отпуском и, возможно, новым компьютером. Нам стали так привычны эти приходящие временные удовольствия, что наши способности радоваться стали неэффективными. Поэтому неэффективно и наше поклонение Богу. Очень много людей едва ли могут вообразить себе, что означает поклонение живому Богу. Вы слушаете радиостанцию «Голос Ант», передачу «Беседы по душам». Данный цикл передач по книге Джона Пайпера «Жаждущие Бога» направлен на то, чтобы научить детей Божьих наслаждаться Богом. Наша тема сегодня – поклонение живому Богу.
пытаясь долгое время утолить жажду из разбитого водоема, многие люди едва не потеряли возможность радоваться в Господе. Они ничем не отличаются от Чарльза Дарвина. В конце своей жизни он написал автобиографию, где выразил сожаление по поводу одного момента. «Вплоть до 30 с небольшим лет разнообразная поэзия доставляла мне несравненное удовольствие. Еще будучи школьником, я зачитывался Шекспиром, а еще раньше картины и музыка возбуждали во мне живой интерес. Но теперь, по прошествии многих лет, мне не стерпеть ни одной строчки в стихе. Я пытался читать Шекспира и нашел его так нетерпимо нудным, что это вызвало у меня отвращение к его поэзии. У меня также пропал вкус к картинам и музыке. У меня остался какой-то вкус к прекрасным пейзажам, однако и они не вызывают во мне той изысканной радости, какую я имел когда-то. Мой разум, судя по всему, стал напоминать машину по оттачиванию общих законов из огромного набора фактов. Но я не могу понять, почему это стало причиной притупления лишь той определенной части мозга, от которой зависят все наши возвышенные вкусы. Их потеря означает для меня потерю счастья. Кроме того, это может негативно сказаться на интеллекте и, вероятнее всего, на нравственном облике, ибо потеря вкуса ослабляет и эмоциональную часть нашей природы. Богослужения по всей земле несут на себе отпечаток этого процесса. Для многих христианство — это оттачивание общих доктринальных законов и набора библейских фактов. Детское изумление и благоговение в нас умерли. Величественные пейзажи, чудесная поэзия и проникновенная музыка Божьего величия — все это стало для нас сухим. Ирония заключается в том, что мы сами способствуем тому, чтобы у людей появилась сухость. Мы говорим им, что они не должны стремиться получить удовольствие, особенно в поклонении. Мы убеждаем людей, что очень плохо стремиться к обретению радости в каком-либо действии. Эта идея наполняет христианскую атмосферу словно газ. Каждое воскресное утро текст из послания евреям 11 главы вступает в смертельную схватку с философией Иммануила Канта. «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его воздаст». Нельзя угодить Богу, если вы приходите к Нему не за вознаграждением. Поэтому поклонение, угодное Богу, не может совершаться без удовольствия стремления к Нему. Он сам — то величайшее вознаграждение, которое мы получаем. В Его присутствии мы обретаем полноту радости и в Его деснице вечные наслаждения. Поклонение — это торжество христианского гедонизма. Бог ищет тех людей, которые поклоняются Ему в духе и истине. Ранее я сделал акцент на слове «дух». Теперь, как я считаю, следует восстановить баланс, сказав, что истинное поклонение всегда сочетает в себе поклонение сердцем и разумом, эмоциями и мыслями, чувствами и размышлениями, прославлением и богословием. Истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине. Истинное поклонение не основано лишь на чувствах, без здравого библейского учения. Только те чувства прославляют Бога, которые имеют в своем основании камень библейской истины. А иначе, как мы будем истолковывать слова апостола? «Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению». Послание Римлянам, 10 глава. И что можно заключить из молитвы Христа? «Освети их истиною Твоею. Слово Твое есть истина». Евангелие, 17 глава. И разве эти слова не важны? «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Евангелие, 8 глава. Свобода,
когда мы служим Богу, возможно, в качестве плода истины. Те религиозные чувства, которые не проникнуты верным пониманием Бога, не могут быть названы ни святыми, ни истинно свободными, как бы сильно они ни были. Поэтому пасторское свидетельство Джонатана Эдвардса мне всегда казалось по-настоящему библейским. Он был самым выдающимся защитником великого пробуждения, которое произошло в Новой Англии в 40-х годах 18-го столетия. Успехи этого пробуждения вызвали ожесточенную критику из-за того, что оно сопровождалось явной эмоциональной невоздержанностью. Чарльз Чонси, пастор Первой церкви Бостона, энергично противостоял этому пробуждению. Он указывал на все его крайности, обмороки и падения на землю, пронзительные крики и вопли, дрожь, схожая с конвульсиями, и возбуждение, беспорядки и волнение. Эдвардс не оправдывал крайности. Тем не менее, он искренне защищал глубокие и неподдельные чувства, основанные на истине Писания. Он доказывал свою правоту следующим, тщательно подобранными словами. «В соответствии со своими обязанностями, мне следует пробуждать чувства своих слушателей так энергично, как только это возможно, стараясь добиться того, чтобы на людей влияла только истина». Их же чувства, затронутые моими словами, должны находиться в согласии с тем, что на них влияет. Эдвардс был полностью убежден, что сильные чувства в поклонении имеют очень важное значение, ибо духовное так грандиозно, что, исходя из природы сердца и его важности, не может быть ничего подходящего для него, пока оно не станет живым и действенным. Ни в чем не требуется так энергично проявлять наши наклонности, и нигде равнодушие так не мерзко, как в делах религии. Только тот пыл в богослужении ценил Эдвардс, который исходил от света. В 1744 году он проповедовал во время обряда рукоположения, использовав для своей проповеди отрывок об Иоанне Крестителе. Он был светильник, горящий и светящий. Евангелие Иоанна, 5 глава. В сердце должен быть огонь, а в разуме – свет. Причем любой огонь должен подтверждаться светом. Если у служителя есть свет без огня, и он развлекает своих слушателей научными рассуждениями без силы благочестия, духовного усердия, рвения ради Бога и без учета блага людей, он может доставить удовольствие слуху и наполнить головы людей бесполезными понятиями. Но он, скорее всего, не сможет удовлетворить их духовные нужды. С другой же стороны, если им движет страстная и неумерная ревность и неистовый пыл без света, он, скорее всего, воспламенит в людях огонь нечестия и только разожжет их порочные страсти и склонности. Однако он не сделает их лучше и не поведет, не торопясь, дорогой, ведущей на небеса. Наоборот, он погонит их по иному пути. Страстное стремление к Богу, имеющее свое основание в истине Писания и сформированное им, вот основа для библейского поклонения. Поэтому христианский гедонизм энергично противостоит всем попыткам вбить клин между глубокой мыслью и сильными чувствами. Он отвергает популярную идею о том, что основательные размышления гасят пылкие эмоции. И он противостоит тем, кто говорит, что сильные чувства развиваются только когда отсутствует ясно выраженная доктрина. В противоположность этому христианский гедонист вместе с Эдвардсом убежден, что только те чувства возвеличивают Божие достоинство, которые исходят из правильного понимания Его славы.

Сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада встретиться вновь в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Людмила Питкал. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие друзья, вы слушаете радиопередачу «Луч надежды». Сегодня мы начинаем новую программу. Если кто помнит, прошлые радиопередачи были посвящены теме веры и надежде. И мы читаем в Слове Божьем, что из трех сих верой, надежды и любви, любовь все-таки больше. И сегодня мы приступаем к этой теме. Мы будем рассматривать любовь в аспектах Святого Писания. Что думает Бог, говоря такие слова? Как относится Христос к пониманию слова «любви»? Как мы должны любить друг друга? Обо всем этом в нашей первой радиопередаче. А всего их будет 8. Пусть Бог благословит каждого из вас, слушая нашу радиопередачу «Луч надежды».

Мир вам от Господа, дорогие друзья, братья и сестры. Всех я вас приветствую любовью Господа нашего Иисуса Христа. Друзья мои, которые слушают сегодняшнюю радиопередачу, сегодня она звучит для вас. Мы сегодня говорим о любви Божьей к человеку. В первом послании к Коринфянам, в 13 главе, мы читаем чудесные слова. Давайте прочтем сначала и до конца эту главу. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. Хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится, ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. А как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно. Тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. А теперь пребывает сие три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Читаю еще раз последний стих. А теперь пребывает сие три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Я задаю вопрос – почему? Разве столь незначительна вера или надежда в жизни человека? Конечно же, очень значительно и то, и другое. Но любовь еще более значительна в жизни христианина. А теперь пребывает сие три. Вера, надежда, любовь. Знаете, эти три слова стали именами собственными, когда родители стали называть детей. Вера, Верочка, Надя, Надежда, Люба, Любовь. Я знаю семьи, где все три дочери названы были этими именами. Хочу сказать, что 13 глава послания к Коринфянам – это гимн прославления любви. О вере и надежде мы говорили много во свете Слова Божия в прошлых радиопередачах. Мы говорили о ступенях веры христианина, о возрастании веры посредством слова, молитвы, общения, о полном возрасте веры, о надежде на Господа, которая не постыжает, которая связана с будущими обетованиями. Но любовь непосредственно связана и с верой, и с надеждой. Так мы читаем в 7 стихе этой главы. «Все покрывает». Мы читаем о любви. Всему верит, всего надеется, все переносит. Всему верит, всего надеется. Но из трех сих веры и надежды любовь все-таки больше. Итак, первая мысль. Каково же значение этого великого слова «любовь», которое больше веры, которое больше надежды? Слово «любовь» как существительное в греческом тексте Нового Завета передано двумя словами. Первое слово «филия», в
Второе слово – агапе. Кроме того, еще есть понятие слова «эрос». Слово «эрос» означает физическое влечение между мужчиной и женщиной. Но это слово в Новом Завете не встречается. Мы обращаем внимание только на два главных слова – «филия» и «агапе». В одном из словарей я читаю: «филия» в русском произношении – это греческое слово «филия» – «любовь», «дружба», которое является второй составной частью сложной

первым сосудом мира, которое, плача, начало обливать ноги Иисуса Христа слезами, целовало, отеряло волосами, мазало ноги, благоговея перед Господом. О нет, она не думала о слове «эрос». У нее было совершенно другое понимание слова «любви». Любви агапе и любви филео. Некто из фарисеев просил его, то есть Иисуса Христа, вкусить с ним пищи. Это было в доме фарисея Симона. И он, войдя в дом фарисея, возлег. И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром. И, став позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и обтирать волосами головы своей, и целовала ноги его и мазала миром. Ниже я читаю, видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам в себе: «Если бы он был пророк, то знал бы, какая эта женщина прикасается к нему, ибо она грешница». Но эта грешница любила Господа любовью филео. Деяния апостолов, 20 глава, 37 стих. Речь идет о том, как апостол Павел прощался со своими любимыми братьями. «Тогда немалый плач был у всех, и, падая на выю, то есть на шею Павла, целовали его, особенно скорбя от сказанного им слова, что они уже не увидят лица его». Как они любили апостола Павла. Евангелие Иоанна, 5 глава, 20 стих. Филео – любить. Выражено здесь очень ярко. «Отец любит сына и показывает ему все, что творит сам», – говорит Христос. 23 стих этой главы. «Дабы все чтили сына, как чтут отца». Господь приводит пример из своей собственной жизни и взаимоотношения его со своим Отцом Небесным. Филео – это любовь, которая распространяется между двумя лицами, которые хотят выразить благоговение один другому. Это слово «любить филео» подразумевает, что между родственниками, между родителями, между детьми, между близкими людьми может быть такая любовь. Но вот еще одна грань этой любви. Давайте прочтем об этом в Евангелии Матфея в 10 главе. 37 стих говорит нам следующее. «Кто любит отца или мать более, нежели меня, — говорит Христос, — недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня». Господь признает любовь между отцом, матерью и ребенком, сыном, дочерью и родителями. Но, однако же, на первое место ставит любовь к себе гораздо выше, чем родственную любовь. Эту же мысль мы видим как подтверждение между Петром и Господом. Смотрите, что мы читаем об этом эпизоде. Это же понятие любви филео открывается в вопросе Христа Петру трижды. Петр обращает внимание на Господа и слышит следующее. «Петр, любишь ли ты меня более, нежели они?» Вот задача для Петра. И первый раз, и второй, и третий один и тот же вопрос. «Петр, любишь ли ты меня больше?» Смущенный ученик вспомнил свое поражение, когда он отрекался от Господа и, наверное, заплакал и сказал от всего сердца: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». В книге Сенкевича «Кама Гридеши» мы читаем удивительную историю, как на арене приговоренные христиане к растерзанию львами стояли в страхе. Многие из них
плакали,

Родители беспокоились о своих малых детях, потому что они там же были вместе с ними, потому что семьи бросали полностью и отцов, и матерей, и родителей их, и детей, и малых даже, самых малых внуков. И Петр, как старший апостол, вернулся в Рим на арену, чтобы своим словом ободрить мучеников за Христа. В это время сильные духом отцы и матери пели гимны, прославляли Христа, не боясь смерти. Наверное, в это время Петр вспомнил, когда Господь спрашивал его: «Петр, любишь ли ты меня больше, нежели они? Филео, ли ты меня больше, нежели они? Если да, то иди на жертву, отдай себя и самое дорогое Господу, и тогда ты станешь свидетелем иного значения слова любви, слова агапе». О да, греческий язык очень колоритен. Агапе – любовь. Это слово миру не понять. Оно еще больше, оно еще сильнее по значению своему, чем слово филеа. Агапе имеет небесное происхождение. Глагол от этого слова агапао – любить, так, как ее можно представить в самом широком понимании. Это любовь Бога к людям в полном объеме своей жертвенности. Евангелие Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир». Но вот так Он возлюбил, так возлюбил, что отдал Сына Своего. Можете вы это понять? «Дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Что? Господь не любил Сына Своего, Единородного? Очень любил. Но Он отдал. Он так возлюбил нас, что отдал Сына для того, чтобы спасти нас. Это любовь, любовь агапе. Видя, как Бог умеет любить, эта любовь побуждает нас, людей, поступать так же жертвенно, без оглядки, с доверием, с надеждой на Господа. В 22 главе книги «Бытие» мы читаем удивительную историю, которая произошла с Авраамом. Господь обратился к своему верному служителю с такими словами: «Авраам!» Он сказал: «Вот я». Бог сказал: «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мориа, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Авраам, безусловно, был поражен. Но смотрите, он взял сына своего, взял дрова для всесожжения, возложил на Исаака сына своего, взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе на гору. И простер Авраам руку свою, и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: «Авраам, Авраам!» Он сказал: «Вот я». Ангел сказал: «Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что ты боишься Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для меня». Удивительная история, не правда ли? А что, если бы с кем-нибудь из нас произошло такое подобное? Что, если бы кому-нибудь из нас Господь сказал: «Вот возьми сына и принеси его в жертву мне», что бы мы делали? Вот такой любви учит нас Господь. Это любовь человека к человеку, который носит образ и подобие Божие. Как же можем мы человека, подобного нам, не любить, если Господь учит нас этой любви? Как мы можем ненавидеть человека, который такой же, как и мы, имеет живую, вечную душу? Иметь ненависть к человеку значит стать, по Писанию, человекоубийцей. Тем более, что это вторая заповедь, которую мы читаем в Святом Писании, и наиважнейшая заповедь.
Мы читаем, что «возлюби Господа Бога твоего», это первое, и второе, «возлюби ближнего твоего, как самого себя». Это то, что мы сравниваем с любовью агапе. Известно, что учительница своим телом закрывала детишек от оружия террористов. Она выбрасывала в окно детей, спасая их от рук убийц, и сама становилась жертвой. Нет, она не спасала себя, она спасала малых детей. Но если так поступают неверующие учительницы с чужими им детьми, то как наши учителя наших воскресных школ должны любить детей нашей церкви? О, это любовь агапе. Любовь, которая пришла от самого Господа и направлена на врагов для того, чтобы помиловать их. Евангелие Матфея мы читаем в 5 главе. «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». 45 стих этой главы. «Да будете сынами Отца вашего Небесного». Как понять эти слова? Как можно любить врагов, которые расстреливают твоих собственных детей? Но вот на кресте Господь висит и говорит своему Отцу: «Отче, прости им, потому что они не знают, что делают». Воистину, слово «любовь» больше, чем слова «вера» и «надежда». Третья мысль. Об этой любви Божией нужно возвестить всем людям земли, чтобы все знали об этом. В Иеремии 31 главе 3 стихом мы читаем слова Господа: «Любовью вечною я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение». Любовь – причина мироздания, начало солнца и небес, огонь в горниле испытания и тайна истинных чудес. В любви нет страха, нет мучения, в ней ключ к блаженству бытия, в ней степень высшего священства, в ней смерть для призрачного «я». Познавший любовь Божию, делается совершенно иным человеком. Духовная жизнь в любви – это постоянное хождение в благодати Божией, благодати Христа, которую не скроешь. Смотрите, какую расстановку делает Господь, уча нас любви. Кого нужно любить? В первую очередь, во вторую и в последнюю. Да, любить нужно всех, но в первую очередь Господь говорит: «Возлюби Господа Бога твоего». Во вторую очередь: «Возлюби ближнего твоего». И не просто так, а как самого себя. «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». А потом уже третье. Все самое дорогое, что у тебя есть, все самое ценное, к чему привязана душа твоя, твоя семья, твои дети, твои родные, твои близкие, твое служение – все это уже на третьем месте. Вы скажете, это неправильно? Вы скажете, что в первую очередь это семья? Но Слово-то Божие так не говорит. Слово Божие говорит: возлюби Господа Бога твоего, отдай Ему твое первое место. Потом ближнего, а потом все то, что у тебя есть. В подтверждение этого можно сказать, пример Христа ясен нам. Кто мне мать и братья и сестры? Те, которые слушают слова мои и исполняют их, вот они мне и мать, и сестра, и брат. Откуда проблемы в семьях, в церкви, в обществе? От непорядка, от того непорядка, который мы имеем в жизни своей.
Мы в первую очередь смотрим, как бы угодить жене, как бы угодить мужу, как бы угодить сыну, как бы угодить дочери. И совсем забываем, что в первую-то очередь нужно угождать Богу. А вот когда мы поставим все на свои места, Господь Бог, простой ближний, а потом свои собственные интересы, тогда Господь лучше нас позаботится и о семье, и о родных, и о близких. Любовь агапе. О, это первое и главное. Любовь агапе – это отношение Бога к человеку. Любовь филео – это отношение человека к человеку. Это отношение и к Богу. Это отношение ко всем окружающим. О, эти великие значения, как они, может, непонятны нам бывают. Если Господь позволит, то мы, начиная эту великую тему о любви Божией, будем продолжать еще 7 раз. В этих 8 передачах, которые я приготовил, хотелось бы мне сказать, чтобы люди понимали значение любви Божией к человеку и прилепились бы к этому всем сердцем своим, для того, чтобы не делать ошибок в жизни, чтобы иметь правильное понимание этих великих слов. А теперь пребывает сие 3, апостол Павел говорит, вера, надежда, любовь. Но он добавляет, любовь из них все-таки больше. Дорогой друг, который еще не знаком с любовью Божией, ты много слышал о любви, ты сам любишь, ты понимаешь, может быть, больше меня или других. Но знай одно, Бог очень-очень тебя любит. Он отдал Сына Своего для того, чтобы спасти твою грешную душу, чтобы ты не погиб с дьяволом, чтобы ты был спасен со Христом. Подумай об этом. Прими Иисуса Христа. Читай Святое Божье Слово. И Господь научит тебя гораздо больше, чем мы можем научить тебя через свои радиопередачи. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

0: В эту тяжелую зиму эпидемия гриппа посетила и дом Каратаевых. Первым заболел Илюша, затем Юра, а за ними и Максим. Ирина, близко соприкасавшаяся с ними, тоже начала покашливать и чихать. Сегодня воскресенье, и все, кроме больных, отправились в молитвенный дом. Илюша после бессонной ночи только что уснул, Ирина вполголоса читает детям библейскую историю.
1: Но царь сам поклонялся не Богу живому, а Ваалу. Он даже наказывал тех израильтян, которые молились истинному Богу.
2: Мам, а кто такой Ваал?
3: Кто? Истукан какой-то деревянный.
1: Приблизительно. Это один из придуманных многочисленных богов, которому поклонялись язычники. А язычниками назывались сами эти народы, которые не хотели верить в живого и единого Бога. Ну, слушайте дальше. Бог хотел помочь израильскому народу, и он послал к ним своего пророка. Этого пророка звали Илия. Бог говорил пророку свою волю, и Илия передавал людям то, что сказал ему Бог. Однажды Бог послал своего пророка к царю Ахаву. Илия пришел и сказал ему: «Так говорит Бог, ни одна капля дождя не упадет на землю до тех пор, пока ты, царь, не научишься повиноваться воле моей». Царь сильно разгневался на пророка и прогнал его. И вот наступила большая засуха. Все реки и даже колодцы высохли. Царя и всех людей мучила жажда. Нигде не было и глотка воды.
3: Как в пустыне, да, мам?
1: Да, Юр. Царь был в гневе на Илию. И Илия убежал от него в маленький городок Сарепту. Бог сказал Илии: «В этом месте есть люди, у которых ты сможешь жить».
2: И Илья послушался.
1: А как же иначе? Он также сказал Илии, что в Сарепте живет женщина-вдова со своим маленьким сыном. Они очень бедные, но они будут заботиться об Илии. «У них ты будешь в безопасности», — сказал Бог.
3: Да как же они будут заботиться, если они сами бедные?
1: Да, бедные, но наберись терпения, Юрочка, и скоро узнаешь. Илия не знал, где он найдет эту вдову, но когда он пришел в Сарепту, то увидел женщину, собирающую хворост для очага. Она была бедно одета и выглядела усталой.
2: Это была та самая вдова, мама?
1: А вот послушай внимательно, что было дальше, и узнаешь. Женщина удивленно посмотрела на него. «Разве ты не знаешь, что в наших местах уже долгое время не было дождя?» – спросила она. На полях не выросло ни единого колоска. Горсточка муки и ложка масла — это все, что у меня есть. Когда я пойду домой, я приготовлю из этого еду для себя и сына. Потом нас ожидает голод, — сказала женщина.
2: Она — та самая вдова, о которой сказал ему Бог.
3: Я тоже догадался.
1: А что ей сказал Илия? «Приготовь из этой муки и масла еду для меня», — сказал он ей. «И ты увидишь, что Бог позаботится о тебе и твоем сыне».
3: «А что же они сами есть будут?»
1: Юра, ты пропустил мимо ушей очень важное место.
2: «Ведь Илья пообещал ей, что если она так сделает, то Бог ей поможет».
3: «А как?»
1: «Сейчас узнаешь. А пока внимательно слушай». Женщина пригласила Илию в свой дом. Она замесила тесто, сделала маленькие лепешки и испекла их. Затем она принесла лепешки Илии. Слезы выступили у нее на глазах, когда она смотрела, как ест Илия. «Чем я накормлю моего сынишку?» – спросила она. Но когда она посмотрела в катку, то какое чудо! Там снова была мука.
3: Вот здорово.
1: А когда она заглянула в кувшин, то увидела, что там по-прежнему была ложка масла.
2: Вот так чудо.
1: С этого дня женщина каждый день пекла лепешки для Илии и для себя, и своего сына. Каждый день после еды она заглядывала в катку, и там было столько же муки, как и прежде. Потом она заглядывала в кувшин. На дне по-прежнему еще оставалось масло.
3: Ой, как хорошо!
1: Но однажды маленький сын женщины заболел. И болезнь его была такой тяжелой, что он умер.
3: Как умер? Зачем?
2: А как же женщина одна будет жить?
1: Женщина сильно горевала о своем сыночке. Теперь я осталась совсем одна, и мне некого больше любить, плакала бедная женщина. Ведь я заботилась о тебе, Илия. Почему же Бог допустил, чтобы мой сын умер?
3: Как же так могло случиться?
2: Ведь Бог же обещал.
1: Обещал и сдержал свое слово. Илия поднял мальчика с постели.
2: Мертвого?
1: Да, мертвого. Я хочу взять его ненадолго к себе, сказал он опечаленной женщине.
3: Зачем же? Ведь он же не живой.
2: Затем, чтобы похоронить.
1: Ты так думаешь, Максим? А вот послушай, что написано. Илия принес мальчика в свою комнату и положил его на свою постель. Потом он запер дверь и воззвал к Богу. «Почему ты допустил это горе?» — спросил Илия Бога. «Прошу тебя, сделай, чтобы мальчик снова ожил. Его мать заботилась обо мне и кормила меня». Бог услышал просьбу Илии и возвратил мальчика к жизни. Илия посмотрел на мальчика и вдруг увидел, что он дышит.
3: Дышит, дышит, значит, он стал живым.
2: Как, наверное, обрадовалась его мама.
1: Да. Илия взял мальчика на руки и спустился вместе с ним к его матери. «Смотри», — сказал он ей, — «твой сын жив? Я просил об этом Бога, и он оживил твоего сына».
3: «Ожил, оживил, оживил».
1: Вдова тоже очень обрадовалась. «Теперь я знаю, что ты человек Божий», — сказала она и обратилась к Богу со словами. «Благодарю тебя, Боже, что ты послал Илию в Сарепту. Через него я научилась доверять тебе». Ну как, понравилась вам эта история?
3: Очень даже.
2: Вот какой он сильный Бог. Он все может.
3: И нам он тоже может так сделать, чтобы мука не кончалась. И тебе не надо будет бегать по магазинам и стоять в очереди за мукой. Ведь правда, мам?
1: Конечно, сынок. Для нашего Бога нет ничего невозможного.
3: И оживить меня тоже может, если я умру.
1: Юра, не надо так говорить. Папа с вашими старшими братьями и все-все верующие в собрании молятся сейчас о нас с вами. И Господь обязательно даст нам силы пережить эту болезнь и выздороветь.
2: Мама и сама болеет, а ты еще и расстраиваешь ее.
3: Да я так сказал, не расстраивайся, мам. Мам, дай попить. Вроде горько-горько.
2: Юра! И когда ты только научишься правильно говорить, нужно говорить не в роте, а во рту.
3: А мне так удобнее.
1: Юрочка, надо учиться говорить так, как правильно, а не так, как удобно.
3: Да, чего он все время меня учит? Что, я ему маленький, что ли? Мам, я пить очень хочу, а то в горле так першит.
1: Я принесу тебе. А учит тебя Максим, потому что он тоже хочет, чтобы ты говорил правильно, Юра. На, попей немного. Верочка нам кисленького морса наварила. Вкусно?
3: Он не кислый, а горький.
1: Юрочка, это у тебя во рту горчит от температуры.
3: Дай мне конфетку.
2: О, чего захотел? Где ж тебе мама ее возьмет?
3: Ладно, мам, дай мне 4 кусочка сахара. Нет, лучше 5.
1: Нет, Юра, вот тебе один кусочек. И будь доволен тем, что есть. К сожалению, даже этим я не могу тебя побаловать, дружочек.
3: Ну ничего, придет весна, папа говорит, что станет лучше. Будет много-много сахара и конфет.
1: Конечно, Юра. Да ведь и сейчас не так уж и плохо. Нам все равно есть за что благодарить Бога. Подумаешь, нет сахара.
3: И конфет.
2: И молока.
3: И как хорошо, что нет лекарства. А то оно такое горькое.
1: Знаете что, дети, давайте лучше думать о том, что у нас есть. И за это благодарить нашего Иисуса. Ведь каждый день в наше очень трудное время Он посылает необходимое для нашей жизни. Вот я вам еще что расскажу.
3: Что?
1: Очень известный проповедник рассказывал, как его однажды постигло страшное несчастье.
3: Какой?
1: Когда он был в командировке, ну, как наш папа, он узнал о том, что его единственная дочь попала в аварию и что ей предстоит операция. По решению врачей ей нужно было ампутировать ногу.
3: Как это ампутировать?
2: Ну, значит, отрезать. Да, мама?
1: Правильно. Ну и вот, он летел в самолете и роптал на Бога.
3: Так роптал.
1: А вот так. И за что это, Господи? Ведь она такая молодая, а ты отнимаешь у нее ногу. Ведь она будет инвалидом на всю жизнь. Ее никто не возьмет замуж. У нее никогда не будет семьи. Как ты несправедлив, Господи, к такой молодой и красивой девушке? Ведь она единственная моя дочь. Зачем ты все это сделал с ней? Зачем?
2: Конечно, жалко ее. Ведь она на костылях ходить будет всегда. Да, мама?
3: Ой, какая она бедная, несчастная. И она всегда плакать будет. И правда, зачем только это сделал Бог?
1: Вот и тот проповедник точно так же думал. Какой же несправедливый и жестокий Бог. И знаете, что Бог ему ответил?
3: Что? Ну говори, мам.
1: А Бог сказал ему примерно так. Ты говоришь, что я виноват в несчастье твоей дочери. Но разве я выбирал ей легкомысленных друзей? И разве я посадил ее в коляску с пьяным мотоциклистом? И я ли виноват в том, что они, несясь по улицам города на самой большой скорости, столкнулись с встречным грузовиком? Ты ропщешь на меня за то, что я отнимаю у нее ногу? Но почему ты не благодаришь меня за то, что я оставляю ей жизнь? За то, что я оставляю ей 2 руки и 1 ногу? Разум? Или лучше было бы, чтобы она умерла? Или от сотрясения мозга стала навсегда невменяемой? Вот так сказал ему Бог.
3: Ой, и вправду?
1: Вот так же подумал и проповедник. Он раскаялся в своем ропоте и возблагодарил Господа за то, что он действительно так много оставил его дочери.
2: А что стало с этой девушкой потом?
1: А потом произошло самое хорошее. Благодаря страданию, которая обрушилась на нее, девушка покаялась и стала по-настоящему глубоко верующим человеком. Она молилась Иисусу, и Господь послал ей все необходимое.
3: А что Он ей послал?
1: Ну, во-первых, после операции Бог послал ей замечательного мастера, который сделал ей очень хороший механический протез.
3: Чего-чего?
2: Ну, как будто ногу, только не настоящую.
1: Да, протез, при помощи которого она научилась передвигаться без костылей и ходила только чуть-чуть прихрамывая.
2: Вот здорово!
1: А потом Господь послал ей и мужа, очень хорошего человека. И сейчас у нее уже 3 хорошеньких маленьких деток. И она очень счастлива. И за все благодарит Иисуса Христа. Даже за то, что Он отнял у нее ногу.
3: Почему?
1: а потому что если бы он не сделал с ней этого, то она продолжала бы вести легкомысленный образ жизни и, в конце концов, погибла бы духовно.
2: И пошла бы в ад.
1: Правильно, Максим. Никогда, дети. Никогда, дети, не надо роптать. Бог лучше нас знает, что нам нужно. Надо думать только об одном. Как сохранить себя в чистоте до того дня, когда Он придет за нами?
3: Ну, как сохранить себя в чистоте, когда у нас горячей воды почти нет?
2: Ну что ты, Юра, только говоришь? Разве мама о такой чистоте говорит?
1: Юрочка, опять ты ворчишь? Я говорю о чистоте не телесной, а о духовной чистоте, о чистоте нашего духа.
3: А, чтобы мы были хорошими-хорошими, да?
1: Да, Юрочка, чтобы мы были верными детьми Божьими и выполняли все-все его заповеди.
2: Только выполнять заповеди и все?
3: И можно быть плохим?
1: Нет, Юра, если ты постараешься выполнять все, что Бог тебе говорит через Библию, особенно через Новый Завет, то в том-то и дело, что ты будешь с каждым днем лучше и лучше. Вот поэтому надо во всем слушаться нашего Господа Иисуса Христа. И тогда Его приход будет для нас радостным.
3: А Он может даже и ночью прийти, когда мы будем спать.
1: Правильно, Юрочка. Он может прийти за нами и ночью.
3: Тогда знаете что?
1: Что, Юра?
3: Не надо запирать на ночь дверь. А то он придет и ночью, а у нас дверь закрыта. И оставит здесь нас всех одних.
1: Ах, какой ты у нас еще неразумный. Разве могут Христу помешать запертые двери дома? Самое главное, Юрочка, чтобы ты всегда держал открытым свое сердечко для Иисуса. Вот туда-то он никогда не войдет без твоего согласия.
2: А почему, мама?
1: Потому что Бог создал человека свободным, Максимка. И если он не захочет быть с Богом, то Господь никогда не будет навязывать ему свою волю.
2: А если человек ничего-ничего не знает про Бога?
1: А вот для этого мы и призваны, чтобы каждый человек на земле услышал, что Бог не только существует, но и очень любит всех людей. И каждый, кто призовет имя Господа, будет спасен.
3: Так, значит, надо собираться. А то Иисус по-настоящему скоро придет. Да-да, уж я-то знаю. Не сегодня, так завтра.
2: Откуда ты это взял?
1: Юра, Христос действительно скоро придет за всеми нами. Но мы, взрослые, люди верующие, знаем об этом на основании Слова Божьего. Мы знаем приметы последнего времени, о которых говорит нам Господь в Библии. А ты? Почему ты считаешь, что Он вот-вот должен прийти к нам?
3: Очень просто. Я слышал, как Сережа с Вадимом спорили о тарелках, которые летают в небе.
1: Ну и что же? А какая связь между летающими тарелками и приходом Иисуса Христа?
3: А такая. Ты ведь рассказывала нам, что Иисус приготовит нам всем пир на небе. Рассказывала или нет?
1: Ну, рассказывала, конечно.
3: Ну и вот.
2: Ну и что вот? Чего ты замолчал?
3: Так вот, он уже начал готовить для нас пир.
1: Не могу понять. При чем тут летающие тарелки?
3: Ну, как ты не понимаешь, мама? Потому и начали падать тарелки, что там на небе уже накрывают столы для пира. Ангелы торопятся, и поэтому тарелки летят.
1: Ой, ну и фантазер ты, Юра. Придет же такое в голову? Ой. Юрочка, летающие тарелки... Это просто наваждение дьявола. Ему очень не хочется, чтобы у человека восстановилась связь с Богом. Поэтому он и придумывает всякие летающие тарелки. чтобы отвлечь человека от его настоящей цели – познания Бога.
2: Мам, а нам в школе учительница говорила, что это инопланетяне хотят с нами подружиться.
1: Хотят с нами подружиться и упорно убегают от нас. Так не бывает, Максим. И потом, Бог ведь очень ясно сказал в Библии, что создал небо и землю. Не несколько, а одну нашу землю. А мы, верующие, верим в то, что сказал нам Бог. Поэтому мы и называемся верующими.
3: Мам, у меня что-то глаза закрываются сами. Я, наверное, сейчас усну. Ты меня разбудишь, если придет Христос?
2: И мне что-то спать хочется.
1: Ну, сните, дети, сон – это лучшее лекарство. Господь посылает нам уже свою помощь.

Заканчивая сегодняшний выпуск, сообщаем вам наш адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджина. Сегодня вы услышите вторую часть проповеди на тему «Избрание – не помеха для ищущих спасения». Из его книги «12 проповедей об избрании». На текст из книги «Исход», 33 глава, 19 стих. «Кого помиловать – помилую, кого пожалеть – пожалею». Но вначале мы немного вспомним, о чем шла речь в первой части этой проповеди. Спёрджин говорит: «Поскольку Бог является Создателем и Хранителем всего, Он имеет право поступать с делом рук своих так, как Ему угодно. Изделие скажет ли сделавшему его: «Зачем ты меня так сделал?» Не властен ли горшечник над глиной, чтобы из этой же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого?» Вседержавная и неограниченная власть Бога является неизбежным следствием Его всемогущества, а также того факта, что Он есть источник всего и Его хранитель. А даже если бы это было не так, то абсолютная власть принадлежала бы Богу в силу Его бесконечно превосходного характера. Он лучший среди лучших. Он не может ошибаться, так как совершенен в мудрости. Он не захочет ошибаться, потому что совершенен в святости. Он не может поступать несправедливо, потому что совершенен в праведности. Он действует в соответствии с принципами добра, потому что он по природе своей – любовь. Поэтому он лучше, чем кто-либо другой подходит для этого, чтобы править. Не говорите мне о творении, которое управляет само собой. Это хаос. Пусть правит он, ибо его бытие бесконечно превосходит наше. Продолжим чтение второй части этой проповеди. Текст читает Виталий Кливер.
3: Большое утешение сокрыто в евангельском призыве. «Ах!» — воскликнет кто-то. «Как прекрасно, что Спаситель сказал: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Как замечательно читать такие слова: «Жаждущие, идите все к водам». Даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте. Идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко. Мое сердце наполняется радостью, когда я слышу: «Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром». Но, сэр, я не решаюсь прийти ко Христу из-за учения об избрании. Мой дорогой друг, я не хочу говорить вам резких слов, но я должен сказать, что это просто отговорка с вашей стороны, чтобы не делать то, чего вы не хотите делать. Ибо призывы покаяться, обращенные ко всем людям, никак не противоречат избранию Божию, которое я проповедую здесь, даже если они звучат из уст Джона Весли. Сам Якоб Арминий, основатель армянской школы, не призывал даже самых падших грешников обратиться ко Христу более ревностно, чем это делаю я. Какое же здесь может быть противоречие? Никакого. Я знаю, что мой долг — сеять при всех водах, и, подобно сеятелю из притчи, рассыпать семена и на каменистой, и на доброй почве, зная, что избрание не сужает общего призыва, а определяет, к кому будет обращен особый призыв. А особый призыв обращен только к некоторым людям, и я знаю, что не имею никакого отношения к особому призыву, потому что он исходит от самого Святого Духа. Мое дело — обращаться к людям с общим призывом, а Святой Дух позаботится о том, чтобы он особенным образом прозвучал для избранных. О, мои дорогие слушатели! Бог искренне призывает каждого из вас обрести спасение. Он приглашает вас, Он обращается к вам со словами из притчи. «Я приготовил обед мой. Тельцы мои, и что откормлено, заколото, и все готово. Приходите на брачный пир». Более того, он говорит своим служителям: «Пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир». Хотя Бог заранее знает, кто откликнется, и прежде создания мира определил, кто будет вкушать эту вечерю, Он, тем не менее, совершенно искренне взывает ко всем грешникам, чтобы они спаслись. И если вы внемлете Его призывом, вы убедитесь, что Бог не обманывал вас. Суть Евангелия заключается в словах: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты». Сам Иисус Христос сказал: «Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Это обращение и есть благая весть. Это Евангелие – истинное учение от Бога. Учение о благодати, исходящее от всевластного Бога, не противоречит Евангелию, а находится с ним в полном соответствии. Бог предопределил к вечной жизни целый народ, огромное множество людей, которых никто не может сосчитать. Но это не противоречит другой великой истине. Верующий в Него не судится. Если какой-либо человек, который жил или еще будет жить, верит в Иисуса Христа, значит, он имеет вечную жизнь. Есть избрание, нет избрания, но если вы возлагаете свою надежду на скалу спасения, вы спасены. Если вы, осознавая себя грешниками, принимаете праведность Христа, если черный от греха, оскверненные и испорченные им, вы приходите, чтобы омыться его кровью, то будьте уверены, что вы искуплены от грядущего гнева. О, мои дорогие друзья, когда вы говорите: «Я не буду веровать во Христа из-за избрания», то я могу лишь повторить слова Иова, с которыми он обращался к своей жене: «Ты говоришь, как одна из безумных». Как смеете вы, когда Бог открывает вам две истины, и вы не знаете, как соотнести их, утверждать, что одна из них — ложь? Если я верую в Бога, то я верую не только тому, что понимаю, но и тому, что не понимаю. Если бы откровение можно было постичь до конца и разложить по полочкам, то оно не было бы откровением Бога. Но если оно глубоко настолько, что я не способен достичь дна, если я не могу развязать некоторые его гордиевы узлы, если у меня не получается проникнуть во все тайны, то тем крепче моя уверенность, что оно от Бога. Ибо оно дает простор для моей веры, и моя душа погружается в бездну Божьей мудрости. И я молюсь: «Господи, верую, помоги моему неверию». Позвольте мне еще раз подчеркнуть, что если есть утешение в Евангелии, если есть какая-то надежда в искренних призывах спастись, обращенных ко всем людям, то любое утешение и любую надежду вы можете принять так, словно вы не придерживаетесь учения о всевластии Бога, даже если принимаете его. Однажды мне довелось услышать следующее: «Сэр, единственное утешение для меня заключается в бесконечной ценности крови Христа. О, сэр, ведь это так замечательно, что нет такого грешника, которого бы Христос не мог омыть своей кровью, что ни один грешник не закоренел в грехе настолько, что искупление для него невозможно. Не имеет значения ни чин, ни достаток, кровь может омыть от любого греха». Но, сэр, если это истина, то как может быть истиной учение об избрании? Мой дорогой друг, вы знаете в глубине сердца, что между этими истинами нет противоречия. Ибо что говорит учение об избрании? Избрание обозначает, что Бог избрал и спас некоторых грешников, омыл их от самых ужасных беззаконий, и что Он будет продолжать делать то же самое до скончания века. Поэтому искупление очень хорошо соответствует избранию. И я осмелюсь утверждать, что человек от всего сердца скажет: «Нет такого греха».

Переходим к следующей мысли. Если вы можете извлечь из Писания какое-либо истинное обещание Бога, услышать какой-то обращенный к вам призыв, увидеть какую-то открытую дверь милости, то все это для вас. И учение об избрании нисколько не лишает вас атома утешения, которое может дать вам истина Божия. А теперь обратимся к мысли о том, что учение об избрании оказывает прекрасное влияние на грешников. Грешников можно разделить на две категории – пробужденных и тех, кто ожесточился и упрямо отвергает Христа. Для пробужденного грешника самым благословенным учением, за исключением истины о кресте, является учение об избирательной благодати Божьей. Учение об избрании в руках Святого Духа становится грозным оружием против любых поползновений плоти спастись самостоятельно. Цель проповеди армянина – заставить людей действовать, побудить их делать то, на что они способны. Но цель проповеди Евангелия заключается в том, чтобы заставить людей почувствовать собственное бессилие и повергнуть их мертвыми у престола Божьего. Мы стремимся к тому, чтобы с Божьей помощью заставить людей осознать: вся их сила в могучем Боге, способном спасти их. Если я смог убедить человека, что он никак не может спасти себя сам, если я смог показать ему, что его молитвы и слезы не спасут его без помощи Божьей, если я смог убедить его, что ему нужно родиться свыше, что все, рожденное от плоти, есть плоть, и что только рожденное от Духа есть Дух, тогда, братья, великое сражение наполовину выиграно. «Я умерщвляю, и я оживляю», — говорит Бог. «Когда человек умерщвлен, то сделано полдела. Я поражаю, и я исцеляю. Когда человек ранен, его спасение уже началось». Что? Неужели я должен побуждать грешника изо всех сил спасать себя своими делами? Если бы это было так, то я был бы посланником ада. Неужели я должен учить человека тому, что в нем якобы есть благость, которую ему следует взращивать в себе, что он может спасти себя образованием и самосовершенствованием? Но тогда я стану учителем закона, а не учителем Евангелия Христа. Неужели мы должны провозглашать покаяние, сокрушение, молитвы как путь спасения? Если это так, то давайте сразу же отречемся от праведности Христа, ибо и то, и другое невозможно проповедовать одновременно. Я приношу лишь вред, если вдохновляю плоть на подвиги, вместо того, чтобы показать на пронзенные руки Искупителя. Но когда могучий молот избирательного всевластия Бога вышибает дух из всех человеческих дел, заслуг, стремлений, когда над неподвижным трупом звучат слова: «Помилование зависит не от желающего и не от подвизающегося, но от Бога милующего», тогда грешнику оказана величайшая услуга. Тогда спасение становится ближе к нему. Когда человек разлучен со своим «я», когда он полностью избавлен от упования на плоть, тогда у него появляется надежда. И к этому ведет при содействии Святого Духа учение о божественном всевластии. Это учение дает величайшую надежду для подлинно пробужденного грешника. Вы знаете, в каком положении мы все находимся? Мы узники, осужденные на смерть. Бог, будучи верховным властителем, обладает правом помиловать того, кого захочет. Представьте себе, что некоторые из нас заключенные в темницу в ожидании исполнения.

0: Исполнение приговора. Один из преступников говорит: «Я знаю, что у меня нет никакой надежды избежать смерти. Я не богат. Если бы у меня были богатые родственники, то они добились бы, чтобы меня сочли умалишенным, и тем самым я бы избежал приговора. Но я беден и необразован. Если бы я был умен, как некоторые люди, то, возможно, мог бы рассчитывать на какое-то снисхождение. Я не занимаю важного положения в обществе, не обладаю никаким влиянием, поэтому просто не могу рассчитывать на помилование». Конечно, я говорю о нынешних правителях нашей страны, и в этом случае у бедного человека нет практически никаких шансов на помилование. Но когда верховным правителем является Бог, ситуация меняется. Тогда мы рассуждаем иначе. Вот я. Мое спасение целиком и полностью находится в руках Бога. Есть ли у меня шанс на спасение? Посмотрим, кого он спасал до этого. Оказывается, это бедные, безграмотные, нечестивые люди, которые были последними грешниками, не заслужившими ничего, кроме презрения. Что же сказать на это? Почему бы Богу не избрать меня? Почему бы ему не спасти меня? Если я буду искать причины для спасения в самом себе, то ничего не найду и окажусь в безнадежном положении. Но если у моего спасения может быть лишь одна причина — желание Бога, тогда у меня есть надежда. Я обращусь к милостивому царю. Я сделаю то, что он повелевает мне. Я доверюсь его дорогому сыну, и я буду спасен. Учение об избрании дает надежду самым падшим грешникам и становится препятствием лишь на пути у фарисеев, которые говорят: «Господь, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди». У гордых, высокомерных созданий, заявляющих: «Нет, если я не могу быть спасенным благодаря чему-то хорошему во мне, то пусть я лучше погибну». И такие погибнут. Кроме того, разве вы не видите, дорогие друзья, что учение об избрании поддерживает грешников, когда они думают о своем бессилии? Грешник говорит: «У меня нет сил уверовать, у меня вообще нет никаких духовных сил». Избрание склоняет к нему свои уста и шепчет на ухо: «Но если Богу угодно спасти тебя, то Он даст и силу, и жизнь, и благодать. И поскольку Он уже дал эту силу другим, таким же слабым, как ты, почему Он не даст ее тебе? Мужайся, взгляни на крест Христа и живи». О, какое чувство благодарности! Какая трепетная любовь проявляется в сердце в ответ на принятие учения об избрании. «Я спасен, — говорит человек, — только потому, что Бог спас меня, не потому, что я заслужил спасение, а потому, что меня спасла Его любовь. Поэтому я буду любить Его, я буду жить для Него, я буду расточать и расточаться ради Него». Такой человек не может быть гордым, если, конечно, он будет последовательно придерживаться учения об избрании. Он в смирении склоняется у ног Бога. Иные люди хвалятся тем, каковы они есть, и как приобрели вечную жизнь своими добродетелями. Но я не могу этого сделать. Если бы Бог прошел мимо меня, то я был бы в аду вместе с другими. А если я окажусь на небесах, то повергну свой венец у ног благодати, спасшей меня. Такой человек будет снисходителен к другим. Он будет твердо держаться своих убеждений, но не будет приходить в ярость при встрече с теми, кто думает иначе, не будет учить их в озлобленности, потому что знает, что если у него есть свет, а другие живут во тьме, то так произошло по воле Бога, и он не имеет причины возвышать себя над другими. Он будет стараться распространять этот свет, но не при помощи злобы и гнева. Ибо как он может обвинять тех, кто не видит, если сам получил зрение исключительно по милости Бога? Учение об избрании придает сил всякой добродетели и убивает всякий порок, когда Святой Дух помогает правильно им воспользоваться. Оно попирает гордость и лелеет, как дорогое дитя, смиренную уверенность в милости Бога во Христе. Мое время истекло, но я хотел бы сказать несколько слов о воздействии этого учения на ожесточившихся, неисправимых грешников. Я знаю, какое воздействие оно должно оказать. Вы, принявшие решение не раскаиваться в грехах, думаете, что можете в любой день обратиться к Богу, а Он милостивый, поэтому спасет вас. И поэтому вы живете в этом мире в свое удовольствие, думая, что все зависит от вас самих и что вы успеете прыгнуть на подножку поезда, идущего в небо, в последний момент. Но это прискорбное заблуждение. Вы только посмотрите на свое истинное положение. Представьте, что в моей руке бьется моль. Я могу раздавить ее пальцами в мгновение ока. Останется она жить или нет, полностью зависит от меня. В данный момент вы находитесь именно в таком положении. Бог может проклясть вас сейчас. Ваше положение даже еще хуже. 7 человек сейчас осуждены на смерть за убийство и пиратство в Северных морях. И все прекрасно понимают, что их жизнь зависит от желания Ее Величества. Если Ее Величество решит простить их, она сделает это. Если же она примет иное решение, то роковое утро неизбежно наступит, и эти люди встретят вечность. Вы находитесь точно в таком же положении. Вы уже осуждены. Этот мир — одна громадная камера для осужденных преступников, в которой вы содержитесь вплоть до наступления утра казни. Если вы и будете прощены, то только по воле Бога. Побег невозможен, и подкупить Бога добрыми делами нельзя. Ваша судьба полностью в руках Бога. И если Он оставит вас такими, какие вы есть, там, где вы есть, то вас неизбежно настигнет вечная погибель. Это верно настолько, насколько верно то, что вы существуете. Разве это не заставляет вас вздрогнуть? Может быть, мои слова вызывают у вас ярость? Если это так, то я ничуть не испугался, потому что от некоторых из вас не будет никакого толку, пока вы не разозлитесь. Я убежден, что это добрый знак, когда люди злятся на истину. Это показывает, что истина пронзила их сердце. Когда стрела вонзается в их тело, то у меня это не вызывает беспокойства, а наоборот, радость. У меня появилась надежда, что я сумел нанести вам рану. Если эта истина заставила вас задуматься, то некоторым из вас она принесет величайшее благо. Меня не пугает ваше извращенное мышление. Меня беспокоит совершенно бездумный ваш образ жизни. Если вы наконец-то начали думать так, что даже поняли кое-что, и стараетесь опровергнуть понятое, то у меня появляется маленькая надежда на ваше спасение. Но, увы, многие из вас говорят: «Да-да, все это хорошо и правильно». Вы принимаете это учение, но оно не оказывает на вас ни малейшего воздействия. Евангелие буквально стекает с вас, подобно тому, как масло стекает с мрамора, не изменяя его никоим образом. Если хотя бы что-то начало меняться в вашем сердце в лучшую сторону, то вы начнете осознавать, в каком положении находитесь. И следующая мысль, которая придет вам в голову, сразит вас наповал. Неужели это так? Неужели я полностью в руках Бога? Неужели Он может спасти или проклясть по своему желанию? Тогда я взову к Нему: «О Боже, избавь меня от грядущего гнева, от вечных мук, от изгнания от Тебя! Спаси меня, Боже! Что повелишь мне делать? Что повелишь мне делать, чтобы обрести Твою благосклонность и жить?» И тогда вы услышите ответ: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты. Ибо всякий верующий в Него не погибнет, но будет иметь жизнь вечную». О, если бы Бог благословил вас для принятия этого божественного учения! Всегда, когда я проповедовал на эту тему, кто-то обязательно обращался. И я верю, что проповедь об избрании никогда не останется без плода. Сейчас Бог сделает так, что эта истина привлечет вас к Иисусу или устрашит вас так, что вы все равно обратитесь. Пусть Бог влечет вас, да исполнит Господь это желание моего сердца, да дарует мне Бог ваши души, а Ему да будет слава вовеки. Аминь.
1: Дорогие радиослушатели, вы прослушали вторую часть проповеди на тему «Избрание – не помеха для ищущих спасения» из книги Чарльза Спеджена «12 проповедей об избрании». На текст из книги «Исход», 33 глава, 19 стих. «Кого помиловать – помилую, кого пожалеть – пожалею». До свидания, до следующей встречи.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

Здравствуйте! Только глупые и опрометчивые люди идут по тонкому льду искушения в поисках запретных наслаждений, погружающие их в темную, холодную воду сожаления. Герой нашего рассказа снова и снова поддавался власти искушения, зная, каким риском и сердечной болью это сопровождалось. У него просто не было сил сопротивляться до тех пор, пока его сердце, разум и жизнь не стали освобожденными –

0: Я родился в Детройте. В детстве мама заставляла нас по воскресеньям ходить в церковь, но на меня это никак не действовало. Я врал на каждом шагу, потом тайком от мамы начал выпивать, и, к сожалению, это влекло за собой последствия, утаить которые было невозможно. Я скатился на двойки, часто болел, постоянно ввязывался во всякие драки и воровал. Мой старший брат видел, что я пошел по кривой дорожке, и пытался как-то повлиять на меня.
1: Я знаю, что вы с приятелями занимаетесь воровством.
2: Это неправда.
1: Нет, это правда. И я знаю, что ты пьешь. Брось, пока не поздно, Дон.
2: Слушай, не учи меня жить.
1: Посмотри, на кого ты стал похож.
2: Да, зато ты у нас ангел, как я погляжу.
1: Я хорошо учусь и много работаю, чтобы помочь маме. А ты что делаешь?
2: А я не могу работать.
1: Я вижу, ты стал настоящим эгоистом, Дон.
2: А мне наплевать на то, что ты обо мне думаешь.
1: Найди работу и впрягайся вместе со всеми.
2: Да я бы и сам хотел иметь возможность подзаработать. Мне вот так вот позарез нужны деньги.

Широк путь, ведущий к погибели, и многие идут именно этим путем. Герой нашего рассказа был одним из них. 20-летний наркоман, не способный изменить себя, он мчался навстречу смерти. Однако его падение началось намного раньше. Оно привело его в бездну страданий, и ему пришлось дорого заплатить, чтобы вернуться к жизни. Сейчас в цикле передач «Освобожденные» вы услышите правдивую историю Донна Берри.

0: После того, как брат ушел в армию, я остался единственным мужчиной в доме, но вел себя совершенно безответственно. Я проводил время с такими же сорванцами, как и я. Почти каждый день мы напивались, хулиганили. Я не признавал никаких авторитетов. Мне был абсолютно безразличен любой успех или достижение в какой-либо области. Главное — быть все время навеселе. Я встречался с одной девушкой, и мы даже ходили с ней в церковь, но я чувствовал себя там не в своей тарелке. Только с приятелями мне было легко и хорошо.
1: Эй, Дон, что случилось, дружище?
0: Ничего не случилось. Ты достал денег на пиво?
1: Неа.
0: Ну ты лентяй.
1: Что с тобой, парень?
0: Да ничего со мной, все в порядке со мной, что со мной. Ты знаешь, мы с Барб больше не будем встречаться.
1: Вот она. А мне казалось, что вы так друг к другу подходили.
0: Нет, она слишком увлекается религией. Это не для меня.
1: А, ну тогда ты прав. Ну что ж, на ней свет клином не сошелся.
0: Ты знаешь, я решил бросить школу.
1: О, пойдешь работать?
0: Нет.
1: Нет?
0: В армию пойду.
1: Ну зачем тебе это надо? Тебя же сразу зашлют во Вьетнам.
0: А, мне плевать. Как будет, так и будет. Сначала мне казалось, что в армии я нашел свое призвание. Я с отличием закончил курсы начальной военной подготовки в лагере для новобранцев. Но вместо Вьетнама меня послали служить на Гавайи. И там я начал быстро спиваться. Я уволился в запас и вернулся домой в Детройт. Тут же нашел своих старых друзей, и все пошло по-старому. Я пил, принимал все виды наркотиков, какие только мог раздобыть, и безобразничал с нашей компанией. Ради возможности принять дозу и получить кайф, я был готов на все. Я начал воровать. Меня то и дело сажали за решетку, но вот моих близких это особенно не волновало.
2: Что ты здесь забыл?
0: Это и мой дом тоже.
2: Был когда-то, мы не желаем тебя больше терпеть.
3: Боже мой, ты выглядишь просто ужасно, Дон.
0: Да, я себя что-то неважно чувствую последнее время.
2: И кто же в этом виноват?
0: Слушайте, у вас есть чем-нибудь опохмелиться?
2: Мама, ничего не давай, ничего не давай ему.
3: Ну а почему бы тебе не попробовать вылечиться, Дон?
2: Да потому что его устраивает та жизнь, которую он сейчас ведет. Он думает только себе, ему пофиг.
0: Мам... Ты не могла бы мне занять немного
2: Мама,
0: денег?
2: Мама, не давай ему ни цента. Я дал ему деньги, чтобы он купил машину. И где она? Ты все деньги пропил и потратил на наркотики. Скажешь нет? Ну, что молчишь? Язык проглотил.
0: Заткнись ты.
3: Какой ужас, Дон. Как ты мог сделать такое? Неужели это правда?
2: Как он мог сделать? А что еще можно ждать от такого ничтожества? Мы все знаем. Ты вышел только что из тюрьмы. К нам приходила полиция и рассказала все о твоих грязных делах.
3: Будет лучше, если ты уйдешь, Дон. Я так устала от всех этих проблем.
2: И больше не возвращайся. Мы отказываемся от тебя.
0: Героин – безжалостный хозяин. И мы с друзьями были его рабами. Я видел, как ребята принимали слишком большую дозу, затем умирали на моих глазах. Но тем не менее, я был готов лгать, мошенничать, воровать, грабить, лишь бы достать денег на очередную порцию этой ужасной отравы. И вот однажды вечером мы поехали в какой-то притон за героином и попали в аварию. Меня выкинуло с заднего сиденья через боковое стекло, и я ударился головой. 6 дней я не приходил в сознание. Чак умер во время операции. Зато другого моего приятеля даже не поцарапало. Будучи в больнице, я понял, что если останусь в Детройте, мне конец. И в ноябре я уехал из города. Затем я женился на такой же пьянчушке, как и сам. Но вскоре наш брак распался. Из-за моего пристрастия к кокаину я потерял работу и даже дом. Я остался без ничего. Гол, как сокол. и перебивался лишь тем, что удавалось украсть в супермаркетах.
4: Я вижу, тебе нужна помощь. Что я могу для тебя сделать? Я работаю пастором вот в этой церкви.
0: Да, мне сейчас и правда не сладко. Я потерял жену, работу, свой дом. Я ума не приложу, что мне сейчас делать?
4: У тебя есть где жить?
0: А я ночую вот в этом старом заброшенном доме. Банк лишил меня права пользоваться им, поэтому там нет ни света, ни воды, ни отопления, но все же это хоть какая-то крыша над головой.
4: Ты сегодня не ел?
0: Нет, я как раз собирался перехватить что-нибудь вот в этом магазине.
4: Меня зовут Пит, а тебя?
0: Дон Барри.
4: Заходи, Дон, не стесняйся. Мы еще не совсем закончили ремонт, но уже проводим здесь по средам и воскресеньям службы. Если захочешь найти меня, я всегда тут.
0: Я очень благодарен вам за участие.
4: Я почувствовал, что тебе необходима поддержка.
0: По правде говоря, я уже много лет не жил, а так существовал. Мне было глубоко безразлично, увижу ли я следующий рассвет или не увижу. Да разве это имеет значение? Близкие отказались от меня еще много лет назад. Жена бросила. У меня была хорошая работа на судоверфи в Норфолке, но я потерял ее из-за наркотиков. Сейчас остался у разбитого корыта.
4: Иисус поможет тебе, Дон.
0: Иисус не захочет мараться об такого изгоя, как я.
4: Это не так. Он пришел призвать к покаянию не праведников, а грешников. И в Библии говорится, что нет праведных, нет ни единого. Мы все грешники, нуждающиеся в прощении.
0: Я не раз пытался завязать с наркотиками, но все было безуспешно. Неужели Бог и в самом деле сможет помочь мне в этом?
4: Если ты попросишь Его и будешь этого очень желать, давай помолимся вместе.
0: Я надеялся, что эта молитва мне хоть как-то поможет. После молитвы я ушел, но вечером я вернулся на службу. То был день Пасхи. Проповедь очень тронула меня.
4: Библия говорит в послании к римлянам, глава 10, стих 9. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься». Если вы хотите получить спасение сегодня, молитесь вместе со мной. Господи, я согласен с тобой в том, что я грешник, и нет для меня иного способа очиститься от грехов, кроме как через кровь Христа. Благодарю Тебя за то, что Ты послал Иисуса умереть ради меня. Я жажду всей душой Твоей непостижимой любви и Твоего прощения. Я верю, что Христос воскрес из мертвых и войдет в мое сердце. Благодарю Тебя, Иисус, за смерть, которую Ты принял для моего спасения. Помоги мне жить ради Тебя. Аминь.
0: Я молился о том, чтобы Христос вошел в мое сердце. Когда я вышел после окончания службы на улицу, я был страшно взволнован. Голова моя так и горела. Господи, Господи, неужели Ты простил меня? Неужели я получил этот дар спасения? Но старое не хотела отпускать меня. Я уехал работать по контракту в Сан-Диего, но вскоре из-за пьянства и наркотиков меня уволили. И тогда я снова вернулся в Норфолк. И там я встретился с пастором. Здравствуй, Пит.
5: Здравствуй, Дон, здравствуй.
0: Я вот только что вернулся в город.
5: Ну, как у тебя дела?
0: Да, Ты понимаешь, Пит, у меня ничего не вышло. Я опять сорвался.
4: Мне очень жаль.
0: Господи, мне кажется, что я уже никогда не выберусь из этой ямы.
4: Нет, нет. Бог не оставляет без помощи ни одного из своих детей.
0: Поэтому я и вернулся.
4: Ты посещал Сан-Диего церковь?
0: Я не знал там ни одной церкви. Ну, в общем, нет.
4: Ты знаешь, мне в голову пришла одна мысль. Мы сейчас организуем двухнедельный лагерь для нескольких наших молодежных групп. Ты не хотел бы к нам присоединиться?
0: Да, конечно.
4: Бог поможет тебе справиться с искушениями, если ты будешь изучать Его Слово.
0: Спасибо тебе, Пит. Каждое утро с позаранку, пока остальные еще спали, я уходил в часовню и читал Библию. У меня возникало множество вопросов, в которых я сам никак не мог разобраться. И пастор Пит, видя мое усердие в познании Слова Божьего, старался мне в этом помочь.
4: Доброе утро, Дон.
0: Доброе утро.
4: По тебе можно сверять часы, когда ты приходишь сюда читать Библию.
0: Вы знаете, когда-то в юности у меня была девушка, и мы вместе с ней ходили в церковь. Тогда я свернул с праведного пути и пошел по кривой дорожке. Как я сейчас об этом жалею. Если бы я в то время начал изучать Святое Писание, вся моя жизнь могла бы сложиться иначе.
4: Это действительно так. В Псалме 119, стих 105 сказано: «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей».
0: Ну, ты знаешь, даже хотя я и не знал тогда Господа, мне почему-то всякий раз необъяснимо везло.
4: В Иеремии, глава 31, стих 3 говорится: «Издали явился мне Господь и сказал: любовью вечною я возлюбил тебя и потому простер к тебе благоволение».
0: Как же я был глуп, что связался с наркотиками.
4: На твоем примере Господь сможет помочь другим.
0: Я бы очень этого хотел.
4: А ты когда-нибудь слышал о передаче «Освобожденные»?
0: Нет, а что это?
4: Это радиодрама о людях, чьи жизни изменил Господь. Если тебе удастся следовать путем истины, ты сможешь послать рассказ о себе для этой программы.
0: О, если это действительно кому-то поможет избежать моих ошибок, то я обязательно это сделаю. Некоторое время у меня все шло хорошо. Мне даже предложили вести занятия с детьми в воскресной школе. Я начал гордиться своими успехами и был полностью уверен, что уже никогда не поддамся губительным соблазнам. Но на самом деле все было не так. В то время у меня на счету было несколько сот долларов. И вот однажды субботним вечером я ушел из миссии и пропил все эти деньги. Я даже не вернулся в миссию на ночь. На следующий день пастор позвал меня к себе в кабинет.
4: Насколько я понял, Дон, ты не ночевал в миссии?
0: Да, это так, пастор. Меня не было всю ночь. У меня было пара сотен долларов на счету. Я их снял, и я все потратил на вино, на наркотики. Я самому себе противен. Я думаю, вам тоже. Я соберу вещи, я уйду. Я уйду,
4: Дон,
0: сейчас же.
4: Дон, если бы ты лгал, мы бы попросили тебя покинуть миссию. Но поскольку ты честно признался в своем грехе и жаждешь прощения, Бог прощает тебя, и мы прощаем тебя с Ним вместе.
0: Неужели можно простить такие ужасные вещи?
4: Господь прощает нас и призывает быть милостивыми к другим.
0: Так значит, я смогу остаться?
4: Да.
0: Я не знаю, никогда никто никогда не прощал меня так, как вы.
4: Бог простил тебя. на кресте. Он любит тебя. Дон не за то, что ты делаешь или не делаешь, но потому что Христос умер за тебя.
0: Господи, как я мог пасть так низко? Ведь у меня же получалось.
4: Нет, лишь Иисус совершенен, Дон. Нам трудно избежать пороков.
0: Но я не хочу. Я не хочу, чтобы это со мной повторилось снова. Что мне делать?
4: Надеяться на Бога. Мир, плоть, дьявол будут постоянно искушать тебя. И при этом ты можешь выбирать одно из двух. Или ты уступишь злу и будешь сожалеть о содеянном, или же обратишься к Господу и будешь расти в вере. В Библии говорится, что Он всегда изыщет возможность спасения.
0: Сострадание, проявленное пастором ко мне в тот раз, несмотря на мой тяжкий проступок, дало мне возможность почувствовать всю силу и красоту безусловной, абсолютной христианской любви. Ведь сам я до того момента жил только своими личными, мелкими, эгоистическими интересами. Мне предстояло еще многому научиться на пути к свету. Немного времени спустя, после этого случая, я познакомился и начал встречаться с Линдой. Я знал, что она была именно такой женщиной, на которой я хотел бы жениться. Но у меня не было ни работы, ни дома, ни даже машины.
6: А ты сказал, что приготовил для меня какой-то сюрприз.
7: Да. Вот он.
6: Что? У тебя есть машина?
7: Садись. Ты знаешь, она стояла на складе миссии без дела, и поэтому ее дали мне.
6: Дон, как тебе добры.
7: Ты знаешь, Линда, я до сих пор не могу поверить, до чего милостив Господь. Сначала он дал мне работу, сейчас машину. Но и это еще не все. Ты знаешь, Джей и Реба помогли мне со страховкой.
6: Да? Это просто чудо.
7: Да, и теперь мы можем пожениться, правда? Линда, ты согласна выйти за меня замуж?
6: Ты же знаешь, что да.
7: О, Линда, как я счастлив! Благодарю тебя, Боже, за твою любовь ко мне, грешнику.
0: В ноябре я покинул миссию и женился на Линде. Но через полтора месяца я снова не выдержал искушения. Всю ночь я провел в баре, опорожняя одну за другой бутылки с виски. Быть может, тот, кто не опускался так низко, не поймет и осудит меня. Но я не хочу скрывать правду. И говорю все, как было. Придя на следующее утро домой, я получил такой урок, который никогда не забуду.
7: Линда! Линда, открой! Это я! Открой, пожалуйста!
4: Хорошо еще, что ты остался жив.
0: Здравствуйте, пастор. Я... А где Линда?
4: На кухне плачет. Она говорит, что ты снял все деньги с чековой книжки.
0: Да, так оно и есть. Я просто казню себя за это.
4: Так и должно быть. Расплатой за грех является смерть, а иногда утрата самых близких людей.
6: О, Дон, ну как ты мог? Как? Я так верила в тебя. Мы все поверили в тебя.
0: Мне очень жаль, Линда. Я не думал, что заставлю тебя так страдать из-за своих слабостей. Господи, прости меня, пожалуйста, я умоляю тебя, прости.
6: Я прощаю тебя, Дон. Но знай, вернуть доверие гораздо сложнее.
4: Грех, Дон, не бывает без последствий. Своим падением ты позоришь святое имя Христа.
0: Я понимаю.
4: Единственный, кого ты действительно заставляешь глубоко страдать, когда поддаешься греху, это Господь. Ты должен набраться мужества, исповедаться в своих грехах и покаяться. И отныне полностью посвятить себя Иисусу.
0: Я последовал совету пастора, и Бог помог мне одержать полную победу над моими пороками. Я больше никогда не притрагивался ни к алкоголю, ни к наркотикам. Постепенно я смог вернуть и доверие своих друзей. Пройдя через все эти испытания, я осознал, как глубоко мы раним своими грехами людей, с которыми общаемся. Благодаря их доброте и способности прощать, я и сам научился любить и прощать других. Я восстановил отношения с близкими, со своей семьей. Через несколько лет моя церковь избрала меня диаконом. Через год я вел пасхальную службу в миссии, где обрел спасение.
4: В сентябре 1997 года у Дона обнаружили лейкемию. Ему сделали пересадку костного мозга, но было уже слишком поздно. 6 апреля 1999 года Дон Барри вознесся к Господу. Он никогда не забывал миссии, в которой получил спасение. Он часто приходил туда, свидетельствовал и ободрял бездомных. Дон рассказывал им о безграничной божеской любви и чудесной способности Иисуса Христа выводить людей на дорогу к вечной жизни. Вот почему он хотел, чтобы мы поделились с вами его свидетельством.

Дорогие друзья, получили ли вы дар спасения, выстраданный ради вас Сыном Божьим на кресте? Библия говорит нам, а тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Если вы хотите победить грех и смерть, если вы желаете получить новую жизнь во Христе, мы приглашаем вас помолиться прямо сейчас вместе с нами. Господи, я знаю, что грешен и не могу измениться. Не могу спасти себя сам без Твоей помощи. Я верю, что Твой Сын Иисус Христос умер за мои грехи. Верю в то, что Ты простишь меня благодаря Его жертве. И Его воскрешение – это мое воскрешение верой. Благодарю Тебя за то, что послал нам Христа. Благодарю Тебя за новую жизнь в Нем. Приди в мое сердце и жизнь, Господь Иисус. Приди и помоги стать таким же, как Ты. Если вы помолились с нами в вере, возрадуйтесь. Библия говорит, что теперь вы – дитя Божие. Пишите нам, чтобы мы тоже могли порадоваться этому вместе с вами.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «Путь, истина и жизнь», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». У микрофона Виктор Думлер. Мы продолжаем цикл передач по книге Джона Кросса «Путник на дороге в Эммаус». В Библии у многих пророков, живших задолго до рождения Иисуса, можно найти абсолютно точные указания о Его пришествии. И все пророки единодушно утверждают, что Он – это Сам Бог. За 700 лет до рождения Христа пророк Исаия написал: «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века». Исаия, 9 глава, 6 и 7 стихи. Тема прошлой передачи – взгляд на судьбу израильского народа. «И пришел народ к Моисею и сказал: согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. Помолись Господу, чтоб Он удалил от нас змеев». Числа, 21 глава, 7 стих. Посылая на народ Израилев это наказание, Господь призывал людей одуматься. Такая перемена образа мыслей называется в Библии обращением. Обратиться человек может, только пока он жив. Тогда Бог его услышит. Израильтяне признали, что они согрешили. Они покаялись и попросили Бога избавить их от бедствия. Они снова доверились ему. И помолился Моисей о народе, и сказал Господь Моисею: «Сделай себе змея и выставь его на знамя, и ужаленный, взглянув на него, останется жив». И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя. И когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив. Числа, 21 глава, 7 по 9 стихи. 40 лет прошло с тех пор, как израильтяне вышли из Египта. И вот, наконец, они достигли Ханаана. Моисей не дожил до момента вступления в землю обетованную, и вождем народа стал военачальник по имени Иисус Навин. Израильтянам потребовалось много лет, чтобы в полной мере заселить страну. Они размещались на ней племенами, коленами, каждая из которых происходила от одного из сыновей Иакова, то есть Израиля. Какое-то время народ Израилев держался Бога, но постепенно люди стали отклоняться от истинной веры и почитали идолов. Господь наказывал их за это. Он допускал, чтобы израильтян побеждали другие народы, которые заставляли их платить дань. Спустя некоторое время израильтяне раскаивались и взывали к Богу с мольбой о помощи. И Бог спасал их. Так повторялось в течение 3 веков. Народ Израилев отступал от Бога, Бог посылал на них врагов, израильтяне каялись, Бог избирал судью, и народ освобождался. За это время сменилось 15 судей. Из народов мира израильтянам посчастливилось больше всех, поскольку их вождем и царем был сам Господь. Но время шло. Израильтяне, видя жизнь других народов, отвергли Господа и захотели земного царя. Бог милостиво исполнил их желание. Но люди по-прежнему оставались склонны к идолопоклонству и отступничеству. Много царей было в Израиле, но лишь некоторые из них по-настоящему верили в Бога и повиновались Ему. А потому в эпоху царей повторилось то же, что и раньше, но только вместо судей уже были цари. Народ Израилев разделился на 10 северных племен, сохранивших название Израиль, и 2 южных, которые стали называться Иудой. Этот раскол стал, вероятно, первым шагом к непрекращавшемуся богоотступничеству. Тон задавали северные племена. Там люди внешне исполняли волю Господа, но сердца их были далеки от Бога. Большинство отказывалось прислушиваться к словам пророков и повиноваться Господу. Люди гнали пророков и убивали их. Более того, сатана осложнял ситуацию, посылая ложных пророков, которые вводили людей в еще большее заблуждение. Наконец-то Бог наказал народ. В 722 году до рождения Христа пришли ассирийцы и увели к себе 10 северных колен. В Библии нет никаких указаний на то, что пленники когда-либо в массовом порядке вернулись в Израиль. 2 южных колена сохраняли политическую самостоятельность до 586 года, до рождения Христа, когда вавилоняне, это жители той области, где некогда строилась Вавилонская башня, пришли и разрушили Иерусалим и великолепный Соломонов храм, а народ увели в плен. Уже более 2000 лет прошло с тех пор, как Бог пообещал Аврааму, что одним из его потомков станет Мессия, Спаситель. Время шло, и в каждом поколении находилось хотя бы некоторое количество людей, которые верили в Слово Божие и были праведны пред Богом. Они с нетерпением ждали прихода Мессии. Были такие люди и в период римского владычества. Они твердо верили обетованию Божию и надеялись увидеть его осуществление. И вот, наконец, Бог подготовил сцену всемирной истории для пришествия Мессии. Ангелы на небесах умолкли. Сатана содрогнулся. Сейчас появится обетованный Спаситель. Какой же он? Тема нашей передачи сегодня – помолвка в Древнем Израиле. Чтобы подготовить иудейский народ, Бог послал людям особого пророка, который должен был возвестить о приходе обетованного Спасителя. Кому же суждено было стать этим избранным вестником? Даже ангелы на небесах не знали этого заранее. И вот теперь им предстоит это узнать, а также услышать еще более поразительную весть о том, кто окажется Спасителем. В дни Ирода, царя иудейского, был священник Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елисавета. Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. Однажды, когда Захария в порядке своей череды служил пред Богом, по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн, и будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей, и многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их, и предыдет пред ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». Луки, 1 глава, с 5 по 17 стихи. Ангел поведал Захарии о том, что сын его, Иоанн, станет пророком, который приготовит путь грядущему Господу. Это, конечно, тоже было новостью, но всего лишь частью того,

замешательство. Но затем ангел сказал, что сам Бог, Творец, грядет на землю и станет обетованным Спасителем. Это было просто немыслимо. Однако Захария был знаком с пророческими писаниями. За 4 века до него пророк Малахия так говорил об этом событии. «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет», — говорит Господь Саваоф. Малахия 3:1. Все было сказано просто и ясно. И Захария, наверное, недоумевал, как же он раньше об этом не догадывался. Ведь это было так очевидно. Малахия указал, что Господь сам придет в качестве помазанника. И кроме того, ангел сказал Захарии, что именно его сын станет пророком, который приготовит путь Спасителю. Вы слушаете передачу «Путь, истина и жизнь», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Тема передачи «Помолвка в Древнем Израиле» по книге Джона Кросса «Путник на дороге в Эммаус». Захария пришел домой ошеломленный. И Бог исполнил свое слово. Все произошло в точности так, как говорил ангел. После сих дней зачала Елисавета жена его и таилась 5 месяцев и говорила: «Так сотворил мне Господь во дни сии, в которые презрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми». Луки, 1 глава, 24 и 25 стихи. Но вот декорации на сцене меняются. Теперь ангел является юной девушке по имени Мария. В 6-й же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу, из дома Давидова, имя же деве Мария. Луки, 1 глава, 26 и 27 стихи. Иосиф и Мария готовились пожениться и, согласно обычаям иудейского народа, были обручены. Библия указывает, что оба они были прямыми потомками царя Давида, жившего за 1000 лет до них. Ангел, войдя к ней, сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь во чреве, и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус». Луки, 1 глава, с 28 по 31 стихи. Теперь пришел черед Марии онеметь от изумления. Ведь ангел ясно говорил ей, что она станет матерью обетованного Спасителя. Имя Иисус означает «Господь, избавление наше». Имена Иисуса подобно именам Бога Отца, также говорят о его качествах. Ангел продолжал: «Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Луки, 1 глава, 32 и 33 стихи. Ангел сообщил Марии, что Иисус – Сын Божий. Иисус – это Спаситель,
обильно.

обещанный еще детям Иакова, Израиля и царю Давиду. Его явление народ ждал веками, надеясь, что Иисус станет у них настоящим царем. Обретя, наконец, дар речи, Мария задает вполне логичный вопрос. «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рожденное святое наречется Сыном Божьим». Луки, 1 глава, 34-35 стихи. Итак, получалось, что вот у младенца не будет земного отца. Все теперь обретало смысл. Ведь Мария хорошо знала священную историю. Когда-то в саду Эдемском Бог пообещал Еве, что Спаситель произойдет от ее семени, не от них, то есть от мужчины и женщины вместе, а только от нее. Теперь же это обетование должно было исполниться, так что дитя рождено будет девой. Оказалось, что формулировка, казавшаяся прежде случайной, насыщена огромным смыслом. Это обстоятельство имело важные последствия. Младенец, рожденный без семени мужчины, не станет одним из потомков Адама и, следовательно, не унаследует от Адама его греховной природы. Иисус унаследует природу Отца, Бога Всевышнего. Неудивительно, что ангел говорит про младенца святое, ибо он безгрешен, как безгрешен сам Бог. Подобное порождает подобное. Иисус был совершенен с самого момента зачатия. Вот и Елисавета, родственница твоя, называемая неплодную, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц, ибо у Бога не остается бессильным никакое слово. Тогда Мария сказала: «Се, раба Господня, да будет мне по слову Твоему», и отошел от нее ангел. Луки, 1 глава, с 36 по 38 стихи. Мария знала, что Елисавета уже слишком стара, чтобы иметь сына. Но раз уж Елисавета по воле Божией должна родить, то и у девственницы Марии может быть сын, если того захочет Бог. Мария решила довериться Богу. И вот, как и обещал Бог, родился Иоанн. Согласно Библии, это была большая радость для его родителей, так как в ту пору бесплодие считалось позорным клеймом. Захария был так счастлив, что произнес речь, или скорее гимн, во славу Бога, который по обетованию своему посылает народу Спасителя. А к Иоанну, своему сыну, он обратился с такими словами: «И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предыдешь пред лицом Господа приготовить пути ему». Луки, 1 глава, 76 стих. Иоанн должен был стать посланцем, возвещающим миру о грядущем обетованном Спасителе. Младенец же Иоанн возрастал и укреплялся духом и был в пустынях до дня явления своего Израилю. Луки, 1 глава, 80 стих. Рождество Иисуса Христа было так. По обручению матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Матфея, 1 глава, 18 и 19 стихи. Обручение у иудеев предполагало более строгие обязательства, чем помолвка на Западе.
Обрученные считались супругами практически во всех отношениях, за одним лишь исключением – они не жили вместе, и между ними не было супружеской близости. Для того, чтобы разорвать помолвку, согласно обычаям того времени, требовалось те же основания, что и для развода. Попытаемся представить себе, что чувствовал Иосиф. Ему, должно быть, пришлось несладко. Мария беременна, и ребенок не его. Объявить об этом публично значит обличить Марию в том, что она, по мнению Иосифа, и совершила, то есть в прелюбодеянии. А может быть, ее невероятный рассказ об ангеле – это правда? Но нет, это невозможно. Бедняжка, наверное, потеряла рассудок. Иосиф любил Марию, но как жениться на женщине, которая еще до свадьбы обманула его и пытается прикрыть свой грех какой-то нелепой историей? Конечно, мы не знаем, что на самом деле думал обо всем этом Иосиф. Из Библии явствует только то, что он с глубоким сожалением все же решил развестись с Марией, но тихо и без огласки. Но когда он помыслил это, сиангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит «С нами Бог»» Матвея, 1 глава, с 20 по 23 стихи. Все было сказано совершенно однозначно. Мария осталась девой, но у нее должен родиться ребенок. Имя его будет Иисус, что означает «Избавитель» или «Спаситель», и он избавит или спасет людей от греха. А другое его имя – Эммануил, означает «С нами Бог», потому что Иисус – это сам Бог, который во плоти будет жить среди людей. За 700 лет раньше пророк Исаия уже написал обо всем этом. «Итак, сам Господь даст вам знамение, се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». Исаия 7:14. Возможно, Иосиф даже подскочил на постели. Значит, прав был Исаия. Все идет так, как говорил Бог. Но что подумают люди? Неважно. Нужно только довериться Богу. Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее, как, наконец, она родила сына своего, первенца, и он нарек ему имя Иисус. Матфея, 1 глава, 24 и 25 стихи. В те дни вышла от кесаря Августа, он правитель Римской империи, повеление сделать перепись по всей земле. Луки 2:1. Кесарю нужны были деньги, а чтобы лучше собирать налоги, требовалось знать точное число подданных. Иосифа вряд ли порадовал приказ кесаря, ведь его жена вот-вот должна была родить. Будучи плотником, он, наверное, уже смастерил колыбель и узнал от местной повитухи, что требуется, чтобы ребенок благополучно появился на свет. И вот теперь ему велено идти
с женой Вифлеем в древнее родовое гнездо царя Давида. 150 километров пути предстояло преодолеть Иосифу с женой, у которой в любой момент могли начаться роды. Нелегкая задача, особенно если учесть, что передвигаться они могли только на осле или пешком. Надо же было римлянам задумать перепись именно сейчас. И почему нельзя отметиться в родном городе Иосифа, в Назарете? Все так сложно. Но римляне не оставили людям права выбора, и пришлось Иосифу вести Марию в Вифлеем. О том, что произошло в Вифлееме, мы расскажем в нашей следующей передаче.

вы прослушали передачу «Путь, истина и жизнь», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня я прощаюсь с вами. У микрофона Виктор Думлер, звукооператор Петр Ган. Программу подготовила Ольга Эрленбуш. До свидания, до следующей встречи в эфире.

0: Вы слушаете радиопрограмму «Земля и небо».
1: Здравствуйте, дорогие друзья!
0: Мы предлагаем вашему вниманию передачу радиопрограммы «Благовесть».
2: Дорогие радиослушатели, прослушайте чтение стихов из Священного Писания. Послание к Галатам, 1 глава, с 11 по 19 стих. «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа. Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе, что я жестоко гнал Церковь Божию и опустошал ее, и преуспевал в иудействе более многих сверстников вроде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий. Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей, и, призвавший благодатью Своею, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью, и не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне апостолам, а пошел в Аравию, и опять возвратился в Дамаск. Потом, спустя 3 года, ходил я в Иерусалим видеться с Петром и пробыл у него 15 дней. Другого же из апостолов я не видел никого, кроме Иакова, брата Господня».
3: А теперь выслушаем комментарий из Лопухинской Библии на прочитанное место Слова Божьего. Стихи 11 и 12. С 11 стиха начинается апологетическая часть послания. Здесь апостол доказывает, что его Евангелие не есть Евангелие, полученное им от людей, а полученное им от самого Христа. Тут он подробно описывает свою жизнь по обращении в христианство и ясно показывает, что не имел учителей даже из числа 12 апостолов. Так как иудействующие христиане ставили под сомнение божественное происхождение Евангелия, которое проповедовал апостол Павел, то он прежде всего высказывает то положение, что его Евангелие не есть человеческое. Он не принял его как нечто целое и не научился его понимать ни от кого из людей, но через откровение, полученное им от самого Иисуса Христа. Перед ним Христос как бы сразу открыл завесу, закрывавшую перед взорами Павла истинное христианство, и апостол понял все его величие. Конечно, нельзя думать, что это совершилось в один момент при Дамаске. Апостол здесь, несомненно, разумеет все многочисленные бывшие ему откровения, в которых он узнал все тайны христианской веры, откровения, полученные им до написания послания к Галатам. Нужно заметить, что этим он не отрицает возможности того, что он знакомился с историческими событиями из жизни Христа через разговоры со старшими по времени обращения ко Христу христианами. Откровение сообщает только идеи, а не исторические факты. Стихи 13 и 14. Жизнь апостола до обращения ко Христу ясно свидетельствует о том, что он не мог проникнуться идеями христианскими в это время. Он был ярый гонитель христианства, который не хотел вовсе проникнуть в сущность нового учения. Он не похож был на некоторых фарисеев, которые в отношении к христианству заняли выжидательное положение. Он преуспевал в иудействе, то есть в той жизни, которая сложилась в иудействе под влиянием преданий старцев, и был среди своего поколения неумеренным по своей ревности проводников жизни тех традиций, какие он унаследовал от своего отца или от своих предков вообще. Стихи 15 по 17. Но не мог ли апостол после своего обращения ко Христу подчиниться человеческому влиянию в выработке своего мировоззрения? Так бывало, конечно, со всеми принимавшими христианство в то время. Галаты сами, конечно, знали, что без наставления со стороны других они не могли бы стать тем, чем стали. Вот, чтобы исключить предположение о таковом постороннем на него влиянии, апостол и отмечает, как весьма важный факт, что он после своего обращения не пошел в Иерусалим, чтобы получить наставление в вере от апостолов, а ушел в Аравию, откуда опять, не заходя в Иерусалим, бывший в то время центром христианства, возвратился в Дамаск. Он говорит: «Бог избрал меня, чтобы открыть во мне Сына Своего». В душе апостола до его обращения царила тьма, препятствовавшая ему увидеть в гонимом им Иисусе истинного Мессию и Сына Божия. Тьма эта состояла из иудейских предрассудков и в особенности из фарисейских стремлений, которые до тех пор владели душою Павла. Устранение этих предрассудков через особое воздействие божественное на душу Павла и есть открытие Сына Божия, о котором здесь говорит апостол. Только через него пришло к своему полному развитию и стало действенным то первое самооткровение Христа, с которым было непосредственно связано призвание Павла в лоно Церкви Христовой и к апостольскому служению. Три дня телесной слепоты, которые следовали заявлением Христа Павлу и призванием его как апостола, и можно рассматривать как время, в которое совершилось воздействие Божье на душу Павла. Целью открытия Сына Божия в душе Павла было то, чтобы Павел стал проповедником Евангелия среди язычников. И мог ли в самом деле Павел не проповедовать язычникам того, в ком он по особому воздействию Божью на его душу узнал истинного Сына Бога? Как Бог есть Бог иудеев и язычников, так и Христос, Сын Бога, должен быть безусловно достоянием всех народов. Такова была цель, какую имел Бог при том открытии Сына Своего Павлу. Получив прямое разъяснение от Бога о Христе, Павел не нашел нужным предлагать приобретенное им таким чрезвычайным способом убеждение на суд людей. Это было бы с его стороны проявлением неуважения к божественному научению. Он так думал и поступал, начиная с тех самых дней своего призвания. Очевидно, враги его внушали галатам, что в первое время после обращения Павел все-таки искал себе признание у старейших христиан и апостолов, старался получить от них некоторые нужные ему указания и только впоследствии неожиданно прервал с ними всякое общение и выступил со своим ложным Евангелием в открытом противоречии с Иерусалимской церковью. Апостол здесь говорит: «Я не пошел в Иерусалим». Где же, как и не в Иерусалиме, этом старейшем городе христианства, Павел мог бы искать себе указаний, если бы в них нуждался? Однако он не пошел туда, не пошел к предшествовавшим, то есть к ранее призванным христианам, а пошел в Аравию. Если куда он и ходил, то только в Аравию, в область лежавшего к юго-востоку от Дамаска царства Новатеев, в котором правителем был царь Арета. Относительно своего пребывания в Аравии апостол более ничего здесь не говорит. Это ему было не нужно. Ему хочется показать только свою независимость от влияния человеческих авторитетов, и это он делает, упоминая о том, что выходил из Дамаска только в Аравию, где, конечно, не мог встретиться с апостолами из двенадцати. Стихи 18 и 19. Только 3 года спустя после своего обращения, когда, следовательно, воззрения апостола Павла должны были принять совершенно законченный вид, он ходил в Иерусалим для того, чтобы увидеться или познакомиться как следует с апостолом Петром. Иудаисты, по-видимому, и это посещение Павлом Иерусалима перетолковали по-своему. Имея это в виду, Павел говорит об этом посещении им Иерусалима в совершенно холодном тоне. Как любознательный путешественник отыскивает наиболее славные города и хочет посмотреть на все их достопримечательности, так и Павел путешествовал в Иерусалим, чтобы познакомиться на свободе с главою тесного круга учеников Христовых, апостолом Петром. Но Павел пробыл в Иерусалиме только 15 дней. Время очень незначительное для того, чтобы научиться всему, так сказать, сначала, и чтобы забыть все то, что в течение 3 лет он воспринял вдали от Иерусалима. С другими же апостолами из числа 12 Павлу в тот раз и познакомиться не пришлось. Вероятно, их не было в Иерусалиме. Чтобы быть точным в своем сообщении о пребывании в Иерусалиме, ведь апостол имел в виду, что его послание будут читать и враги его, иудействующие, которые, конечно, постараются указать на все недоговоренное апостолом, он прибавляет, что видел в тот раз и брата Господня Иакова, предстоятеля Иерусалимской церкви. При этом Павел, вероятно, не без намерения употребляет слово «видел». Он хочет этим дать понять, что он именно только видел, но не учился у апостола Иакова, не старался у него узнать чего-либо в области христианского вероучения, что было бы ему, Павлу, неизвестно.

0: А теперь читаем Евангелие от Луки, 7 глава, с 11 по 16 стих. «После сего Иисус пошел в город, называемый Наин, и с ним шли многие из учеников его и множество народа. Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова, и много народа шло с нею из города. Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей: «Не плачь», и подошед, прикоснулся к одру, несшие остановились, и он сказал: «Юноша, тебе говорю, встань». Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить, и отдал его Иисус матерь его. И всех объял страх, и славили Бога, говоря: «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой».
1: Выслушаем теперь комментарий Уильяма Баркли на прочитанное место «Слово Божье». В этом отрывке Писания, как и в предыдущем, в Луке снова заговорил доктор. Слово в стихе 10, переведенное как «выздоровевший», означает «цел и невредим», а слово в стихе 15, «поднявшись сел», означает «больного, сидящего в постели». Город Наин находился в день путешествия от Капернаума и лежал между городами Эндор и Санаи, где Елисей воскресил ребенка санамитянки. И до сегодня, в 10 минутах ходьбы от Наина по дороге к Эндору, находится кладбище высеченных в скалах могил. Во многих отношениях это самая трогательная история во всех Евангелиях. Во-первых, в ней рассказывается о печалях и страданиях в жизни. Во главе похоронной процессии обычно шел оркестр и хор профессиональных плакальщиков с цимбалами и флейтами, причитая визгливыми голосами. В строгом и простом пояснении Луки «он был единственным сыном у матери, а она была вдова» звучит извечная мировая скорбь. Еще не было того дня, который бы не надрывал чье-то сердце. Римский поэт Вергилий написал такую бессмертную фразу: «И даже предметы плачут. Мы неизменно живем в мире разбитых сердец». Во-вторых, к страданиям человечества Лука присоединяет страдания Иисуса. Он сжалился, то есть был тронут до глубины души. В греческом языке нет другого слова, как слово «жалился», которое сильнее передавало бы это сочувствие. Оно часто употребляется в различных местах Евангелия. Для древнего мира христианское учение о жалости Бога было потрясающим чудом, потому что благородным учением античности был стоицизм. Стоики считали, что для Бога более всего характерны безразличие и неспособность чувствовать вообще. Они рассуждали так: если какой-то человек может вызвать печаль или сожаление, радость или веселье в другом человеке, это значит, что хотя на какой-то миг он может повлиять на него. Тот, кто может повлиять на другого, в каком-то отношении сильнее его. Однако никто не может быть сильнее Бога. Следовательно, никто не в силах повлиять на Бога. Стоики думали так, что Бог лишен всяких чувств. Но в этом случае люди столкнулись с поразительным откровением естества Сына Божия, которого до глубины души тронуло человеческое горе. Для истинных христиан это действительное сострадание Иисуса является также драгоценнейшим свойством Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. В В-третьих, Лука говорит не только о жалости Иисуса, но и о Его изумительной власти. Иисус подошел к одру и прикоснулся к нему. Это был не гроб, потому что на Востоке не хоронили людей в гробах. Для этого часто использовали длинные плетеные корзины. И вот настал напряженный момент, как сказал один комментатор. Иисус предъявил свои права на того, кем смерть завладела как своей добычей. Иисус предъявил свои права на жизнь юноши, который был уже отмечен печатью смерти. Иисус не только Господин жизни, Он также и Господин смерти, ибо Он восторжествовал над смертью и могилой. Он сказал впоследствии ученикам Своим, «Ибо Я живу, и вы будете жить». Евангелие от Иоанна, 14 глава, стих 19.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия – венец познания, над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70-й. Последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

узкий путь. Узок путь и тесны врата, перед нами впереди, среди модного разврата в эти тягостные дни. Дни сменяются годами, время близится к концу, но с какими мы плодами приближаемся к Творцу? Хоть порою дух нечистый нам препятствует идти, но молитва с верой чистой подкрепляет нас в пути. Иногда на той дороге нам приходится встречать обездоленных, убогих, потерявших благодать. И наш долг всем тем несчастным указать правдивый путь, рассказать о вечном счастье, чтоб их Господу вернуть. В этот век такой тревожный люд идет своим путем, заменяет правду ложью и форсит своим грехом. Терпит пастырь наш небесный заблудившийся овец, предлагая дар чудесный через терновый свой венец. Вспомни все его страдания за тебя и за других, и с постом и покаяньем прекрати ты грех творить. Наш Господь один на небе, Он и пастырь всех один, и одним питает хлебом всех, кто следует за Ним. И Ему да будет слава лишь Владыке одному, как сущему от начала нашему Богу Отцу.

Выполнение плана. В час, когда я отправляюсь домой, не изменяется мира картина. Боже мой, Боже мой, Боже мой, ты меня охраняешь, как сына. Я проверил твою доброту, жизнь ее каждый раз подтверждала. Я, как яблоня в полном цвету, и плодов еще будет немало. Ко всему у меня интерес, не в натуре моей промедленье, потому и спешу, как экспресс, дорожу мимолетным мгновеньем. Пусть в последний прозрачный туман, на прощание перед закатом, Бог мне скажет, ты выполнил план, мой поэт, мироздания атом.

своему другу. О, как страшно жить в мире разврата, где так много страдания и слез, где бушуют житейские волны, превращают все войнами в грязь. Разве есть смысл, чтоб люди страдали, без домов и без пищи жили, всегда в страхе от смерти и болезни, а также от уличной ханжи? Но зачем же все эти страдания? Разве солнце померкло ввыси? Разве воды и воздух исчезли, чтоб давать людям жизнь на земле? Все, что Бог дает, нам дает даром: свет, воздух и топливо, воду. И так было тысячелетия, но в наш век постигла нас беда. В нем всегда суть программы и разврат. Люди друг друга презирают, земли богатства уничтожают, живут без хлеба и без домов. 6000 лет дано человеку для жизни, радости, труда, но человек грешит и не смирился, не желает оставить греха. Христос придет опять, как царь вселенной. Он землю и небо обновит, и злых людей он всех уничтожит, и Божье царство установит.

Буря, однажды летом, бессонной ночью, я вышла в садик. В бездонном небе сверкали звезды, луна сияла холодным блеском, и в мягком свете кусты темнели. На фоне неба темнели сосны, о чем-то тихо шептались ветви. Безмолвие ночи в волшебном свете земля дышала покоем сонным. Вдруг где-то слева с глухим раскатом блеснуло светом. Покровом черным покрылось небо, луна померкла, исчезли звезды, рвануло ветром. Я в дом спешила, и скоро буря все захватила. В величии грозном, в бесчинстве диком срывала ветви, деревья гнула, и в гневе с треском огнем бросала, дождем хлестала и дико выла. В ту ночь казалось, что все погибло, навек исчезло сияние солнца. Весь мир охвачен стихией грозной. Но там, над бурей, в высоком небе, все так же ярко сверкали звезды, прозрачным шаром луна катилась и безразлично на все светило. Законы Бога ненарушимы, в терпении мудром рука Господня всесильной правит. Исчезнут бури земли, омытой Христовой кровью, зайдет светило любви и мира, и водворится под ясным небом покой и радость для верных Богу.

Мне говорили раньше близко время. Теперь мы видим, в нем уже живем, и мир несет уже большое бремя. Гора бесчинств растет все больше в нем. Вот приближается для верных исправление. Господь велел нам голову поднять, когда увидим времени знаменья, чтоб нам без страха Господа встречать, чтоб нам глядеть на все глазами веры и дух наш словом верным подкреплять. Уж близок день, и радость нам без меры откроет Бог, когда придет нас взять.

суета или Христос? У меня есть один вопрос. Что дороже для христианина? Суета наша или Христос? Жду ответа, но нет и до ныне. Правда, слышу я иногда, безусловно, о да, не иначе, нахожу драгоценным Христа. Есть ли проще, как эта задача? Но бросать слов не надо на ветер. Я тогда соглашусь с тобой, когда ты не устами ответишь, и не Библией, жизнью самой».

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Детский рассказ «Кружка». Витя ел вкусную сдобную булочку, запивая из кружки молоком. Неожиданно кружка выскользнула из его рук, упала на пол и разбилась. Витя очень испугался. Это же любимая мамина кружка. Что она теперь скажет? Мальчик представил себе, как мама расстроится, как скажет, что она много раз предупреждала, чтобы он эту кружку не брал, потому что мама ею дорожит. Ее подарила маме бабушка. Бабушка уже умерла, а кружка осталась в память о ней. Витя поспешно собрал осколки, аккуратно спрятал их в ведре, прикрыв накопившимся там мусором. «Так мама не сразу хватится», — решил Витя. «И у меня будет время подумать, что отвечать маме, когда она спросит про кружку». Мальчик походил по комнате, потом быстро оделся и вынес мусор во двор. Вернувшись домой, он сел на диван, задумался. Что же маме сказать, если спросит, куда девалась кружка? «Скажу, что не знаю. Не брал ее и даже не видел». Витя глубоко вздохнул, продолжая мысленный спор с самим собой. «Ну, тогда мама будет ее долго искать, будет папу спрашивать. А про папу-то мама знает, что он всегда говорит только правду. И она все равно догадается, что это я кружку разбил». Подумав еще немного, Витя решил все-таки признаться. Он представил, как мама расстроится, и ему стало очень ее жаль. Мальчик вспомнил, что на маме держится весь дом, так она сама часто говорит. Придет с работы и начинает, как заведенная, по дому кружиться. Ей и посуду надо помыть, и ужин приготовить, и дома чистоту поддерживать. А папа приходит поздно вечером. Он маме может помочь только в выходной день. И то, если не уедет в командировку или на рыбалку. От этих мыслей, от жалости к маме и от стыда за свой поступок Витя даже заплакал. Надо хоть как-то маме помочь, чтобы ей легче было справиться с переживаниями из-за любимой кружки, решил Витя. Но как? Он чисто вымыл накопившуюся за день посуду, прибрал все свои игрушки. Мальчик старательно вспоминал, что мама делает дома после работы. Так же, как это делает мама, он всюду вытер пыль и даже пол помыл. Правда, почему-то у него никак не получалось протереть насухо линолеум. Кое-где даже маленькие лужицы остались. Но когда все высохло, получилось почти так же хорошо, как у мамы. Увлеченный работой, Витя не заметил, как быстро пролетело время. Взглянув на часы, он понял, что мама уже должна скоро прийти. Взволнованный, он сел на диван и стал ждать мамочку. В двери щелкнул замок. Витя тихонько вышел в прихожую, подошел к маме. Она обняла сына, поцеловала его в макушку. «Еще и целует меня. Не знает, что я провинился», — подумал Витя. «Ты какой-то вялый», — заволновалась в свою очередь мама. «Что случилось? Ты не заболел?» Витя отрицательно покачал головой. Пройдя в комнату, мама с удивлением спросила. «А что ты, сынок, не играешь ни одной игрушки на полу? Ты, может быть, правда болен?» «Нет, нет, мама, я не болен!» С трудом выдавил из себя Витя. «А дома-то какой порядок!» Не переставала удивляться мама. «Ты это все сам сделал?» «Сам! И посуду перемыл, и пол чистый, и пыли нигде нету! Какой ты молодец!» Мама снова хотела поцеловать сына, но он увернулся из ее объятий и заявил: «Мама, не целуй меня и не обнимай. Я сегодня...» «Что случилось?» — испугалась мама. «Да я разбил твою любимую кружку».
1: «Ты что, ее специально разбил?»
0: «Ну нет, что ты, мама? Я разбил ее нечаянно. Пил молоко, и кружка выскользнула из рук, упала на пол и разбилась». Мама погладила сына по головке, притянула к себе. Витя покорно прижался к маме, потом, заглянув в глаза, тихо попросил: «Мама, пожалуйста, прости, я не хотел».
1: «Сынок, я простила тебя. Это хорошо, что ты все честно сам рассказал».
0: Витя благодарно посмотрел на маму и подумал: «Какая у меня добрая мама! Она даже не спросила, почему я взял именно эту кружку, а я и сам не знаю, зачем я так часто делаю то, что мне запрещают родители. Наверное, я очень непослушный сын, но они меня все равно любят. Теперь я всегда и во всем буду стараться помогать и маме, и папе», — решил Витя. А мама, словно угадав его мысли, шутливо спросила: «Может, тебе стоит каждый день по одной кружке разбивать? Вот порядок-то будет какой! Мне даже и делать нечего будет сегодня. Ужин приготовлю и буду отдыхать». А Витя серьезно ответил: «Нет, мама, я и без разбитых кружек теперь буду всегда тебе помогать». Татьяна Лобанова.

Хочу спросить, друзья, я вас, кто помогает в трудный час? Кто помогает нам в пути? Кто сохраняет от беды? Кто пищу нам всегда дает, хранит от бури и невзгод? Кто может душу излечить, всю жизнь твою переменить? Кто скажет: «Ты спасен, мой друг», очистит и укажет путь? Кто любит нас сильнее, чем мать? Кто хочет нас детьми назвать? Кто исцеляет от греха? Кто открывает небеса? Кто цену кровью оплатил? И кто грехи наши омыл? Кого должны мы прославлять и на кого лишь уповать? Кому мы можем доверять и на кого всегда взирать? Открой же сердце, посмотри, кто господин твоей души. Альберт Бенквинкноль. Я Библию читаю и верю всей душой, молюсь Христу и знаю, что Он всегда со мной. Он веру мне дарует и мир сердечный шлет, моя душа ликует и радостно поет. Я Библию читаю, Христа хочу любить, я также твердо знаю, что с Ним я буду жить. Если мы таим беспечность, для таких закрыта вечность. Без любви не нужно дел, тогда гибель твой удел. Зависть – это тоже грех, эта слабость есть у всех. В немощи трудись всегда, не споткнешься никогда. Вера Шульц.

христианские новости со всего мира. Заставили платить средневековую подать. В сирийском городе Рака на Евфрате экстремисты из группировки «Исламское государство Ирака и Леванта» ИГИЛ заставили местных христиан платить средневековую подушную подать – джизью. Ею облагается мужская часть населения, сообщает Итар-ТАСС. Согласно установленным экстремистами порядкам, состоятельные иноверцы, отказывающиеся принять ислам, должны платить теперь налог в 4 динара, что равняется 17 граммам золота. Менее богатые вдвое меньше, а малоимущие – 1 динар. Кроме того, как сообщила общеарабская газета «Аль-Хаят», введен запрет на реконструкцию разрушенных церквей и монастырей или строительство новых храмов. Над куполами не разрешается возводить кресты. Категорически запрещен колокольный звон и любые службы вне стен храма. В случае соблюдения всех этих условий главари ИГИЛ берут под свое покровительство местных христиан и, как во времена халифов, объявляют их подопечным населением – Ахль-Зима. Женщинам предписано носить традиционную для Востока одежду и покрывать голову. Христианам запрещается иметь в доме оружие. Ракка – единственный провинциальный центр в Сирии, который удалось захватить оппозиционным формированием за 3 года конфликта. С начала января из этого города были изгнаны все другие джихадские группировки, соперничающие с ИГИЛ. Более сотни повстанцев, не разделяющих взгляды арабских талибов, были казнены. С начала января междоусобица в контролируемых вооруженной оппозицией районах на севере и северо-востоке Сирии унесла жизни свыше 3300 человек. Израиль. В Кумране нашли 9 новых свитков. Свитки оказались спрятанными внутри филактериев, которые ученые обнаружили еще 60 лет назад, но до сих пор не вскрывали. Ценность находки была представлена на конференции в университете Лугана, Швейцария, сообщает католик.ру. Свитки пролежали в пещерах многие века, а в течение последних 6 десятилетий были заперты в так называемых тфилинах – кожаных коробочках, которые иудеи повязывают на лоб во время молитвы. В середине 20 века в прибрежной части Кумрана было обнаружено множество древнейших артефактов, в частности фрагментов священных текстов из Торы и других иудейских трактатов. Благодаря уникальному микроклимату пещер свитки оказались в целости и сохранности и стали ключевым для библеистики открытием. Существует не одна теория о том, кто селился в пещерах, где были найдены реликвии. Найденные свитки будут еще многие месяцы занимать умы исследователей. Миссионер арестован в Северной Корее. Власти Северной Кореи согласились экстрадировать, выдать властям Австралии австралийского священника Джона Шорта, задержанного в КНДР 2 недели назад, передает BBC 3 марта. Когда именно Шорт может оказаться на свободе, пока не сообщается. 75-летний христианский миссионер в середине февраля прибыл в Пхеньян, где был задержан за распространение религиозной литературы, что в КНДР строжайше запрещено. Северокорейское информационное агентство КСНА сообщает, что Джон Шорт признал свою вину и извинился. Освобождение священника было осложнено тем, что Австралия не имеет дипломатических отношений с КНДР. По информации КСНА, власти Северной Кореи согласились отпустить Шорта в том числе и из-за его преклонного возраста. Приговорены к смертной казни. В Северной Корее 33 жителя приговорены к смертной казни за принятие христианства и получение денег от южнокорейского миссионера, сообщает газета .ру
со ссылкой на корейское издание. По информации издания, 9 марта 33 жителя Северной Кореи будут казнены по обвинениям в попытках свергнуть режим. Власти обвиняют северокорейцев в получении денег от миссионера на создание подпольных церквей. Миссионер из Южной Кореи Ким Чен Вук был арестован в КНДР в прошлом году и обвинен в попытках создания подпольной церкви. Между тем, существует предположение о том, что миссионер не добровольно приехал в Северную Корею, а был похищен агентами КНДР. Эксперты предполагают, что северокорейцы понесут максимально суровое наказание в связи с приказом Ким Чен Ына об активизации усилий по предотвращению распространения капиталистических верований.

и мертвые захотят воскреснуть. Как хочется жить нормальной, спокойной жизнью и не замечать, что вокруг идет война. Война не на жизнь, а на смерть. Хочется не слушать ежедневные новости, да и вообще вырыть землянку в лесу, в тропическом, чтобы не думать, чем топить, что готовить. Ведь радио можно годами не слушать, а на улицу выйди и все уже узнаешь. Люди, не читавшие Евангелия, многозначительно провозглашают. Что ж вы хотите? Последнее время. Так хочется выглядеть тактичным, культурным человеком. Когда в очереди к банкомату дымят в лицо малолетки. Так не хочется слушать циничный ответ и прочее подойти потом, когда они уйдут. Ведь я же христианка, у меня же должна быть репутация миротворца. Когда на остановке, повергая в смущение и стыд старушек, целуются две девочки, копируя знаменитых певиц. Ах, как трудно при всех сказать, что об этой мерзости, говорит Священное Писание. И куда они, эти девочки, идут? Наверное, так думают многие христиане, встречая разврат, бесчеловечность, глумление над старшими. Мысли роем проносятся в голове. Так ведь знают же правду. Сколько каналов христианских, сколько газет, листовок, журналов везде раздаются. А Библия есть практически в каждом доме. Думаешь, тебя ли послушают? Или снова промолчала? И еще. Многие, покаявшись, горели так сильно, что огонь любви к Господу и людям неудержимо рвался на волю. Мы пели о Боге прямо на остановке. Среди улицы могли обнять бабушку и помолиться с ней. Мы не переживали о репутации, а потом поумнели, выросли, слились с толпой. Мы просто не курим, от нас не пахнет алкоголем. Все от нас хорошего мнения. Только, когда я предстану после жизни на этой земле перед тем, кто ради меня своей жизни не пожалел, тогда поздно будет делать переоценку ценностей. Сегодня, сейчас, время открыть уста в молитве, возвысить голос за истину и показать людям путь в небеса. Потому что война вокруг нас реальная, смертность от нее ужасающая, вымирают народы и не в переносном смысле. Абортарии, бары, точки, притоны – места приведения в исполнение смертных приговоров мечтам, планам любви, всякому будущему. Туб, онко, нервопсиходиспансеры – поле боя. Кто за этим стоит? Или обилие смерти в таком разнообразии – это случайность? Нет, вот отрывок из лекции Владимира Жданова, российского общественного деятеля, председателя Союза борьбы за народную трезвость, в которой он рассказывает об исполнении плана, который мы видим воочию сегодня. Рассудите сами. Вы должны узнать страшную правду о том, какое смертельное зло представляют собой алкоголь и табак. Самые распространенные наркотики среди детей и молодежи в нашей стране. А также, как они действуют на человека, на семью и общество в целом. Вы можете узнать, кто и для чего запустил этот механизм уничтожения целых народов. Сегодня основной удар этих темных сил направлен на детей и молодежь. Кто-то решил, чтобы вы стали, вдумайтесь, последним поколением народа, который живет на этой земле тысячи лет. Возможно ли это? Оглянитесь вокруг. Вы увидите сотни и тысячи людей с оружием самоубийства в руках. Это сигареты и пиво. Основание всех остальных наркотических средств, а также полового растления детей и молодежи. Кто за этим стоит? Кому нужна смерть всех народов, живущих на 1/6 суши всей земли? Для этой замаскированной в рекламу почти невидимой войны, в которой, однако, смертность совершенно явная, выделены колоссальные средства. И никто из нас, христиан, не может в происходящем занять нейтральную позицию, золотую середину. Или я воин Иисуса Победителя, или в толпе побежденных ленью, реками разврата и равнодушием к своей судьбе. И у нас уже мало времени на то, чтобы определиться, потому что смертоносный информации поток прогнившего сознания этого мира поглощает пустые души. 97% людей на планете, по данным разных исследований, утверждают, что не знают цели своего рождения, проживают бессмысленную жизнь. Вы как хотите,
а я не собираюсь бесцельно прошататься по земле, дарованные мне годы жизни. И уже если войны не избежать, то я избираю сторону победителей в воинстве Иисуса Христа Спасителя. У нас есть свет Его истины, огонь Его любви и сила Святого Духа. Все, что принадлежит Богу, принадлежит нам, потому что мы Его семья. Зло может имитировать победу, потому что много тех людей, кому лень включать мозги, и мы можем даже проиграть некоторые битвы. Но и падая, мы остаемся победителями, потому что падаем в основном на колени перед Богом. Главная битва за спасение наших душ и тех, за кого мы воюем, уже выиграна. Это случилось на Голгофском кресте, поэтому мы будем бесстрашно говорить истину, писать о ней, жить, как учит истина. Мы будем жить и молиться так, что и мертвые захотят воскреснуть. Катерина Сотник, Украина.

обокрали душу. В народе говорят, если человек построил дом, посадил дерево, родил и вырастил ребенка, тогда он жил на земле не напрасно. И мы строим дома, сажаем деревья, рождаем и воспитываем детей. А в сердце пустота, разочарование и горечь. Почему? Человек все сделал для плоти, а душу обокрал. Для нее ничего не осталось. Враг повергает душу и пучину безумного мира. И теряет человек силы, чтобы бороться со злом. Плывет по течению, бывает, что и против своей воли. Нет у него сил что-либо изменить. Наша жизнь на земле не вечна. Она так коротка. А мы порой так беспечны, что без сожаления проходим мимо спасения, мимо Христа. Ничего не хотим знать о его вечно бескорыстной и бесконечной любви. А ведь ею живет душа. Свою любовь Христос доказал на кресте. Прошли годы, века, столетия, но любовь его осталась неизменной. Он пришел в этот мир, преисполненный святой любовью, а мир встретил его враждебно, потому что жил во тьме. А он есть свет, который освещает нам разум и сердце. Он пролил кровь свою невинную, приготовив нам путь, проложив мост к вечности. И сегодня еще звучит благая весть, призывая всех ко спасению. Отвергнув все греховное, мы можем начать новую, чистую, полную радости жизнь, потому что еще сегодня день спасения. Сегодня небо открыто для всех и приглашает: не проходите мимо, мимо своего спасения. Жизнь со Христом можно сравнить с деревом, посаженным у ручья. Она никогда не засохнет. Людмила Франц.

Простые стихи. Мысли, мысли. Предрассветная мгла, зорко смотрит луна, и прохлада легла, все окутало: землю, деревья, дома. Люд земли успокоился, спит, за окном и листва не шумит. Только нету мне сна, мысль за мыслью куда-то спешит. Мой Господь дорогой, скоро мне на покой. Я прошу тебя, отче родной, приготовь мою душу и дом мой устрой. Мою видишь нужду, тяжкие мысли порой. Я молю и прошу, сам сверши все своею святою рукой. Сумбур в голове сеет враг все извне. Я прошу, огради, защити, дай мне силы дойти, крест достойно нести. Мысли, мысли, пусть Господь простит за все, если где не так поступало или мысли враг поднес. Прошу Бога, чтобы дал силы все побороть. Ночью проснусь, тишина, никто не мешает общаться с Господом. Рада за минуты общения и тишины. Как порой нам этого не хватает. Время последнее, лукавое. Враг не спит и не дремлет. Все исполняется по слову Бога. Войны, непорядки в странах, а стихийные бедствия по местам. Люди спасаются, плачут в страхе. Многие остались без крыши над головой. А я, слава Господу, хоть в собрании не бываю из-за своих немощей, но друзьями и детьми не оставлено. Бог хранит и дает мудрость. Общаюсь по телефону с бывшими сотрудниками, читаю им христианские стихи и говорю о Боге, Сыне Его, Иисусе Христе. Слушают, соглашаются. Стараюсь возвещать истину, верю и надеюсь на милость моего Господа, что Он меня не оставит и не покинет, а приведет меня в свои небесные чертоги. Читаю слово, перечитываю алтарь и сестру, пою псалмы, правда, уже голоса совсем нет, но как могу? Потихоньку топчусь и обслуживаю себя и свою больную дочь Веру. За все благодарю своего родного Господа, что Он любит меня и дает дыхание и жизнь. Правда, бывает не все гладко, враг очень сильно восстает через дочь, но терпением нужно спасать свои души и молитвой. Господь все видит, знает и, смиряя, помогает. Раиса Ширшина, Казахстан.

Первое стихотворение. Посеребрили голову года, душой же ты, как прежде молод. Господь Иисус везде с тобой, всегда, в печали, в радости, в жару и холод. Ты только не отталкивай его, приди к нему с молитвой покаяния, Голгофа, крест спасения твоего. Увидишь здесь и слезы, и страдания. Господь пролил здесь кровь свою святую и умер на кресте за нас с тобой, чтоб люди, слыша эту весть благую, вновь обрели и радость, и покой. Христос Господь, ты жизнь моя и свет, родник живой воды, моя отчизна. Другой дороги не было и нет, лишь только ты есть истина и жизнь. Елена Вертман.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Письма из-за колючей проволоки. Боюсь и волнуюсь. Получаем, что заслужили. Это тюрьма. И мы здесь получаем то, что заслужили. Порой до боли в душе обидно за несправедливость по отношению к себе и за несправедливые наказания. Но понимаю, что иного пути нет, чтобы научить нас и очистить нас, научить любить, принимать других, научить смирению и мудрости. А очиститься мы должны от грязи в сердце и в мыслях. Я обращаюсь к братьям и сестрам в тюрьмах и к тем, кто еще не пришел к Богу в тюремной системе. Я знаю, что некоторые ропщут и не согласны со многими условиями. Вспомните историю Иосифа, одного из 12 братьев, и что он перенес. Слово Божие говорит о его тяжелой жизни, но ни разу не сказано о его ропоте. И что стало после? Это служило к добру. С нами Бог, а у других даже